Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: будет всем, как в пути моя. Пусть потерпит ГАИ.
1: Говорит Москва.

если любовь у тебя словно в клетке поселится, в тихую ночь, где случайные гости встречаются.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Рок-радар. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
3: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
2: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
3: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
2: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это рок-радар. Рок-радар.
3: Включите ваши приемники на полную мощность.
1: Каждое воскресенье после 8 вечера.
3: Всего вам доброго и слушайте рок.
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва, 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.

что ж тебе не спится? В лоскуточек ситцевый слезки спрячь свои. Вот проснешься рано, ну а я уж рядом. Листопад — награда за мои.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
2: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
1: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
3: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
1: В программе «Профитнес». Ведущая Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Каждое воскресенье после 19 часов. Профитнес. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва.
4: 94,8 FM.

больны не мной. Мне нравится, что я больна не вами, что никогда тяжелый шар земной не уплывет под нашими ногами. Мне нравится, что можно быть смешной, распущенной, и не играть словами, и не краснеть удушливой волной, слегка соприкоснувшись рукавами. Спасибо вам и сердцем, и рукой за то, что вы меня, не зная сами, так любите. За мой ночной покой, за редкой встречи.

0: За то, что я, увы, больна не вами.
1: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

0: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
1: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
0: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: Говорит Москва.
3: 94,8 FM.
2: Говорит Москва. Прогулки по старой столице.

из дымного рта. В шумных улицах в белом порхании люди, ходим мы рядом с людьми, перемешаны наши дыхания.

Пусть мама меня непременно найдет, ведь так не бывает на свете, чтоб были потеряны дети. Ведь так не бывает на свете, чтоб были

Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

И слуга седой попугай, она открывает двери матросам, попавшим в рай. Так трудно на свете это.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

говорит Москва, поющее сердце столицы. Родные песни.

подлецов. Я слухам нелепым не верю. Мужчины теперь говорят, присутствие сильных не имеют. В присутствии женщин сидят, о рыцарстве нет и помина. По-моему, это вранье!

есть, что вспомнить. Родные песни.

Во всем нужна сноровка, закалка, тренировка. Умейте выжидать, умейте нападать. При каждой неудаче давать умейте сдачи, иначе вам удачи не видать.

0: молодею, я, мои друзья. Горит огнем душа моя, прилив отваги чую я, и молодею я, мои друзья. Во всем нужна сноровка, закалка, тренировка. Умейте выжидать, умейте нападать. При каждой неудаче давать умейте сдачи, иначе вам удачи не видать.
1: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: Я его
1: тоже
0: что?
1: Мне миль.
0: Рекламирую.
1: Да думайте о своей стране.
2: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

Внимание, внимание! Говорит Москва.

0: 8.
1: 8:06.
2: Каждое утро по будням с 8 до 10 часов. Программа Алексея Гудошникова. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.
4: Говорит Москва.

какая красивая песня! Ну, просто замечательная песня! А теперь покатай меня, а!

родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

кого из ребят неприметна она. Я гляжу ей вслед, ничего в ней нет, а я все гляжу, глаз не отвожу. Есть дружок у меня, я с ним с детства знаком, но о ней я молчу, даже с лучшим дружком. Почему-то молчу, даже с лучшим дружком. Я гляжу ей вслед, ничего в ней нет, а я все гляжу, глаз не отвожу.

0: мне она так нужна.
1: Я гляжу ей вслед, ничего в ней нет, а я все гляжу, глаз не отвожу, а я все гляжу, глаз не отвожу, а я все гляжу, глаз не отвожу.
2: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Поднялся рассвет над крышей, человек из дома вышел, поглядеть на жизнь поближе вздумал с утра. Человеку много ль надо, у него на сердце

надо. Надо, чтобы друг был рядом. Песня, чтоб была на случай, случай, любовь. Чтобы дома не забыли, чтобы следом письма плыли, чтобы в этих письмах были, были строчки про...

любовь. Человеку много ль надо, чтоб в природе был порядок, и была бы жизнь длиннее, чтобы шагать. Чтоб не терла плечи ноша, повстречать людей хороших, да и счастье тоже надо, счастье надо повстречать.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». Радио «Говорит Москва» вызывает родителей каждое воскресенье после 13 часов. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: «Говорит Москва». Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.
1: Мне с тобою просто беда. Просто беда, просто беда.

кто-то мне говорил, что глаза иногда лгут. Но мне очень хочется в это не верить.

душа, нам не быть печали, не прячь гармонии, играй на все лады. Подожми, чтобы горы заплескали, чтоб зашумели зеленые сады. Ой, Андрюша, так, чтоб среди ночи промчался ветер, пудрить ребят. Поиграй, чтобы ласковые очи

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
2: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
1: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва.

родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

Москва. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Хит Москва.
1: 94.8 FM.
0: Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

удивительный вопрос. Почему я водовоз? Потому что без воды иди туды, иди туды. Отдыхаем, воду пьем, заседаем, воду льем. И выходит без воды —

радость надо размочить, горе надо утопить. В каждом теле без воды иди туды, иди туды. Бьют и звери, и скоты, и деревья, и цветы. Даже мухи без воды. И не туды, и не туды. Ни побриться, ни попить, ни помыться, ни поплыть. Человеку без воды, и не туды, и не туды.

сумерек. Один зимний день в сквозном проеме незадернутых гордин, незадернутых гордин. Только белых мокрых комьев быстрый промельк маховой, только крыши

нежданно по портьере пробежит вторжение дрожь, тишину шагами меря, ты как будущность войдешь, ты появишься у двери в чем-то белом, без причуд, в чем-то впрямь из тех материй, из которых хлопья шьют, из которых хлопья шьют. Никого не будет в доме, кроме сумерек. Один зимний день в сквозном проеме не задернут.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Рок-радар. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
2: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
1: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
2: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
1: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это рок-радар.
2: Включите ваши приемники на полную мощность.
3: Каждое воскресенье после 20:00 вечера.
2: Всего вам доброго и слушайте рок.
1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

0: самовара, и я и моя Маша.
1: А на дворе совсем уже темно.
0: Как в самоваре, то кипит страсть наша, смеется месяц, весело в окно.
1: Маша чай не наливает, и взор ее так много обещает.
0: У самовара и я и моя Маша,
1: выкуску чай, ведь будем дома.

конца. Ведь, может быть, в начале никак душа твоя вселится. Пускай живешь ты дворником, родишься вновь прорабом, а после из прораба до министра дорастешь. Но

0: знаем.
1: Мы никогда не знаем. С ума сошли генетики от ген и хромосом. Быть может, тот облезлый кот был раньше негодяем, а этот милый человек был

0: Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: Радиостанция «Говорит Москва» представляет родные песни. Нам есть что вспомнить. Родные песни.

0: Завертелся и с легким хрипом из трубы донесся.
1: Мотивчик всеми забытый, раздался вдруг.
2: Где-то под солнцем бледи, в пустой таверне, в чужом краю. Шони увидел Мэри, о, Мэри, Мэри, я вас люблю.

устарел мотив, вновь старый диск кручу. Словно к сердцу любимой моей ключи в этой песне найти хочу. Мне бы очень хотелось взять и примчаться за тобою на коне, чтобы эту старую песню

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
2: Племена восточных славян, варяги, Киевская Русь, Удельная Русь, Русское царство, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
3: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
2: В программе «Про фитнес». Ведущие Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Каждое воскресенье после 19 часов. Про фитнес. Программа предназначена.

0: Предназначена для лиц старше 16 лет.
1: 94,8 FM.

родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

0: и песни на радиостанции «Говорит Москва».
1: Очаровательно.

Я опущусь на дно морское, я подымусь за облака, я все отдам тебе.

0: говорит Москва, поющее сердце столицы. Родные песни.
1: Егор, ты меня подержи на гармошке, а я тебе запою чего-нибудь новенького. Ну, давай.

0: Ну, подавай, подавай, подавай немножко.
1: Нам есть что вспомнить. Родные песни.
2: Лесная дикая смуглянка, глаза, как черное стекло,

0: ела ни то кошка, ни то ела ни то кошка,
1: ни то дьявол, ни то кошка.

0: вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.
1: Холодный вечер, в мире и в сердце зима.

кружится снег надо мной, мудрый и вечный, он не добрый, не злой, просто он напомнит.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Реклама. Особенно важно сохранять профессиональные школы и культуру наставничества. Передача опыта укрепляет коллективы и помогает развиваться регионам страны. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор». Радио «Говорит Москва» вызывает родителей каждое воскресенье после 13 часов. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: А вы говорите «Милин».
3: Я его что?
2: Мне «Милин».
3: Рекламирую.
2: Да думайте о своей стране.
1: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва, 94,8. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

тобой споем. Через годы, через расстояние, на любой дороге, в стороне любой, песни ты не скажешь, до свидания.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

ветку сирени, смятый платочек. Мир моих надежд, моей души. Наивный мир наивных лет, забытых дней, забавный след.

дни сменяет дни, и в этот вечер, если облом, честно говорить, мне сегодня вам ответить нечем. Так зачем в шкафу и в душе хранить? Вашу запись.

ветку сирени, смятый платочек. Мир моих надежд, моей души. Наивный мир наивных лет, забытых дней забавный след. Все, что волновать могло меня в 17 лет.

0: говорит Москва. Прогулки по старой столице. Родные песни.
1: Человек был тише ночи. Человек был проще неба. Только был он добрый очень, никогда жестоким не был. Он ходил от звезды к звезде, зажигал от звезды звезду. Он ходил от беды к беде и гасил

Чтобы ты тосковать не мог, больше он ничего не умел, больше он ничего не хотел. Человек был словно лучик, словно солнечный осколок. Он хотел, чтоб стало лучше, чтобы грустный стал веселым.

цветок у ночей отбирал тоску, чтобы ты тосковать не мог. Больше он ничего не умел, больше он ничего не хотел. От его ни злого смеха сколько раз светлели лица, но убили человека в 41-м на границе.

0: тосковать не мог. Так пошла от тропы тропа, так зажглась от судьбы судьба, так зажглась от судьбы судьба, от судьбы судьба.
1: Нам есть что вспомнить. Родные песни.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет...

Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

Да, губит людей не пиво, губит людей вода. Чтобы вам стало ясно, зря нам не спорить, чтоб вспомните про ужасный.

губит людей, не пиво, губит людей вода. Скажем, в работе нашей, друг незабвенный мой, пиво всего однажды взял и развел водой. И, улыбнувшись криво, крикнул он в день суда: «Эх, купит людей не пиво!»

в этой стороне или в той. Проживает парень чудной. Песенка обычно слышна из его окна. Напевает он тарурам, тарурам, там только тарурам, тарурам, тарурам. Больше ничего, кроме там тарурам, все слова придумал сам. Паренек окно приоткрыл.

больше ничего, кроме там-тарам, по утрам и вечерам. Песенка находит друзей, люди улыбаются ей, и куда б она ни пришла,

0: Если в этой песенке вам непонятно там-тарурам, вы найдите прежде всего паренька того. И тогда он скажет, наверное, в ответ, что секретов песенки в общем-то нет. Просто все, что мы доверяем мечтам, означает тарурам. И тогда он скажет, наверное, в ответ, что секретов песенки в общем-то нет. Просто все, что мы доверяем мечтам, означает тарурам.
1: Говорит Москва, поющее сердце столицы, родные песни.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
2: Повтор лучшего.
1: «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. «Личные обстоятельства». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Вероника Романова. Это программа «Личные обстоятельства», где все самое важное мы обсуждаем вместе. И, конечно, мы все читаем новости, все видим, что происходит, в том числе с предпринимателями. И у нас даже был отдельный эфир про закрытие бизнеса, когда это зрелое решение, а не провал. Но ведь есть еще рядовые сотрудники, их семьи, дети, кредиты. И для них такое решение собственника – это гигантский стресс. Время непростое, тревожное, и это касается не только финансовой части, но и безопасности. Почему в этих обстоятельствах одни сохраняют способность думать и действовать, а другие только паникуют, теряя контроль над собственной жизнью? Сегодня тема нашей программы – эмоциональная устойчивость и психологическая зрелость в период стресса и неопределенности. И чем это отличается от привычки молча терпеть? На что опереться в периоды длительной неопределенности в работе, в личных отношениях? Почему сегодня, несмотря на все ограничения возможностей у современного человека, доступа к информации больше, чем когда-либо, и возможностей? Но это не делает нас спокойнее. Пишите, что вы думаете, что вы чувствуете. СМС-портал +7 925 48 948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит и Москобот». И не забывайте, что трансляцию нашу можно не только слушать по радио, но и смотреть видеоверсию в Ютьюбе, ВКонтакте, в Рутьюбе. Можно там тоже нам написать, и кроме того, на нас можно посмотреть. Сегодня у нас в гостях очаровательная Анетта Орлова, психолог, кандидат социологических наук. Анетта, приветствую.
4: Здравствуйте.
3: Ну, в общем-то, наверное, главный вопрос как раз в том, что у нас есть все, и возможности, и информация, но как будто бы это только добавляет тревожности.
4: Ну, мы в любом случае не можем существовать вне контекста. Поэтому если вокруг много информации, а мы от нее будем закрываться, пытаться ее игнорировать, это тоже будет означать, что мы с этой реальностью не взаимодействуем. Это тоже не очень хорошо. Информация, она создает определенное состояние, хотим мы или не хотим. И формируется состояние такого хронического стресса, потому как все время возникает что-то, что вызывает много тревоги. На фоне вот этого хронического стресса у каждого человека есть свои жизненные обстоятельства, есть свои вызовы, с которыми он сталкивается. Это очень разные вызовы, от какой-то болезни до закрытия бизнеса, пересмотра каких-то отношений, которые были раньше, которые были напитывающими, а теперь они совершенно другие. И вот это состояние создает еще дополнительный как бы острый стресс. И получается, что острый стресс накладывается на хронический стресс, градиент стресса повышается, и люди перестают порой справляться. И действительно, часто именно в такие моменты, хотим мы или не хотим, мы начинаем регрессировать. То есть люди очень по-разному регрессируют. Кто-то регрессирует по линии онтогенеза, то есть к более раннему возрасту, то есть становится как будто бы младше по возрасту. А есть люди, которые регрессируют по филогенезу, то есть они регрессируют по пути более раннего развития цивилизаций. Вот мы можем даже представить, когда на улице кто-то спорит, дорога, да, то там регресс идет именно такой. То есть начинают друг на друга нападать немедленно.
3: Первобытные правила.
4: Первобытные правила, да. А в обычной жизни мы можем видеть, что большинство людей, когда возникает какая-то стрессовая, сильная ситуация, с которой они не могут справиться, потому что вот эти внешние стимулы больше, чем психика может в конкретный момент вместить, в такие моменты они как будто бы немножко превращаются в детей. И каждый реагирует так, как реагировал бы ребенок, ну, в зависимости от того, в какому возрасту он регрессирует.
3: Даже в фильмах есть такие примеры, когда главный герой заболевает очень сильно, приходит к своей матери и просит побыть с ним, полежать рядом,
4: да,
3: снова
4: да.
3: превращается в ребенка, вот в буквальном смысле, как вы описали.
4: И иногда даже при очень больших стрессах вот такая именно психосоматическая реакция, то есть человек демонстрирует поведение очень раннего возраста именно бессознательно для того, чтобы получить поддержку, получить внимание. И в этом смысле, приходя к матери, он получает внимание. Кстати, взрослые люди таким образом решают вопросы, когда в ситуациях большого стресса они не могут справиться с тем, что происходит, не могут найти выход, но они начинают чувствовать себя постоянно больными. Они начинают ходить по врачам, у них реально есть жалобы, но, по сути, на бессознательном уровне вот эти походы к врачу, врач становится той фигурой, которая замещает родительскую. То есть, приходя к врачу, можно получить вот ту поддержку в рамках того, что врач все равно проявит внимание, скажет, что делать, даст свою точку опоры. То есть, таким образом, люди как будто бы получают пространство и место для того, чтобы получить вот эту поддержку.
3: А выкладывать ролики в социальных сетях и, так сказать, жаловаться на происходящее, это тоже немножечко из этой истории. Ну, то есть понятно, когда это делает предприниматель, который говорит, что у него, например, что-то случилось с товаром, и, пожалуйста, выкупите остатки, если вы любите нашу компанию. А есть часть предпринимателей, которых так или иначе напрямую острые обстоятельства не коснулись, но есть общий контекст, понятно, что и высокая ключевая ставка, и другие факторы экономики, но, тем не менее, человек начинает плакать на камеру, рассказывать в соцсетях, вместо того, чтобы, не знаю, заниматься операционными вопросами и решать там, свой баланс сводить.
4: Но это тонкий момент. Почему? Потому что все зависит от конкретной ситуации, конкретного человека. Мотивы будут разные. Ну, первый мотив — это ключевой. Один из копингов таких достаточно конструктивных — это просить помощи. Вот те предприниматели, которые попали в сложную ситуацию, например, для них записать ролики, как ты сказала, и попросить, чтобы у них выкупили товар, это конструктивный копинг, получить поддержку и помощь от тех людей, которые к ним лояльны. Если мы говорим о людях, будет вторая категория людей, которые просто в тревоге, и для того, чтобы как-то справиться со своим тревожным состоянием, им нужно с кем-то соединиться. И они соединяются посредством вот этих роликов и эфиров, то есть, по сути дела, они эвакуируют свою тревогу в общее поле информационное, и таким образом им становится легче, потому что они как бы вот то напряжение, то, что у них внутри накопилось, они выбрасывают, такая эвакуация внутри себя для того, чтобы сбросить вот это патологическое возбуждение, которое у них есть. Есть третья категория людей, которые просто используют это как повод для того, чтобы тема залетела, тема актуальна, тему смотрят, я сейчас найду какой-то для себя вариант, каким боком припёком я могу с этой темой соединиться, и я буду записывать ролики. Это уже совершенно другая история.
3: Ну вот есть даже как раз обвинение части этих предпринимателей, если быть точнее, именно рестораторов, в том, что они жалуются вместо того, чтобы решать конкретные задачи и как-то оптимизировать свои процессы.
4: Ну, дело в том, что очень много моментов, да, когда понятно, что есть категория, которая будет обвинять этих предпринимателей.
3: Ну, это один известный ресторатор, да.
4: Да, это тоже очень удобно. Кто-то один скажет, что я круче вас, и я вот могу по-другому. А вот вы там ноете и ноете. Но на самом деле это тоже разный способ реагирования на стресс. Вот у него героический сценарий, он зашел в героический сценарий. А они, например, в этот момент зашли в жертвенный сценарий. По сути дела, это тоже разные способы справляться со стрессом. Если в это время человек ничего не делает, а только сидит и жалуется, это одна история. Если он параллельно делает, а потом параллельно сбрасывает напряжение тем, что он жалуется, ну ок.
3: Но это конструктивно, да?
4: Ну, я бы сказала бы так, что, может быть, я бы не назвала бы это суперконструктивным, потому что все-таки человек наполняет пространство вовне еще большим объемом тревоги. То есть это, наверное, может быть, не суперконструктивно, но...
3: То есть сам справляется?
4: Да, ему легче, но за счет кого? Да,
3: да. Всем остальным отравляет.
4: Да, поэтому, да. Поэтому здесь как бы я бы сказала, что такой спорный вопрос, но все-таки мне кажется, что в большинстве своем люди, которые предприниматели, они все равно стараются справиться. другой разговор, что очень многих людей внезапность и неопределенность, и когда они не могут это уложить логически, да, для них это такое пространство, это уже не просто стресс, это травма. То есть они попадают в травму, в рамках вот этого травматического опыта они начинают мыслить не как взрослые люди, а они затапливаются своими аффектами, следами этих аффектов, они затапливаются этим неприятным возбуждением, очень часто начинают видеть все совершенно в самом худшем варианте. И мы тоже это говорим о том, что это не от хорошей жизни. Поэтому действительно многие люди утрачивают конструктивность в такие моменты, а кто-то эту конструктивность может сохранить. И они молодцы.
3: Ну и самое главное здесь как раз отличить, что нужно принять, а что я могу изменить, да, вот это...
4: И здесь мы говорим...
3: Где эта мудрость? Если не ошибаюсь, вот у вас есть как раз курс, который помогает женщинам смотреть на партнера, где
4: да.
3: вот он реальный, а где это
4: да.
3: твоя проекция.
4: Да, но это про отношения, это немножко
3: да.
4: другое.
3: Но
4: да.
3: и про реальность точно так же, ведь не всегда понятно, где ты сам конструируешь и живешь уже в каком-то симулякре, да, который ты придумал, а где вот она реальность, уровень этой тревоги, неопределённости.
4: Это очень сложный момент, потому что вера в другого человека и иллюзорная мечтательность — это не одно и то же. То есть поэтому, да, одно дело, я верю, я стараюсь доверять, и я хочу видеть хорошее, и я понимаю, что другой человек, он не идеален, и я принимаю его не идеальным. Другое дело, я начинаю другого человека наполнять своими идеями о нем, потому что мне так удобно. И то же самое в любом стрессе, да, то есть нам нужно для себя понять, вот эта реальность, она такая. То есть либо я быстро реагирую на эту реальность, то есть я выигрываю что? Я здесь выигрываю в первую очередь время. То есть те люди, которые быстрее реагируют на любую стрессовую ситуацию, у них появляется время для того, чтобы быть первыми. И часто быть первыми – это важно. Есть люди, которые не могут быть первыми, им нужно время, они должны, в общем-то, очень длительное время смотреть на опыт других людей, а еще они замирают в этот момент. И те возможности, которые бы могли бы быть, если бы они были первыми, они упускают. То есть здесь, к сожалению, да, каждый человек, он, вот в инвестициях есть такой важный критерий, как он, профиль риска, да, ты как человек, который много лет занимаешься этими эфирами и связан с экономикой очень хорошо, и СРБК, ты понимаешь, что вот этот рисковый профиль, он очень важен. Вот есть люди, которые идут в предприниматели, при этом они по своему психотипу, у них очень хрупенький этот рисковый профиль. Они не в состоянии выдерживать неопределенность, они не в состоянии выдерживать долговые обязательства, они не в состоянии выдерживать турбулентность. Для них безопасность – это ключевое.
3: Для них более консервативные стратегии подходят.
4: Для них все
3: да, там банковские вклады
4: да,
3: или ОФЗ.
4: Да, да, для них
3: консервативные. Но доходность меньше, чем высокорисковые.
4: Да, да, и они готовы зарабатывать меньше, но для того, чтобы это было стабильно. Но мир вокруг говорит, все должны быть предпринимателями, они как бы идут на пределе своих возможностей, и когда в этом предпринимательском опыте возникает ситуация, которая очень стрессовая, то для них эта ситуация превышает их возможности. И тогда вместо того, чтобы собраться, вместо того, чтобы сказать, стоп, я взрослый, я не ребенок, ситуация неприятная. Вот сейчас у меня много приходят на консультации люди, которые прям так и говорят. У меня, например, большой проект. Я там делаю какой-то подряд большой. Вот у меня там октябрь-ноябрь сдача, это госзаказы. Я должен сделать идеально. Но у меня сейчас, на данный момент я вкладываю свои деньги, потом мне это оплатят. Но у меня срывы в чем? В том, что я срываюсь на коллектив, я срываюсь на свою семью, я начинаю часто употреблять спиртное. И когда мы начинаем разбираться, оказывается, что глобальный объем ресурса выжимает у него вот это ощущение, что он должен, что проект идет, что на самом деле у него все нормально, что он справляется с задачами, что он укладывается по срокам. Но для него вот это состояние, что он должен, превышает его возможности. И тогда вот он начинает такую турбулентность. Поэтому на этапе, когда мы выбираем то, чем мы хотим заниматься, мы, конечно же, стараемся, чтобы это все-таки совпадало с тем, что мы можем выдержать. Но вот эта ситуация, которая сейчас, она все-таки не средняя статистика. И даже те люди, которые двигались в тандеме со своим риск-профилем, те люди, которые понимали, насколько они могут ориентироваться, какие у них есть риски, они не были к этому готовы. И для них это получается очень серьезный опыт, который они либо пройдут, либо они обесценят себя и скажут, что у меня всегда все плохо, либо они вообще обесценят бизнес и скажут, что бизнес это все, это бесперспективно, либо обесценят всех вокруг, скажут, что все кругом виноваты, но иногда обстоятельства выше нас. И нам, как ты сказала, нужно разобраться, сколько я могу потратить энергии и сил для того, чтобы сожалеть. Сколько я могу потратить энергии и сил для того, чтобы бояться? Потому что и сожаление забирает у нас психический ресурс, а значит, когнитивные наши способности, наша выносливость, устойчивость. И, соответственно, беспокойство и страх еще больше съедает. И тогда получается, что как мне двигаться вперед, как мне преодолевать внешние вызовы, если я внутри себя огромное количество энергии трачу, ну, неконструктивно на данный момент.
3: Вот я не в ресурсе, вот то самое, да?
4: Это не в ресурсе, это вообще детская формулировка. Я не в ресурсе, идите все... Это из этого времени этих марафонов. Я не в ресурсе, поэтому пусть весь мир подождет и плевать мне на все те обязательства, которые я на себя взял. Вернее, я вообще не знаю, что такое обязательство.
3: Да, главное быть в адеквате. Да. Но вот даже в этих обстоятельствах я внимательно слежу за тем, как ведут себя предприниматели, или, опять же, да, кто-то жалуется, кто-то плачет, кто-то ищет поддержку, кто-то обвиняет тех, кто жалуется, а кто-то прям свои планерки с коллективом снимает и показывает, и говорит, вот с кем мы с вами, с кем из вас мы прошли пандемию, с кем из вас мы больше 10 лет, кто из вас готов все равно, несмотря на все потери, продолжать, кто готов осваивать какие-то новые навыки, переключаться на другие заказы и так далее. Ну, то есть... Как будто бы вот эта сила человека, который прошел уже много кризисов, да, она, помогает коллективу и дальше идти вперед всем вместе.
4: И больше и лучше всего реагируют иксы. То есть, если мы говорим про поколение, то поколение икс, которое привыкло терпеть и выдерживать.
3: Для кого-то не первый кризис.
4: Да, ну, для зеток тоже не первый кризис. Для тех, кто молодые, тоже не первый кризис. Но у них нет той выносливости и толерантности к трудностям. Им становится просто невыносимо. То есть самым молодым очень сложно. Почему? Потому что они не привыкли к этому. Трудно. Игрекам, миллениалам полегче, но иксы, они привыкли выдерживать, они говорят, в 90-е мы еще не то видели, и они на это могут опираться. И ты права абсолютно, лидер, это вот слово лидер, откуда оно произошло? Вот если мы говорим про слово менеджер, вот сейчас важный момент для очень многих людей, кем они себя будут позиционировать, лидерами или менеджерами? Вот менеджер, это происходит от немецкого слова менагер, то есть это человек, который управлял искусно боевой единицей, конем. У него были мощные ноги, мощные руки, и он мог управлять этой боевой единицей, он управлял. А лидер, это то, от слова лиден, тоже немецкое, стоять на корабле и указывать путь, и говорить, куда плыть. Обычно выбирали людей там, более высокого роста и так далее. И вот мне кажется, мы сегодня имеем вот эту разницу. Понятно, что здорово, если соединяется, но лидер сегодня – это тот человек, который способен выдерживать фрустрацию, которая возникает для тех, кто не знает, дискомфорт, который возникает, когда ты сталкиваешься с неприятными ситуациями, с невозможностью достичь цели, с напряжением. Вот лидер – это тот, кто способен в этих обстоятельствах дать опору тем, кто верит ему. Вот если мы говорим, да, выступает президент, мы слушаем президента, мы на что все смотрим, но женщины точно. Мы смотрим на то, как он говорит. Вот если мы видим,
3: поза, жесты.
4: Я, например, смотрю на выражение лица. И если я вижу, что есть спокойствие, если я вижу, что есть уверенность, а это транслируется, автоматически ты успокаиваешься, потому что ты размещаешь в этом человеке того, кто сильнее, того, кто ведет за собой, того, кто лучше знает, того, кто, по сути, вмещает родительские проекции. И если ты руководишь предприятием, и при турбулентности ты впадаешь в истерику, начинаешь нападать на всех своих подчиненных, или ты начинаешь плакаться и говорить, что все пропало, или ты говоришь, все, кошмар, то у подчиненных будет цепная реакция. Поэтому вот эти люди, которые снимают планерки, что они делают? Они хитро поступают. Они сами себя стимулируют внешней оценкой. То есть, когда они, им тоже страшно, им тоже трудно, у них тоже есть сомнения.
5: Номеруй и смерть красна, да? Да. То есть, когда ты готов дальше продолжать бороться за свое дело, зная, что на тебя кто-то смотрит, например, ты сам потом на этом видео.
4: И ты понимаешь,
5: что ты
4: пример. А если
5: ты еще выкладываешь
4: пример,
5: это да, для миллионов людей?
4: Я помню, когда была пандемия, и я вышла в эфир. Я помню, что мне страшно, мне тревожно, а потом, ты знаешь, как я тяжело потом заболела, чуть не умерла. А на тот момент я еще не знала, что я так тяжело буду болеть, но все равно было страшно, и я помню, что я вела эти ежедневные эфиры, и я помню, как они мне самой помогали. Почему? Потому что ты выходишь для того, чтобы поддержать других, но ты в процессе того, как ты поддерживаешь других, вдруг сам во все это начинаешь настолько глубоко верить, и ты чувствуешь, что на самом деле, ну, ты прав, ты же говоришь логически, ты же говоришь из опыта, ты говоришь, опираясь на какие... И ты, проговаривая, на самом деле, выходишь из своего вот этого затопленности своими переживаниями, эмоциями, аффектами, и проговаривая, называя все как есть, ты на самом деле устанавливаешь контакт со своей взрослой частью. Поэтому это очень мне помогало. Поэтому те люди, которые сегодня записывают, они не только несут социальную функцию, то есть они учат других, как справляться, они еще и себе создают дополнительный источник энергии, особенно если этим людям вообще нравится публичность, если им нравится, чтобы на них смотрели, то есть они в этот момент как будто бы не столько проваливаются в проблему, сколь они работают как коучи, менторы, педагоги.
5: Ну, мне кажется, практически каждому человеку есть кому помочь, даже если он не руководитель бизнеса и большого коллектива, есть дети, есть старики, родители и так далее, да, есть всегда, кому ты можешь помочь, и, может быть, в этом как раз искать свою силу и укреплять свою эмоциональную устойчивость.
4: Ты имеешь в виду, если ты понимаешь, ради чего, то ты можешь выдержать любой как, да, как говорил Виктор Франкл. Да, конечно, когда ты понимаешь, что есть вокруг тебя люди, которые от тебя зависят,
5: ну,
4: это
5: дети, например,
4: да, стимулирует. Но, тут один момент. Все-таки в ситуации тяжелых кризисов человеку хочется, чтобы не только была стимуляция в виде тех, кто от тебя зависит, и ты чувствуешь, что ты просто любой ценой должен им помочь, но еще и какая-то иная. И, например, те же самые зрители, которые тебя смотрят, это попроще, потому что ты сам не включаешься так, как если ты думаешь о том, а что будет с детьми. И самое главное, все равно людям важно, чтобы был кто-то, кто сильный, с кем можно разделить. Вот почему мы говорим отношения, это очень важно. Отношения. Опять же, смотрим в природу слова отношения. Отношения. Какую ношу ты можешь разделить? Что ты можешь отнести другому? Не только себе, а другому. Поэтому отношения от слова ноша. Вот мне кажется, что на сегодняшний момент мы тоже вот перестраивали работу со своей школой, и когда мы ее перестраивали, много возникало разных вопросов, и мы обратились и сказали, что кто готов помогать? Но не все готовы помогать. Есть кто включается и говорит, я хочу помогать, я хочу вкладываться без гарантии. То есть одно дело помогать и получать за эту зарплату. Это совсем другое, это работать. Другое дело, когда ты помогаешь, и у тебя нету никаких гарантий, что это будет потом, тебе вернется. Но при этом ты стараешься. Вот этот высочайший уровень лояльности, вот сейчас руководители, которые все это делают, они должны сегодня отметить тех людей, которые, не имея гарантий, готовы вкладываться. Это очень важно потом, когда вы преодолеете, у вас будет лучше все. Такие люди обычно не умеют себя хвалить, когда все хорошо. Они совершенно скромно себя ведут и не умеют продвигать себя, и не рассказывают, какие они молодцы. Но в трудные моменты именно на них можно положиться. Вот главное, чтобы когда ситуация вышла из турбулентной зоны, вы помнили об этих людях, которых нужно будет поддержать.
5: А что делать, ну, скажем, рядовым сотрудникам и не блогерам? Если человек, например, не ведет какой-то публичный профиль и так далее, как себя поддержать, как укрепить эту эмоциональную устойчивость?
4: Ну, мне кажется, что здесь точно надо понять, прямо сесть и прописать. Хорошо, я столкнулась с этой ситуацией, и я себя чувствую плохо. Но мне
5: собственник закрывает бизнес, там, человек остается с семьей, с детьми,
4: да,
5: с кредитами.
4: Да. И первое, что нужно сделать, это отследить, а что со мной происходит. Чаще всего мы имеем телесную реакцию. Чаще всего мы реагируем, то есть у нашего опыта есть несколько уровней. Первый уровень – это уровень, ну, не первый, скажем так, мы все знаем, у нас есть мысли. Мысли – это то, что мы мыслим. Если это хорошо усвоенные мысли, с которыми мы глубоко согласны, то это значит убеждение.
6: Дальше, поглубже, у нас есть эмоции, которые у нас возникают, и мы все их знаем. Есть стыд, страх, вина, радость, интерес. Это эмоции. Это более глубокий уровень. Но есть еще более глубокий. Это вегетативная реакция наша. Это наши ощущения. Это то, как наше тело реагирует на происходящее. Вот когда мы сталкиваемся с травматическим опытом, когда мы сталкиваемся с чем-то, что ворвалось в нашу жизнь, и мы к этому не были готовы, и те изменения, которые есть, они на самом деле... ну, негативные для нас, наша вегетативная реакция бывает разная, но приблизительно это что? Это сильное сжатие, это сильное уменьшение, это ощущение, что я хочу исчезнуть до точки и вообще испариться, это состояние обездвиженности, это состояние замирания. И важно себе прямо позадавать вопросы. А какой я становлюсь? А я сжался. А где больше сжатия? А больше в плечах? А больше в грудине? А что с диафрагмой? Ага, а что с ногами? А есть ли ноги? Многие люди говорят, а я впадаю в такое состояние, что у меня как будто нет ног. Мы о чем говорим? О том, что он регрессировал до грудничка, потому что мама подходила и его поднимала вертикаль, да? И вот нам нужно отследить, мы до какого возраста съехали? Кто-то сползает до годика, кто-то сползает до 3 лет, кто-то до 15 начинает со всеми ругаться и выяснять отношения, а тот, кто до годика замирает и вообще ничего не может. И вот когда мы поняли, до какого возраста мы скатились, мы понимаем, что нас захватили детские схемы функционирования, а мы выросли, и тело наше реальное, оно взрослого человека. Мы делаем вдох-выдох и начинаем себя отхлопывать, отшлепывать аккуратненько с любовью и возвращаем себе свой возраст. Я выросла. Я не сжатая, маленькая, обездвиженная, лежащая в кроватке, а мне там 30 лет, и я в состоянии принимать решение. Могу повернуть голову, я могу выйти и зайти, я могу сделать движение, я могу принять решение.
5: И вот босыми ногами стоять на полу, да, и хорошо чувствовать опору, да, и устойчивость. Да. Это тоже про это?
6: Да, и кто-то говорит, встать на гвозди для того, чтобы все зажимы рефлекторные расслабились. Ой, на уровне фасции.
5: Ой, но нет, это кому-то ставлю, просто это... не хватает боли.
6: Нет,
5: но
6: нет,
5: мне кажется,
6: нет,
5: я не могу. Так много,
6: я,
5: да,
6: я не могу.
5: Это, например, это для тех, у кого слишком, мне кажется, такая радостная жизнь. Мы продолжим совсем скоро, будем говорить про психологическую устойчивость, эмоциональную зрелость в период неопределенности и стресса. Сразу после новостей, как раз вот новости послушаем и продолжим.
0: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
7: Реклама. Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия. И все это в степени, равной количеству пассажиров. Все понятно?
8: Сложно!
7: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
9: Это когда нас с братом родители вместо луков отвели в зоопарк.
10: Это когда мама испекла папе печенье, которое он любит.
11: Это когда папа маме дадит цветы не только на 8 марта, но и всегда.
12: Первая любовь, опыт отношений, общие воспоминания, чувство ответственности начинаются с семьи. Главная ценность в жизни – это семья.
13: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
14: Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
0: Право знать. Говорит Москва. Повтор лучшего.
15: Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Личные обстоятельства.
5: Еще раз приветствуем всех, кто, возможно, к нам только что присоединился. С вами Вероника Романова, это программа «Личные обстоятельства». И сегодня мы говорим о психологической устойчивости, эмоциональной зрелости в период неопределенности и стрессов. У нас в гостях психолог, кандидат социологических наук Аннет Орлова. Аннет, еще раз приветствую. И напоминаю, что все могут написать все, что вы думаете и чувствуете. СМС-портал +7 925 48 948. Телеграм для ваших сообщений говорит МСК-бот. И не забывайте, что трансляцию нашу можно не только слушать по радио, но и смотреть видеоверсию в Ютьюбе, Рутубе, Ютубе. И там тоже можно написать комментарии. Анетта обещала сегодня поддержать. Действительно, да. Время непростое. Да. Анетта, а вот в случае, если нужно поддержать не себя, мы... В общем-то, в предыдущей, да, части рассказали, что делать, если ты начинаешь регрессировать, да, на уровне тела. А если нужно поддержать кого-то, кто, наоборот, тебя должен поддержать? Вот женщина, например, понимает, что мужчина теряет работу. Да?
6: Так.
5: Там закрылся бизнес, в котором, угу, он работал. Мужчина теряет работу и не справляется с этим. И, в общем-то, он должен быть кормильцем, опорой, а на самом деле ему нужна поддержка.
6: Ну, я бы здесь сразу бы сказала, что давай определяться в дефинициях. То есть ты так интересно сказала, что он должен поддержать. Нет,
5: ну, пара, что...
6: пара, да, союз, это всегда юнион, так называемый, это всегда очень такой сакральный процесс. И глубина союза, и... Гармония союза зависит и от качества любви, которое есть в отношениях, также от глубины и качества и масштаба самих личностей. Поэтому...
5: Не, я вот здесь вот как раз с большой заботой и с любовью к нашим мужчинам, на их плечи очень много всего выпало.
6: Вот. И здесь получается, что когда у него случается вот эта ситуация на работе, вот как раз в этот момент, когда это случается, вот как раз в этот момент женщина должна, вот слово такое не боюсь сказать, должна поддержать. Почему? Потому что все остальное время, условно говоря, они вместе, ну, сейчас большинство людей вместе работают, но в этой ситуации он в уязвимости. То же самое обратно. Если она работает, старается, и она теряет работу, он должен поддержать тот человек, который в меньшей степени столкнулся с ущербом. Вот об этом идет речь, вне зависимости от пола. Но что происходит? Мы пугаемся настолько, того, что вот мы привыкли, что есть работа, мы привыкли, что платится. Ведь у людей очень много обязательств. Это ипотеки, это кредиты, это...
5: Обучение детей.
6: Да, видишь, мы на одной волне. Дети, у меня сыну сейчас 18 лет, да? То есть это дети, которых нужно учить. И, конечно же, это огромный стресс. И человек, когда в стрессе, он как будто бы, опять же, то же самое. Он регрессирует до какого возраста? До детского. И тогда он говорит, да пошли вы все с тем, чтобы вас поддерживать. Я сейчас устрою истерику, я сейчас скажу, что всегда все вокруг плохо. И тогда люди часто реагируют и не поддерживают близких не потому, что они равнодушны, не потому, что они эгоисты. Вот тоже надо. Если вас не поддержала ваша жена, устроила скандал, это не потому, что она вас не любит и не потому, что она эгоистка. А потому что она настолько испугалась, 80% будет того, что она настолько испугалась, что у нее не хватает, ее защитные механизмы пропустили всю эту информацию, она настолько находится сама в детском состоянии, что из детского состояния мы же не можем подойти к ребенку и сказать, поддержи. Нет, многие так и используют детей, чтобы они их поддерживали, но...
5: Но это не совсем правильно.
6: Это совсем правильно, такой абьюз, да, детей, но... И человек иногда не может поддержать другого. Поэтому нам как раз наши с тобой эфиры, твои эфиры, они в первую очередь для того, чтобы помочь людям понимать, что с ними происходит. То есть мы как бы здесь занимаемся неким психообразованием. Психообразование позволяет человеку, да, оно не решит все проблемы, но если ты понимаешь, что с тобой происходит, ты уже не ассоциирован с проблемой, а ты уже как бы ее наблюдаешь. А если ты ее наблюдаешь, значит, ты уже в какой-то степени ее контролируешь, и она уже менее значима. Поэтому, когда происходит, что близкий человек попал в трудную ситуацию, безусловно, мы можем его не поддержать, а превратиться в детей, которые устроят истерику, импульсивный режим включить свой, или начать себя жалеть, какая тяжелая жизнь, и уйти в грудничка, которому самому плохо, или в подросток, который начнет забрасывать с тобой всегда так, вот ты не можешь и так далее. Но нам с вами нужно здесь задаться одним главным вопросом. Почему мы в стрессе часто относимся к людям хуже, чем к вещам? Ну, например, Приходит у меня там знакомая, которая, у которой там проблемы и сложности там у мужа на работе, у самой тоже на работе сложности, и она переругалась со всеми. Мужа она сказала, что он никчемный и вообще никакой. Своим подчиненным она сказала, что у нее богадельни, и вообще их всех надо уволить, потому что она в очень сильном стрессе, она не умеет справляться с фрустрацией, человек нетерпеливый, быстро возмущается, такой психотип. И она, значит, мне жалуется и рассказывает. А сама, значит, она подъехала на джипе, припарковала свой джип и поднялась ко мне. Я ей говорю, слушай, говорю, вон видишь, говорю, там, говорю, стоит у меня такая толстая книга огромная. Иди выбрось сейчас в окно на крышу джипа. Она так на меня смотрит, говорит, почему, зачем? Я говорю, ну, сделай это. Она говорит, ну, я испорчу
5: себе... жалко.
6: Да, ну, я же испорчу эту свой джип, крышу. Я говорю, понимаешь, в чем дело? Вот этот джип, его можно заменить, его можно отремонтировать. Но тот ущерб, который ты наносишь сейчас отношениям, но, к сожалению, многие люди не понимают, что человек очень хрупок по своей системе и физически, и психологически. И когда в сложной ситуации, он еще и страшно внушаем. И то, что мы скажем в этой ситуации, оно улучшит ли наше положение или оно сильно ухудшит? Вот оказывается, что убытки у нас будут суммироваться. Плюс к тому убытку, который уже есть. Вы же не можете изменить ситуацию? Нет, если можно было... заранее дать пендель, и потом все будет хорошо. Может быть, он даже бы сам согласился на этот пендель. Но уже произошло, ты уже ничего не можешь изменить. Поэтому нужно хотя бы сокращать убытки. Поэтому, когда мы поддерживаем близких, мы таким образом не увеличиваем объем убытка, а мы позволяем им получить то место безопасности, в котором они находятся. И в рамках вот этого места безопасности человек начинает возвращаться к своему взрослому состоянию. И быстрее возьмет контроль над тем, что происходит. Но я сейчас говорю про оптимистичный вариант. Понятное дело, что если муж, потеряв работу, уйдет глубоко и надолго в избегающее поведение в виде, например, там, игровой зависимости или еще чего-то, там уже другая история. Но на первых этапах мы поддерживаем. Если поддержки недостаточно, и человек все равно начинает включаться в избегающее поведение для того, чтобы не встречаться с неприятностями, там уже надо будет его оттуда аккуратно приглашать в реальность, но это уже будет потом.
5: Сейчас подумала о том, откуда эта любовь к вещам сильнее, чем к людям. Это когда ребенок упал, и мама говорит, плачет, коленку разбила, он говорит, штаны порвал.
6: У меня был такой жизненный кейс. Вот да, это был очень такой неприятный кейс, когда мы с братом пошли гулять, и так получилось, что, в общем, ситуация такая. Я, в общем-то, его спасла ценой собственного огромного риска, но я спасла ему жизнь. Так случилось. Мне пришлось выбежать перед машинами, и машина останавливалась с собой. Он был очень крошечный, ему было 2 годика, и он был в коричневом костюме. Он
5: не
6: землёй.
5: Да,
6: да, да. И чтобы увидел этот водитель, мне пришлось выбежать и с собой тормозить. То есть это вообще отдельная история. Когда водитель вышел, он ругался нецензурно, подошел ко мне, он хотел меня отлупить за то, что я выскочила. И когда он уже подошел ко мне, чтобы мне, ну, я не знаю, у него был аффект. Водитель был аффект, что выбежал ребенок на. Когда он уже подошел ко мне, он увидел, что под правым колесом у него ребенок ближе. То есть, вот то, что я остановила, вот еще.
5: Это спасло его вообще от трагедии
6: 30,
5: его жизни.
6: 30 сантиметров, и ребенок под колесом он остановил. Он сел вот так, опустил голову на руль, и вот так он сидел минут 10, да. В общем, когда мы пришли домой, ну, мне досталось, потому что у брата было полностью испорченный костюмчик коричневый. А я так и не смогла. Я боялась маму расстроить и не сказала ей, что произошло. Но брат запомнил, сестра, брат запомнил, у него картинка, и сестра, она была на, получается, она была на 3 года меня младше, мне было 8, ему 2, а ей, по-моему, ей было 4. И, короче, сестра запомнила, и эта история стала достоянием, потому что сестра все запомнила, то есть это непридуманная история.
5: Это потрясающе, просто до мурашек. Но, кстати, вот какое взрослое поведение у ребенка. Я не хотела расстраивать маму и не рассказала ей, что случилось, да?
6: Но это не взрослое поведение. Это мы сразу можем констатировать, что ребенок потом вырастет и станет неплохим психологом, потому что с раннего детства он привык заботиться о настроение взрослого. Это
5: эмпатия,
6: плохо.
5: Да, сильная.
6: Нет, это скорее, мы можем это называть эмпатией, но это если нам хочется красиво упаковать. А если это прям про жизнь, то это скорее про то, что разные жизненные обстоятельства не позволяют матери быть в достаточно хорошем состоянии, чтобы реализовывать свою достаточно хорошо психологическую вот эту функцию именно спокойствия. И поэтому ребенок берет на себя функцию.
5: А в случае взрослого человека, вот эта забота о чувствах других, вот где эта граница психологической устойчивости и зрелости, когда ты бережешь, что-то не рассказываешь, но при этом здесь же есть такая грань, что ты начинаешь сам разрушаться.
6: Ну, мне кажется, что здесь важно понимать, что ты не рассказываешь, потому что эта информация... Ой, по-моему, Сократа фраза. когда ты хочешь что-то сказать, просей первое сито, это сито
5: доброты, правды.
6: Второе сито, по-моему, пользы, и если доброты. Я не вру, и третье доброты. Вот мне кажется, что вот это самый идеальный вариант. Поэтому, наверное, нужно взвесить то, что ты говоришь, может ли оно что-то изменить, и изменить не только для того, кому ты говоришь, но и для самого себя. Если тебе все время давят на ногу, и ты хочешь сказать, послушайте, не давите мне на ногу, но тебе ты не говоришь и говоришь, я не говорю, потому что я забочусь о другом. Вопрос, заботишься ли ты о другом, либо на самом деле у тебя в опыте есть страх другого, и ты боишься отстоять свои интересы, и тогда ты начинаешь прикрываться эмпатией, но на самом деле ты просто боишься.
5: Не так. Хочешь конфликта.
6: Да, да. И тогда вот тут нужно разобраться. Ты все-таки это говоришь, не говоришь, потому что ты о другом заботишься, и так удобно сказать, такой добрый обо всех заботишься, либо потому что тебе недоступна эта честность, потому что при этом уровне честности ты можешь столкнуться, что тебя отвергнут, тебя не будут любить. А что произойдет, если ты скажешь, чего ты избегаешь? Оказывается, я боюсь, что будут недовольны. А что произойдет, если будут недовольны? Они со мной перестанут общаться. Вот, пожалуйста, я буду терпеть все, никого не буду не расстраивать, потому что я очень боюсь быть покинутым, и я буду на все согласен. Естественно, такого человека будут отжимать, о таком человеке будут думать в последнюю очередь, потому что он все равно все стерпит. Поэтому будут в первую очередь думать о том человеке, который на самом деле, о том человеке, который о себе позаботится. Поэтому это очень тонкий баланс. И каждый раз мы решаем сами. Я всегда говорю, что отслеживайте свое состояние. Для того, чтобы справляться с любыми жизненными трудностями, вне зависимости ваши это трудности, ваших близких трудностей, заболели ли вы, там, случилось ли что-то финансового характера, вам нужно подумать о своем состоянии. Наше состояние – это ключ ко всему. Наше состояние, я уже сегодня говорила, строится из вегетативных реакций, телесных реакций, из тех эмоций, из тех мыслей. И нам на каждом уровне надо за этим следить, экологично следить. Поэтому первое – это телесная реакция, вегетативная самая база. Занимайтесь дыхательными практиками. Обязательно двигайтесь. Почему? Потому что любой стресс, он записывается в зажимах. Это записывается в ногах, в руках, в плечах, в глазах, в голове. Когда мы двигаемся, мы перерабатываем лучше, чем все остальное. Если вы пережили стресс, если вы испугались, если вы расстроились, если вы провалились в сожаление, если вы обиделись и пришли сразу же немедленно легли спать, то все эти переживания, которые в мышцах, они уйдут в следы глубокой памяти. Поэтому берем собак. Собаки это вообще мое все, я их обожаю. Берем собак. Я, например, беру собак и иду гулять с ними. Или просто выходим сами гулять. Либо идем на беговую дорожку, либо начинаем делать упражнения, либо включаем любую музыку, под которую вы готовы танцевать, для того, чтобы в движении выбросить вот это чрезмерное напряжение, которое внутри. Следующий момент. Задавайте себе вопросом, какой объем напряжения эта ситуация от вас требует. Ну, например, у меня зарплату снизили на 20%. На фоне этого у меня качество жизни падает, действительно, там, на сколько-то. Но ощущение, что меня не уважают и меня снизили, мне зарплату, создает мне такой стресс, что я уже гораздо больше теряю, чем эти 20%. Я чувствую себя никчемным, я не хочу работать на этой работе вообще. Я чувствую, что меня обесценили, и я еле-еле существую на этой работе. То есть плюс к тому, что у меня уменьшилась зарплата, которая, например, ну, ситуация такая, там, сократили количество часов или еще что-то, я еще начинаю сам себя атаковать. То есть получается, что мои мысли и мои все то, как я обрабатываю интерпретации, они приводят к тому, что уровень убытка у меня увеличивается. Работать мне еще сложнее. И, скорее всего, следующим этапом я вообще могу потерять работу.
5: А на самом деле здесь нужно подумать о том, насколько эта ситуация реальная. Возможно, не только тебе сократили на 20%, и это не тебя персонально не уважают, ненавидят, не любят и так далее.
6: И это только временная мера.
5: Да,
6: а
5: это у всего коллектива срезали.
6: И ты в этот момент говоришь, окей, я это принимаю как данность, я не буду разрушаться. Но первое, что я сделаю, я сяду, обдумаю свое резюме, я посмотрю, какая у меня ситуация, я пойму, какие навыки, возможно, мне надо улучшить, и я начну двигаться в эту сторону. Я не жертва обстоятельств. Я понимаю, что обстоятельства этого требуют, но я сохраняю авторство своей жизни.
5: То есть я ищу подработку, да. Ищу место, новое где меня место уважают, работы, любят,
6: да. Ценят. Да, вот именно так.
5: То есть мы работаем со своим физическим состоянием и со своими установками.
6: Со своим физическим состоянием, с той интерпретацией событий. Потому что когда мы видим, что любые плохие события связаны только с нами, они направлены только на нас, это потому что нас не любят, не ценят, это потому что мы никчемные, мы начинаем рассыпаться. Если мы начинаем смотреть на ситуацию, когда камера отъезжает, и вы смотрите уже на общий план, а не на крупный план. Знаете, вот по телевизору показывают лицо говорящего, это крупный план. А потом раз, так камера отъехала, и вы видите, там 8 человек сидит. Это уже общий план. Вот в жизни у наших жизненных обстоятельствах очень часто мы смотрим крупный план и видим только себя. Но как только камера отъезжает, и мы смотрим, что на самом деле у всех так, что ситуация сложная, что есть люди, у которых гораздо хуже. И наша задача выстоять. Ведь жизнеспособность, она выстраивается. Жизнеспособность выстраивается из нескольких составляющих. Первое — это полная фокусировка на настоящем моменте. То есть мы не тратим энергию на воспоминания о том, как было хорошо 3 недели назад или 3 года назад. Мы не улетаем в будущее с гарантией, что мы должны это будущее проконтролировать, потому что сейчас оно турбулентно и непонятно, как его контролировать. То есть первое — это быть в настоящем. Второе — направить те силы, которые у тебя есть, на преодоление сложностей. Делать все, авторство взять себе и делать все, что можешь. Но помнить, что мы не всемогущие. И третий пункт, вот он важный, это как раз уйти от детского всемогущества. Потому что когда ребенок грудничок, мама для него делает все. У него есть ощущение, что он весь мир. Только посмотрел, мама уже бежит. Вот у некоторых людей, если там что-то произошло на этих этапах, уже во взрослом возрасте они убеждены, что в мире все зависит от них. И если вдруг что-то идет не так, это потому что они плохие. Или если что-то идет не так, это потому что они никакие. Или весь мир плохой. На самом деле мы должны понимать, что третий пункт – это значит видеть, что мы можем поменять, а что не можем. И если наша борьба, и если наши действия не приводят к тому результату, к которому мы стремимся, не атаковать себя, а принять реальность и отнестись к себе милосердно и сострадательно, так, как вы бы отнеслись к своему ребенку, так, как бы вы отнеслись к тому, кого вы любите, а не к тому, кого вы ненавидите и загнобите.
5: Я сегодня просто буду королевой вот этих штампов, но просто... Они раскладывают все в схему, которая, мне кажется, очень упрощает и делает понятней. Когда мир окей, я окей, и люди вокруг тоже окей. Но при этом мы понимаем, что мир такой был и до нас, и 1000 лет назад, и те же самые проблемы. И люди вокруг — это не идеальные какие-то люди, которых мы, опять же, вот как у вас на курсе, да, мы отличаем каких-то идеальных, мифических, да, вот этих нереальных персонажей из нашей фантазии от реальных людей со своими плюсами и минусами. Ну и, собственно, и я тоже не корень всех бед. И я не тот человек, которого все вокруг ненавидят, а просто обстоятельства такие, что вот сейчас приходится терпеть это и это.
6: Это как раз и есть, как мы с тобой тему-то сегодня взяли, психологическая зрелость. Вот психологическая зрелость, она подразумевает определенные характеристики. И вот тут мы говорим о том, что человек, который зрелый, взрослый, он в состоянии, сейчас скажу правильно, он в

0: Или, например, выкладывает с утра до вечера там свой шкаф с дорогущими сумками. Контактирует ли он с реальностью? Нет, нет, может быть, у него такая жизнь, что он с ней не контактирует. Даже если у него такая жизнь, он должен эту жизнь охранять в нынешних обстоятельствах и не выкладывать. Вот, пожалуйста, отрицание. Я не вижу то, что вокруг. Или человек, например, начинает становиться слишком каким-то вовлеченным, например, в какие-то, например, помощь другим людям. Вот, например, он становится таким 1000-процентным волонтером. Спасателем. И с утра до вечера собачками занимается. Вопрос. Это волонтерство, оно не о том, что человек не контактирует своей жизнью и убегает этого, да? То есть таких, или, например, человек застревает на обучении, с одних курсов на другие перемещается о том, как стать миллионером. Это не то самое фантазирование, которое... Вот, пожалуйста, это не психологическая зрелость. Пойти на курс – это хорошо, пойти поволонтерить – это хорошо. Главное, чтобы человек при этом видел общий контекст.
1: И не замещал все остальное.
0: Это первое. Второе, взрослость человека – это способность выдерживать фрустрацию. Маленький ребенок не может выдержать фрустрацию. Если что-то идет не так, как ребенок хочет, он либо плачет, либо устраивает истерику, либо начинает заболевать. Вот есть взрослые люди, которые считают, что весь мир должен быть только таким, как они видят. И когда этот мир дает другой отклик, они не могут с этим справиться. Вот классная концепция. Я окей, мир окей, и
1: люди вокруг.
0: И люди вокруг окей. Она классная, но она сложно рабочая. Она сложно рабочая. Почему? Потому что нужно быть очень осознанным и очень зрелым, чтобы в третьем пункте сказать, что мир окей, когда мир вокруг очень разный. Ну, например, человека заболел один родственник, у человека другой родственник. Для него мир не окей, потому что кто-то здоров, а у него мир не окей. Вопрос в другом. Будет ли он обесценивать все вокруг? Либо он скажет, да, тяжелая ситуация, да, трудная ситуация, да, но в контексте жизни, на разных этапах жизни у всех бывают разные, мне надо это прожить, пережить и справиться. То есть он способен выдержать фрустрацию, а не уходить в жуткую, это вот недавно, значит, мама заболела, попала в больницу, сын 3 дня бухает. Ну, я именно говорю таким грубым словом, не радийными. Вот, ну, прямо вот... Ну, вот
1: здесь я тут только дисклеймер сейчас произнесу, что чрезмерное потребление вредит здоровью.
0: Конечно, вредит. Не то слово вредит. Он регрессирует до грудничка. То есть, когда люди много выпивают, они регрессируют в горизонтальное положение и ведут себя так, как ведут груднички. Мы все это знаем.
1: Едят и спят. Пьют и спят.
0: Подожди, пьют и спят, и не только это. Да? Вот со всеми вытекающими в прямом смысле последствиями. Но и вместо того, чтобы решать вопросы, помогать, делать что-то, он сбрасывает все на свою сестру, а сам, значит, лежит и выпивает. И мы говорим о том, что вот он, регресс, когда он не хочет с фрустрацией иметь дело, нужно напрячься, нужно что-то делать. Нет, он себя жалеет. И он быстренько себя анестезировал, как сумел. Потом-то понятно, что им потом это будут куча проблем, когда он придет в себя и поймет, что в самые ответственные моменты он упустил
1: все. Он сделал еще хуже.
0: Вот незрелость, неспособность выдерживать фрустрацию – это представление о том, что все вокруг должно быть благостно и розовые единороги. 5 лет назад, 7 лет назад, когда я говорила об этом, меня злились и говорили, кругом эти марафоны, а вы рассказываете, что нужно уметь терпеть. А я не хочу ничего терпеть. Я говорю, не терпи. Мы можем не хотеть терпеть, но тогда тебе еще тяжелее, потому что плюс к тому, что ты сталкиваешься с внешними вызовами, у тебя еще и ярость детская по этому поводу. То есть ты тратишься в 2 раза больше. Вместо того, чтобы принять и преодолеть.
1: Ну, у меня здесь, как у новостника, всегда такой рецепт все-таки читать разные новости. Вот есть специальный паблик все-таки хороших новостей, там, где про медицину, про здоровье, про разные открытия.
0: Слушай, а я знаешь, что подсела? У меня просто, вот еще секунду буквально, я увидела какие-то странные ролики в сетях, где какие-то страшные люди веселят. Например, очень страшные люди рассказывают, какие они красивые. Или кто-то рассказывает, как делить картошку пополам. То есть какие-то мемские истории. Я хочу вам сказать, когда ты на все это смотришь, ты смеешься. А это настолько позитивно.
1: И ты понимаешь, что вот эти люди действительно красивые.
0: Они красивы. И самое главное, заметьте, что когда вы смотрите именно их, то в вашей ленте таких появляется больше. Алгоритм вам подкидывает эти нежданчики. И ты смотришь. В общем, мы сделали себе такой ритуал, 5 минут просмотра вот этого всего. Чувствуешь себя умным, интеллектуальным, здоровым. И понимаешь, что вот в этом случае мир окей.
1: Ну, вот как раз это, наверное, и есть такой маленький ключик к тому, как вернуться к реальности и посмотреть на нее не только через свои черные очки, да, а как-то чуть более широким углом. Я здесь вот как, наверное, человек с режиссерским образованием

0: Скажу о том, что есть круги обстоятельств. Самые узкие — это я, что со мной происходит, и мое физическое состояние, да, мое самочувствие. Это партнеры и отношения, все, кто со мной в контакте. И что происходит с этим миром? И это все диктует, и это все связано.
1: И самое приятное сказать, что у тебя же ведь не только режиссерское образование, но еще и психологическое, а еще и математическое. Я уж так это скажу, что она так нежно сказала, но Вероника обладатель очень серьезного круга серьезных образований.
0: Это отдельная тема. Сегодня была как раз мысль про все время учусь. Да, и от чего-то убегаю. Но это тема отдельной программы. Анетта, спасибо огромное. Мы сегодня говорили о психологической устойчивости. Я очень надеюсь, что этот эфир многим поможет. Действительно непростое время. Послушаем новости и предлагаю после этого переслушать наш эфир. Анетта спасибо. Орлова была спасибо. В гостях.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 9 часов. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. За ночь над регионами России уничтожены 133 украинских дрона. Средства противовоздушной обороны перехватили БПЛА с 20 часов субботы до 8 утра воскресенья. Как сообщили в Минобороны, беспилотники самолетного типа сбили над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской областей и Московского региона. Также силы ПВО нейтрализовали дроны над Краснодарским краем, полуостровом Крым и над акваторией Черного моря. Вооруженные силы России нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины. В ходе ночной атаки были поражены объекты военно-промышленного комплекса в Киеве. Они были задействованы в производстве сборки, хранении беспилотных летательных аппаратов и комплектующих БПЛА. Также были уничтожены объекты в порту Черноморск в Одесской области. Их использовали для доставки, хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов. Как уточнили в Минобороны, для удара использовалось высокоточное оружие наземного и воздушного базирования. Два человека погибли при восхождении на Эльбрус. Четверых альпинистов ищут, сообщили в следственном управлении СКР по Кабардино-Балкарии. По предварительным данным, 25 июля группа из 7 человек осуществляла восхождение на Эльбрус. Один из альпинистов спустился с горы и сообщил, что двоим участникам группы стало плохо на высоте 5100 метров. По имеющимся сведениям, они погибли, рассказали в ведомстве. Как сообщили ТАСС, в оперативных службах оба погибших были иностранцами. Ранее в МЧС заявили, что к альпинистам выдвинулись 8 сотрудников Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда. Многодетная мама из России выиграла конкурс «Миссис Земля-2026». Жительница подмосковного Видного Людмила Секри победила, опередив 40 соперниц. Финал международного конкурса красоты прошел в Куала-Лумпуре. По словам организаторов, Секри – основательница одной из крупнейших строительных компаний России. Она состоит в браке 13 лет, у нее четверо детей. Женщина ранее пробовала свои силы в национальном конкурсе красоты «Миссис России Мира-2026», где завоевала титул «Миссис России Земля-2026». И возможность представлять страну на международном этапе. Спасибо моей семье за невероятную поддержку. Именно она стала главным двигателем моей победы. Свою победу я посвящаю каждой женщине, которая исполнила самую важную миссию на Земле, подарила миру новую жизнь. Я хочу сказать каждой маме: любите себя, верите в себя и никогда не забывайте о своих мечтах, сказала Людмила Секри в беседе с агентством ТАСС. Курс валют на выходные понедельник. Китайский юань стоит 11 рублей 50 копеек. Курс доллара, установленный ЦБ, 78 рублей 3 копейки. Курс евро 88,89. И о погоде: в Москве сейчас +17. Сегодня в столице переменная облачность. Местами кратковременный дождь, возможно, гроза. Ветер северный 5-10 метров в секунду. При грозе порывы до 15 метров. Днем воздух прогреется до 23-25 градусов. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
2: Внимание! Говорит Москва.
4: 94,8.
5: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
6: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
7: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
6: В программе «Профитнес». Ведущая Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Каждое воскресенье после 19 часов. Профитнес. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
8: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
6: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. В это воскресенье тема программы «Нервная система и как ее тренировать». В эфире фитнес-эксперт, нейротренер Ирина Ситникова. В это воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. В это воскресенье тема программы «Русско-персидская война. 200 лет нашей победы». В эфире историк-публицист Сергей Перелыгин. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
6: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Дела семейные в эфире адвокат Лилия Петрик. В этот понедельник после 12 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Говорит Москва. 94.8.
6: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: 9:08 в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 26 июля, воскресенье, Георгий Осипов.
1: И Георгий Бабаев. Всем доброе утро, друзья. Просыпаемся, пробуждаемся.
0: Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграмм «Говорит Москобот», звонки 7373-94-8, код 495.
1: Наши видеотрансляции идут в YouTube-канале «Говорит Москва», в официальном сообществе ВКонтакте и на Рутюбе, который так и называется «Говорит Москва». Везде вас ждем. Подключайтесь, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И не забывайте про наши каналы в мессенджере Макс и Дзен, а также в видеотрансляциях есть QR-код, который приведет вас на бот в мессенджере Макс.

0: Дмитрий Катков, это в тебя, да, бросаются, я так понимаю? Ну, в твоих людей. Просвещенный артефакт рок-культуры, который нельзя выкидывать так просто в печку. Давай, давай, сейчас,
1: не, подождите, я понимаю, с подключения.
0: Надо, да, в тебя. А, с днем ВМФ, поздравляю всех, Григорий Санкт-Петербурга. А, мы тоже присоединяемся. Зурита пишет, как же я люблю пить кофе. Подпросыпаемся, пробуждаемся. У вас хотя бы кофе есть.
1: К сожалению, да, у нас этого кофе нет, но вот Евгений Варкунов, он себе заварил.
0: Понятно. А, у меня только просыпаемся, пробуждаемся.
1: Это, вот. Мне кажется, это
0: цикорий. Представьте себе, да.
2: Ты вот часы не завел.
0: И часы я не завел, да.
2: А у тебя будильник на них есть?
0: Нет, нету на них будильника. Ну, было бы круто, но нет будильника. Вот и
2: поэтому ты не пробудился.
0: Вот и паранойя говорит, что меня везде ждут. Это кого ждут? Это о чем речь?
1: Отпустите! Я здоров, отпустите. Это что сейчас происходит? Я не понял этого сообщения.
0: Я тебя отпускаю, если
1: спасибо.
0: Что.
1: Спасибо.
0: Давай, ты нам хотел какую-то тему выбрать.
1: Ах ты. Почитай пока сообщение,
2: подожди,
1: пожалуйста.
2: Подожди, он сейчас про самокаты я... выберет.
1: Опять, а, опять, кстати, опять, да, там, вы слышали, паны там права хотят везти на самокат.
0: По второму кругу. А вот кожаные штаны, а вот СССР.
2: Так, СССР вечен, не трогай.
0: Под шашлычок хорошо просыпаться, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Какие интересные у вас сегодня картинки на футболках. У меня рожа, а у тебя что на футболке, я не видел.
1: Цветочек.
0: А, рожа и цветочек. Они, если честно, не пара.
1: И возглавляет это все сэр Герб.
0: Да.
2: Сэр Герб великий.
0: ГВ 3 минуты назад сказал, что ждем вас. Это ж, а, у тебя что ли, это анонс что ли был какой-то, твоей программы или что?
2: А что?
0: Да, была, звучала, с гостем.
2: Она была, но ее не было.
0: А, все, понял.
1: Нам тяжело, подожди. Нет, мы не понимаем. Давайте пояснительную бригаду.
2: Раньше был анонс, но потом его убрали. И все.
1: У нас, к сожалению, просто гость вчера заболел, наверное, может быть, к этому.
0: И он испарился.
1: Да, он не испарился, он перенесен на август.
0: Тему.
1: У меня в руках тема, все в порядке. На август, поэтому ждем.
2: Алекс пишет вот название программы на самом деле. Рожа из цветочек.
0: Я даже не знаю, я беру себе рожу тогда.
1: Но я такой смотрю на эту тему, думаю, ну ладно, хорошо, давай попробуем. В «Опоре России» заявили о необходимости формирования культуры труда в стране. На государственном уровне эта задача не решается с 91-го года. Нужно следовать примеру государств, где власть успешно выстраивает связь между работой и благополучием населения. Таким мнением в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделился вице-президент «Опоры России» Дмитрий Пищальников. Цитата. Есть такие страны, которым более-менее повезло. Например, Япония. У них культура труда вложена в национальную культуру, потому что этот стереотип формировался 250 лет при полном ограничении ресурсов. Также повезло и Китаю,
2: у них так много
1: который является... Да-да-да.
0: Вот так и поэтому и есть.
1: Вообще в тему, да. Также повезло и Китаю, который является наследником Советской империи с точки зрения идеологии.
2: Советский Союз никогда не был империей.
1: Так, я вот прям смотрю на него, чтобы он комментарий пока да, этой да, фразе да. давал.
0: К счастью, был. Ну,
2: нет.
1: У них главный постулат... Да подожди, дайте дочитаем, потом поспорим. У них главный постулат, который во главе их политики, связанный с трудом, это цитата Владимира Ленина. Только то государство уцелеет, которое создаст наивысшую производительность.
2: Молодец.
1: Нравится тебе?
2: Нравится.
1: Поехали дальше. Поэтому они занимаются этим вопросом на государственном уровне. Поощряют, мотивируют, стимулируют и наказывают тех, кто не трудится. Они формируют связь между трудом и благополучием. В России данная задача не решается с 91 года. Эту проблему, конечно, нужно ставить на государственный уровень.
2: Нет.
1: Придется, по сути, заново формировать отношение к труду и формировать правильный стереотип труда. Я вот прям с самого утра,
2: пишет,
1: мне кажется.
2: Ленин толковый был мужик.
1: Мне кажется, с самого утра прям разжигаю.
0: Не уверен.
1: Господи, да хватит.
0: Да, значит, мне интересно, что вот здесь ссылка на Китай мне понравилась.
1: Да и на Японию в целом.
0: То есть здесь идет какая, да, связка, что будет культура труда, будет благополучие. Я правильно понимаю?
2: Нет.
0: А как?
1: Слушай, ну мне кажется, что он прав. Надо признать это, что типа...
0: Нет, в конкретном вот сообщении
1: вот
0: я
1: имею в виду. В конкретном сообщении, да. Но... Нет, я я думал, нет, свое мнение пока не вкладываем. Говори конкретно про цитату и про
0: новость. Только про новость, да, я только про новость пока. Ну, и вот здесь ссылка на Китай мне непонятна, честно говоря. Я не помню, как точно это звучит, история. По-моему, 696, как-то так. Или 896.
2: Это тайный знак, если тебя захватили?
0: Нет, с 8 утра до 9 вечера, 6 дней в неделю.
1: А-а-а.
0: Китайский стандартный режим работы за $6 в час. Или что-то такое, какая-то такая заработная плата. Ну, то есть, какая там нет связи между... Six-Seven, пишет Миша Николаев. Но я ждал, да. Нет никакой связи между трудом и благополучием, на самом деле. Есть связь между оплатой труда и благополучием. Это да. Но, как показывает практика, везде, где у тебя достаточно высокая средняя оплата труда, там у тебя этого труда становится чуть меньше, потому что никто не хочет платить больше денег за этот самый труд.
1: Не, ну слушай, если за эту оплату люди работают, зачем платить больше?
0: Ну да. Ну, а у тебя всегда есть. На планете Земля у тебя всегда есть люди, которые заплатят меньше.
1: Ну, есть те, которые заплатят больше. Нет,
2: которые... Действительно, ты оговорился. По Фрейду я смотрю, ты молодец.
0: Которые возьмут меньше, я имел в виду. Которые возьмут меньше. И им, конечно же, заплатят меньше, да.
2: Не, ну тогда давай, вот смотри, у нас довольно дорогая сейчас рабочая сила по сравнению со странами Бангладеш. Давай заменим все население России на население Бангладеш.
0: Не, ну ты не заменишь. Ты не заменишь все. Хотя, ну, теоретически, хватит.
2: У нас будет
0: там
2: очень эффективная экономика. Ну почему? Мы возьмем Бангладеш, дальше там Камбоджа есть у нас.
0: Не-не-не-не. Ну, ты когда заменишь граждан России на граждан Бангладеша, у тебя, во-первых, больше не будет Бангладеша, а граждане Бангладеша начнут получать больше, нежели чем они получали в Бангладеше. Может быть, меньше.
2: Меньше,
0: чем получаем
2: здесь.
0: Мы сейчас здесь, но они будут получать здесь больше, чем получали там. А значит, это не имеет никакого смысла.
2: Учитывая, что мы и так получаем так себе, ну, в среднем российская, медианная российская зарплата, что, 50 тысяч рублей?
0: Не знаю, у меня нет цифр. Предположим, да, и...
2: То средняя зарплата в России тогда будет еще ниже.
1: Не, слушайте...
0: Да, но это не имеет смысла, потому что нам-то нужен Бангладеш.
2: Зачем нам Бангладеш?
0: Ну, потому что в этом уравнении делать надо что-то в Бангладеш, шить кроссовки надо.
2: Зачем Бангладеш? Мы также их привезем, будем им меньше платить.
0: Ты им будешь меньше платить, но больше, чем Бангладеш. А зачем это надо, если можно им платить сразу меньше Бангладеш?
2: Ну, у тебя еще логистика есть, а сейчас логистика, цены на логистику.
0: Это все заложено, это все заложено. Это все равно будет дороже.
2: Не факт.
0: Конечно, да. Иначе бы уже давным-давно перевезли весь Бангладеш, иначе перевезли бы в Штаты давным-давно.
2: Подожди. А вот еще экономически, если мы берем только рыночную сферу, да, то производить намного-намного выгоднее в странах ближе к экватору, потому что у них капитальное строительство дешевле, у них энергоносители будут дешевле, у них, например, солнечных дней в году гораздо больше, там можно сделать... солнечную энергетику, она будет намного эффективнее, чем у нас. Там, в принципе, все будет эффективнее, потому что там все дешевле.
0: Ну.
2: Дороги там дешевле, вся инфраструктура по стройкам дешевле. То получается, у нас ничего не надо производить.
0: Василий пишет: господи, я представил, что утро в субботу ведут три бангладешца.
1: Мне очень нравится то, что 506 пишет: ямы Бангладеш.
0: Ну и чего?
2: Ну, получается... С рыночной точки зрения, мы априори будем проигрывать тем странам, у которых дешевле капитальные вложения.
0: Да.
2: Ну, соответственно, зачем нам производить? Давайте все там покупать, а мы будем вот только то, что нам выгодно делать.
0: Я не знаю по поводу твоих этих утверждений по поводу экватора, но я точно могу сказать, что в Китае, собственно, почему вдруг Китай-то рванул вперед? А потому что там рабочая сила не стоила ничего.
2: Но сейчас она, стоит что-то.
0: Там. Она сейчас стоит что-то.
2: Она стоит намного
0: дороже. Но все еще дешевле, чем в Соединенных Штатах Америки. Ну, за счет
2: только
0: которых
2: почему-то
0: они
2: Соединенные Штаты Америки являются первой экономикой мира при этом.
0: Да.
2: До сих пор. Да. И производят больше.
0: Нет, но это вот уже, спорная история.
2: Но не спорная.
0: Спорно. Они на
2: инновационные технологии откуда все?
0: Они таким образом умудрились вложиться в Китай, что Китай из страны достаточно бедной и отсталой умудрился с ними поравняться. Некоторым показателям их превзойти.
2: Посчитай ВВП на душу населения, и станет немножко картина иначе.
0: Ну, слушай,
2: Китай, там полтора миллиарда человек, а у нас, в США 350 миллионов.
0: Была разница колоссальная, а сейчас по некоторым показателям, они сравнялись.
2: По некоторым
0: показателям. За кратчайший срок, на самом деле.
2: Ну,
0: это 40, за 40 лет. 40 лет примерно.
2: Так, за 40 лет США сравнялся Советский Союз, даже за 20 лет. После Великой...
0: Никогда не сравнивался, к сожалению.
2: После Великой Октябрьской революции...
0: Никогда не сравнивался.
2: И после Великой Отечественной войны.
0: В революция просто Октябрьская. Просто революция. Да. Китай так-то уже тысячи лет назад превосходил почти все страны мира.
2: Это правда.
1: Слушай, но для меня непонятно за счет чего. То есть, если мы сейчас будем углубляться в тему Китая, высокое население, но это же не единственная страна, у которой...
0: А зачем мы будем
2: считать? Знаешь, про Китай говорят, что у них...
0: Тысячи лет назад страну, до промышленной революции, если мы сейчас с вами рассуждаем о промышленности...
1: Да, в принципе, тут можно не брать тысячу лет назад.
0: Мы не берем.
1: Давайте возьмем меньше. Это был просто суперпрорыв.
2: Китай сейчас огромная, развитая.
0: За счет чего?
2: Страна.
0: За счет инвестиций в страну.
1: Я понимаю.
0: За счет как строили там производство, за счет того, что у тебя все конторы, которым нужна была дешевая рабочая сила в мире, построили там свой завод.
1: Мы с тобой это как-то даже уже обсуждали. Конторы должны изначально были понимать, что если они там строят предприятие, какой-то определенный момент эти технологии будут...
0: Они так не думали.
1: Взаимствовать.
0: Они так не думали.
1: В смысле, ты же не можешь засекретить технологию.
2: На самом деле, китайцы их просто переиграли.
0: Парадоксально, но они... Да, китайцы их переиграли. А они думали, что...
2: Они думали, что мы сейчас будем...
0: А что сейчас, кто-то думает, что Бангладеш станет топовой экономикой?
2: Бангладеш не станет топовой экономикой.
0: Никто же так не думает, правильно? В том числе и он. А какой повод был тогда думать так про Китай? Вот и все. А Китай всех переиграл.
2: Зурита пишет, за счет коммунистической партии Китая.
0: Да, за счет них, это правда.
1: Красавчики.
0: Только теперь давай на китайском.
2: Мне не надо на китайском.
0: Теперь надо, как?
2: Я хочу, чтобы у нас была развитая
0: экономика. У них не тот гимн. Да, мне не надо петь их гимн. Это они переиграли. Ты их гимн пой.
2: Наши развалили.
0: Пой про существующих коммунистов.
2: Они не их коммунисты.
0: Они до сих пор существуют.
2: Только они не коммунисты.
0: В 1812 году Китай был первым по ВВП, если считать современными методами, пишет Денис Девятиэтажник.
1: Интересная статистика, я первый слышал.
0: За счет...
2: Китай очень много всего производил.
0: Это лучше, мне кажется.
2: Их грабили.
0: За счет мудрого руководства китайской коммунистической партии. Это лучше. Кошку жену и плошку риса. Григорий, Санкт-Петербург. Осипову главное, чтобы Османская империя процветала, остальное не так важно. Я не понимаю по поводу этой культуры труда, что нам необходимо формирование культуры труда. Китай и Япония, тем более, это вообще не лучшие примеры. В Японии конкретный перебор с этой культурой труда. Там есть чуть ли не религиозное поклонение начальству, там у тебя вечная лояльность своей фирме до конца своих дней, работа всегда, только работа, из-за чего гигантское количество действительно людей, которые просто решают, что надо закончить с этим совсем, включая жизнь, из-за того, что они зарабатывают, просто урабатывают.
1: Тут, кстати, говорили,
2: Штаты проводили исследования насчет того, насчет лояльности своей фирме. В среднем человек, который лоялен своей фирме, зарабатывает на 25% меньше, чем человек, который постоянно меняет работу.
1: В этом есть логика.
0: Да, может быть, так оно и есть. Япония — это очень худший пример. Да, Япония — это худший пример.
2: Ну,
0: с точки зрения культуры труда. такой труд, ну, я не знаю, мне кажется, никому не нужен. Не, вот после вот... такого революции происходит, после той культуры труда, которая есть в Японии. У Японии, в Японии менталитет другой, он не ляжет на нас никаким образом. Японию вообще нельзя приводить в пример. Никому и ни в чем. Япония — это очень особенное место.
2: Toyota до сих пор первое место по продаже автомобилей в мире.
0: Да.
2: Toyota. А они до 80-х годов были очень маленькой, ну, маленькой компанией.
0: Ну,
2: не очень, но маленькой.
0: До 8... Ну, не маленькой уже.
2: Ну, не маленькой, но да.
0: Но несравнимо с нынешней.
2: Несравнимо с, с гигантами даже американского производства. Не,
3: слушай, они дали хорошее качество за хорошую цену. Вот
2: они все. Просто сделали фактически там, вечные автомобили.
0: Да. За... Да. Ну, и тоже, и кстати говоря, 15 кинули лет. Американцев в этот момент. Тоже их обманули во многом.
3: Ну, слушай, в чем они были неправы? Если вы производите на
0: ни
3: территории...
0: Ни в чем, мы не про Toyota,
3: нет,
0: мы про
3: я в целом говорю, культуру я, труда. Я в целом говорю про технологии.
2: Такая реклама была.
3: Она до сих пор есть. Я в целом про технологии. Если вы приходите ко мне со своими технологиями, я ими могу повзаимствовать. Вы должны понимать это. Мне кажется, это то, что не сделали мы в свое время. Когда у нас по всей стране стояли заводы. Были вот эти вот а-ля мировые бренды, которые приходили к нам со своими автомобилями, с промышленностью и так далее. Надо было забирать.
0: Причем мы сейчас с тобой не про это разговариваем.
3: Не, я просто добавляю к нашему
0: обсуждению. Да не надо добавлять, вы мне про культуру труда давайте, а не про автомобилестроение.
3: А какая проблема у нас с культурой труда?
0: Вот, я и пытался понять. У нас... Ты тему эту выбрал.
3: Ну, слушай, тема хорошая, потому что обвинять нас в том, что у нас нет культуры труда, это глупо. Потому что, в принципе, в целом в России все понятно. 5-2... Там с 9 до 18.
0: Давай, глупо, кто-то... давай мы не будем обижать спикера нашего. Почему глупо?
3: Что глупо?
0: Говорить, что нет культуры труда.
2: Да, культура
0: нет,
2: труда есть.
3: Я говорю
2: она
3: про
2: на любом
3: себя.
2: Предприятии
3: я
2: есть.
3: Говорю про себя.
2: В любой говорить... стране мира.
3: Да,
2: где-то она высокая, где-то она низкая.
3: Я это не к нашему спикеру труда. Адресую эту информацию. Это вырезано из контекста. То есть это была беседа. Соответственно, мы не знаем полного текста. Да? Это, скорее всего, было в программе «Умные парни» или в «Потоке» и так далее. Я говорю про меня в целом. Что говорить так, это ну, глупо.
2: У тебя нет культуры труда.
3: Слушай, ну, в целом можно так и сказать. То есть культура труда для меня, каким образом подразумевается вот это вот понятие? 5-2, ну, у нас в России в целом. 5 дней работаешь, 2 отдыхаешь. Труда. Ну, для меня, еще раз, я говорю здесь только про себя. У тебя есть определенное количество часов, которые ты работаешь. Ты как бы делаешь свои задачи только во временной промежуток.
2: Культура Всё. Труда — это насколько ты хорошо выполняешь свои задачи, поставленные тебе на твоем рабочем месте.
3: Это... Слушай, ну тогда это получается немножко другое.
0: Не то есть, это насколько ты выполняешь, еще насколько хорошо твое рабочее место
2: да,
0: организовано.
2: Да, да.
0: То есть
2: место,
0: это
2: да.
0: и со стороны работодателя, да, и со стороны да. работника.
2: Да.
0: Чтобы ну, сейчас, все работало
3: сейчас
0: в связке.
3: Сейчас это вообще размыто.
0: Ты должен Слушайте, быть профессионалом, если... ты должен быть дисциплинированным, ты должен там,
2: Но как платить,
0: иерархию соблюдать, будет? А это работодатель вот... должен тебе обеспечить все для да, того, чтобы да. тебе
3: для
0: было комфортно работать. Да. Да. Вот это как бы идеальная культура труда.
3: Слушайте, ну тебе сейчас скажут многие. Многие тебе скажут, но идеальных не бывает.
2: Эдвард тебе пишет, Осипов, мы обсуждаем ваши ощущения.
3: Да, где-то... Где-то внутри.
0: Ну, зачастую, да.
3: Где-то очень внутри.
0: Чтобы случился, как бы, конфликт какой-то, а чтобы чем, было что чем? Обсудить, нужны противоречивые заявления, да, и высказывания.
2: У нас,
0: а Осипов
2: у нас нет
0: у нас отвечает труда? За противоречие, за противоречивые высказывания, поэтому в основном, да.
2: В стране нет культуры труда?
0: Да, мне кажется, есть.
2: Есть. Ну, к нам, это к нашей стране какие-то претензии?
3: У нас нет. Знаете, если что? Сейчас переложить опыт Японии на нашу страну?
0: Да, не надо его перекладывать, зачем?
3: Ну,
2: я так понимаю, Японии. Что эксперт говорит, считаю, у нас вот люди слишком ленивые, надо как да. в Японии, чтобы там по 12 часов 6 дней в неделю или в Китае. Мы должны вот так работать, тогда у нас все будет хорошо.
3: Зачем?
2: Но при этом
3: главное,
2: мы будем оплачивать так же, как в Китае.
3: Георгий сказал,
2: как вы будете выживать, ваши проблемы.
3: Главное выполнение твоих задач. Как ты их выполнишь, абсолютно никого не интересует.
2: Это
3: ну,
2: неправда.
3: Не интересует.
2: Неправда.
3: Но почему?
2: Сейчас это неправда. Но есть, например, люди, которые там работают на удаленке. Безусловно, у них жизнь там намного легче. Да? А есть люди, которым нужно ходить на завод там, и работать по 12 часов. Вот. И,
3: слушай, ну работа на заводе, она сейчас тоже
2: упростилась. Ты не можешь уйти с завода, когда все свои задачи выполнил. Потому что у тебя в любом случае есть 12-часовой
3: рабочий день.
2: Хорошо,
3: а почему? Вот у меня вопрос. Пример. Почему? Просто отсиживаешь свои штаны?
2: Ну, раз более того, ну, отсиживаешь. Как... Я себе штаны отсидел.
3: Да. Ну, слушай, а какая задача?
0: Они имели, да, штаны.
2: Да.
3: Вот Денис Девятиэтажник пишет, что есть ощущение, что вы путаете культуру труда и трудовую этику.
0: Мне кажется, это просто культура труда.
2: Поясните, в чем разница в вашем понимании.
0: Нежели чем трудовая этика. Или давайте разберемся, да, что тогда такое культура труда.
2: Давайте мы загуглим.
0: Давайте мы еще и загуглим.
3: Нужна не культура труда, а профсоюзы, отстаивающие права работников, пишет Зурита.
0: Это
3: правда.
0: В Японии и Китае отсиживают штаны, это факт. А, ну если вам эти профсоюзы нужны, то это вам точно не в Японию и в Китай.
3: Ну давайте сейчас профсоюзы будете отдавать. Потому часть что у вас своей зарплаты.
0: Те самые профсоюзы, которые есть труда, у вас в Китае.
2: Это уровень развития трудовой деятельности, который включает порядок на рабочем месте, дисциплину и уважение к делу. Мы об этом только что и сказали.
0: Ну, мне
2: это
0: кажется,
2: есть
0: да.
2: культура труда.
0: Давайте, ладно, сейчас новости, потом продолжим.
4: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
5: В Москве 9:30. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Почти 90 пассажирских поездов задерживаются из-за непогоды в Ростовской области. Об этом сообщили в компании «Российские железные дороги». Как уточнили в РЖД, задержки составляют до 8 часов. Ранее из-за непогоды произошло аварийное отключение тяговых подстанций и автоматических устройств регулирования движения поездов. Сильный ветер, ливни и грозы привели к перебоям с энергоснабжением в 15 городах и районах Ростовской области. Нарушена работа оборудования, которое обеспечивает подачу воды. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Он попросил жителей по возможности оставаться дома, не выходить без острой необходимости на улицу. В Ростовской области в воскресенье и понедельник действует штормовое предупреждение в связи с сильными ливнями, грозами и сильным ветром до 25 метров в секунду. Дональд Трамп отказался от идеи эскалации конфликта с Ираном. Президента США особенно беспокоит, что более масштабные боевые действия еще сильнее сократят и без того недостаточные запасы ракет-перехватчиков для систем «Патриот» на Ближнем Востоке. Нехватка вооружений Пентагона не единственная причина для такого решения. В Белом доме полагают, что усиление ударов по Ирану – рискованный план. Как пишет газета «Нью-Йорк Таймс», советники Трампа опасались расширения конфликта на новые страны. Кроме того, в Вашингтоне считают, что решение о более массированных ударах вызвало бы недовольство союзников США в Персидском заливе. Также возник бы риск появления мировых экономических проблем, энергетического кризиса и наплыва беженцев, отмечает издание. Иран не считает соседние ближневосточные страны врагами. Действия Тегерана направлены исключительно против США, заявил министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Аракчи. На региональном уровне существует общее понимание, что действия, которые предпринимает Иран, не продиктованы враждебностью к странам региона, а обусловлены другими причинами, о которых все стороны знают и понимают, сказал Аракчи в интервью газете «Иран». Глава иранского МИДа отдельно подчеркнул, что после окончания конфликта Тегеран намерен вести диалог и восстанавливать доверие с соседями. Владимир Путин поздравил россиян с Днем военно-морского флота. Президент отметил, что ВМС способны эффективно решать весь комплекс стоящих перед ними задач. Они постоянно развиваются, набирает мощь морская составляющая ядерной триады России. Продолжается серийное строительство боевых кораблей и специальных судов. Совершенствуется обеспечение передовым вооружением и техникой подводных, надводных, береговых и летных частей, отметил глава государства в видеопоздравлении, размещенном на сайте Кремля. О погоде в завершении выпуска. В Москве сейчас плюс 18. Сегодня в столице переменная облачность. Местами кратковременный дождь и гроза. Температура воздуха днем плюс 23-25 градусов. Ветер северный 5-10 метров в секунду. При грозе порывы до 15 метров. Атмосферное давление в воскресенье составляет 745 миллиметров ртутного столба. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
4: Говорит Москва.
6: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки. Статус ветерана боевых действий. Освобождение от земельного налога. Компенсацию оплат услуг ЖКХ. Путевки в санаторий. Отпуск. Два раза в год. И другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». Радио «Говорит Москва» вызывает родителей каждое воскресенье после 13 часов. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. В это воскресенье тема программы «Русско-персидская война. 200 лет нашей победы». В эфире историк-публицист Сергей Перелыгин. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Говорит Москва.

0: 9:36 в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 26 июля, воскресенье, Георгий Осипов.
1: И Георгий Бабаян, всем доброе утро, друзья. Просыпаемся, пробуждаемся.
0: Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки 7373-94-8, код 495.
1: Наши видеотрансляции идут в YouTube-канале «Говорит Москва», в официальном сообществе ВКонтакте и на Рутюб-канале. Везде вас ждем, везде подключайтесь, ставьте лайки, подписывайтесь на каналы. Не забывайте про наши каналы в мессенджере Макс и Дзен, а также видеотрансляции, где вы можете найти QR-код, который приведет вас на бот в мессенджере Макс.

0: Так интересно, что одновременно два человека написали, что не нужны нам профсоюзы.
1: Uh-huh.
0: И Григорий СПБ, и Дмитрий Катков.
1: Я
0: Дмитрий
1: вижу,
0: пишет, да.
1: Что ага, да, я вижу просто от Григория, только сейчас увидел.
0: Нам нужны профсоюзы, но как в США с бейсбольной битой и автоматом Томпсона,
1: ага,
2: пишет это Дмитрий Катков. Это не вопрос. Да, это утверждение. Да, нам нужны профсоюзы, но как в США с бейсбольной битой и автоматом
0: Томпсона. Мне кажется, это вопрос. Томпсон. Просто тут, видишь, после «да» тоже нет знака препинания.
1: Ага.
2: Ну, тогда мы не знаем,
0: что это такое. А вот
2: Григорий
0: СПБ пишет,
1: но
0: не
1: как
0: нужны...
1: в Китае, правильно?
0: Не нужны нам никакие профсоюзы, это на Западе у них такая мода из-за того, что у них законы не защищают
2: вообще
0: трудящихся. А у нас в России самое передовое трудовое законодательство, и работники максимально защищены от произвола буржуев.
1: А что произвол надо? Шашечки или ехать надо? Давайте вот определимся.
2: А что
1: нужна производительность труда? Или нужна защита трудящихся?
2: А надо и то, и
1: потому
2: другое.
1: Что, а то и другое.
2: На самом деле это зависит друг от друга. Я тебе объясню.
1: Другого,
2: вот смотри,
1: нет. Потому что, нет, дай договорю, Жень. Да, потому что у тебя есть вот профсоюзы, которые сейчас начинают зарождаться на Западе.
2: Они
1: и везде у тебя, ну, которые начинают не зарождаться, они начинают как бы все больше и больше власти, все больше и больше на себя одеяло тянут. Вот как только они начали тянуть на себя все больше и больше одеяло, у тебя работа встала. И производительности труда у тебя там больше нет. В какой хочешь индустрии.
2: Но это неправда.
1: А вот в Китае, где у тебя профсоюзы, как раз очень даже по примеру Советского Союза, собственно, с чего мы начинали, со ссылки на Ленина, из той самой культуры труда, которая из Советского Союза, госпрофсоюзы,
0: угу,
1: которые спокойно позволяют всем этим графикам существовать, 6 дней в неделю, с 8 до 9 утра, с 8 утра до 9 вечера, с переработками, по полной программе. То есть мы, народец, мы, ребята, пашем. Нам надо работать, работать и еще раз работать. Там с производительностью труда все в порядке. И Китай рвется вперед невероятными темпами. Что нужно?
2: Это
1: давайте
2: неправда,
1: определимся.
2: Зависимость обратная, я объясню.
1: Нет, обратная.
2: Смотри, есть обратная зависимость. Если у тебя работодатель может платить работнику мало денег, зачем ему инвестировать капитальные вложения? Зачем ему оснащать твое производство роботами? Если у тебя, грубо говоря, бабы еще нарожают, если у тебя человек действительно может там трудиться
1: роботами,
2: за миску...
1: Роботами как раз необходимо снабжать.
2: Зачем?
1: Потому
2: зачем?
1: Что робот...
2: Зачем?
1: Я тебе объясняю.
2: Зачем?
1: Потому что робот к профсоюзу не бежит. Робот
2: безусловно
1: просто
2: так
1: работает.
2: Так
1: именно
2: об
1: поэтому
2: об этом
1: все профсоюзы
2: речь
1: сейчас выступают за то, чтобы ни в коем случае
2: они не выступают.
1: Не надо никаких роботов,
2: вот
1: потому
2: смотри
1: что роботы заменяют нас, людей. Профсоюзы,
0: робот не принесет тебе бабки.
1: Профсоюз, робот?
0: Робот.
1: В смысле, робот тебе не принесет
0: ну,
1: бабки?
0: Ну, в смысле, человек вступит в профсоюз и будет тебе платить отчисления. Робот
2: да нет,
0: что будет платить?
2: Нет,
1: отчисления это профсоюзу.
2: Да,
0: ну,
2: да.
0: Да,
1: да, да, а не работодатель.
0: Нет, конечно,
1: профсоюзы говорят, никаких роботов.
2: Так робот у тебя повышает производительность труда.
1: Причем на каком угодно производстве, в том числе, например, в творческом производстве. Ни в коем случае никаких нейросетей в сценарном деле в Голливуде, например. Ну, все профсоюзы Голливуда сейчас орут об этом на каждом шагу и забастовки устраивают. И перестают работать. Робот у тебя не просто повышает. Робот раньше у тебя повышал и помогал человеку.
2: Сейчас
1: робот
2: повышает
1: человека, заменяет.
2: Он не может заменить его.
1: Именно поэтому они вопят. Жень, повсюду, все профсоюзы вопят. Никаких роботов. Роботы
2: —
1: это противоречие как раз, с которым профсоюзы не согласны. Роботы для производителя — это лайк, потому что это позволяет тебе уволить гигантское количество людей с твоего производства, который робот не ноет, у робота не объединяется в профсоюзы.
2: Это хорошо, вот я тебе скажу так. А то, что робот позволяет уволить тебе гигантское количество людей с твоего производства, это отлично, это великолепно. Знаешь почему?
1: Угу.
2: Потому что все эти люди потом будут получать безусловный базовый доход.
1: Да, да, да.
2: Невозможно. Вот смотри.
1: Все эти люди без работы остались.
2: Да, да. Но они не смогут покупать те товары, которые производят эти роботы. Что будет тогда
1: будут
2: с товарами?
1: Покупать,
2: товары
1: кого...
2: будут бесплатными в таком
1: будут...
2: случае.
1: Да, обязательно.
2: Если у тебя все от начала до конца, от первой самой операции до последней делается роботами, и этих роботов обслуживают роботы, и человек вообще там не принимает никакого участия, вообще никакого, ноль, то ни один человек не сможет купить этот товар, потому что он не получит зарплату за производство этого товара. Соответственно, куда пойдет этот товар? Кто его будет покупать? в таком случае?
1: Значит, получается, ну, это, во-первых, это не произойдет, потому что есть всегда человек, который дешевле робота.
2: Об этом и речь.
1: Да.
2: Но поэтому поэтому работодатели как, не будут инвестировать верили, в роботов, они будут
1: как верили делать... красные в сказки это и пытались сказки. Впарить сказки.
2: Это не сказки.
1: Так и продолжают впаривать
2: сказки. Это не сказки, это экономическая теория, которая
1: при коммунизме не будет никаких денег, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Да, да, жили уже, не было денег. Это правда.
2: Но деньги имели
1: и товаров функцию. Не было. Зачем высокая производительность труда, если люди не могут насладиться ее результатами из-за того, что всю неделю пашут на заводе? Это путь к перепроизводству и к кризису. Это путь к росту.
2: Нет.
1: Да. А если у вас будет это будут путь люди, к росту которые
2: единиц.
1: Хотят. Люди, которые хотят наслаждаться
2: результатами, олигархов и прочих.
1: Люди, которые хотят наслаждаться результатами труда,
2: они, и будут
1: они остаются без производства. У них просто не будет производства.
2: Так у них и нет производства.
1: У них нет.
2: Кому принадлежат все производства в мире?
1: А потом, когда
2: рабочим,
1: вдруг...
2: что ли? Нет,
1: а потом,
2: конечно.
1: Вдруг...
2: У них нет никакого производства.
1: А потом.
2: Они вдруг... вынуждены
1: нет,
2: работать по 12 часов.
1: В стране
2: часов.
1: Производства. Да. Вот вам, у вас
2: это
1: есть пример,
2: так.
1: пожалуйста,
2: это
1: смотрите,
2: у
1: смотрите
2: Toyota
1: на примерах.
2: У есть завод, на котором работает
1: смотрите
2: 5 человек.
1: Смотрите на примерах. У Toyota есть еще завод, на котором работает 1100 человек, скорее
2: есть.
1: Всего. И 5 человек, да, но ты мне почему-то про 5 говоришь,
2: да.
1: а не про 100 тысяч человек, которые работают на Toyota. На Toyota работает, Toyota чуть ли не самый большой работодатель в Японии.
2: Ты видел,
1: на Toyota работает
2: ты видел,
1: большое количество
2: ты видел,
1: людей.
2: Гуманоидных роботов, которые сейчас вот выпускают...
1: автомобили? Я был живьем на заводе, да, BMW.
2: Нет, я не видел. Про BMW, я про Kia.
1: Ну, какая разница? Это современный завод. Я был на заводе на автомобильном, я знаю, как делают машины.
2: Я
1: да,
2: тоже
1: и...
2: знаю, да.
1: И что, там огромное количество людей?
2: Безусловно.
1: Ну.
2: Но со временем придет все к тому, что будет заменяться человеческий труд машинам.
1: Да, да. И знаешь, что происходит?
2: И что происходит?
1: В Германии.
2: Что?
1: Минус 100 тысяч человек с завода Volkswagen.
0: Ну да, и у них есть
1: с оплатой 3 месяца работы,
2: да.
1: и все, и до свидания.
2: Безусловно, так и будет.
1: И иди бомжуй. Вот тебе как заменяются роботами.
2: Эти люди просто придут и спросят со своего правительства, почему у меня нет денег. И правительству придется либо ввести этот безусловный базовый доход, либо это правительство сметут.
1: Да, ну пускай идут, спрашивают. Да.
2: Никакого
1: базового дохода. К тому моменту... Да, обязательно. Расскажи это людям, которые...
0: Что правительство может сделать технологическим прогрессом?
1: Я тебя сейчас уволю. И скажу...
2: Знаешь, что делают
1: заменю вас роботами.
2: Отлично.
1: И скажу, идите, спрашивайте с правительства. Вам будет лучше.
2: Безусловно.
1: Вот так оно и будет. Вот все, ты уволен, Осипов.
0: Каким образом вот
1: ты
0: этот
1: уволен,
0: вот гуманоид
1: вместо тебя
0: сейчас
1: робот.
0: Нас пытается уволить?
1: Вместо тебя робот. Иди спрашивай с правительства. Тебе лучше от этого?
0: Нет.
2: Конечно,
1: а так человек, конечно, будет, да. Да, вот они вот под такие разговоры одну страну развалили.
2: Ну,
1: как раз, да.
2: Развалили ту страну.
1: Ехай к султану, пишет Миша Николаев, да.
2: Эту страну развалили не коммунисты. Коммунисты ту страну собрали.
1: Нет, они ее развалили.
2: Нет, вот развалили эту страну люди, которые были приближенные к царю. Ты скажи еще, коммунисты
1: тоже,
2: царя.
1: Те тоже развалили.
2: Коммунисты царя свергли, скажи.
1: Нет, они не свергли царя, они его убили.
0: Ну, говорят, что
1: жестоко растерзали его, всю его семью вместе с собакой.
0: Господи, мы все по-новым. Ладно, давайте, парни, я как раз хотел даже газуйте.
1: И войну гражданскую.
0: Все, давай, еще накидывай. Давайте, продолжаем.
1: Я бы рассказал, как работает завод Toyota, знаю напрямую. Они держат небольшой штат и по сезону нанимают на ГПХ людей, которые потом уходят через пару месяцев, потом снова нанимают. Пишет 506.
2: То у нас так полстраны работает.
1: А в будущем на производстве будет работать один человек и одна собака. Человек должен будет кормить собаку, а собака будет смотреть, чтобы человек не лез своими кривыми руками в производственный
2: хорошая
1: процесс.
2: Тема, да.
0: Мне нравится Хишедо пишет. Вот к чему ведет замена в понедельник авторской программы на отбой.
1: Это то, что я уж увольняться стал. Ну, да.
2: Андрей пишет, коммунисты собрали, демократы развалили. Вот Андрей с тобой не согласен.
0: На работу пора.
1: Зачем высокая производительность труда, если люди не могут нас... Это мы уже читали. Я просто... У меня здесь принципиальное несогласие
2: вот пишут,
1: с подходами. Если мы хотим...
2: Из тебя бы получился прекрасный диктатор.
0: Ну, тот, который с
1: фильма, может быть,
0: знаете?
1: Да. Может быть, какой? Бы неплохой бы получился. Ну...
0: Смотрел фильм «Диктатор»?
2: Нет.
1: А, этот, да. Вот этот бы хороший получился, да. Этот точно. Я не согласен с этим подходом. То есть, если мы начинаем ориентироваться на Китай и Японию, то не надо говорить о культуре труда, к которой надо стремиться.
2: Так, ты думаешь, что там нет культуры труда,
1: чтобы там есть построить? Культура труда, к которой не надо стремиться. Ну, то есть, это не то, о чем говорить. Может быть, и надо.
0: Нет, смотри,
2: ты думаешь, мы скорее, сможем построить даже такую страну,
1: скорее, без модель не подходит. Я скорее за работу.
2: За работу.
1: То есть, пускай человек должен работать.
2: Ну, да.
1: Да.
2: Кому он
1: пускай
2: должен?
1: Пускай человек работает.
2: Кому?
1: Он должен. Это себе. Он должен это стране. И
2: стране
1: и ему
2: он
1: самому,
2: не должен работать.
1: И ему самому, и стране от этого будет лучше.
2: Ну, тогда, получается, у нас феодализм, рабский труд. Ты должен
1: нет,
2: работать рабский. Для страны.
0: Ну, смотри, нет, не многие хочешь, нам написали, ну, вы выкидываете из контекста лучше. Реально одну вещь.
1: Давайте.
0: Что вот Андрей пишет, японцы умирают
1: я
0: на работе.
1: Я не выкидываю это из контекста.
0: Ну, то есть, ну, это же факт.
1: Да,
0: ну, реально, факт. У них огромное количество самоубийств.
1: Да, это факт.
0: Реально, мы не пропагандируем здесь ничего, мы просто констатируем факты.
1: Да, это факт, абсолютно.
2: Ну, как бы... Так ты знаешь, например, даже в американских финансовых кругах куча переработок, куча всего. Там
0: слушай,
2: люди
0: нас,
2: тоже выпрыгивают из зданий.
0: У нас тоже есть переработки.
1: Они не из-за переработок
2: нет,
1: выпрыгивают,
2: нет,
1: они из-за того, что они баб
2: тоже,
1: проиграли да. на бирже. Все,
2: нет,
1: которые...
2: из-за переработок там тоже такое есть.
1: Но там как раз с переработками борются.
2: Да,
1: и у
2: ну,
1: тебя...
2: Как ну... борются? Нет, там сейчас много жалоб на то, что вот старые, типа вот «соросы», в кавычках,
1: да.
2: Говорят, вот у нас молодежь приходит, мы да. на их месте работали там по 14 часов в сутки, да. чтобы заработать там свои состояния, а вот да. эти вот приходят, вот это вот зумеры, нифига работать не хотят,
1: так и есть.
2: Вот, там не, ну, слушай, какой-нибудь
0: это
2: мелкий
0: факты.
2: Менеджер вот приходит, ничего делать не хочет, просто у нового мелкого менеджера сейчас... Как и в нашей стране, как и во всем мире, нет корреляции между тем, что он, работая по 12 часов, реально будет неплохо жить и сможет позволить себе хотя бы жилье купить.
1: Ну да. Поэтому
2: а
1: он
2: тогда
1: решает,
2: зачем
1: что...
2: работать по 12
1: ну, да.
2: часов, если,
1: ну, да.
2: если он не сможет себе, ну, грубо говоря, даже семью построить?
1: Да, это правда. И в итоге он не работает.
2: Не работает.
1: Не
2: так
1: может,
2: и у нас зумеры,
1: мне нравится,
2: та же
1: не
2: самая
1: может
2: проблема.
1: Себе, не может себе позволить жилье, не зарабатывает деньги. Соответственно, он не зарабатывает деньги, не дорабатывает его контора. Из-за этого контора страдает. Контора,
2: да
1: соответственно,
2: ему на контору.
1: Зарабатывает ему плевать на контору. Контора зарабатывает меньше денег. Контора меньше генерит налогов. Налоги меньше поступают в казну. То есть, вот, да, это ровно то, о чем я и говорю. Ему плевать, конечно, на контору. Безусловно, ему плевать на контору. И от этого все страдают. В итоге
2: нет.
1: страдает вся цепочка.
2: Вся цепочка, проблема в другом. Даже если
1: нет.
2: он будет работать по 14 часов, нет. он все равно себе не заработает на квартиру. Чтобы ему заработать там, на жилье в Штатах, ему надо работать там, на двух работах. А тогда он посадит здоровье быстро, и зачем ему тогда
0: не
2: это?
0: Не знаю, дом? У нас вот есть пример реальный, и тут я с тобой согласен. У нас друг, который уехал в свое время учиться в Штаты, и живет, работает.
2: Во многих странах,
0: нет,
2: и у
0: он,
2: нас в том
0: нет,
2: числе.
0: Смотри, он
2: посмотри,
0: себе там ничего не деньги, может позволить.
2: Да?
0: Он реально не может себе
2: ну,
0: позволить.
2: Я не знаю.
0: Вот он... Здесь он бы себе смог позволить. Вот реально,
2: у меня
0: я
2: двоюродная
0: объективен
2: сестра
0: здесь.
2: Живет в Штатах, угу. двоюродная сестра, и она там себе может позволить нормально угу. денег. И там много чего стоит дешевле, например, еда, одежда. Жилье, безусловно, стоит дороже.
0: Жилье
2: но зарабатывают они
0: денег.
2: В среднем больше, чем мы.
0: Слушай, ну, они такие налоги
1: еда
0: отдают
1: 40%. Еда там не стоит дешевле.
2: Жилье не стоит дешевле.
0: Не.
2: Жилье дороже.
1: Еда не стоит.
2: Нет,
1: не,
2: еда
1: не.
2: Дешевле стоит.
0: Нет, Жень, я был.
2: Там мы сравниваем
0: я реально
2: просто
0: был.
2: Вот в магазине.
1: Да,
0: Жень, мы
2: сравниваем.
1: Еда не стоит дешевле.
0: Нет, еда точно не дешевле, потому что, во-первых, я был. Во-вторых, мы с тобой как-то заходили на сайт крупной сети
1: да.
0: торговой.
1: У тебя
0: у нас
1: есть...
0: гораздо дешевле. И яйца, и хлеб, и там...
1: Фрукты бывают дешевле.
2: Не, фрукты у
0: ну,
2: них
0: фрукты это
2: у них дешевле,
0: ну, слушайте, ну, логично.
2: Но она
0: на фруктах ты не вывезешь ничего.
1: Просто потому что они там...
2: Во да. Флориде.
0: Тебе нужно
1: тем
0: мясо.
1: Тем более во Флориде.
0: Во да. Флориде дорого. Но я тоже там был, и
1: фрукты
0: там
1: фрукты дешевле
0: дорого.
1: Во Флориде.
0: Ну хорошо, но на фруктов ты что будешь?
1: Не,
0: ты
1: я просто фрукты? Говорю, тебе нельзя сказать, там продукты стоят дешевле.
0: Я вам так
1: правда.
0: Скажу, я
1: там
0: вам...
1: что-то стоит дешевле, что-то стоит дороже.
0: Я вам так скажу.
1: Причем
0: вообще,
1: и туда,
0: в целом,
1: и сюда
0: если
1: кратно.
0: Мы сейчас будем вообще говорить про качество продуктов, ты бы там не смог, Жень. Ну, типа, я тебя уверяю, ты любишь.
1: Мы не говорим
0: лет.
1: Про качество продуктов.
0: Не, ну,
1: мы
0: ну,
1: говорим
0: и...
1: про работу.
0: Ну, слушай,
2: ты,
0: работа
2: подожди,
0: это...
2: ты можешь сравнивать там самые дешевые продукты из Пятерочки с их самими дорогими продуктами.
0: Не, не,
1: мы говорим
2: про качественные, да?
1: Мы говорим про страну, в которой никто не хочет работать сейчас. Правильно? Но в которой процветают профсоюзы. Вот
2: не
1: профсоюзы как
2: профсоюзы.
1: Раз сейчас.
2: Их там давят
1: вот как раз профсоюзы сильно. Там сейчас. ух, как начинают процветать.
0: Ну, я вот как там понимаю, там профсоюзы. Они
2: процветают, их там давят.
0: Я как понимаю, там
1: в Китае, во времена Великой Депрессии. А в Китае пашут ого-го как. Не просто не поднимая головы пашут и в Китае, и в Японии. И вот там с профсоюзами напряженка. Там профсоюзов никаких. В Японии не знаю, в Китае точно нет. Государственные. Государственные профсоюзы есть. Которые работают в интересах государства.
0: Хорошо, но у нас
1: мы тоже... на кого ориентируемся, нам что нужно?
0: Смотри, но у нас тоже существуют профсоюзы, просто это разные организации. Я как понимаю, в США они занимаются абсолютно другим. И многие нам писали, что в США это вообще ОПГ какие-то.
2: Но это не ОПГ.
1: Это слушайте, ОПГ с точки зрения работодателя, это ОПГ. Ну, да. То есть большая компания считает, что это ОПГ. А профсоюзы считают, что ОПГ это работодатель.
2: Да.
1: Да, и они друг с другом дерутся.
0: Слушай, вот Миша Николаев пишет, в Штатах профсоюзы пенсии держат, это если бы у нас профсоюзы объединились с ПФР. Вы серьезно? То есть они реально контролируют?
1: Ну, я думаю, это добровольная история. Ты можешь отдать это на откуп профсоюзу, ты можешь это отдать на откуп любому независимому пенсионному фонду.

0: нет уже, сейчас не играет Париж.
1: Нет.
0: Ну, клубный сезон пока не возобновился в Европе.
2: Чего он идет? Видишь, ты говоришь, Матвей.
0: Смешно. Это хорошее. Матвей, это хорошее, да.
1: Ну, нет, но я очень удивился.
0: Кофемашина сейчас умеет делать идеальный капучино, но профессия бариста востребована, потому что иногда продукту нужна душа.
2: Честно говоря, вы мне сейчас не назовете.
0: А кофемашина не умеет делать просто идеальный
2: капучино. А что умеет делать робот так, как умеет делать человек? Давайте так, может быть, мне не приходит ничего в голову.
1: Если ее хорошо настроишь.
0: Человек, да нет, все равно идеально не сделает.
2: А что сделает робот лучше человека? Я вот вам задаю вопрос.
0: Может быть, вопрос в том, а нужно ли тебе лучше?
2: Ну да, нужно.
0: Вот смотри, а если ты не будешь знать,
1: что можно лучше? Насчет идеального капучино.
2: Ну я-то знаю.
0: Ну, ты знаешь.
1: И кофемашина.
2: Ну, я про поколение. Я вот говорю про поколение.
1: Барист много. Да. Ты можешь попасть на одного хорошего бариста или на одну, а на другого плохого. Ты один раз сваришь хорошего.
0: Я, скорее всего, попаду на 9 плохих.
1: Да.
0: На одного хорошего.
1: А да, кофемашина, но эти 9 плохих всегда сварит
2: не,
1: хорошего.
2: Нет, смотри, эти 9 плохих сделают лучше.
0: А машина в среднем
2: лучше.
0: Варит...
1: Хороший.
0: Да, надежнее.
1: Надежнее, да, хорошо, да.
2: Знаю, я лучше 9 да. кофе выпью, который сделает бариста или, ну, в кафешке.
1: Чем из кофемашины?
2: Чем из кофемашины?
1: Ты просто честно. Не умеешь настраивать кофемашину.
0: Слушай, машина стандартизированно варит.
1: Ну как, нет, стандартизированно. Там есть настройки. Ты, вот как ты любишь, ты можешь себе настроить.
0: Ну, она капучино. Все равно не сделает, как тот, который хороший бариста. Машина так тебе кофе не сделает.
1: Да, сделает.
0: А вот капучино точно. А вот бариста сделает. Но машина тебе сделает всегда одинаково. А приходя в кафе, ты действительно можешь наткнуться, и с высокой долей вероятности ты там наткнешься скорее на плохого баристу. Хороший, это прям... Ну, мы с тобой вот как-то разговаривали, как-то у меня около дома открыли кафешку, она достаточно быстро закрылась, ну, там место такое непроходное. И туда наняли... А она такая была, типа...
2: Она еще быстрее закрылась, реально.
0: Она вся такая... Ну, нет, нет, ладно уж, я еще быстрее, ты тоже не загибай.
2: Подкинул!
0: Чемпион по закрытиям, это ты, да. У них хотя бы никто не стырил кофемолку, она у них вроде как до последнего дня там была.
2: А может, они за это закрылись?
0: А может быть, это твоя была. Все это время кофемолка, да, так сказать, переехала. И там вот как раз был... Ну, они такие, типа, все, про кофе такие. Очень модные были ребята.
2: Не, ну, классные ребята.
0: И там был вот бариста, который такой кофе варил, что, мама, не говорю, никогда в жизни никто такой кофе. До сих пор.
2: Я до сих пор. Не... Я лучше кофе не пил, клянусь вам.
0: Ну, вот он нам тогда рассказывал, что... Ну, он, в принципе... Он работает, типа, у него ставка в 3 или в 4 раза больше, чем у
2: любого
0: другого бариста.
2: Да, у него очень высокая была ставка. Я когда у него спросил, а он честно мне ответил, он посоветовал мне чат, где все эти баристы сидят. Я там нашел себе в 3 раза дешевле, и все примерно получали на тот момент 3 раза дешевле, чем этот парень.
0: Да, и он, типа, ну, вообще без работы никогда не сидит. То есть у него работа, он находит ее вот так. Он супер прост.
1: Давай так, он раскусил хорошую технологию, как это делать, хорошие материалы, которые в сочетании с его технологией дают вот этот вот результат.
2: Я покупал...
1: Да, он делает это, допустим,
2: я покупал...
0: Николай нашел этот секретный ингредиент.
2: Я взял...
1: С чего ты взял, что нельзя переложить?
0: You got them right.
1: Say my name.
2: Я взял такие же ингредиенты, мои баристы не смогли делать из такой же кофе.
1: Я же тебе говорю... У тебя...
0: Он раскусил, ну и что?
1: Он раскусил.
0: Да, при том.
1: Эту технологию можно переложить в машину, и она будет варить так же.
2: Нет,
1: можно.
2: Нет, нет, Жень, ну
1: можно,
2: не
1: можно.
2: Можно,
1: нельзя, можно, нет. Да, можно.
0: Ну, я
1: можно.
0: Не... Ну, еще...
1: Значит, просто никто еще... это не сделал.
0: А, ну да. Ну,
1: да, значит, это никто не сделал, но это не означает, что это невозможно.
2: Давайте так, в торговом центре стоит...
0: Невозможно, но такой машины нет.
2: В торговом такой центре стоит нет, робот,
1: либо ты
2: который делает вам мороженое.
0: Либо
2: ну, реально
0: знаю,
2: же
0: да.
2: все видели. Во-первых, они уже
1: я
2: исчезли практически
1: робот,
2: отовсюду, потому
1: мне
2: что
1: кажется,
2: это невыгодно.
1: Мне кажется, скоро торговые центры исчезнут потихонечку.
2: Ну, может быть, это уж такое, знаешь, риторический вопрос. Так что это, мороженое делал?
1: Робот-звукорежиссер есть такой?
2: Черт пойми как.
0: Робот-звукорежиссер, конечно, есть. Но он настоящего звукорежиссера заменить не может на данный момент. Ну, пока, программа
1: пока, да.
0: для звукорежиссера. У вас там же есть гигантское количество
1: да
0: пресетов,
1: есть, да.
0: автоматических да. настроек. Да, это и есть робот-звукорежиссер.
1: Ну, скоро будет нейросеть.
0: Он просто не...
1: Куда ты кидаешь?
0: Как Daft Punk. Faster, stronger. Вот этот такой ходит. Нет, нет слушайте, это программа.
2: Со звукорежиссерами это вообще отдельная но тема.
0: Пока с кем угодно отдельная
2: не
0: тема.
2: Не знаю. Мне кажется, что звукорежиссера заменить машина не сможет. Потому что все-таки звукорежиссер...
1: Сможет.
2: Да
1: сможет,
2: нет,
1: да
2: не сможет.
1: Нет
2: у машины ни души, ни
1: то же самое говорили про
2: ушей и так далее.
1: Ну,
2: я
1: то,
2: в это
1: что,
2: не верю.
1: Про то,

0: то музыку не сможет нейросети.
1: Женя, я просто
0: сочинять.
1: Тебе комплимент. Тебя, но... не заменит,
0: деле,
1: тебя не заменит робот, брат.
0: Заменит.
2: Заменит, вот. Заменит.
1: Сволочь!
2: Конечно, заменит. Я напомню, что я уже уволил. Роботы уже на подъезде у нас, роботы. Всех уволим. Диктатура у нас, новости.
3: Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 10 часов. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. В Ростовской области устраняют последствия непогоды. В работах задействованы 55 бригад компании «Россети Юг» и около 60 единиц спецтехники. Энергетики оперативно приступили к восстановительным мероприятиям, расчищают трассы ЛЭП от упавших деревьев, меняют поврежденные опоры, монтируют оборванные провода, уточнили в компании. Работы ведутся в круглосуточном режиме до полного возобновления электроснабжения. Напомню, накануне из-за урагана в Ростовской области были повалены сотни деревьев, сильный ветер срывал крыши зданий и повредил линии электропередачи. Мужчина получил ранение в Курской области из-за атак ВСУ. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн. В результате атак в городе Рыльске пострадал 35-летний мужчина. У него рана живота, осколочное ранение. Ему оказана первая помощь. От госпитализации он отказался. Врачи будут наблюдать его амбулаторно, написал глава Курской области в своем канале в мессенджере «Макс». Хинштейн опубликовал сводку об оперативной обстановке по региону за сутки. По его данным, ВСУ 62 раза обстреляли отселенные районы из артиллерии. Силы противовоздушной обороны сбили 103 дрона. В Волгограде на Братской могиле открыли памятник жертвам нацизма. Митинг и церемония состоялись на еврейском участке Верхнезареченского кладбища. В Братской могиле захоронены останки 45 человек, обнаруженные летом 2020 года в окрестностях села Водино Октябрьского района. Эксгумация проводилась в рамках уголовного дела о геноциде мирного населения в период немецко-фашистской оккупации, сообщает РИА Новости. По данным архивных документов, в 1942 году отряд гестаповцев расстрелял ранее эвакуированных из Бессарабии Украины больше 40 евреев, проживавших в селе Водино, и двух активистов-колхозников. Старшему из расстрелянных было 73 года, младшему всего 8 месяцев, более половины из них были детьми. Перезахоронение останков состоялось 23 июня 2021 года силами и на средства Волгоградской еврейской религиозной общины и общинного центра в соответствии с еврейской традицией. Владимир Путин поздравил россиян с Днем военно-морского флота. Президент отметил, что военно-морские силы способны эффективно решать весь комплекс стоящих перед ними задач. Они постоянно развиваются, набирает мощь морская составляющая ядерной триады России, продолжается серийное строительство боевых кораблей и специальных судов, совершенствуется обеспечение передовым вооружением и техникой подводных, надводных, береговых и летных частей, отметил глава государства в видеопоздравлении на сайте Кремля. Путин подчеркнул, что Россия гордится со своими военными моряками. По словам президента, их навыки, помноженные на стойкость, смелость и дерзость, во многом определяют ход специальной военной операции. О погоде в завершении выпуска. В Москве сейчас плюс 19 градусов. Сегодня в столице переменная облачность, местами кратковременный дождь и гроза. Температура воздуха днем плюс 23-25 градусов. Ветер северный 5-10 метров в секунду. При грозе порывы до 15 метров. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
3: Внимание, внимание, говорит Москва, 94,8.
5: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
6: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Дела семейные. В эфире адвокат Лилия Петрик. В этот понедельник после 12 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости.
7: В это воскресенье тема программы «Нервная система и как ее тренировать». В эфире фитнес-эксперт, нейротренер Ирина Ситникова. В это воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
8: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
7: В программе «Про фитнес». Ведущая Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Каждое воскресенье после 19 часов. Про фитнес. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Говорит Москва.
7: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: 10:06 в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 26 июля, воскресенье, Георгий Осипов.
1: И Георгий Бабаев. Всем доброе утро, друзья. Просыпаемся, пробуждаемся.
2: Ты аж покраснел.
0: А я погрустнел. Наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм «Говорит Москобот». Звонки 7373948, код 495. Как-то там в каком-то фильме было. Не брат ты мне, что-то такое.
1: Да?
0: Ну, я не знаю,
1: где это было. Ты посмотри, хороший.
0: Я посмотрел, не знаю, откуда это.
1: Ну, ты пока давай, скажем, в видеотрансляции, чтобы посоединялись наши слушатели.
0: Это в наших видеотрансляциях.
1: В YouTube-канале «Говорит Москва» они идут, в нашем официальном сообществе ВКонтакте и на Рутюбе идут, поэтому заходите, подписывайтесь, ставьте лайки, а еще не забывайте про каналы Дзен и в Макс, и в видеотрансляциях есть QR-код, который приведет вас на бот в мессенджере Макс. Буду также замедляться, как ты говоришь, тихо и медленно, чтобы наводить ужас.
0: Ты, честно говоря, ты как угодно говори, наводишь ужас.
1: Спасибо, спасибо. Да. Я тоже тебя люблю. Это... Всегда на плохое отвечаю хорошее.
0: Начинаешь расстраиваться, просто разочаровываться в человечестве. Сейчас за такие фразы можно... Да. Штраф получить, если договорить полностью, это за какие?
1: Я тоже не понял.
2: Георгий, нас уже донесли, походу.
0: Вы как специалист, кто больше пашет и подвержен, видимо, выгоранию? Блэкпинк или воровайки?
1: Не знаю, честно говоря.
0: А ты знаешь, что такое Блэкпинк?
2: У меня просто скоро будет запись.
0: А воровайки?
1: Не, ну воровайки, я же знаю.
0: Блэкпинк это BTS, только девушки.
1: А, серьезно?
0: Да, знаешь песню? С Бруно Марсом кореянка пела.
1: Ну,
0: АПТ. Вот это вот одна из солисток Блэкпинк.
2: Про брат тебе говорит, что за нее можно штраф получить.
0: А я не знаю, что это, как там дальше. Я посмотрел, но не могу нигде посмотреть. Все, понял.
1: Какой ты...
0: Короче, он бы вам сказал, кто больше пашет, но он не может сказать, что он не в курсе, потому что он специалист большой очень.
1: Слушай, ну, группа Блэкпинк, я не сталкивался с ней, но песню знаю.
0: Какую?
2: А я сталкивался с группой воровая.
0: Это она отдельно, это не Blackpink.
1: Она потом создала свою группу?
0: Да, это группа, название. Mm-hmm. Вот как, знаешь, у BTS там все слева направо. Вот так же вот ее как-то зовут.
1: Ну, отдельно. Тогда я скажу, что воровайки.
0: А это
1: потому что я знаю, кто это.
0: Я думаю, Blackpink сильно больше пашут. Сильно было. Вообще никто
2: не... Ты не знаешь, какой концертный тур у воровайек. Ты сильно удивишься.
0: Я думаю, очень сильно удивились бы, когда увидели, какие концертные туры у группы Blackpink. Групп, которые вы даже не слышали. Но там, я думаю, там мировые туры.
1: Я думаю, что там воровайки не слышали тоже, ничего про воровайек. Так же,
2: это
1: как мы здесь не думаешь, слышали.
2: Они там все слышали про воровайек. Ты знаешь, сколько просмотров у воровайек на Ютубе? На каком-нибудь песне? 20-30 миллионов.
1: Нормально.
2: На Ютубе.
0: Это много?
1: Ну, немало.
0: Ну, немало. Ладно, поехали дальше. Ты что-то как-то уже корейцев, воровайк ушли каким-то образом.
2: Робот может заменить судью, вот пишет Эдвард.
0: Судью Дреда.
2: Нет, Дреды у судьи.
0: Только если робокоп. Я бы на эту драку бы посмотрел. Психолог предупредила.
1: Ура.
0: Конечно.
1: Ура.
0: Есть. О вреде оказания поддержки через критику. Для помощи близкому человеку необходимо создать безопасное пространство. Это Елена Соловьева в разговоре с нашей радиостанцией. Критика – это не поддержка. Когда мы критикуем, например, нашего ребенка и думаем, что мы ему помогаем в этом моменте, потому что кто же еще скажет, как не родненький родитель? Критика не создает безопасного пространства между двумя людьми. Когда мы критикуем, то становимся антагонистами человеку. Не создается безопасного пространства между двумя людьми. Когда мы хотим кого-то поддержать, то ключевое – это создание ощущения безопасности. Нет безопасности – нет поддержки. То есть критика
1: не помогает.
0: Я бы даже сказал, вредна.
2: Ты детдомовский, пишет вот Миша Николаев.
0: Но это как будто не особо критика.
2: Помнишь этот мем?
1: Констатация факта.
2: Что-то девочка говорит, я уже ела этот суп. На что ей брат отвечает, а что ты хочешь разнообразие? В детдоме у тебя будет разнообразие.
0: Для помощи моей безопасности матери достаточно было достать ремень, пишет Эдвард. Фу, думал, не будет психолога. Спасибо, пишет аутсайдер. Конечно, будет. Критика, она не просто не помогает, она наоборот, она делает хуже. И превращает человека, который критикует, во врага.
1: Ну, слушай, не народ. Всегда. Не всегда. Я считаю, что если мы возьмем спорт, ага. допустим, да, там, боевые искусства и так далее, ну, бокс, давайте так.
2: Ты подходишь UFC. К нему, к
1: тренер всегда идет. Критикует.
2: Подходишь,
1: всегда критикует.
2: Говоришь, ты чё как баба-то, ты чё не, как мешок.
1: Не, ну, да, ты мешок с говном, ты, извините, да, за такие ты слова. Ты
2: инвалид,
1: давай, Галич, работай что ли, лучше, да. работай.
0: Вообще, да. это неправда.
1: Не знаю, мне
0: кажется, что... Разные будут тренеры.
1: Ну, я вот...
0: Ну,
1: думаю,
0: то, что ты
1: больше...
0: слышал, ну, то, что ты слышал в свой адрес, это не значит же, что все так говорят.
1: Почему я в свой адрес слышал?
2: Слушай, нас тренер
1: огромное
2: говорил,
1: количество людей...
2: я когда занимался тэквондо в юности, нам тренер говорил всегда, ну-ка побежали мешки!
1: Да, это
2: ну-ка упор лежа мешки!
0: Да, но это не всегда так.
1: Ну, не знаю.
2: Разные... На тебе леща!
1: Мне кажется, подходы, это как да. раз исключение из правил, когда другой подход встречается.
0: Может быть, тогда это... Ну, а как у вас, кстати, с профессиональной боксерской карьерой?
2: Иди, пожалуйста, поджимайся.
1: А, нет, ну, я, слушай, я для себя занимался, я никогда
0: ну,
1: не ставил
0: вот,
1: себе цели.
0: Ну, и вот он тоже не тэквондист профессиональный. Может быть, в этом дело?
1: Может быть.
0: Тренер может быть. Как раз был неподходящий, может быть, как раз это...
2: У меня было второе место по краю, я выиграл.
0: Ну вот, ну, так что-то профессиональным все равно не стал.
2: Нет, я потом поехал на Россию, мне там дали львей.
0: Да, ну это такое дело, тэквондо, да, тут как бы, но...
2: А потом у меня сотрясение было.
0: Хорошо съездил, завязал, да?
1: А тут пошли детские травмы.
0: Отсутствие критики мы видим на зумерах. Залюбленные мальчики, ничего себе не представляющие, вот считают, что они должны получать миллионы за перекладывание бумажек.
2: Я тоже считаю, надо получать миллионы за перекладывание бумажек. Вообще за любую...
1: Получай же!
2: За любую работу надо миллионы получать.
0: Вот смотрите, Нилс Майкл как хорошо говорит. Тренер всегда критикует, а родители всегда должны поддерживать. Это так говорит тренер по карате его младшего.
1: Да.
2: Как
1: отличный подход.
2: Как должны родители поддерживать? Вот тренер не прав, он тебе неправильно говорил.
1: Нет, они, это обесценивание работы тренера.
2: Да, абсолютно.
1: Они должны поддерживать своего ребенка.
2: Или там, ну ты держись, хорошо, нет, да, тебя пока
1: лучше,
2: ногами не бьет.
1: Нет, ну слушай, занимайся лучше, у тебя все получится, ты молодец, еще чуть-чуть. Вот таким образом поддерживать. Но ни в коем случае не обесценивать
2: еще
1: работу
2: немного.
1: Тренера. Иначе сейчас это поколение детей, оно придет и скажет, а вы знаете что?
2: Он трудный самый.
1: А вы отстой, а не тренер. Потому что мой папа или моя мама сказала, что вы там меня критикуете не по делу. Вот так он поступит. Это неправильно.
0: Смотря какие тренеры. Есть такие тренеры, которые только спорят друг с другом и схемы строят. Пишет Дмитрий.
1: Очень хорошо.
0: А по поводу родителей, вот неплохо
2: схемы
0: говорил...
2: Схемы строят, кстати, не только тренер.
0: Слуцкий. Угу. Который тренер,
2: а
0: Леонид
2: думал,
0: Викторович. Он говорил, что у него школа есть футбольная в Волгограде, по-моему. Угу. И вот у них там правила. То есть родители, они до забора детей доводят, и все, и уходят.
1: Молодцы,
0: то есть
1: правильно.
0: На спортивную базу родители даже не допускают.
1: Правильно.
0: И это очень много каких родителей, наоборот, отталкивает от того, чтобы отдавать туда детей, потому что...
2: Ой, мой сыночка, корзиночка.
0: Да, хочется на сыночку корзиночку обязательно посмотреть.
2: Вспомните тренера из «Газмяса», вот я пишу.
1: Да вспомни даже тренера по ушу из детства, когда он крокодильчиков запускал. Лови крокодильчик.
0: Ну, это, кстати говоря, мне кажется, плохой пример.
1: Ну, слушай, ну он же встречался. Я
0: нет,
1: тебе еще раз говорю.
0: Нет, он встречался, но этот как тренер был плохой.
1: Еще раз я тебе говорю
2: о том,
1: что...
2: так себе тренер по футболу, пишет Эдвард.
0: Получается, да. Мой тренер по футболу говорил, что вас сейчас...
1: Мешки тебя как раз называли всем самым.
0: Так отвозят, что жопой газеты читать будете, говорил нам наш тренер.
2: Ну, там тоже глаз есть.
0: В пасик, да. Ну, половину из того, что говорил тренер, я вообще не могу здесь цитировать. Как половину. 80% я не могу цитировать из того, что он говорил.
1: Гатальский! Это Эдуард.
0: Это из газмяса. Да, да, да, да, да, да. Не, я как бы вам просто пытаюсь оппонировать, я так согласен, что только исключительно хвалить и ни в коем случае не критиковать, это очень странно. Но то, что бывают разные люди, которые по-разному реагируют на критику, это факт. То есть для кого-то, хороший тренер как раз, вот, он отличается тем, что он знает, кому поможет критика,
1: конечно.
0: А кому поможет похвала, например.
1: Конечно.
0: А кому поможет, кому-то
1: более... поможет просто похвала.
0: Да.
1: Похвала.
0: Похвала, да. Ты в итоге сказал просто похвала.
2: Андрей пишет, для этого игры есть. Шутку убил. Приходят, смотрят, болеют, поддерживают.
0: Родители вы имеете в виду. Да, да, да.
2: Соревнования.
0: Вот это ровно тот самый подход. Это про родителей.
2: Или спарринг.
0: Просто действительно разные люди реагируют по-разному. Кто-то от критики... Наоборот, закрывается, перестает что-либо воспринимать,
1: да.
0: И никакого прогресса ты там никогда в жизни не увидишь. А кто-то, наоборот, критикой живет, и критикой питается.
1: Интересовать, если это любительский спорт, я сейчас не говорю про спорт высоких достижений, профессиональный спорт уже Почему? В юношестве, я говорю про детский спорт.
0: Да.
1: Должен ли тренер каждому ребенку находить свой подход?
0: Да.
1: Или все-таки выживает сильнейший?
0: Да, я вообще бы не здесь на детях бы не...
1: А почему я про детей переложил это? Вот что-то как-то у меня в голове именно вот детский спорт почему-то.
0: Не, у нас просто про родителей...
2: Про родителей и детей.
0: Изначальная новость была. Но мне кажется, что это абсолютно без разницы. Про взрослых мы говорим
1: Слушай,
0: или про детей?
1: У меня буквально...
0: Что значит выживает сильнейший? А если талантливее и потенциал больше у человека, которому... Подошло бы по-другому как-то подъехать.
1: Слушай,
0: не через
1: смотри,
0: критику, а ты из-за
1: скажу.
0: Того, что у тебя вот такой подход исключительно только один, ты этого человека в итоге не раскрываешь. Кто здесь прав? Ты как тренер, который не смог раскрыть потенциал? Или человек, который не раскрылся?
1: Вот смотри, буквально вчера или позавчера у меня переписка с человеком, с которым мы будем взять Сашей за Локомотив вместе, и он... Мы Талалаева обсуждали в разрезе Балтики
2: Талалаев.
1: Еще до да. матча
2: Я
1: с
2: думал, это
1: ЦСКА.
2: Как его, из фильма.
0: Нет,
2: Талалаев,
0: это,
2: ДМБ.
0: Это да,
1: до
0: это
1: матча с ЦСКА мы обсуждали
0: он бы туда
1: главного
0: вписался.
1: Тренера Балтики Талалаева. И я говорю, да, классный, талантливый тренер, но слышал, что у него есть как раз вот эти вот истории с тем, что он жесткий, он может высказать, и так, но это открытые факты, да? И он мне хорошую вещь сказал.
2: Бывайте,
1: говорит, Тарасов, прям, да. Винер и многие другие лапочками не были, а советский и российский спорт прославляли. То есть для меня образ, ну просто пришла мысль и вспомнил эту переписку, для меня образ хорошего тренера, он как раз такой, потому что люди, которые добивались высоких достижений, возьмем фигурное катание, Терри Тутберидзе, да, ну мы же все видим, как они ведут себя со своими подопечными, я не говорю, что это плохо, значит, в этой игре нужно так себя вести, чтобы добиваться высоких достижений, они доказали этим поведением, если ты не вывозишь, и твой ребенок, или ты сам не вывозишь это отношение, то тогда прости, значит, это не для тебя. Попробуй найти себе другого тренера. Но в большинстве случаев талантливые тренеры и хорошая школа встречаются именно с таким подходом, про который я сейчас говорю. Ну, у меня нет примера другого. Ну реально я не вижу. Ну, возьмем тот же самый Юрий Павлович Семин. Лапочка человек, ну, просто великолепный. Ага. Ну, вы видели, как он тренирует? Ну, увидели, что он говорит, что
0: по-разному
1: он кричит.
0: Он тренирует.
1: Слушай, ну все равно, есть же этот подход. Ну, мы же
0: он
1: видим.
0: Очень как... разный у него.
2: Давай
0: ну,
2: вернемся.
1: Хорошо,
2: к детям.
1: Но он жесткий.
2: Давай вот к детям вернемся.
1: Давай.
2: Я вот, например, по себе сужу.
1: Угу.
2: И, ну, если бы. Ну, когда я отдаю ребенка на тренировку, угу. например, на боевые искусства, да, я бы не хотел, чтобы тренер там с ним сюсюкался или
1: Конечно.
2: Что-то. Я бы хотел, чтобы он его гонял, ну, нарабатывал навыки,
1: Но
2: развивал
1: есть же
2: его.
1: Неадекватные, Жень, родители, которые
2: а
1: придут
2: вот
1: и есть
0: неадекватные тренеры.
2: А потом, знаешь,
1: и
2: как
1: неадекватные, безусловно.
0: И вот тот пример, который вот. Ты привел про тренера, который палками у нас кидался, это в чистом виде неадекват.
1: Ну,
2: какими палками он
0: у нас был тренер, мы когда детьми были, ушу.
2: Укушал.
0: Не надо, пожалуйста.
1: Не, ну он жесткий был, слушай, я из детства.
0: Он не жесткий был, он неадекват был.
1: Ну, может быть,
0: неадекват. Он садился на стул, снимал себе носки, раскладывал эти вонючие свои носки.
1: Брал палку. Детские травмы пошли.
0: Пока растяжка у нас была, он брал металл у нас эти палки. Он просто больной был.
1: Лови крокодильчик.
0: Если бы у меня не было других тренеров в жизни, я, может быть, бы и не понимал бы, что он неадекват.
1: Не, ну это перебор. Ну это перебор. Ну неадекват.
2: Но когда вот эти вот сюсюканье родителей приводят к тому, что тренеру нельзя там гонять этих ребят, и потом все в итоге в его группе становятся, дисциплина хромает, мешки там одни бегают, никто нормально не занимается. И зачем тогда, собственно, спрашивается, платить за это деньги, если тренер не может, получается, развивать твоего ребенка из-за того, что все остальные родители: ой, не трогайте там моего деточку.
1: А нафиг ты тогда привела его, извините за мой французский? Да. Зачем ты его привела тогда сюда?
0: Для себя.
1: В смысле, ты, ну, поведи в другую секцию.
0: Нет, почему? Зачем? Ей же устраивает эту секцию.
1: Ну, значит, ищи другого тренера, у которого более мягкий подход.
0: Нет, она нашла.
1: У этого тренера такой
0: наоборот,
1: подход.
0: Наоборот, у этого мягкий. В его примере у него мягкий подход. Ну, у него вся группа мешков, которые без дисциплины.
2: Которые потом, да, ничего
0: вот
2: не
0: знают.
2: Вот
0: они как раз нашли себе нужного тренера.
1: Ну, что тогда? Окей. Не выпендривайся.
2: А потом и какие-нибудь они аттестации проходят так же. Знаешь, там просто вывели их, они там что-то посидели, похохотали, что-то там невнятное сделали, и ты думаешь: боже мой, а это действительно так должно выглядеть? Почему-то в моем юношестве это выглядело не так.
0: Это современный бич, когда воспитатель должен лишь сюсюкаться, пишет Эдвард. Тренер развивает характер.
2: Абсолютно, я согласен.
0: Ну вот, видите, нам рассказывают о том, что критика, она губительна. Я не согласен с этим. Мне не кажется, что это так. Но хороший тренер, он не только палкой кидается. Он и такой, и такой.
1: Ну хорошо, ты
0: хороший тренер может сделать и так, и так.
1: Но это
0: и
1: его
0: те
1: подход.
0: Примеры, которые ты привел, они не исключительно только какие-то жестокие тираны.
1: Конечно, нет. Вообще нет. Да. Но поэтому подход к тренировкам у них не жестокий, а жесткий. Это две разных вещи. Жесткий подход. Жесткая дисциплина.
0: Дисциплина.
1: Опоздал — наказан. Я помню, слушайте, за каждую минуту...
0: Но опоздал — наказан, это не критика.
1: За каждую минуту опоздания на тренировку, у меня так было, я уже тут рассказывал, 10 отжиманий.
0: Да это у всех так было.
1: Ну это же, отжиманий. Ну ты же на минуту никогда не опаздывал. Слушай, люди там, которые опаздывали там на 10-15 минут, они
0: критика.
1: Потом умирали.
0: Это не
1: потому
0: критика.
1: Что им нужно было еще физо сделать, понимаешь, отдельно.
2: А потом они восставали.
1: Нет, воскресали. Я считаю, что...
0: Это не критика.
1: Это не критика, это жесткий
0: отжимание
1: подход.
0: Отжимание на...
1: Это дисциплина. Я говорю, это дисциплинированный,
0: а речь идет о критике.
1: Жесткий подход.
0: Про дисциплину никто здесь не рассуждает.
2: Нет, ну...
1: Слушай, ну...
0: Мы говорим про критику.
2: Есть адекватная и объективная. Ну, как ты ребенку
0: Судьи
2: в любом...
0: Кто?
2: А? Судьи кто? Но если тренер тебе это говорит, он же понимает, у него... Он более профессиональный.
0: Не вот, факт.
2: Например, чем ребенок...
1: Хороший более... тренер не только палками кидается, но и камнями, пишет Игнатьевич.
0: А если у тебя тренер не профессионал?
2: Ну, в смысле не профессионал? Он... Тогда зачем ты к нему пошел?
0: Откуда ты знаешь?
2: Ты сам как минимум
0: должен
2: что-то понимать в этом.
0: Как он должен подтвердить свою квалификацию, тренер? Он каким образом тебе в момент,
2: поясами, когда ты... там, я не знаю, если это единоборство, какими-то достижениями своими он подтверждает свою профессионализм. Или что, ты пойдешь к тренеру, у которого ни одного достижения нет, который, я не знаю, ну, ничем никогда не
0: занимался. Ты что, молодой тренер?
2: Подожди, вот ты пойдешь к физруку, да даже молодой тренер. Ну, вот, например, в единоборствах, это значит, что у него будет черный пояс, какой-нибудь там второй или третий дан, ну, если карате или там тэквондо, да? А ты же не пойдешь, я не знаю, не поведешь к тренеру с желтым поясом.
0: Мне кажется, главный показатель тренера...
2: Плюс это... у него есть какое-то звание, например...
0: Это не его достижение, это достижение его воспитанников.
2: Нет, безусловно. Но
0: если он молодой тренер, никого не
2: интересует. Если он молодой тренер, то у него может быть, ну, вторая группа воспитанников, у него еще нет достижений воспитанников.
0: Вот. Я и говорю, а как тогда ты поймешь?
1: Слушай, а может...
0: Если у него нет воспитанников.
1: Вот, какая мне разница?
0: Он может достижение. Быть в единоборствах это пояса какие-то, а в футболе это кубки, например, медали. Он может быть 10 раз чемпион, там, я не знаю, России по футболу. И что мне с того, что он 10 раз чемпион России по футболу? Или вон Дженаро Гаттузо. Ну, вот человек чемпион всего. Он чемпион мира, он победитель многократной Лиги чемпионов, многократный обладатель чемпионата Италии. При этом, как тренер, он никакущий абсолютно.
1: Ну, да, не получилось.
0: Он отвратительный тренер, у него не получается тренировать нормальные команды. При этом у него есть лицензия. То есть ты же не можешь только просто так стать профессиональным тренером. Ты должен лицензию. У него есть лицензия FIFA Pro. Ну, еще тренер он отстойный.
1: Дмитрий Катков прям снимает с языка.
2: Георгий, а ваш тренер по вокалу был жестким или нет?
1: Слушай, на самом деле, если можно приписать педагога по вокалу к тренеру, он был очень жесткий. Но у него был индивидуальный подход к каждому своему ученику. Поэтому, да, был жесткий.
0: Зато пример сборной Италии. Ну, как бы сборная Италии — это просто клоака на данный момент. Поэтому там Пирло, а не Гвардиола. Вот и все. Пирло — ужасный тренер. Ну, он пока не продемонстрировал ничего
1: своей тренерской карьеры. Он не ужасный тренер, он просто ничего не добился.
0: Пирло? Пока? Ну, только
1: ничего
0: провалы.
1: Ничего не добился.
0: Ну, только провалы. У Пирло сейчас только провалы. А он гениальный спортсмен, великий футболист.
1: Ну и на финале Кубка России.
0: Меня тренер пробивал за косяки вне зала. Косяки были связаны с наступлением 14-летия и возможным применением УПК РФ. Слова я не понимал, а по печени ухватывать не хотел, пишет Миша Николаевич.
1: Вот так вот? Ну дисциплинировал же вас этот подход?
2: Ну может быть он вам жизнь
1: помог? Спас. Ну давайте, Миша Николаевич.
0: Он скорее всего.
1: Помог же, правильно этот подход. Поэтому... Я считаю, что здесь все действенные, ну, методы хороши, которые действенны. А что касается тренеров, посмотрите, сколько мнений мы нашли на тему того, что, ну, реально жесткий подход.
0: Мне кажется, нет, мнение одно единственное.
1: Какое?
0: Ну, у тебя должно быть и так, кнут и пряник, это же просто база.
1: Ну да, нет, если ты постоянно будешь плохим, постоянно поливать, это тоже ничему хорошему не
0: приведет. И постоянно хорошим?
1: Тоже не вариант.
0: Тоже не получится.
2: Не
0: вариант.
2: Нет, ну, за хорошее надо хвалить, за плохое гнобить.
0: Ну, не гнобить.
2: Ну, я шучу.
0: Да, ну, хотя можно. Ну, критиковать, да, нормально. Действительно, да, вот это вот получилось. Нынешнее поколение зумеров, это хороший пример.
2: Миша Николаев пишет, очень помог, в лагерь или тюрьму я не попал. Наоборот, на стороне добра оказался.
0: Ну, да.
1: Да. Так оно в жизни случается.
2: Это слушай, он же нам писал про...
0: Ногами в углу забивать можно еще вот. Если вдруг как-то... Ну, вместо критики. Как вариант. Можно и так, да. Георгий... А, про тренера по вокалу мы уже прочитали. Тренера по плаванию, воспитавшего олимпийскую чемпионку, по традиции кинули в бассейн, оказалось, что он не умеет плавать, пишет Росточкин.
1: Ну, это перебор, мне кажется, это бред.
0: Вообще не бред, вообще не перебор. Очень часто так бывает, что у тебя тренер...
1: Как он может
0: профессиональный тренер, он может не уметь делать то, чему он тренирует на профессиональном уровне. Такое может быть. Я не знаю насчет плавания, как это.
2: Не, ну, тренер, на самом деле, должен уметь показать все-таки.
0: Нет, не всегда.
1: Но он же может... Слушай, тренер по плаванию показывает вне воды всегда. Вспомните просто.
0: Не всегда. Ну, вон Флик, например, тот же самый. Человек профессиональной футбольной карьеры не сдалась.
1: Да.
0: А тренер, он великолепный. И таких примеров в футболе ого-го. Мауриньо, да, тот же самый.
2: Это футбол
0: просто. Мауриньо. Ну, да. Это самый популярный вид спорта в мире. Ну, вот, пожалуйста, там можно. Так, у нас сейчас новости, потом продолжим.
3: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 10:30, в студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Один человек погиб в результате непогоды в Ростове-на-Дону. 13 местных жителей пострадали, сообщил мэр Александр Скрябин. По его данным, семерых госпитализировали. Накануне в Ростове-на-Дону из-за ураганного ветра были повалены сотни деревьев, произошли обрывы линии электропередачи. В 15 городах и районах возникли проблемы с энергоснабжением. Из-за перебоев нарушены работы оборудования, которое обеспечивает подачу воды. По данным диспетчерских служб, проблемы с водоснабжением сейчас испытывают в нескольких районах Ростова-на-Дону, в Гукове, Звереве, шахтах, Новошахтинске, Новочеркасске, Азове, Азовском, Красносулинском и Каменском районах. На юге Китая из-за тайфуна Хунся эвакуировали более 700 тысяч человек. В эпицентре стихии скорость ветра достигала 45 метров в секунду. Тайфун срывает крыши с домов и облицовку зданий, а также сбивает людей с ног. Больше всего жителей вывезли из двух городов в провинции Гуандун – Хуэйчжоу, 205 тысяч человек, и Шаньвэя, 192 тысячи. Власти открыли около 30 временных убежищ и приостановили работу всех школ. Владимир Зеленский обвинил Россию в передаче Ирану спутниковых снимков военных объектов США. Украинский лидер заявил, что разведка направит американским партнерам всю имеющуюся информацию о помощи Москвы Тегерану. С начала июля мы фиксируем активную спутниковую съемку России, территорий стран Персидского залива и расположенных на ней американских военных объектов. Впоследствии такие снимки попадают в Иран. При этом наблюдается четкая корреляция между российскими съемками объектов и ударами иранских сил. Как накануне ударов, так и после иранских атак для оценки нанесенного ущерба, написал Владимир Зеленский в своем телеграм-канале. Соединенные Штаты и Иран демонстрируют готовность к эскалации. При этом правительства обеих стран не способны добиться решающего преимущества. Как отмечают военные аналитики, сложившаяся в Персидском заливе ситуация грозит длительным конфликтом. Сейчас наблюдается тенденция к обострению военных действий. Я не думаю, что у администрации США есть четкая стратегическая концепция того, что она пытается сделать, заявил в беседе с газетой Wall Street Journal американский дипломат Алан Эйр. Как уточняет издание, он участвовал в переговорах с властями Ирана. О погоде в завершении выпуска. В Москве сейчас по-прежнему плюс 19 градусов. Сегодня в столице переменная облачность, местами кратковременный дождь и гроза. Температура воздуха днем плюс 23-25 градусов. Ветер северный 5-10 метров в секунду, при грозе порывы до 15 метров. Атмосферное давление в воскресенье составляет 745 миллиметров ртутного столба. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
3: Говорит Москва. Реклама.
5: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино, а у каждого ребенка автокресло быть должно.
6: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
7: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
8: Семья – основа основ. Самое важное, что есть в жизни человека – это семья. Семья – это радость совместных праздников. Семья – это каждый день, проведенный с родителями. Они всегда рядом, даже когда далеко. Социальная реклама при участии компании «Русский уголь».
9: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
10: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом в твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
11: Племена восточных славян, варяги, Киевская Русь, Удельная Русь, Русское царство, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: «Право знать», говорит Москва.

0: 10:36 в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 26 июля. Июля, это июль. Ха, прикиньте, воскресенье, Георгий Осипов.
1: И Георгий Бабаев. Всем доброе утро, друзья. Просыпаемся, пробуждаемся.
0: Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграм говорит МСК-бот, звонки 7373-94-8, код 495.
1: Наши видеотрансляции идут в YouTube-канале «Говорит Москва», в нашем официальном сообществе ВКонтакте и на Рутюбе они тоже идут. Присоединяйтесь, ставьте лайки, подписывайтесь, а также... Не забывайте про наши каналы в мессенджере Макс и Дзен, и в видеотрансляциях есть QR-код, который приведет вас на бот в мессенджере Макс.

0: Ты знаешь, честно говоря, ты меня прям расстраиваешь, называя все даты этого лета. Uh-huh. Вот я тебе искренне говорю. Еще не было, наверное, ни одного эфира за этот сезон летний, uh-huh. когда была бы прям, ну, реально июльская, там, июньская жара. Ну, просто вот, чтобы была летняя погода.
1: Ты когда мне
0: погода.
1: Это говоришь, ты же понимаешь, что ты имеешь в виду, что, получается, не было вообще ни одного дня лета.
0: Да, это правда.
1: Но ну, у меня слушай, нет, это... у меня был. Все-таки, ну, неправда.
2: Так, ну, вообще прям на выходных? Ездил.
1: Не на выходных, нет, я работаю не только на выходных.
0: А, для директора, я да. понимаю, о чем
1: я говорю,
0: я говорю про выходные конкретно.
1: Дни были.
0: Я про конкретно эфиры выходного дня. Что-то прям вообще. И конец июля, так, на секундочку.
1: А что мешает навести справки на тренера? Кто он, сколько он тренирует и так далее, отзывы, в конце концов. Ну, вот сейчас есть такая штука, как отзывы, которая тоже, знаете, к этому инструменту надо очень аккуратно подходить, потому что есть просто рейтинг, а есть вот именно то, что написано. И все-таки надо читать именно конкретно то, что написано. Рейтинг, он не всегда репрезентативен, потому что ты иногда
2: еще
1: открываешь...
2: Еще рейтинг накрутить можно.
1: Его можно и накрутить, да. Если, например, там 5 оценка, да, по 5, там 10 из 10, то я обычно смотрю сразу ищу негативные. Потому что позитивные
0: конечно,
1: обычно...
0: Конечно, ты выставляешь да. всегда показать негативные.
1: Да, если наоборот... слишком негативно. Ну, я стараюсь читать и те, потому что, знаешь, бывает так. Ну, я не знаю, про тренеров я и не искал никогда. Еще пока,
0: по крайней мере, отзыв,
1: да.
0: Все впереди.
1: А по поводу там, ну, что у нас, рестораны какие-нибудь, да, или там музеи, ну, какие-то вот точки на карте. Ты когда читаешь эти отзывы, и там положительные, например, ну, если это про ресторан. Очень вкусный ресторан, нам все очень понравилось, было отлично, 5.
2: Я такие отзывы про застройщиков видел.
1: И отрицательный. Постоянно. И отрицательный отзыв.
0: Отзывы про застройщиков.
1: Пришел в ресторан, все было вкусно, там, я не знаю, пицца отличная, там какое-нибудь мясо шикарное. Но не понравилось выражение лица у официанта. 3.
2: Да. Вот я такое про застройщиков видел. Знаешь, это куча положительных отзывов, и самый главный недостаток в них всегда описывается. Ну, пришлось на ипотеку взять.
1: То есть,
2: на самом деле, там я знаю, что у застройщиков там реально проблемы, там не вовремя сдаются. Ну, то есть, вот люди, которые пишут отрицательные отзывы, да, там понятно, что это настоящий отзыв. А вот все остальное, что вот куча положительных, примерно плюс-минус одинаковых с недостатком в виде ипотеки, это вот явно накрученная просто фигня.
0: Буквально на днях был случай, как-то скользь Георгий Романович рассказал в программе «Отбой» про него. Мы, значит, решили ровно неделю назад...
2: Отбой!
1: Пожалуйста, не надо.
0: Ровно неделю назад...
1: Давайте завтра, хорошо? Спасибо.
0: Ровно неделю назад поехать в одно заведение, а я видел про него отзывы. Ну, типа, ой, я пришла, вот этот классический обзор от блогеров, я пришла, очень вкусное блюдо, там, всем советую, приходите, адрес такой, ссылки, профили, туда-сюда. Я ему говорю, давай я посмотрю на картах. Ну, типа, там все-таки более правдивая история. Ну, да, давай. Я начинаю читать отзывы. Ну, типа, знаешь, там даже не надо было выставлять, по, типа, отрицательные сначала, потому что там положительных практически не было.
2: Ага.
0: И там все пишут, увидела рекламу. Нет, это другой формат заведения был. Ну, типа, берешь и уходишь с собой. Отзывы начинались так. Увидел рекламу у блогера. Лежу с болью в животе. Ну, я буду перефразировать те слова, которые там были написаны. Лежу с болью в животе и с температурой уже третий день.
1: Не, что это заведение? Это типа шаурмичка была.
0: Ну, типа, да, забегаловка. Но забегаловка с вкусной едой. Но...
1: Там просто в одном из отзывов улитка была.
0: Улитка. Просто фотография реально. Ладно, если бы написали.
2: Дорогой дневник.
0: Фотография была.
2: Мне не передать.
0: Причем он мне говорит, типа, ну ладно. Не, ну типа, ладно, поболит у нас живот, типа, что за проблема, там, типа, перетерпим. А когда я дошел до улитки, он...
1: Да, он мне все настроение убил этими отзывами.
2: Возмущается человек, который... Потом у него вышла черепаха.
1: Возмущается человек, который поллета на Черном море вас в Москве
0: перепровел. Ну, давайте так.
1: В Средиземном.
0: Во-первых, да. Не, ну на Черном я тоже был, но не поллета, конечно. Но я люблю московское лето, но меня в этом году его лишили.
2: Я люблю московское море.
1: Любишь, если? Вот, пожалуйста, терпи тогда.
0: Вот тебе московское лето. Хорошее московское лето с прогулками.
2: А московское море ты любишь?
0: Нет.
2: Ну, ё-моё.
1: Были с семьей в одном ресторане, администраторша, напишите про нас хороший отзыв, получите скидку 10%. Ну, это нормально.
0: Хорошо, давайте так, Нилс Майкл это пишет нам. Задам всем в студии и нашим слушателям. Вот вам предлагаю сделать такую историю. Вы поели, вам говорят, напишите отзыв, у вас в конечном счете будет скидка 10%. Но вам не понравилось.
2: А отзыв положительный?
0: Слушай, ну да, писать. Конечно, положительный. Но вам не понравилось. Ну, искренне, вы такие, ну это же отстой.
1: Тебе обычно предлагают не так. Обычно у тебя сначала пиши, узнают, скотина. Тебе понравилось или нет. Ты говоришь, да, мне все понравилось. И тебе говорят, а вот можете написать, пожалуйста, про нас отзыв? Мы вам скидку предоставим. Mm-hmm. Ты же в ресторане оплачиваешь в основном постфактум.
0: Да.
1: Ну вот, поэтому он никаких проблем просто. Здесь не будет. В этом смысле не будет.
0: Я ну начну вот торговаться. Ну вот дизитажник об этом пишет. Ну, наверное, это правильный подход.
1: Ну а сколько стоит ваш отзыв? Типа, ваше 100%. Мнение, оно сколько стоит?
0: Представьте сейчас
1: стоит?
0: Его в виде 100%. Официанта. А сколько стоит ваш отзыв? Скажите сумму, цифры кидайте мне сюда.
2: $1.5 миллиона.
0: $300
1: Не, ну а... Слушайте, на вот этих площадках, которые с отзывами, тут Яндекс, да, Яндекс.Картах, там же тоже есть рейтинг у людей, которые оставляют отзывы.
0: Конечно, конечно.
1: Между прочим. И, а если я, например, человек, у которого на этой площадке...
2: Низкий рейтинг.
1: Есть имя. Определенное. То есть мой отзыв, люди...
2: Никуте 845.
1: Нет,
0: ну... Никудзе 587.
1: Чего 587?
0: Просто цифры.
1: А, я думал, какая-то связь была.
0: Нас слушайте с никнеймом 587.
1: Нет, ну, у тебя там большой достаточно, ну, рейтинг внутри программы, а это значит, что твои отзывы, они будут выше ранжироваться. Там сначала популярные отзывы.
0: Мне кажется, это так не работает.
1: Конечно, у тебя сначала популярные отзывы. Там, ну, я честно скажу. Да.
0: Мне тоже интересно стало.
2: Да, там сначала популярные.
1: Ты можешь выбрать. Сначала новый, сначала старый, сначала отрицательный.
0: Слушайте, с никнеймом Баринов, это, видимо, его фамилия.
2: Барин.
0: Пишет, хочу стать тренером. Как думаете, получится?
1: Получится. Хоть что-то же должно получиться. Где-то же должны вы найти талант.
0: Слушайте, смотря вот Эдвард пишет, звезды Мишлен так вот, и покупаются. Иногда отзывы... смотришь, какая-то забегаловка имеет звезду Мишлен. Это правда.
1: Отзывы по умолчанию.
2: А зачем
1: сначала
2: им
1: идут?
2: Автомобильные звезды?
0: Какие
2: это шины нужны? Мишлен.
0: Звезды.
1: Сначала отзывы по умолчанию, и ты можешь настроить, каким образом у тебя по умолчанию, по новизне, сначала положительный, сначала отрицательный. По умолчанию это, собственно, какой-то свой алгоритм. Он в том числе ориентируется на твой рейтинг.
0: А у тебя какой уровень? У тебя какой уровень отзывов?
1: Вот там это не уровень отзывов. Там есть
0: рейтинг
1: твой...
0: доверия, мне кажется.
1: Нет, там в зависимости от того, как много
2: рейтинг
1: ты их оставил.
2: Рейтинг доверия это в Китае есть.
1: Чем больше ты их оставил, тем больше тебе ставят вот этот вот рейтинг, а еще у тебя есть конкретные просмотры на твоих отзывах.
0: Ну, мне вот периодически приходит, типа, там, ваш отзыв полезен.
2: Мне
0: типа,
2: приходит,
0: пишите больше.
2: Да, мне то же самое приходит. Ваш отзыв просмотрели более там 10 000 раз. Я
0: да,
2: думаю,
0: ну слушай, но у меня вот седьмой уровень. Седьмой уровень.
1: Ты думаешь, это один и тот же читает? 10 000 раз. Это просто его любимое произведение, он его перечитывает.
2: Причем, знаешь, у меня там...
1: Настольный отзыв.
2: Отзывов там 5 штук, не знаю, за все время сделано. 10 000 раз.
0: Слушай, но у меня вот 17, седьмой уровень. И 17
2: вы популярны, написано. Я
0: статистика
2: думаю,
0: 169,7 тысяч просмотров.
1: Угу. Я не знаю, это много или мало, честно говоря.
0: Я не знаю.
1: Я не знаю, какая градация на этой площадке.
0: Слушай, а много на самом
1: если
0: деле?
1: Если постоянно жрать от пуза, будешь как Мишлен, зефирный человек в складках.
2: Зефирный человек охотится за привидениями.
1: Слушайте, со звездами Мишлен на самом деле тяжелее история. Ну, есть как бы мнение, естественно, что они покупаются. Я думаю, как и все на свете, они покупаются, безусловно. Хотя нередкие бывают случаи. Это обычно вот уже когда у тебя 3 звезды. Три звезды. То есть, когда ты прям... уже, да, суперрейтинговый там, шеф-повар в суперрейтинговом ресторане, там начинается эти, типа, никому не позавидуешь. Вот эти вот, даже было движение у каких-то там шефов в больших ресторанах, там какой-то один большой именитый шеф это начал, он сказал, типа, отказываемся от этих звезд, просто снимаем эти таблички и говорим, нам эти ваши звезды не нужны, потому что это гонка безумная. И тут Губин,
0: такие девушки, как звезды, светят в небе до утра.
1: А, потому что эта гонка тебя, типа, загоняет невероятно. Ты постоянно стараешься ни в коем случае не потерять. Потому что потерять третью звезду, это, стоп! Типа, страшно невероятно.
0: А можно ее потерять?
1: Конечно.
0: То есть они еще могут забрать еще,
2: знаешь,
0: у тебя?
2: Знаешь, как можно делать? Например, ты приходишь в этот ресторан и говоришь, слушай, дай-ка ты мне вот столько денег, иначе у тебя две звезды упадет.
0: И кто-то, ну, приходит,
1: две звезды, две светлых,
2: да, повести. На самом деле так рейтинговая система, ну, так часто делают многие, шантажируют подобными историями.
0: Ну, это ужасно.
2: Да.
0: Что ты так, давно песен не было, рубрики «Песни Мишлен, под слова».
1: Мишлен тяжело в этом обвинить, они, по крайней мере, не палятся сильно. Ну, то есть, есть, конечно, какие-то там расследования на этот счет, но они не повсеместные.
0: Слушай, давай так, у нас есть заведение, я буквально просто недавно там проходил, шел в банк, а оно рядом с банком находится, у них табличка вот эта мишленовская. Да. Ты знаешь это заведение, о котором я говорю, его вообще закрывали недавно, просто у них были какие-то супернарушения.
1: Они не обновляют у нас.
0: Я понимаю, просто. Прекрасно, но просто я вам говорю, что это не всегда показатель. Просто для меня это вообще не показатель. Ты я не пойду в заведение, если мне скажут, у него есть звезда Мишлен, если меня не привлечет это заведение,
2: по отзывам
0: и так далее, я не пойду туда.
2: Там
0: я
2: говорю про... готовила.
1: Так ты можешь посмотреть.
0: Я говорю про весь мир,
1: ты,
0: я сейчас не говорю только про
1: Россию. Просто гид Мишлена, в нем прочитать. Это для
0: я
1: людей,
0: ему не доверяю.
1: Которые...
0: Слушай, я ему не доверяю.
1: А чему тогда ты доверяешь?
0: Я доверяю отзывам живых людей. Ну, типа, вот этот гид Мишлена, вот, знаешь, я так тебе скажу,
2: не доверяет
0: уже. Есть сайт, который по всему миру...
1: Ни одному, вот у нас, когда раздавали эти звезды, у нас ни одному плохому заведению не доверяют.
0: Это правда.
1: Все заведения того
2: стоят. Смотри. Ресторан получил?
1: Нет. Он даже покрышкой не получил по башке.
0: Смотри.
1: Не то, что звезды.
0: Смотри, что касается...
2: Вот, подожди, вот есть, знаешь, звезды
1: Мишлена. Лебеди из покрышки, да, Мишлена. Да, да, вот такой мог он максимум
2: получить. Вот смотри, есть звезды Мишлена. Почему нет звезд Пирелли? Нокиан, я не знаю.
1: Звезда Хакапелита?
2: Хакапелита, да.
1: Потому что эти подсуетились в свое время.
0: Слушай, я тебе так скажу, что...
2: А еще сейчас много
0: показателем иногда бывает просто рекомендация друзей, но я вот так профдеформирован, я не знаю.
1: Причем здесь?
0: Ну, потому что я
1: профессионализм
0: всегда...
1: Профессионализм твой.
0: Ну, я всегда отсматриваю отзывы. И то есть так как у
1: как
0: меня...
1: Как это связано с профдеформацией?
0: С работой с текстом. То есть мне визуально...
1: Такая работа связана с работой с текстом.
0: Ну, ты просто, часто я тебе
1: работаешь
0: говорю...
1: с текстом?
0: Слушай, ну вот для меня это важно, типа, визуально прочитать все отзывы, посмотреть...
1: Читает, это не связано с твоей профессией. Ты
0: нет,
1: просто
0: вообще
1: сейчас
0: не
1: так сказал, профдеформация,
0: нет,
1: и неправильно, как обычно, применил слово.
0: Это... Ну, слушай, это
1: не
0: связано.
1: А я, как обычно, за это зацепился.
0: Ну, ты душнила, слушай, ну, да. Мы все знаем, у нас вот
1: окно
0: закрыто.
1: Если черт не связано, не говори это тогда.
0: Смотри, давай так скажу. Для меня визуально посмотреть отзывы, это очень важно. И у меня буквально
2: золотые
0: недавно...
2: Золотые кроссы Гудьер выбирает Баринов.
0: Гудьер, они же думали,
1: да?
0: Гудьер, да.
1: Да, Гудьер, конечно.
2: Это звезды Гудьер.
0: Для меня это очень важно. Я столкнулся с такой историей. Есть большой сайт, приложение, которое занимается конкретно отзывами по всему миру. Рестораны, отели, там, все заведения, которые существуют.
2: Я отзываю свои отзывы.
0: Ни разу в жизни... Не было такого, чтобы я посмотрел там заведение, у него был супер рейтинг, и мне там понравилось, я тебе клянусь.
1: Это что за приложение?
0: TripAdvisor. Ну, раньше все пользовались. Вот я сейчас...
1: Это TripAdvisor лоховской просто.
0: В очередной раз убедился в этом в Турции, я открываю...
1: Нет, TripAdvisor это... просто отстойная площадка.
0: А какая еще есть площадка альтернативная?
1: Google карты.
0: Ну, в Google картам я,
1: есть такая
0: говоря...
1: еще есть история, если про заграницу есть Yelp. Я не знаю,
0: я не слышал,
1: где он конкретно работает, но много где он существует. У нас его не было никогда, он к нам даже не заходил. У нас как бы Яндекс справляется с этой ролью вполне успешно. Это чисто про отзывы.
0: Я, честно говоря, вот на примере своего отдыха...
1: Ну, то есть там... ты ориентируешься, не ориентируешься на рейтинг, составленный, например, гидом Мишлен, потому что ты ему не доверяешь. Ты ориентируешься на отзывы, но при этом эти отзывы тебе постоянно врут.
0: Да.
1: Правильно?
0: Вот именно в
1: TripAdvisor, ну,
0: мне не нравится.
1: Но сейчас твоя схема отстой.
0: Моя схема, я тебе о ней сейчас расскажу. Это Яндекс.Карты, они есть по всему миру, они существуют в Турции.
1: Их нет по всему миру.
0: Ну, смотри, в Турции...
1: нормальной критической массы отзывов, за границей у тебя не соберется.
0: Я с тобой не согласен, потому что там небольшое
1: Яндекс.Карты
0: количество.
1: В Лос-Анджелесе или Яндекс.Карты.
0: Нет, смотри,
1: в
0: Дубае, сейчас...
1: например.
0: Дубай, не знаю. Но они же там существуют.
1: Они там существуют.
0: Знаешь, что мне приятнее
1: было? В Каракасе. Критической массы отзывов недостаточно.
0: Что мне того, чтобы приятнее оценку. Посмотреть в Яндексе и продуктивнее для меня лично? То, что там пишут русские люди. То есть там пишут люди с таким же менталитетом. Если даже будет там
1: или
0: отзывов
1: боты.
0: 50...
1: Или боты на русском
0: какие
1: языке.
0: Какие боты? Кто
2: когда
0: будет тебя
2: брать?
0: Ботов в Дубае или в Турции?
2: Слушай, в Яндексе
0: ты
2: ботов
0: чего?
2: Дофига.
0: Ну, не знаю, я пользовался сейчас Турцией, все совпадало, как бы именно конкретно.
1: Ты открываешь, когда...
0: Яндекс работает для
1: ты меня когда хорошо. Открываешь, вот у заведения рейтинг, в Яндексе, например, 5, открываешь в Google картах, за границей еще раз мы говорим, а в Google картах 4,3. При этом в Google картах типа 1000 отзывов, а в Яндексе 13. Просто 13. Как можно ориентироваться на 13, если рядом есть 1000? У тебя критической массы просто
0: нет. Ну, таким
1: нет.
0: образом, если мы рассматриваем твой конкретный пример, нельзя.
1: Да твой конкретный пример, ты сам сказал, я ориентируюсь на отзывы, и они всегда врут.
0: Я считаю, что вот на этом сайте, на который я здесь называл, у меня ни разу еще не совпало так.
1: Ну, получается, там твоя схема не работает.
0: И отзывы на Яндексе.
1: Но почему-то Мишлену ты не веришь.
0: Я не то, что не верю, я не поведусь
1: при том, что
0: на
1: я это. Вообще не выступаю ни за какой Мишлен.
0: Подожди. Я не то, что ему не верю, я не поведусь на это. Ну, типа, если мне ты, Женя, еще кто-то порекомендует, скажешь, слушай, там обалденно. Там даже звезда Мишлен. Тогда да, я послушаю рекомендацию.
1: Ты хочешь всего, исключительно только по рекомендации. Ты ни разу не был нигде, не по рекомендации.

0: Попадает. А стрип-адвайзером
1: нет? Стрип-адвайзером нет.
0: Ну, это что же отзывы?
1: Я помню историю в свое время еще. Ездили, B3. Значит, мы...
2: А? У него просто B3.
1: Мы ездили в Рим, и там старейшая...
0: Не один, суть.
1: Старейшая пиццерия Рима.
0: Да.
1: Ты приходишь?
2: А ты думал о величии Римской империи?
1: Всегда думаю. Ежедневно, ежечасно. Ты заходишь, ну, заведение само по себе так... Ну, прям вот визуально. Плюс у них странный график работы, как и во всей Европе. Это было очень давно. Это был 20-й, 19-й, ну, неважно. Ну,
0: особенно странно.
1: Слушай, ну, блин, пицца отстой!
0: Ну.
1: Пицца!
0: А тебе не говорили, что это вкуснейшая пицца Рима? А
1: ну,
0: тебе скажут,
1: нет, там, блин, там хорошие отзывы.
2: Более того, когда она там появилась, там не было таких продуктов. Там, я не знаю, рецептов. Может быть, она и старейшая. Традиционная самая. Знаешь, как у нас репа парена?
1: Мне нравится комментарий Миши Николаева. Для Осипова полумесяц должен быть, одной звезды мало.
0: Хорошее. Но вы, Осипов, без отзывов не ходите в те или иные заведения, но вы им не доверяете.
1: На трип-адвайзеры? Ну, реально. На трип-адвайзеры я им не доверяю.
2: Гладиаторы халаты.
1: Я это связываю, еще раз, я же дал вам расклад, я это связываю с вкусовыми предпочтениями разных людей.
0: Почему, ты не доверяешь тогда гиду по типу Мишлена?
1: Я не то, что не доверяю.
0: На самом деле много таких гидов.
1: Слушай, я даже ни разу не заходил туда. Даже когда был этот рейтинг в России,
0: да.
1: Мы с тобой, кстати, это обсуждали.
0: Ты же сказал, я им не верю. Я никогда не пойду, если
1: я уеду. Я считаю, что они для меня не подходят, потому что там высокая кухня, еще что-то. Для меня это другая история.
0: Ты не разбираешься просто.
1: Да. А я и не претендую на то, что я разбираюсь в гиде Мишлен и в этих заведениях.
0: Нет, просто не высокая кухня.
1: Я считаю, что я был в одном заведении.
0: Там разные.
1: Я был в одном заведении, которое меня абсолютно точно устроило, и там была рекомендация Мишлен.
0: А в чем тогда проблема?
1: Ну так, другие заведения, я смотрел.
2: Мне кажется, это вопрос риторический.
1: Цикл документальных фильмов, у которых есть. Помнишь, делал один известный человек цикл фильмов про рестораны? И когда я посмотрел то, что подают в этих ресторанах, я понял, что это не моя история.
2: Я помню, один человек
1: не для меня
2: рекламировал.
0: Звезда мишленовская есть у французской какой-нибудь высокой кухни, где тебе улитку хитрую, поджаренную.
1: Не ту, которую мы видели в отзывах.
0: Да. А есть у гонконгской забегаловки, где курицу тебе жарят? Или утку?
1: Ну вот ты будешь доверять гиду Мишлен? Вот ты прям на 100% приезжаешь в страну. Допустим, последняя посещенная с тобой страна, Арабские Эмираты.
0: Да.
1: Там же тоже этот гид есть, правильно?
0: Конечно.
1: Ты ориентировался на него, когда выбирал свое заведение? Куда ты пойдешь? Ну,
0: нет.
1: Объективно. Конечно, нет,
0: но не потому, что гид, а потому что дорого. Просто я туда не ходил из-за цены. Особенно в Арабских Эмиратах.
1: Ну, хотя...
0: Там все эти рестораны, они очень дорогие. Но никакого... У меня нет безусловного ему доверия. Но и недоверия безусловного ему тоже нет. Я понимаю, что это все зависит от вкуса, от вкусовых твоих предпочтений, а не от каких-то гидов. Но говорить, что ой, этот гид, это плохо, любая рейтинговая тогда история плохо.
1: Это
0: просто
1: не
0: бывает
1: плохо.
0: Люди, которые на этом специализируются, и они создают свои гиды, а есть просто обычные пользователи. Я буду ориентироваться и на то, и на другое. Скорее, нежели чем не буду ориентироваться на что-то из этого. И при этом я допускаю, что и то может быть неправдой. Ну, то есть, мне неподходящим, например. Какие вкусы, человек за локо болеет. Ну, это факты, да.
1: Локо в атаке. Бум!
0: Люди большинство не ходят в рестораны с мишленовскими звездами, о чем мы пытаемся донести. Это просто один из самых популярных гидов. На самом деле, у нас, у того же самого Яндекса, например, есть свой гид по ресторанам. Этих гидов их бесконечное количество. У них у всех свои какие-то критерии. Мишленовский уже давным-давно не является самым точным и изящным из этих гидов. Скандалов с ним достаточно много, с этим Мишленом и их проверяльщиками ресторанов. Если вдруг вам интересно, можете прям поинтересоваться. Там целые... Ну, это типа прям... Это жуткая, на самом деле, работа. Работать на Мишлен проверяльщиком ресторана. Я никому бы не пожелал работать. Потому что тебе надо каждый день, по-моему, 4 или 5 ресторанов тестировать.
1: Где это твой желудок
0: и их всего, и твоя печень? Их всего в пределах сотни, по-моему, этих специалистов по миру. И они должны каждый день по несколько ресторанов тестировать. Ну, это, типа, это ужас. Это в какой-то момент прекрасная, очень вкусная еда
2: минусы.
0: Для тебя перестает существовать. все в одно, вот так вот как скомкивается. Но рейтингов этих бесконечное количество.

0: За то, чтобы пользоваться в этом смысле благами цивилизации, вон они у вас в тех под рукой. Лучше посмотреть 10 рейтингов, нежели чем не посмотреть ни одного. И быть Георгием Осиповым.
1: И Георгием Бабаяном, душнилой нашего эфира.
0: Евгений Варкунов еще был сегодня с нами. Всем счастливо.
1: Пока.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 11:01 в Москве. В студии с новостями Руслан Дачиев. Здравствуйте. МИД Ирана вручил ноту протеста временному поверенному в делах Украины. Дипломаты вызвали в Министерство иностранных дел из-за атаки торгового судна в Каспийском море. Как указали в ведомстве, Тегеран будет защищать свою безопасность и национальные интересы. В МИДе подчеркнули, что страна не оставит без ответа посягательства на жизнь и имущество своих граждан. В министерстве ранее заявили, что из-за удара по иранскому торговому судну один человек погиб, а один пострадал. Там назвали инцидент нарушением международного права и попыткой эскалации конфликта со стороны Киева. Украинский лидер Владимир Зеленский сообщал, что вооруженные силы страны нанесли удары по судам в Каспийском море, которые, по его словам, были задействованы в перевозке военных грузов между Россией и Ираном. Между тем, Иран призвал Совбез ООН и ЕС отреагировать на удар ВСУ по судну в Каспийском море. Министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Аракчи провел телефонный разговор с главой евродипломатии Каи Калас. Он осудил украинский удар по иранскому судну. Глава МИДа также заявил, что все мировое сообщество должно решительно отреагировать на инцидент. По словам Аракчи, необходимо привлечь к ответственности тех, кто имеет отношение к удару. Глава Минтруда назвал необходимые для успешной карьеры навыки. Добиться успеха в профессии специалисту помогут упорство, стремление постоянно учиться и осваивать новые технологии. Об этом Антон Котяков заявил в беседе с агентством РИА Новости. Ранее министр рассказал, что профессии агронома, ветеринарного фельдшера и технолога пищевой промышленности в сфере сыроварения останутся востребованными как минимум до 32 года. Корабль «Союз МС-28» с двумя космонавтами Роскосмоса отстыковался от МКС. На борту находятся Сергей Куть-Сверчков и Сергей Микаев. Также на Землю возвращается астронавт НАСА Кристофер Уильямс. Теперь «Союз МС-28» перейдет в автономный полет. В 12:32 по Москве корабль включит двигатели на торможение и сойдет с орбиты. Приземление спускаемого аппарата ожидается в 13:26. Куть, Сверчков, Микаев и Уильямс находились на Международной космической станции с 27 ноября. 14 июля на МКС прибыл корабль «Союз МС-29». На нем прилетели россияне Петр Дубров, Анна Кикина и американец Анил Меннон. Они будут работать на орбите следующие 8 месяцев. Курс валют на выходные понедельник. Китайский юань стоит 11 рублей 50 копеек. Курс доллара, установленный Центробанком, 78 рублей 3 копейки. Курс евро до вторника 88 рублей 89 копеек. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 19. Сегодня в столице переменная облачность. Местами кратковременный дождь и гроза. Температура воздуха днем плюс 23-25 градусов. Ветер северный 5-10 метров в секунду. При грозе порывы до 15 метров. Атмосферное давление в воскресенье составляет 745 миллиметров ртутного столба. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
2: Москва.
4: 94,8 FM.
5: Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
6: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
5: В программе «Про фитнес». Ведущие Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Каждое воскресенье после 19:00. Про фитнес. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Симптомы. Так, вялый, да, частый, ну, не всегда, и, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
5: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». Радио «Говорит Москва» вызывает родителей каждое воскресенье после 13 часов. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: «Говорит Москва».
5: Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Исторический пасьянс.
4: Здравствуйте, дорогие радиослушатели, и снова, как всегда, по воскресеньям в 11 часов наш исторический пасьянс, где мы говорим о событиях давно минувших дней. И пытаемся, кстати, найти там многие уроки и параллели с современностью. Мы работаем в прямом эфире, наш телефон 8495-7373-94 и 8, телеграм для сообщений говорит МСК-бот, смс-портал плюс 7-925-888-948. Нас можно не только слышать, нас можно видеть в телеграм-канале «Радио говорит Москва», в ютуб-канале «Говорит Москва», ВКонтакте, по-моему, можно видеть, можно читать на Дзене, можно «Говорит Москва». В общем, нас найти очень просто и невозможно забыть. Сегодня я очень рад приветствовать в нашей студии замечательного военного историка. Ну, на самом деле, просто историка, но вот все-таки военный историк, он так. Как-то лучше звучит, красивее, да? Звучит. Красивее звучит. Сергей Игоревич Перелыгин. Здравствуйте, Сергей Игоревич.
8: Здравствуйте, дорогой. Константин Александрович. Да. Да. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. И, наверное, зрители тоже, телезрители.
4: Да, и то, и телезрители. Да, конечно же, нас тоже можно видеть.
8: Видеозрители.
4: Да, вот у нас есть камера, можно помахать, да, все хорошо. Да, и сегодня у нас чрезвычайно интересная тема, причем она, скажем так, достаточно мало на слуху, хотя... На самом деле там очень много поучительного, очень много. И, кстати, даже связано с современностью. Просто сейчас, вот в эти дни, ну, не, вот, не скажем так, не сегодня, а вот несколько дней назад, да, по-моему, это, да, произошло?
8: 31 июля.
4: А, 31 июля, то есть это через ну, на следующей неделе, исполняется 200 лет, то есть круглая, совсем круглая дата, 200 лет началу русско-персидской войны 1826 года. Причем это была последняя серьезная русско-персидская война, потому что конфликты наши вот уже в советское время...
8: 1941 года,
4: это, в общем-то,
8: бои были, но это не война.
4: Да, но это не война, это такая военная операция. Да,
8: скорее,
4: специальная военная операция. Да. Вот. И, значит, напомню, да, если кто не помнит, да, что Персия — это Ирак. А, простите, Иран.
8: Ну, Иран, он стал как Иран. Раз в 30-е годы 20-го века.
4: Да. Ну, это он Персия. Да, ну, нет, мы так говорим Персия. Да, просто да. Это Иран. Иран, вот тот самый Иран, да. Который сейчас у нас на слуху и в новостной повестке дня постоянный.
8: И с ним не может справиться один известный деятель. Да. Всемирно известный.
4: Всемирно известный деятель.
8: Не только Марина Рощина, и всемирно известный.
4: Да. То есть, как бы, Иран сейчас показывает, в общем-то, чудеса стойкости. Вот. И, в общем, это была война. Достаточно интересная, и вот о ней-то мы сегодня и поговорим. И Сергей Игоревич очень в свое время даже несколько лекций прочитал по этой войне, то есть это он в ней очень хорошо ориентируется. И, ну, я думаю, Сергей Игоревич, наверное, сначала все-таки о ситуации, о том вообще, что такое русско-персидская война и войны предыдущие, да. Так сказать. Там, я так понимаю, конфликт у нас в Персии был достаточно длительный.
8: Ну, практически все, так сказать, первую треть... 19 века она была. Там была перед этим еще одна война, 1804-1813 года.
4: Ух ты, 9 лет.
8: Да, и, собственно, началось все из-за того, что вот это был Георгиевский трактат в конце 18 века, значит, присоединение, добровольное вхождение в состав Российской империи Грузии, там...
4: Картли-Кахетинское царство. Да.
8: Вот. И, собственно, русские оказались за Кавказе. Угу. Вот. Но в этот момент на территории нынешнего Закавказья находилась Персия. Вернее, даже не совсем
4: Персия. Не Османская империя.
8: Не Османская империя.
4: Кто-то может подумать.
8: Да-да-да. И даже как бы не напрямую Персия, а там находились ханства. Подвластные, так сказать, и, ну, скажем, такие прокси, как сейчас говорят,
4: ну,
8: вот
4: да,
8: этой
4: да.
8: Персидской империи.
4: Зависимые.
8: Да-да-да. Вот, и тогда, значит, в Персии была династия Каджары. Она была, в принципе, существовала где-то до начала 20 века. До нашей, так сказать, перед Первой мировой войной.
4: Это их сменили. Пехлеви уже на их...
8: Пехлеви — это уже из русского казачьего корпуса.
4: Да-да-да-да-да-да.
8: Папа последнего шаха.
4: Да-да-да.
8: Он полковником там был, да. Вот, но, тем не менее, значит, была вот эта империя, были, значит, вот эти ханства. И надо сказать, что это было время героическое, Первая война, это время Цицианова. Цицианов — это москвич, кстати говоря, и ученик, и, собственно, ну, скажем так, однополчанин Суворова.
4: Mm-hmm.
8: Потом там были и генерал-фельдмаршал Гудович граф. И Тормасов, это два, между прочим, главнокомандующих в Москве.
4: Да, да, да,
8: как
4: потом
8: бы
4: достали,
8: первые
4: да.
8: лица в городе Москва. А Тормасову мы, так сказать, обязаны тем, что он восстановил Москву после 1812 года.
4: Нет, так он еще и герой войны 1812 года.
8: Они все герои, да. Ну, Гудович понятно, нет, он же он был уже... Он фельдмаршал, он герой турецкой войны.
4: Турецкой войны, да, турецкой.
8: Да. Вот, но ни Цицианов, ни Гудович, они, да, они взяли, конечно, и Баку взяли... И практически все Закавказье, кроме Еревана. Ереван, это, мы сейчас знаем, это город Армении, столица Армении, Ереван. И, кстати, он так назывался до 1936 года,
4: Еревань. Да, да. Еревань, да.
8: Вот, Еревань и Нахичевань, они вот по итогам этой Первой войны, ну, она не первая, понятно, там было и
4: там были,
8: при Петре,
4: нас,
8: там были, еще,
4: да, у нас
8: там,
4: были.
8: С Дагестаном, там Махачкала, вот это вот то, что сейчас Махачкалой называется. Вот.
4: То есть там-то все ханства, там эти Аварское ханство,
8: да,
4: и прочее.
8: Да, там Талашское, Шерванское, там их очень много было. Вот. И они все были, как я уже повторюсь, да, они все были связаны с Персией.
4: Да,
8: именно с Персией, не с Турцией, а не с Турцией.
4: Да, да.
8: Да. Ну и там, значит, многонациональная страна, там и армяне жили, и жили, вот сейчас мы их знаем как азербайджанцы, тогда так русских, такого народа не было.
4: Только после 17-го года,
8: да,
4: по-моему.
8: Да, это уже при советской власти.
4: Или само название?
8: Ну, Азербайджан, территория географическая, она так называлась, но больше она относилась как раз вот к той территории, которая иранский.
4: Ага, да-да-да.
8: А так их называли кавказские татары.
4: Ну да, кавказские татары.
8: Да, потому что не знали, как их определить, вот называли их так. И, значит, Нахичевань и Еревань остались не у русских. И, собственно, вот это и было как бы одним из главных причин войны. Да, надо еще сказать, конечно, там был такой герой Петр Котляревский, генерал. Mm-hmm. Это кавказский Суворов, генерал-метеор, так сказать, одержавший там блестящие победы. Но он уже был, его, кстати, Николай Павлович хотел привлечь туда, на это, но он уже был таким инвалидом, у него глаза не было, там рука, нога, он получил огромные там ранения в этой войне, но очень известный герой, слава богу, ему поставили памятник.
4: Русский богатырь.
8: Да, да, такой вот, значит, из семьи священника вышел.
4: Слушай, там просто про него апокрифические истории совершенно ходили, что он там...
8: Ну, там не надо путать с писателем украинским.
4: Да-да, да, не, ну, конечно.
8: Вот, но, значит, возвращаясь сюда. Итак, в 13-м году заключен так называемый Гюлистанский мирный договор, по которому Персия и Турция... Признали,
4: и Турция тоже.
8: Да, они признали как бы территории, но условно признали, не до конца. И главная там проблема была в том, что еще демаркация границ не было проведено. И там было, в общем, как бы два таких спорных момента. Один, значит, на юге, это район Мегри. Вроде он должен был ходить в нашу территорию, а там находились персидские посты. А, например, в другом месте такое озеро Гакчи. Мы его знаем как Сиван.
4: А,
8: да.
4: Понятно.
8: Там находилась эта территория, должна была быть под вот этим Ереванским ханством, но там, например, русские посты. И, в общем, вот это была одна причина. В 16-м году там появляется в качестве главнокомандующего тогда еще отдельный грузинский корпус, он так назывался, он чуть позже будет называться
4: Кавказским,
8: 20-го года, отдельно кавказским будет. Да. Появляется там такой известный человек, генерал-лейтенант Алексей Петрович Ермолов.
4: Да, тоже герой войны 12-го
8: года. Герой войны 12-го года, да. Артиллерист, значит, это человек, который командовал гвардейским корпусом перед взятием Парижа. Так что, в общем, человек был очень известный. Потом он станет генерал, полным генералом, там, кстати, чтобы... Он будет еще и полномочным послом в Персии, именно вот решать вот эти вопросы о границе. Более того, значит, Персия к этому времени вела еще две войны, но и с Турцией, там у них все время, с Турцией у них все время...
4: Ну, и понятно.
8: Да-да-да. Ну, там разные религии же у них.
4: Ну, да.
8: Ислам-то один, а вот да, течение-то разное.
4: Течение разное, да.
8: Вот, с одной стороны. Потом, значит, с другой стороны, с Афганистаном, ну, или там той территорией, которую сейчас мы понимаем как Афганистан.
4: Ну, пуштунские племена там.
8: С этими, да-да-да, там в основном с ними вели. И... Там был такой, значит, человек, в этот момент, как я сказал, династия Каджаров, Фетхали-Шах был.
4: Это был второй... достаточно долго.
8: Долго, да-да-да. Он второй был шах из вот этой династии. А сын у него там был много сыновей, как у них
4: как положено,
8: положено, от многих жен. Но третий сын считался наследником, это Аббас Мирза. Он 15-летним юношей участвовал в Первой войне, был большой, ну, как бы сейчас сказали, даже фанат Наполеона.
4: Ну, да.
8: Он изучал его, так сказать, вот это творчество военное. И, в принципе, он себя показал... В Первой войне, конечно, не очень молодой.
4: Ну, молодой еще был, конечно.
8: А здесь он показал себя, в общем, таким стратегически мыслил, конечно. И надо понять, что мы воевали не с какими-то там средневековыми племенами, которыми вооружены там луками и стрелами.
4: Такое мнение иногда можно услышать.
8: Что вот с Турцией, да, воевали, это вот там это толпы этих с итаганами. Бушебузуки, это попозже немножко будут, да. Это вот на будущий год будет 150 лет войны с Турцией за Болгарию. Вот там будут они. Значит, которые с итаганами, с мечами, саблями. Здесь эта армия была вымуштрована англичанами. Это уже армия нового строя.
4: То есть появились добрые люди-то.
8: Появились, да. Более того, в 2014 году был заключен англо-персидский договор.
4: А, это вообще, это песня. Немножко
8: подробнее. Да, у них в первую войну, вначале они на французов ориентировались, и там Наполеон даже послал там одного из своих генералов, чтобы эту армию. А потом они поменяли на англичан это. И, в общем, дальше они с англичанами. И англичане по этому договору, значит, главное...
4: Договор... персидско-английский.
8: Английский, да, персидско-английский. Вот. Ну, понятно, с той стороны выступала Ост-Индийская компания, конечно.
4: Ну,
8: она,
4: да.
8: Хотя там были полномочные представители правительства британского, но в основном это интересы, конечно, Ост-Индийской компании. Но, тем не менее, значит, главное требование от англичан не пропускать, и шах это взял на себя обязательство, не пропускать через свою территорию никого, никакую, так сказать, третью державу, войск третьей державы, идущей куда?
4: В Индию.
8: В жемчужину британской короны.
4: То есть кордон.
8: Да, да, значит, потом они еще будут с Афганистаном, но это уже будет середина, так сказать, и конец 19 века. За это они обещали 200 тысяч туманов в год, значит, чтобы понимали, это такая, значит, единица.
4: Это много.
8: Да, это на середину 19 века, я посмотрел, это один туман, это 4 рубля.
4: Да, 4 рубля, да.
8: Ну,
4: это...
8: то есть почти 800 тысяч рублей.
4: Тех, конечно.
8: Да, да. Потом мы еще поговорим и про деньги тоже. И помимо денежной помощи, это в случае, значит, войны.
4: В случае войны, да.
8: Но, помимо этого, они, значит, экипировали, вооружали и обучали армию.
4: Инструкторы.
8: Да, инструкторы. Инструкторы были не просто офицеры, там сержантов огромное количество
4: То есть
8: было прислано.
4: Фактически контингент.
8: Да, но еще Котляревский с этим столкнулся на сражении при Асландузе, так знаменитой, там, 12-го года. Там были как раз просто английские эти самые советники, их взяли в плен.
4: Да-да-да.
8: Здесь они как бы будут за кадром немножко находиться. Ну, есть такая, значит, ну, наверное, скорее лубочная картиночка, парад вот этого войск нового строя, они назывались сарбазы, это уже регулярная армия. Они фактически выглядят как европейская полностью, и как англичане, то есть белые штаны, только у англичан красные, вот этот red coats, мы знаем, да, а у этих синие.
4: Ну.
8: Оружие, винтовки вот эти.
4: Ну да, понятно, это, да.
8: Да-да-да. Блесс, как она, вот эта винтовка.
4: То время был Блесс.
8: Да,
4: еще.
8: Вот она у них. Артиллерия вся британская, то есть все.
4: Тут поставки самое. Были.
8: Да, И была и регулярная конница, там курская и персидская, и, кстати, привлекали потом вот этих кавказских татар, когда угу. Вот, так что вот такая вот
4: а еще там был чудесный дипломатический, что, да. Что в персидско-английском договоре указано, что Персия не, будет игнорировать Гюлистанский мир.
8: Более того, Гюлистанский мир заключали, сидел этот посол, представитель британский. И здесь будет, значит, такой вот этот Джон Макдональд Кинер. Это посол, он вроде при шахском дворе, но сидит он в Тавризе, это Тебриз сейчас, ага, это, Тебриз, это да. Север как раз,
4: север, там, да,
8: это столица вот этого иранского Азербайджана, и там, на самом деле, я посмотрел, там сейчас живут большинство этих азербайджанцев.
4: Да?
8: Да. Ну, мы помним, в 46-м или 47-м году пришлось нам войска вывести, как раз думали там и республику сделать.
4: Да, там пыталась, да.
8: Ну, не получилось тогда. Вот, значит, Алексей Петрович... Он этим занимается, он дружил с этим Аббас Мирзой. Аббас Мирза ему все время писал, значит, рассказывал про вот как они с Турцией воевали. Ничем у них не закончилось, статусом кво, что называется, mm-hmm. да. Вот как они Герат там брали в этом Афганистане. Он ему хвалился, что вот мои новые войска, там они вот прекрасно, значит, себя показывают. Так сказать,
4: они действительно себя неплохо показывали.
8: Они себя показывали, нет, они вымуштрено. То есть, еще раз, мы воевали не с дикой какой-то ордой, а с европейской армией.
4: Это не Наполеон в Египте.
8: Ну... Но этот-то хотел быть Наполеоном, и он себя покажет, я говорю, угу. Там ходы такие будут в течение войны очень неожиданные для нас делать, и война была очень непростая для нас, оказалось, героическая, победная, но непростая. Теперь, значит, да, и порядка 40 тысяч эта армия, то есть 25 тысяч у него пехоты для Кавказа, это огромное
4: это
8: количество.
4: Очень много, это очень
8: ну,
4: много.
8: Чтобы просто наши уважаемые слушатели и зрители понимали, сколько же было русских-то войск.
4: Да, кстати, да, вот.
8: На Кавказе, то есть подчинявшиеся Ермолову, было 30 тысяч. Но это надо понимать и Северный Кавказ, где все время идет война, и до 64-го года она
4: там
8: будет...
4: Там постоянные восстания, там
8: а
4: постоянные...
8: за Кавказе находится порядка 10 тысяч.
4: Ну, то есть, в общем, ничего.
8: Ну, это как бы по-современному, это, наверное, дивизия только, да. Но да. Это были боевые войска. Это не те, которые у нас, наши цари Романов и Александр Павлович, а потом Николай Павлович, любили вот эту парадную вот эту... Все это циркачество, акробатические приемы, как их называли. И это войска занимались не муштровкой, а занимались...
4: Ну, боевые
8: да,
4: части.
8: Это фактически вот эти егеря там были, да, это как спецназ современный. И две там было, значит, две пехотные дивизии, Кавказская и Гренадерская, это вот основа как бы, да. Это фактически такие войска, которые...
4: Там Кавказская Гренадерская бригада была
8: высокая. Да, она
4: высокая,
8: там знаменитая, потом они еще, из нее вышла вот Кавказская армия.
4: Там,
8: уже,
4: когда награды да. смотришь этих полков,
8: ну, мы
4: там прямо...
8: Ну, мы поговорим про 42-й
4: да,
8: там егерский
4: прям, полк, да, да, ух...
8: Вот, так что вот таким вот моментом. И надо сказать, что к этому времени, к концу жизни Александра Павловича, да, он, мы знаем, что мы уже говорили, когда про Дибича, да, угу. в свое время, да, мы говорили, вот он умирает там 1 декабря в Таганроге, к концу своей жизни он уже понимал, что все-таки с Турцией воевать придется. Он не хотел воевать за греков, но придется это делать.
4: Александр Павлович.
8: Александр Павлович, да. Значит, вот он умирает. У нас происходит событие на Сенатской площади. Ну, кстати да. говоря, вчера у нас было 200 лет казни.
4: А казни? Нет, ну, события-то еще до декабря.
8: Почему,
4: еще?
8: Значит, мы про декабристов? А потому что их там будет очень много. На Кавказе их будет очень много. И офицеров, и разжалованных в рядовые. Вальбовский, Вальховский, Шипов, командир лейб-гвардии сводного гренадерского полка, составлен из московцев и лейб-гренадеров, которые были на Сенатской площади. Они там будут кровью искупать.
4: Да.
8: Свою вину перед самодержавием. Значит, там будет Гурко, это отец будущего фельдмаршала, героя войны за освобождение Болгарии. Это полный генерал.
4: Но вот он тоже был достаточно...
8: Значит, вот этот самый Шипов, командир сводного гренадерского, он участник этих всех, ну, как мы их сейчас назовем, декабристов, всех этих обществ, его... Пестель принимал в Союз спасения, например.
4: Но вот он не особо, так сказать,
8: заморался. Ну, он был оправдан.
4: Оправдан,
8: но,
4: да.
8: тем не менее, послан на Кавказ.
4: Ну, это, только перевели.
8: Да, в качестве да. этого самого командира вот этого сводного.
4: Да, сводно. В общем, даже из гвардии не
8: да, работали. Потом, значит, младший Раевский, который там отличится, полковник, тоже он был под этим самым последствием. Ну, и автор «Бессмертной комедии» Александр Сергеевич Грибоедов. Которого, кстати, Паскевич, ну, про него отдельно мы еще поговорим, вытащит Он же был арестован в Владикавказе, в кандалах доставлен в Петербург. Там давал, значит, показания следствия. На него уже дали показания, но он от всего отрекался. И в итоге, значит, следственная комиссия, вот этот вот Верховный суд этот,
4: да,
8: он его оправдал. Даже его повысили в чине. Он будет надворный советник в тот момент. Это примерно на тот момент, ну, где-то...
4: Там майор, по-моему.
8: Примерно. Майор, ну, да. Примерно, потом, потом будет подполковник. Да. Ну, между майором и подполковником.
4: Ну, что-то в этом роде.
8: Да-да-да. Вот, вот такое. Вот. И еще момент такой, что англичане, тут надо сказать, что вот гадили.
4: Да, ну, это работа такая.
8: Поем, так сказать, да, бальзам на душу всем любителям вот этой теории, что англичанка говорит, здесь гадили. Они начали рассказывать Аббас Мирзе о том, что в России идет гражданская война.
4: Да, да,
8: Константин
4: да.
8: Павлович воюет с Николаем Павловичем.
4: Прям вот я прям как будто слышу всего сегодняшний день. Да.
8: А Ермолов готов уйти за Терек, уйти, значит, оставить Тифлис, а это главная цель.
4: Возвращение
8: Тифлиса. С точки зрения персов, да, это взятие Тифлиса и... Так сказать, выдворение русских.
4: Не, подожди, там, по-моему, не только Тифлис, там вот Северный Кавказ-то с выходом на
8: Баку. Не, ну это Баку, уже следующим номером программы,
4: Баку, что называется,
8: да, Баку, будет. Да. Вот вначале надо взять.
4: Карабахское Баку, ханство, само собой, да, да, эти самые, Талышское, все это.
8: В Тифлисе да. находится как бы штаб вот этого корпуса.
4: Ну, Тифлис это центр Кавказа.
8: Это центр Кавказа, да, ну, русского Кавказа.
4: Ну, по-моему, он даже не русского, по-моему, он самый крупный город.
8: Ну, он и самый крупный, да, да, конечно, конечно.
4: Там
8: да.
4: Баку еще не развелось до такого.
8: Баку еще, понятно, нефти нету. Айревань это...
4: ее немножечко...
8: Да. Айревань это еще к армянам не имеет даже никакого отношения к этому времени. Главный город, конечно, Тифлис.
4: Тифлис, да.
8: То есть захватываем Тифлис, выдворяем русских за хребет Кавказский.
4: А там уже Баку.
8: А дальше уже, ну, Баку само собой берется. Дальше там Дербент.
4: Да-да, ну, ну там пошло, так, да, возвращение поехало, Кавказа. Да,
8: за Кубань.
4: Да,
8: то есть вот это главная цель. Вот, так что вот такие вот ситуации такая примерно, она складывается, значит. И в этот момент, как я сказал, значит, Николай Павлович уже заступил на трудовую вахту свою, значит, да. И он понимает, что война с Турцией неизбежна, и к ней готовится. Готовится к ней вторая армия, ну, где, собственно, и заговор был главный, ну, декабристов. Да, да. И эта армия будет участвовать в войне с Турцией. И мы им послать на Кавказ ничего не можем. Поэтому он отправляет Меньшикова Александра Сергеевича, известного такого военного моряка.
4: Адмирала.
8: Адмирал, да, будущий, и шутник, остроумнейший
4: потом
8: человек.
4: Потом в Крымской войне он не отличится.
8: Ну, в следующий-то он отличится, он Анапу возьмет.
4: Да, это да.
8: Анапа — это наш главный детский курорт, да. Но это как бы отдельно надо будет говорить. Он его посылает такой дипломатической миссии.
4: Он, на самом деле, был очень талантливый человек. Он просто
8: талантливый,
4: он был жутко невезучий.
8: Ну... И здесь как раз ему не повезло, потому что он едет к Шаху в Тагеран с предложением, так сказать, мы готовы вам даже часть так называемого...
4: возвращения территории.
8: Талышского, да, ханства. А, да. Талышское ханство — это Линкорань, который вот Котляревский взял, и там сетево среди убитых нашли буквально. Вот, штурмом брали этот Линкорань. То есть готовы отдать вот эту часть, только вот, ребята, давайте, так сказать, жить дружно, как говорил кот Леопольд, да. Кончается все это, его очень холодно приняли. Ничего ему не сказали, он поехал обратно, ехал он как раз через Ереван, и его там арестовали, и он будет сидеть до 27-го года. Англичане помогут как раз его выпустить.
4: Вот, да, все-таки, смотри, да. Помощь была, пришла.
8: Да, ну, пришла, откуда не ждали.
4: Откуда не ждали, да.
8: Ну, в общем, ничего послать пока не можем. Думают, что, значит, Дибич собирает, как я в прошлый раз говорил, что это как начальник кадров, так сказать, кадрового управления, значит, российской армии, он собирает, кого туда послать из генералов, туда поедет поэт-партизан Денис Давыдов, двоюродный брат, кстати, Ермолова,
4: да,
8: и Раевского тоже,
4: ну, конечно, они там ранее родственники.
8: Почему он потом будет так, Паскевич-то, это, ага. Потому что, ну вот, и, соответственно, туда... Николай очень просит Паскевича поехать. Паскевич не хочет туда ехать.
4: Не хочет, да?
8: У них в 2014 году с Ермоловым уже были, что называется, терки.
4: Да. Так, давай на этом мы немножечко прервемся. У нас сейчас будут новости, реклама, а потом мы вернемся. И вот мы уже переходим к самому, так сказать, вот кануну войны.
9: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 11:30. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Главком ВМФ объявил о создании полков беспилотных систем. По словам Александра Моисеева, они начали формироваться в составе военно-морского флота. В частности, такая воинская часть уже есть на базе Северного флота. Этот полк обеспечен всем необходимым вооружением. На текущем этапе мы видим структуру дивизионного состава. Из них два надводная и дивизион третий именно подводная составляющая. На следующий год мы закроем эту тему на Тихоокеанском флоте, заявил Моисеев в эфире телеканала «Звезда». Он отметил, что полки беспилотных систем в структуре флотов — это объективная реальность сегодняшнего дня. Главнокомандующий ВМФ также рассказал о строительстве в России первого 500-тонного безэкипажного корабля. Он будет заниматься поиском подлодок и других подводных объектов. Он станет основой дальнейшего развития безэкипажных систем. Это заложено в текущей государственной программе вооружений, сказал Александр Моисеев. Один человек погиб в результате непогоды в Ростове-на-Дону. 13 местных жителей пострадали, сообщил мэр Александр Скрябин. По его данным, 7 госпитализировали. Накануне в Ростове-на-Дону из-за ураганного ветра были повалены сотни деревьев. Произошли обрывы линии электропередачи. В 15 городах и районах возникли проблемы с энергоснабжением. Нарушена также работа оборудования, которое обеспечивает подачу воды. По данным диспетчерских служб, проблемы с водоснабжением сейчас испытывают в нескольких районах Ростова-на-Дону, в Гукове, Звереве, Шахтах, Новошахтинске, Новочеркасске, Азове, Азовском, Красносулинском и Каменском районах. Владимир Зеленский обвинил Россию в передаче Ирану спутниковых снимков военных объектов США. Украинский лидер заявил, что разведка направит американским партнерам всю имеющуюся информацию о помощи Москвы Тегерану. «С начала июля мы фиксируем активную спутниковую съемку России, территории стран Персидского залива и расположенных на ней американских военных объектов. Впоследствии такие снимки попадают в Иран. При этом наблюдается четкая корреляция между российскими съемками объектов и ударами иранских сил как накануне ударов, так и после иранских атак для оценки нанесенного ущерба», написал Владимир Зеленский в своем телеграм-канале. Группировку спасателей для поиска пропавших на Эльбрусе альпинистов увеличили вдвое. К работам привлекли 16 человек, сообщили в Главном управлении МЧС по Кабардино-Балкарии. Ранее в Следственном комитете рассказали, что во время спуска с горы погибли два альпиниста. По предварительным данным, они приехали из Боснии и Герцеговины. Еще 4 человек сейчас ищут. Один альпинист смог спуститься с горы и сообщил, что двоим участникам группы стало плохо на высоте 5100 метров. Спасатели нашли их тела, но не могут эвакуировать из-за плохой погоды на Эльбрусе. Сейчас в Москве плюс 19 градусов. Сегодня в столице переменная облачность, местами кратковременный дождь и гроза. Температура воздуха днем плюс 23-25 градусов. Ветер северный 5-10 метров в секунду. При грозе порывы до 15 метров. Атмосферное давление в воскресенье составляет 745 миллиметров ртутного столба. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.

0: Москва. 94.8 FM.
1: Реклама.
2: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди. И счастливого пути.
3: Держи дистанцию 3 секунды. Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
4: Полчаса бега в день укрепляют мышцы, делают здоровым сердце, продлевают жизнь. Спорт, который объединяет, дарит единомышленников, позволяет узнать город по-новому. Бег – это движение, а значит, свобода – это выбор, который меняет все к лучшему. Важная ценность в жизни – это спорт.
5: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 20:00 в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: А вы говорите «Милин».
7: Я его что?
6: Мне «Милин».
7: Рекламирую.
6: Да думайте о своей стране.
5: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. По будням после 17:00 актуальные темы и экспертные мнения, дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 6:00. 6:00. Время начинать движение.
8: Дамы и господа, заводите свои моторы!
5: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
8: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
5: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва.
5: Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Исторический пасьянс.
9: И снова здравствуйте, мы возвращаемся в студию, и Сергеем Игоревичем Перелыгиным мы продолжаем наш разговор о русско-персидской войне 1826 года. Вот мы как раз подошли уже, наверное, практически к началу войны, да, к ситуации, да, в начале,
10: да,
9: войны.
10: Да, ну смотрите, значит, уже когда Николай, так сказать, императором стал, Ермолов ему пишет, что они концентрируют войска на границе. Это река Аракс там, да? Понятно, через, все равно это, там была как бы у нас с ними прямая граница, да, ну и в районе вот этой самой Еревани тоже вот это все находится. И а послать войска-то мы не можем туда, то есть у нас, ну, Николай ему пишет, что у вас доблестные войска, Ермолова, что у вас достаточно, как бы вы сами можете все это справиться. Но, тем не менее... Значит, когда будет в Москве в августе коронация, это начало сентября по новому стилю, он призвал, как раз перед коронацией он призвал Паскевича и попросил его поехать туда, потому что тот очень не хотел, я говорю, вот из-за 14-го года под Парижем у них уже были с Ермоловым, он ему подчинялся.
9: Ну, Ермолов вообще был достаточно тяжелый человек.
10: Тяжелый, да, да, да. Это, ну да, да, он, значит, все почему-то забывают, что он ставленник Аракчеева. Сейчас, конечно, нам светлое имя Аракчеева вернули.
9: Вот, ну все... ладно, кто это вернул-то?
10: Ну как, артиллерист,
9: да, там, ладно,
10: в Шведской войне он
9: ничего,
10: здорово
9: там, ничего.
10: В фактически артиллерия не хуже Наполеона.
9: Ну, это была, да, это но все равно нет.
10: Но это вот был ставленник его как раз. Это вот об этом всегда забывали говорить. Ну, ладно.
9: А Паскевич — отец-командир.
10: Отец-командир. Он в этот момент командир первого пехотного корпуса. Он даже не в Петербурге, не в Москве находится.
9: Он всегда на Украине где-то?
10: Да, был. Нет, это он в районе там Беларуси.
9: А Беларуси, да?
10: Да, в этот момент.
9: Ну,
10: он
9: на
10: там,
9: юге.
10: Да. Ну, это по-современному Беларуси.
9: Да, да, Беларуси.
10: Мы
9: да.
10: говорим. Да. И он, значит, Николай его упрашивает просто. Я понимаю, что ты не хочешь ехать, но ради меня, ради России... Вот ты должен это сделать. И он, значит, туда отправляется и едет с одним адъютантом. Он генерал-лейтенант. По дороге догоняет фельдъегерь, вручает ему, значит, генерала от инфантерии, чтобы он был на одном уровне с
9: Ермоловым.
10: Ермоловым, да. Ермолов главнокомандующий.
9: Ну, старшинство все равно на стороне Ермолова.
10: Там Ермолов главнокомандующий и по гражданской части, и по
9: он...
10: политической. А ты будешь командовать военной. У них это плохо будет получаться. Вот. Но 31 июля или 19 по старому стилю, враг переходит границу. Рано утром переходит, там, значит, такой был...
9: А, то есть по старому стилю 19,
10: да,
9: то есть,
10: да,
9: мы
10: да,
9: как
10: да.
9: раз сейчас
10: да.
9: между.
10: Да. да. Худо-Перинский мост такой над Араксом, он до сих пор существует.
9: Да, есть до сих
10: да,
9: пор?
10: Да, есть, да. Переходят они, значит, границу, и идут они, а это, значит, Шуша, Елизаветполь, это сейчас Гинжа, и Тифли, это дорога на Тифлис.
9: Ну да,
10: там она единственная идет в дефиле в таком между этими горами. И, значит, Шуше находится, ну не совсем там Шуше, там Чинахчи такой поселок, находится 42-й егерский полк. Командует полковник Иосиф Антонович Риут.
9: Риут,
10: да? Да, вот так он. Он поляк, римско-католического вероисповедания.
9: Если поляк, то Риут. Предпоследний Риут. Слог ударения.
10: Ну, у нас почему-то его Риут.
9: Риут, да? Потому что я все время как-то
10: считал за Риут. Все время его Риут звали, да. Значит, он герой Кавказской войны, он уже георгиевский кавалер, то есть он заслуженный уже человек, ему там, кстати, где-то под 40 лет в этот момент. Он потом будет до генерал-лейтенанта дослужиться, полный иконостас будет, как бы сказали бы. Вот. И у него... Значит, полк находится вот в этом поселке, а немножко в другом месте батальон находится. И вот этот батальон идет как бы на так сказать, на соединение, и они решили не в самом, где штаб полка, а именно Шушу защищать. Она называется по-разному. Шуша, она по-азербайджански, а Шуши, она по-армянски.
9: Ага.
10: Это стекло. Воздух чистый, стекло? Как стекло. Сказал основатель этого города, там, панах, там, хан такой. Здесь, говорит, такой чудесный воздух, как стекло. И вот здесь надо основать город. Вот. Но сейчас-то мы знаем, что там происходило не так давно, какая встреча. Фактически Прометей новый хотят организовать. То, что было у Пилсудского
9: да,
10: в 20-30-е годы. Опять это Конгресс народов России, там, что-то вот такое. Ну, вот это, значит, начинается героическая оборона вот этой Шуши. Значит, этот батальон гибнет.
9: А, то есть Попов не дошел?
10: Да, он не дойдет, да, он не дойдет, и более того, Николай, значит, он как бы два таких манифеста по случаю начала войны, и он, значит, он будет перекликаться с его старшим братом, который, когда Наполеон пришел, типа, я уйду там на Камчатку, отращу бороду, буду есть картошку, но не закончу войну, пока не будет этого. И он повторяет примерно так же говорит, что не положит оружие ни прежде, как совершенно обеспечив безопасность границ своей державы и вознаградив ее за потери и усилия постановлением мира твердого, сообразного с достоинством и пользой империи.
9: Очень то есть, хорошие слова.
10: Ну, хорошие слова, да, такие сказал. Вот, а, значит, Иосиф Антонович, он решил защищать эту крепость. И, значит,
9: а там 30 тысяч идет.
10: А там идет, там 40 даже.
9: 40, да. 40.
10: Ну, там как бы 35, 40 там есть.
9: Ну, понятно,
10: и 25 да. проходит. Ну, 40 тысяч на самом деле идет. 25 это пехота у них. Вот
9: ну,
10: это,
9: да, да, понятно.
10: Это сарбазы, вот ага. эта пехота, армия нового строя, как потом у турок будет называться. То есть фактически европейская армия. Плюс орудие, плюс, значит, это самое. Что из себя Шуша? Это, конечно, была крепость, так сказать, когда-то. Ну, к этому времени уже она вся полуразвалившаяся.
9: Да, там она, да. Это...
10: Да, и, ну, у них есть какое-то время у русских, да, ее как бы восстановить. И что делает Риут? Он, у него 1300 примерно солдат.
9: После гибели батальона.
10: После гибели батальона на Зимке.
9: На Зимке.
10: Который попадет в плен, потом, значит, потребует, что вот он в плену, чтобы ему там выплаты какие-то были, там, на что Николай вообще просто скажет, что это, вы чего? Так что вы там сдались? Они сдались в итоге. Там. Угу. Ну, их отрезали от реки, это там жара была, без воды. Угу. Все время атаковала вот эта татарская как раз, кавказская татарская конница. Угу. То есть это были нерегулярные персидские войска. Но, значит, 1300 у него есть его егерей, и он мобилизует армянское население, которое... Это же Нагорный Карабах, чтобы вы понимали,
9: ну,
10: да?
9: Да-да-да.
10: Да, значит, там армяне живут, села эти армянские, и они все как бы туда, в эту крепость съезжают, потому что они понимают, что их сейчас вырезать начнут. Вот эти, так сказать, бывшие ханы. Они сразу... Вся восстала вот эта провинция, которые только-только недавно стали российскими, а их оставили все на местах. Лишь бы они присягнули, значит, белому царю, они присягнули, как только пришли персы, сразу
9: перешли
10: в другую
9: сторону, да.
10: Пришли, да. Мобилизовали своих этих, я не знаю, джигитов, аскеров, там, этих нукеров, как их там назвать.
9: Ну, то есть армия еще увеличилась.
10: Да. То есть нет, она вот эта вспомогательная. Да. Армия идет персидская, а тут еще действуют вот
9: отряды эти,
10: да. И, в общем, начинается героическая оборона. У нас все войны, обязательно какая-нибудь героическая оборона. Угу. Здесь будет 49 дней.
9: 49?
10: Да, то есть это будет, значит,
9: меньше
10: штурмы.
9: Меньше 3000 человек держали.
10: Причем Аббас Мирза будет посылать парламентеров, предлагать почетную сдачу с выходом с оружием.
9: Со знаменами.
10: Со знаменами.
9: Только уйдите.
10: Нет, сказал, так сказать, Реут, и все. Но одновременно, значит, ну, там были какие-то моменты перемирия, потому что он сказал, ну, я, говорит, не могу на себя, типа, взять такую ответственность, мне нужно с Ермоловым связаться. Ну, хорошо, давайте там на 5 дней перемирия отправляйте, значит, своего. Там такой, значит, Франц Карлович Клюге фон Клюгенау, такой немец, героический человек, на Кавказе очень знаменитый.
9: Он потом генерал,
10: до полного
9: будет,
10: генерала.
9: Он до полного, дойдет, да?
10: Да, да, он там будет. Даже есть картина, где он с Шамилем сидит.
9: Да, да, да, да, да. Вот это знаменитая картина.
10: Да, да, да, да, да. Вот. Ну и, в общем, в итоге это, как я сказал, 49 дней, а частично Аббас Мирза там оставил армию, а основной у него, его авангард идет дальше, захватывает вот эту Елизаветполь.
9: А тем более, что, как ты уже сказал, все вот эти поселки, они просто переходят на их сторону.
10: Да,
9: не,
10: да.
9: Не надо отвлекаться.
10: Да, да, конечно.
9: То есть ты,
10: конечно,
9: иди, в принципе, конечно, вперед.
10: Да,
9: а не надо тебе заниматься, как Наполеон, да?
10: Да.
9: Когда надо там еще с партизанами какими-то надо отвлекаться.
10: Конечно,
9: там, то,
10: конечно,
9: все, пятое,
10: ничего
9: десятое.
10: Не нужно, да. Это не Испания.
9: Дружное население.
10: Да, да, и дружное население. Вот. И идет, значит, авангард. Авангард во главе с сыном Аббас Мирзы, который, кстати, Аббас Мирза вроде наследный принц, но он, отец его переживет. Угу. И вот этот Мухаммед Мирза, угу, он станет Мухаммед Шахом, он третий будет.
9: Ну, Каджар.
10: Каджар, да. Вот. И, ну что, русские, значит, вынуждены, так сказать, реагировать. То есть вначале Ермолов думал отступать.
9: А все-таки думал отступать.
10: Думал отступать, потому что, ну, все-таки идут. Еще со стороны Еревана там нападали. Там был такой чудесный грузин, но не в ленинском смысле. Леонтий Севрамидзе, полковник, да, который командовал вот этой пограничной линией на как раз Ереванским этим ханством. Вышел из солдат рядовых.
9: Из солдат?
10: Да. Ну, начал служить.
9: Ну, начал служить.
10: Да. Ну, понятно, что он там дворянин.
9: А,
10: он начал,
9: ну,
10: служить, как бы, да, вышел, до генерала там дойдет. А в Нагорном Карабахе такой Валериан Мадатов, тоже известный, он, его портрет есть
9: он
10: в
9: князь,
10: зимний...
9: Он князь,
10: князь, князь, да, он Мадатян, он как раз житель вот этот армянина из Карабаха.
9: А, понятно.
10: Его портрет есть до в этом галерее Зимнего дворца военной. Там он герой войны.
9: 12-го года, да?
10: Он многих будет воин. Он в этот момент на отдыхе находится, на
9: А, на водах.
10: На Пятигорске.
9: Понятно.
10: Он возвращается, солдаты, ну, слава богу, едет Мадатов, теперь персиянам шабаш. И действительно, Ермолов из него...
9: Он тогда генерал-майор, по-моему.
10: Он генерал-майор, потом генерал-майор.
9: Нет, потом понятно, будет, да,
10: да. Значит, он этот гусар, даже в форме-то гусарской.
9: А он гусар, да?
10: Он был гусаром, да. Значит, делает отряд небольшой, ну, отряд это вот... Понимаете, это не, батальоны из разных полков берут.
9: Ну,
10: плюс казаки, плюс, значит, грузинская милиция, плюс армянская милиция. То есть тоже вспомогательные части. И они идут как раз к этому Елизаветполю. И там происходит на реке Шамхор, А сейчас это называется немножечко, так сказать, там у них названия все время, значит, меняются. Поэтому, ну, тоже очень похоже, к сожалению, забыл. Ну, ладно, неважно.
9: Да,
10: значит, там происходит сражение при Шамхоре. То есть, вот этот персидский отряд, 10-тысячный примерно, там 2000 сарбазов и 8000 это регулярная, значит, кавалерия, под командованием этого Шахзаде Мухаммеда Мирзы, будущего третьего Шахеншаха. Его, значит, отряд Мадатова разбивают. Причем Мадатов на белом коне, впереди всех, ну, как настоящий герой. Он такой был очень смелый. Разбивают Шамкир. Вот Шамкир, она, значит, сейчас это город этот, на этой реке, река Шамхор, значит, а Шамкир называется, да. Вот, разбивают их, откатывается, как только... А дальше происходит, как раз появляется уже... Там появляется, это сентябрь, появляется Паскевич. И Ермолов ему ставит задачу. Твоя главная задача – освободить Елизаветполь и деблокировать Шушу.
9: А, ну, логично.
10: Да, значит, он собирает уже более серьезный отряд. Ну, какой? 8 тысяч человек.
9: Ну, понятно. А тут на подходит... Кавказе другие.
10: Да, а тут подходит как раз этот самый Аббас Мирза. После вот этого Шамхорского сражения он понимает, что ничего не получилось с этой осадой, только там стоим, тратим силы, он, значит, снимает эту осаду, и, собственно, всей армии идет уже на Елизаветполь. И там в сентябре, в начале сентября происходит знаменитое вот это Елизаветпольское сражение, которое уже командует, собственно, Паскевич. Перед этим он недоволен, ему не нравятся вот эти все войска Алексея Петровича, там, кстати. А мы помним героя Лермонтова, Максима Максимовича, штабс-капитана. Я начинал еще при Алексее Петровиче.
9: Не, ну там авторитет, авторитет был у Ермолова очень высокий. И всегда Кавказский корпус, Кавказские войска, они были...
10: Самая боевая часть русской
9: армии. С одной стороны, боевая, а с другой стороны, такая свободолюбивая.
10: Отстранённая.
9: Да, отстранённая.
10: Больше кому я не доверяю, это Ермолову. Это он Дибичу сказал в свое время, когда потом Дибич туда отправит. Да. Ну, понятно почему. Потому что Ермолов был в дружбе с этими самыми декабристами. Это более там... того, он даже этих рядовых разжалованных нормально к себе как бы...
9: Да.
10: Чай там обнимал. Но,
9: но он всегда вел свою собственную политику.
10: Да, то есть
9: он,
10: это,
9: как
10: Николай
9: это,
10: понимал.
9: В русле генеральной линии партии.
10: Ну, конечно.
9: Но самостоятельно и, в общем...
10: Отец да, царя, это, слуга царю, отец солдат.
9: Да, и плюс еще он был, в общем, в этой ситуации он был царь и бог.
10: Да,
9: Кавказ.
10: Кавказский проконсул, его так и звали.
9: Кавказский проконсул, да.
10: Его так и звали.
9: То есть там, то есть это даже не наместник потом.
10: Извини, за стеной Кавказа, как Лермонтов сказал, там другой власти это не было.
9: Да,
10: там... Никакие самолеты, извиняюсь, у нас не летали в этот момент. И поезды не ездили, и военно-грузинская дорога, она несколько позже будет построена. То есть он там царь и бог, Кавказский проконсул, да. То есть он все решает. И, значит... Паскевичу все не нравится. Вот эти войска, так сказать, он не привык, он ими никогда не командовал. Он два дня их обучает, перестраивается из колонны в каре, потом из каре в колонну. Это, кстати, поможет, потому что...
9: Поможет, да?
10: Поможет, конечно, потому что там 25 тысяч, они будут наступать, персы. Они выстроятся такой, значит, полумесяцем, такой дугой, как бы охватят с флангов русской армии, она
9: прямо
10: компактная.
9: Прямо Наполеон.
10: Да, ну, Аббас Мирза, он это все как бы видел, да. Но... Кавказские войска оказались сильнее. Они выдержали на атаку. Там даже был такой момент, когда утром, значит, как раз в день сражения к нему подъезжает такой Симонич, граф Симонич, один из командиров полка. Это человек, пришедший к нам в 12-м году с далматинцами этими, хорватами.
9: Ну да, это хорват.
10: Потом попавший в плен, был в Казани. Когда Далмацию от Наполеона отдали австрийцам, он решил... в австрийской армии, и попросился в русскую. И будет тоже героем этой самой войны, и до генерала здесь заслужится, будет все время на Кавказе. И к нему, значит, подходит греков такой, тоже командир по одному из
9: казаки.
10: Полков.
9: Ну, это казаки.
10: Не-не-не, это Тифлисский полк и...
9: А, то есть это греково это такое казачий род,
10: Донской. И Севастопольский, по-моему.
9: Да, Донской.
10: И они, значит, Паскевичи говорят, это 9 часов утра как раз вот сражение. Наши войска, несомненно, окажут чудеса храбрости при атаке. Но мы предупреждаем ваше превосходительство, что солдаты наши не привыкли к обороне. На что Паскевичем так... А который час? Ну, 9, уже 9 утра. Ну, так пора, вперед с Богом. И, значит, все, пошли в атаку. Первую атаку вроде как бы отбивают. Начинается контрнаступление персов. Даже там части наши некоторые попадают как бы в окружение. Но Паскевич очень серьезно управляет войсками. Он смог переломить ситуацию. И, в общем, полная победа и полное поражение персиян.
9: То есть превосходящие силы
10: разбивают. Полностью разбивают,
9: там преследуют. Сам Аббас-Мирза командовал? А? Там Аббас-Мирза сам командовал?
10: Аббас-Мирза, да.
9: То есть он терпит поражение?
10: Он терпит поражение, уходит за Аракс. И здесь вот это, значит, сентябрь у нас, и получается, освобождаем Елизаветполь, уже, значит, Шуша деблокирована, открыто наступление на Тебриз. И Паскевич хочет наступать уже туда, в Персию. Ага. Даже они сделали вылазку такую где-то осенью 26-го года, смотрят, там никаких войск нет, ну это такая была разведывательная такой, значит, рейд как бы, да, и, собственно, что делать-то, он находится на границе, стоит, а в этот момент Ермолов, он занимается подавлением на Северном Кавказе.
9: Ну, то там восстание постоянно.
10: Да, все время, значит, все время какие-то бунты, восстания, какие-то мятежи там происходят, там им нужно было. То есть, и у них нет никакого, собственно, связи, контакта, вот этой коммуникации, как бы. Это.
9: То есть, Паскевич сам по себе?
10: А этот сам по себе, да. И командующий-то все-таки Ермолов, он ему никаких команд не дает, Паскевич. Паскевич
9: пишет, а резервы что... приходят? А резервы не присылаются?
10: Резервы идут. Идет там две дивизии пехот, 20, по-моему, вторая дивизия и пехотная Красовского. И будет еще вторая Уланская дивизия. Угу. Остенса.

0: оставить без дела, освободите, верните меня обратно в Россию. Вот. Что делает Николай? Он посылает Дибича туда. Ну, когда мы про него говорили.
1: Да.
0: В этот момент в Петербурге разрабатывают два плана действия. А что делать дальше? И, значит, один план – это все силы на Табриз, а у нас в тылу Еревань. Значит, дополнительные силы блокируют Еревань. Второй план – это все силы...
1: Если вот на карту посмотреть, представьте себе карту...
0: Ну, если
1: общем,
0: идти так...
1: На самом деле, в Табриз это да, авантюрное довольно
0: это
1: удар.
0: Это с севера на юг.
1: Потому что вот, если из Еревани ударить,
0: то
1: можно отрезать наступающих...
0: Будет, Аббас Мирза еще будет это все делать.
1: А, то есть...
0: Будет. Я же сколько раз уже не просто так говорю. Он Наполеона-то он изучал очень хорошо. И он там маневрировал очень на этом театре военных действий. Очень активно, да. А второй план, значит, две примерно одинаковые группировки, одна на Таврис, а другая на Ереване. Значит, эти два плана присылаются, и Ермолов, и Паскевич пишут свои, как бы, замечания, у них, значит, конфликт не прекращается, и Дибич едет на Кавказ, их вот по разным, так сказать, ринга углам разводить, да. Кончается это тем, что Ермолов и с Дибичем поругаются.
1: Ну, это не проблема, в общем-то.
0: Не проблема была, да, для него.
1: Да, абсолютно.
0: Но Дибич даже, в общем, принимает как бы план этого самого Ермолова. Ермолов предлагал в начале Еревань, а потом уже...
1: Сначала взять Еревань, потом ударить.
0: А Паскевич, нет, вначале вот мы идем, нет войск там, давай будем наступать. В общем, Дибич склоняется к плану Ермолова. Об этом докладывает императору. У императора свое мнение, 27 марта... в конце марта 27-го года, там 30-й, что ли, где-то вот так, все-таки Николай решает...
1: На Табриз.
0: Да, отца командира назначить главнокомандующим отдельный Кавказский корпус с правами командующего армии. Вот даже так.
1: Понятно.
0: То есть у Ермолова таких прав не было.
1: А не было, да?
0: Не было, да. Угу. То есть это хоть и отдельный, но прав командующего армии у него не было. А это фактически, ты представляешь персону...
1: Ну да, лица. Да, напрямую, ну, да, напрямую, да.
0: Все у тебя, все
1: и
0: уже...
1: административные,
0: да,
1: и командные.
0: Гражданская,
1: да, и соответственно, власть, там и награды это связано, и дисциплинарные.
0: Он и будет там, кстати, это все, да. Вот, ну да, за Елизаветполь, надо сказать, конечно, там посыпались награды. Это первая победа при Николае. Паскевич получает шпагу там с алмазами, за победу над персиянами, золотую шпагу там, кстати, вот. Все, значит, командиры полков георгиевские кресты получают там четвертой степени, ну, в основном, потому что там не было, вот, по-моему, только Вильяминов, это фамилия, наверное, нашим уважаемым радиослушателям знакома, Петр Сергеевич, наш народный артист, это их потомок вот этого
1: вот Алексея, того самого.
0: Да, да, ну, там два брата их было, да, вот, главный, конечно, был этот Вильяминов Алексей, он был начальником штаба Ермолова. Он вообще третью степень получает. Вот Петр Сергеевич, который вечный зов, который тени исчезают в полдень, это вот их потомок.
1: Да.
0: Вот, в итоге, значит, все-таки даже вначале, прежде чем снять Ермолова, Николай утверждает его план, но с тем, чтобы в апреле начали, с апреля... 27-го года начали наступать.
1: Ага. Так, давай на этом мы прервемся и уже про наступление поговорим в следующем полчаса.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 12 часов. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. В МИДе России усомнились в изменении ситуации в Международном уголовном суде после смены прокурора. Как заявили в Министерстве иностранных дел, он изначально задумывался как политический инструмент. Организация создавалась для давления на неугодные страны и сведения счетов с политическими оппонентами, говорится в сообщении в телеграм-канале правового департамента МИДа. Как уточнили в российском внешнеполитическом ведомстве, лишение экс-прокурора МУС Карима Хана иммунитета поможет добиться его выдачи в Россию. В нашей стране его намерены привлечь привлечь к ответственности за попытку уголовного преследования заведомо невиновных лиц. Напомню, 24 июля обвиняемого в сексуальных домогательствах Карима Хана отстранили от должности. Решение большинством голосов приняла Ассамблея государств, участников Римского

0: статута Международного уголовного суда. Соединенные Штаты и Иран демонстрируют готовность к эскалации, при этом правительства обеих стран не способны добиться решающего преимущества. Как отмечают военные аналитики, сложившаяся в Персидском заливе ситуация грозит длительным конфликтом. Сейчас наблюдается тенденция к обострению военных действий. Я не думаю, что у администрации США есть четкая стратегическая концепция того, что она пытается сделать, заявил в беседе с газетой Wall Street Journal американский дипломат Алан Эйр. Как уточняет издание, он участвовал в переговорах с Ираном. Глава Минтруда назвал необходимые для удачной карьеры навыки. Добиться успеха в профессии специалисту помогут упорство, стремление постоянно учиться и осваивать новые технологии. Об этом Антон Котяков заявил в беседе с агентством РИА Новости. Ранее министр рассказал, что профессии агронома, ветеринарного фельдшера и технолога пищевой промышленности в сфере сыроварения останутся востребованными как минимум до 32 года. В Петербурге открыли бюст адмирала Павла Нахимова. Церемония состоялась в сквере Адмиралтейства. Участие приняли губернатор Александр Беглов, главнокомандующий ВМФ Александр Моисеев, офицеры, ветераны флота, юнармейцы и личный состав роты почетного караула. Его истинный талант флотоводца раскрылся в Синопском сражении и при обороне Севастополя в годы Крымской войны. Своим ратным трудом он приумножил славу России как великой морской державы. Мы гордимся именами выдающихся флотоводцев, восхищаемся их силой духа, готовностью служить Родине, отметил Моисеев. Добавлю, что в сквере Адмиралтейства также заложили капсулу с посланием ветеранов для потомков. Курс валют на выходные понедельник. Китайский юань стоит 11 рублей 50 копеек. Курс доллара, установленный Центробанком, 78 рублей 3 копейки. Курс евро до вторника 88 рублей 89 копеек. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 19. Сегодня в столице переменная облачность. Местами кратковременный дождь и гроза. Температура воздуха днем плюс 23-25 градусов. Ветер северный 5-10 метров в секунду. При грозе порывы до 15 метров. И пока это все, Руслан Тачиев, говорит Москва.
1: Внимание! Говорит Москва.
2: 94,8.
3: Племена восточных славян. Варяги. Киевская Русь. Удельная Русь. Русское царство. Российская империя. Советский Союз. Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
4: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
3: В программе «Профитнес». Ведущая Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Каждое воскресенье после 19 часов. Про фитнес. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Слушать. Думать, знать, говорит Москва, 94,8 FM.
3: Как известно, история ничему не учит, она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Исторический пасьянс.
2: Мы возвращаемся в студию, продолжаем наш разговор. У нас есть вопросик, давайте его послушаем. Алло, алло.
5: Да, здравствуйте, Константин Александрович.
2: Здравствуйте.
5: Здравствуйте, уважаемый историк. Я бы хотел быстренько задать два вопроса. Вот после присоединения, согласно Гюлистанскому Туркманчайскому мирному договору, Ганжинского, Бакинского, Ереванского и Нахичеванского ханств и Тюрекчайскому договору, благодаря которому мирным путем в состав Российской империи вошло Карабахское ханство под руководством Ибрагима Халилхана, не было ли у Российской империи продвинуться и отжать у Ирана северо-запад, где проживают также закавказские татары, северо-запад Персии? А если да, то как к этому отнестись может быть? Западные государства, которые Сан-Стефанский мир в ходе окончания русско-турецкой войны превратились в Берлинский конгресс? Это первый вопрос. И второй вопрос. А на каком основании и что послужило поводом после Туркманчайского мирного договора сделать воззвание Российской империи к армянам Персии и Османской империи по возвращению, не возвращению, а переселению в Закавказье, на которых тратились не только миллионы царских рублей, но и сжимали сотни тысяч десятин у аграриев бывших хан. Спасибо.
2: Ага, спасибо. Так, ага, ну,
6: да, понятно, значит, спасибо за вопросы ваши. Ну, смотрите, по первому моменту, немножечко мы, конечно, забежали вперед с Туркманчайским миром, да? Еще до него, когда русская армия перешла, собственно, вот эту персидскую границу, да, и пошла вот туда, в Таврис, в этот, да, вопрос там вставал. И, в принципе, у Паскевича были такие идеи, как бы присоединить вот эту часть этого Азербайджана, как его тогда называли, вот этого персидско-иранского, да, иранского. Да. Но Николай воспретил присоединять территории, помимо вот этого Ереванского ханства и Нахичеванского. Больше, да, можно людей, как раз вот армян будут переселять, потому что там будут организовывать вот эту армянскую область. Она там и будет находиться, и Еревань будет центром этой армянской области. Примерно там уже после войны, в 30-е годы. И да, вот из-за этого как раз и произойдет проблема с...
2: Ну, потом угроза, в общем, православного населения.
6: Да, да.
2: Армяно-григорианская церковь.
6: Да, она, конечно, все-таки
2: не русское
6: самодержавие.
2: Да, да. Ну, христиане все-таки.
6: Да, она и представляла себя защитником православного, так сказать, христианства по всему миру. Не только на Балканах, но и на этом самом. А армян считали, ну, понятно, они не православные, но они христиане.
2: Да, ну да, да, они все-таки армяно-григорианская церковь, да, но она достаточно близка там.
6: Ну, в общем, да, ну, у них своя все-таки церковь.
2: Ну да, но не католики.
6: Вот. Ну, из-за них-то вот, собственно, из-за этих армян-то и произойдет проблема с Грибоедовым уже. Да. Ну, это как бы это не в этой войне будет.
2: Не в этой, да,
6: да, это будет следующее. Да. Вот, это по поводу первой.
2: А потом, может быть, Николай I не хотел дальнейшего обострения с Персией, может, нужно было
6: с Турцией. Ну, война, она прям буквально через там, несколько месяцев начнется война, закончится в феврале, а в апреле начнется война.
2: То есть
6: война
2: нужно было заканчивать войну?
6: Конечно, 28-го года, ему нужно было срочно там замириться, и он даже на уступки пойдет. Вот, второй по поводу, значит, уже вы имели в виду, видимо, все-таки вот эту Карскую территорию, которая
2: да,
6: там,
2: скорее всего,
6: да, которая
2: это 70, уже, это позже уже, да.
6: Вот этой войне русско-турецкой, которая будет на будущий год, будет 150 лет начало, да, сейчас как раз 150 лет было восстание вот этому болгарскому, из-за чего потом это начнется. Да, там присоединят, да, там присоединят и этот озеро Ван, и вот эту гору Арарат, которая у них на гербе, на коньяке, мы все знаем, да, находится она в Турции, эта гора.
2: Да, да, да.
6: Вот,
2: ее видно, если смотреть там из Армении.
6: Ее видно, да.
2: С базы
6: да.
2: ее видно с этой нашей.
6: Да, Гюмри.
2: С Гюмри, да, из Гюмри, да.
6: Вот, и Ван, озеро Ван, вокруг которого они, собственно, это все в Турции. Да, она находилась до, так сказать, Первой мировой войны. Она будет находиться там в Российской империи. Ну, потом, понятно, перейдет. И, ну, надо сказать, что после Великой Отечественной войны даже армия была готова. И главнокомандующий был маршал Иван Христофорович Баграмян. Баграмян, да? Да, которые должны были идти туда наступать. Но то же самое, как с Азербайджаном, пришлось нам это дело...
2: Вот так Турция была членом антигитлеровской коалиции.
6: Да,
2: за сколько? За два, что ли, месяца она успела?
6: Буквально...
2: В последний вагон вскочила.
6: Да, под Сталинградом этот военный министр был там, смотрел все это дело. С немецкой стороны.
2: С немецкой, да.
6: Вот, но не получилось. Да. не будем вдаваться в подробности, из-за чего это отдельная тема, как бы, ну, вот с нашей она не очень связана.
2: Ну, да.
6: Вот, ну что, продолжаем?
2: Да,
6: да, значит, да. После того, как Паскевич становится там царь и бог и воинский начальник на Кавказе, он меняет полностью командование Кавказского корпуса. Он, значит, ожидается прибытием генерал-квартирмейстер главного штаба Сухтелин, это такой выходец из голландцев, граф Сухтелин, этот самый Павел Петрович. Он должен к нему приехать в качестве начальника штаба этого отдельного корпуса. Пока его нету, будет Красовский, командир, значит, 20-й дивизии, будет исполнять временные обязанности. Николай Николаевич Муравьев, тогда полковник, это будущий Муравьев-Карский, который как раз...
2: Который, по-моему, два раза Карс будет
6: это брать. С Паскевичем, то мы самым уже в Крымскую войну
2: сам,
6: да, получит вот это Карского, да. Он, значит, помощник начальника.
2: Николай, у него, кстати, чудесный мемуар.
6: Николай есть. Сипягин, это тифлисский военный губернатор, чтобы там кстати, держать. Значит, Никита Панкратев временно будет командовать 20-й пехотной дивизией, это новый, и командующий Карабахским отрядом, который туда пойдет. Такой, значит, князь Георгий Эристов, ксанский у него еще такое было.
2: А их много просто Эристов.
6: Да, он местный, да, такой. Значит, это 21-я будет дивизия. Туда приезжает начальник артиллерии Амплей Унтилье. Это из 2-й армии как раз его прислали. Тоже из 2-й армии прислали начальник инженеров. Такой Петр Христианович Трузон, полковник. Жуковский, не имеющий отношения к поэту, будет интендантом, он статский советник. И будет при главнокомандующем состоять такой человек, генерал-лейтенант Константин Христофорович Бенкендорф.
2: Ага.
6: Младший брат.
2: А, младший брат.
6: Младший, да. Очень героический человек.
2: Ну, в 12-м году уже отличился.
6: Брат был героический, так сказать, а этот еще более. Он здесь отличится. Вот, и значит, что так как мы победу одержали в Елизаветполе, то есть, собственно, все это наступление персидское провалилось, внезапное, которое было, да, все их планы нарушились, они пошли на переговоры, присылают посла в Тифлис.
2: Угу.
6: Типа, вот давайте, как бы, мирно будем разговаривать. Ну, хотели, как бы, статус-кво. Все как оставим, как было до войны.
2: По линии боевого соприкосновения.
6: Ну, примерно так, да. А ему выдвинули условия. Граница по Араксу и 40 миллионов рублей контрибуции. И главное...
2: 40 миллионов?
6: 40 миллионов. Там будут суммы очень такие веселые. Никакого посредничества со стороны Великобритании, как было с Гюлистанским миром, который и действовал.
2: Слушай, а Великобритания вообще как на это все реагирует?
6: Она как бы вот она в стране стоит.
2: А то есть никакого отношения к этому не имеет?
6: Ребят, воюйте, главное, чтобы только в Индию никто из вас не прошел, ни те, ни другие. Хорошо, в начале апреля начинается, собственно, вот движение, уже наше наступление. Значит, а план был какой? Утвержден-то план был еще ермоловский. Угу. То есть первая цель – это Еревань.
2: Угу.
6: И идет туда, собственно, авангард под командами как раз вот Бенкендорфа.
2: Угу.
6: Преодолевает апрель, а это же надо преодолеть, так сказать, там два хребта у них, там эти самые Бамбакский такой, Безабдал, как русские солдатики его звали, Бес его дал. Он так сейчас и называется, Безабдал. А Бамбакский, он Памбак.
2: Он называется.
6: Но они все снежные, то есть апрель, но все там в снегу, то есть, конечно, тяжело преодолевает. Вместе с Бенкендорфом Дибич решил тоже туда к этому поехать, посмотрел, а там произошла, в общем, неприятность из-за артиллерии, там, ну, не готова была артиллерия, и Дибич так, а вот вам и чудесные войска Алексея Петровича, всеми расхваливаемые. Какого успеха можно было ожидать от подобной артиллерии, значит, так, ну вот,
2: а
6: его уже нету, он уже уехал в свои деревни, как было приказано императором. Ну, хорошо, значит, с трудностями преодолеваем, выходим на вот эту равнину и оказываемся у границы этого самого ханства, ее пересекают в конце апреля, и первое, что берут, это берут знаменитый Эчмиадзинский монастырь. Это главная святыня армянской церкви.
2: И резиденция, соответственно, католикоса.
6: Ну, в тот момент она была, там были персы.
2: А там были персы,
6: да? Да. Даже во времена Цицианова персы, ее тоже пытались взять, этот монастырь. Персы ее обороняли и не смогли это взять, монастырь. Это крепость, фактически.
2: Ну да.
6: Но здесь русские войска входят, крестный ход, колокольный звон, да здравствует Николай, да здравствует повелитель государя Армении. Выходит, значит, архиепископ Нарсес V Аштекереце, это первый будет, ну, вот у них вот этим...
2: Католикосом.
6: Да. И Дибич пишет государю. Армянский архиепископ Нарсес принял высочайший рескрипт, который был, значит, с глубочайшей благодарностью. Рескрипт был зачитан в церквях, опубликован на армянском языке. Есть соответствующие документы, фотографии в интернете все эти есть. Он ручается за верность и усердие армянского народа и надеется на при благоприятном вторжении в Ереванское ханство найти у тамошних армян еще довольно запасов, в чем он уверен.
2: Угу. Ну, тут то есть, просто как бы... надо обязательно подчеркнуть, может быть, это недостаточно все сейчас понимают, что на тот момент он представлял всю армянское население.
6: Да.
2: Которые разбросаны... То есть, да, не хан тоже. Какой-нибудь там, эмир, там кто-то, а именно архиепископ, да, первый католикос, да. Он был как бы выдвинут от армянского народа как его законный представитель.
6: Да, и фактически глава не только, церкви. Церковный,
2: но еще и светский, да.
6: Значит, да, еще надо сказать, что сейчас это Ванадзор называется, этот город.
2: Ванадзор?
6: Он находится, этот Ичмандинский монастырь, он...
2: Я был в Ичмиадзинском, да, очень там интересно.
6: Вот, ну, значит, что дальше? Местные войска вот этого Ереванского ханства, без персидские, но они как бы, так сказать, их нельзя сказать, что это иррегулярные, там и сарбазы будут, тут тоже персидские войска, они постоянно атакуют вот эти русские войска, их все время нужно будет отбивать. И там еще курды будут участвовать активно, то все время идут бои, все время. И... Бенкендорф, значит, подходит к, собственно, в начале от монастыря он идет не к Ереванию, он как бы, так сказать, на восток от монастыря, а он идет на запад. Там такая крепость Сардар-Абад. Это город Армавир, у них называется армян сейчас.
2: Армавир?
6: Он Актамбериан назывался.
2: Я его как Актамбериан
6: знаю. Ну, конечно.
2: Знаю.
6: А сейчас он, не знаю, он до советской власти Армавиром, потом
2: Мы его все знаем как Актамбериан.
6: Ну, сейчас он так называется, да. Значит, туда подходят, там тоже бои происходят. Значит, все-таки возвращаются к Ереванию, смотрят, а это крепость из две стены у него как бы. О. Две линии стен плюс ров, то есть это крепость серьезная, очень серьезная, да. Просто так ее без артиллерии, без, тем более осадной, ее не возьмешь. И там еще и гарнизон находится. И, в общем...
2: Не шуша,
6: да, которую нужно было самим восстанавливать. Значит, попытались все-таки ее, как бы подошла артиллерия, попытались начать обстрел, там смотрели, там все время вылазки вот этих местных, так сказать, войск идут. Более того, там сидит, значит, сардар ереванский, его зовут Хусейн Хан, ему 80 лет. Ему предложили: дружок, переходи-ка ты в русское подданство, все тебе оставим. Будешь кем был, тем и будешь. Нет, отказ. То есть вот такой был упорный очень человек, значит, этот самый. Но, тем не менее, значит, бои. Появляется там Паскевич, приходит туда, а он появляется уже в окружении 500 представителей грузинских и армянских княжеских семей. А более того, в Тифлисе произошло освящение знамени армянского ополчения. То есть уже как бы вот все, армяне как бы на нашей стороне. Он там появляется под Ереванью, смотрит, да, крепость-то, пожалуй, мы так и не возьмем вот так просто. А мы сделаем по-другому. Он идет на юг и идет в сторону Нахичевани. Ее довольно быстро берут, там войск не было. Но к этому времени как раз появляется Аббас Мирза.
2: Опять он туда пришел.
6: Из Аракса он приходит, да. Русские обкладывают там такая крепость, будет... Сейчас скажу, значит, она называлась, называлась она Аббас-Абад. Это крепость, которую буквально за 2 года до войны построили английские инженеры.
2: То есть современная крепость?
6: тогда на тот момент.
2: На тот момент, конечно.
6: На тот момент, да. Она находится примерно в 10 верстах южнее Нахичевани, там на, тоже на реке Аракс. Ее сейчас нету, там в 71-м году Аракское водохранилище сделали. Она,
2: а, затоплена.
6: Все, она вся затоплена, да, ее нету как бы этой крепости. Но ее обкладывают, эту крепость, значит, берут в осаду, начинают выстраивать уже вот эти все артиллерийские позиции. Более того, там происходит такой очень интересный момент, ну, очень сильно напоминающий любимый наш фильм «Кавказская пленница». Помните, там эпизод такой: «Хочу купить дом, не имею возможности,
2: да.
6: Хочу, могу купить казну, не имею желания». Там был такой инженер-полковник Литов, который устроил вот эти батареи. А там находился Михаил Иванович Пущин. Это младший брат друга Пушкина. Он разжалован, он был когда-то капитаном конно-пионерного эскадрона. Это любимая часть Николая Первого. Он его двигал, он стал капитаном там. А потом даже он привел Измайловский полк и свой вот этот эскадрон саперов этих. Пионеры — это не в смысле с кострами. Это саперы, да, пионеры, идущие вперед. Он их привел к присяге Николаю. Но потом выяснилось, что он как бы участник, его, значит, Николай, ну, он его двигал вовсю, он капитаном стал 25 там, лет, гвардейским причем.
2: Гвардейским.
6: Его разжаловали, отправили вроде вначале хотели в Красноярск, а потом отправили как раз на Кавказ. И он будет рядовым.
2: Рядовым?
6: Да.
2: Ох как.
6: И вот этот Литов закладывает, значит, полковник, закладывает эту батарею. Пущин смотрит и говорит: слушайте, а это сейчас батарея по нашим начнет стрелять. И они заспорили с полковником, тут появляется Паскевич и говорит этому полковнику Литову: я могу тебя сделать рядовым, но не имею желания.
2: Да.
6: А я могу его, я хочу сделать его полковником, но не имею такой возможности. Но вот этот самый рядовой Пущин будет в солдатской шинели присутствовать на всех военных
2: советах
6: при Ереване, вот этом Аббас-Абаде, при Ереване, и будет командовать и полковниками, и генералами, и они будут его слушать, потому что Паскевич его, так сказать.
2: Ага.
6: А ему еще Ермолов обещал вернуть офицерское звание, ну, хотя бы прапорщика сделать. А Николай запретил разжалованных производить в офицеры. Ну, вот максимум это унтер-офицер, он потом и будет унтер. Вот. В итоге, конечно, Пущин до генерал-майора дослужится, и даже заслуженный ему вот этот орден 4-й степени Георгия, ему уже Александр II через посредством князя Горчакова, который брата-то знал прекрасно, и его знал еще тоже, и он расскажет Александру II, и тот ему, значит, через 30 лет это все даст. Да, он при Паскевиче, он до штабс-капитана дослужится.
2: А все-таки, да,
6: дослужится, но уже в следующую войну.
2: Ну, ну, да,
6: да, прапорщиком он здесь потом станет. Вот, и, значит, смысл такой. Армия-то появляется, персидская, и, значит, они думают следующее. Паскевич и его штаб. Надо принудить персидскую армию или прийти на помощь к осажденным и потерпеть сражение, потерять, да, или видеть в 25 верстах от себя, как будет сдаваться крепость. Значит, вот он, такой выбор, а не Аббас Мирзе. Аббас Мирза все-таки решил сражение. Река там такая, значит, в этом месте, это Аракс, не глубокая, она, конечно, быстрая очень, горная речка, но там она не очень глубокая. Смогли наши войска конные перейти по в воде, солдатики там мост навели, перешли, а артиллерию вообще по дну протащили даже этой реки. Ну, в общем, там тоже. Это все вот этот Пущин молодец был, да. Вот. И происходит там сражение. Такое, значит, оно при Дживан-Булахе считается, потому что не при самом Араксе, это войска эти персидские гнали, догнали их там несколько верст, и в итоге добили их там у ручья Дживан-Булах. И вот так она вошла в сражение при Дживан-Булахе. Значит, отличается там очень сильно младший Раевский Николай Николаевич. Уже участник как бы движения, почему он там оказался.
2: Ну да, да.
6: Его, он уже полковник, он уже командир вот этого знаменитого Нижегородского драгунского полка и становится георгиевским кавалером. Ну и там, в общем, многих награждают. Там еще такой поручик Левкович, который захватил знамя, победное знамя Аббас Мирзы, личное его знамя.
2: О,
6: вот он
2: захватил. Это сильно.
6: Да, то есть вот это два, значит, георгиевских кавалера за эту победу. В итоге аббат этот сдается, ну, когда видит, что армия разбита, что делать? И в этом, значит, в этой крепости даже захватили там пушки, 23 штуки, захватили там три пушки времен Елизаветы Петровны. Уж как они там оказались, они так понять никто не мог, но тем не менее, значит, и Паскевич пишет: «Я не могу и не в силах высказать все мои чувства в эти минуты. Этот день был в полном смысле прекрасен». Это он пишет, понятно, царю. Тот ему Владимира первого класса за эту крепость дает. Ну, в общем, вот эта крепость теперь наша. Все, как бы осталось только Ереван.
2: Угу.
6: По-современному.
2: Ну, да.
6: В этот момент опять начинаются переговоры о мире. В Аббас-Абаде находится главная квартира вот этого корпуса, который туда пошел, и туда прибывает от Аббас-Мирзы его уполномоченный. И с ним будет беседовать уже...
2: Паскевич.
6: Грибоедов.
2: А, Грибоедов, да.
6: Грибоедов. Не он будет главный, конечно, дипломатически, мы потом скажем, но здесь он очень ценные такие моменты помогал. Они же родственники с Паскевичем. Паскевич женат на его двоюродной сестре.
2: Ага.
6: Почему он и спас-то его?
2: Не породить-то?
6: Ну,
2: родному человеку.
6: Из того же, по-моему, да, произведение знаменитого.
2: Да.
6: И, значит, от Аббас-Мирзы, да, Аббас-Мирза считается как бы наследным принцем еще с 16-го года. Это по Гелюстанскому миру мы его признали наследным принцем.
2: Да, то есть это все серьезно.
6: Да. Он, значит, выдает свои как бы условия. Ну, ладно, на РАКС мы согласны, границы
2: по РАКСу. Все-таки согласны уже. Да.
6: Ну, вот материальные, ладно, мы какую-то компенсацию вам дадим за вот это. Ну, не, конечно, не 40 миллионов, которые вам, ну, что-то мы дадим. Ну, вот согласится ли шах на это, мы вот не знаем. Паскевич... То есть, пишет письмо.
2: А мы говорим, что каждое следующее условие у нас будет хуже,
6: да,
2: чем...
6: Вот здесь это будет именно так. Значит, Паскевич пишет, через этого посланника отдает письмо Аббас-Мирзе. А я советовал бы ему согласиться. Иначе, чем дальше пойдем мы, тем больше возрастут требования. Ваше вероломство должно быть наказано, дабы все знали, что значит объявлять войну России.
2: Слушайте, вообще-то...
6: Все современное.
2: Это письмо вот надо, понимаешь, отлить в бронзе и повесить на это...
6: Да.
2: И отправить в Киев.
6: Ну да. Значит, с этим письмом еще едет Грибоедов, и он будет встречаться с Аббас-Мирзой, откуда у них, в общем, отношения-то и будут... Да, у них, в принципе, хорошие были отношения-то. Не от него он погиб. Вот.
2: Да.
6: Но, значит, они там долго, 6 часов переговаривались.
2: Ой.
6: Один на один там. Понятно, Грибоедов же был полиглотом, он знал эти восточные языки, то есть он спокойно на этом фарси мог разговаривать. Турецкий он тоже знал, он каких только языков не знал, он все там, по-моему, и с курдами он мог на их языке говорить. Значит, персы на этих переговорах выставили свои условия. Давайте на 10 месяцев перемирие, и вот вы как бы из Карабаха уйдете.
2: О!
6: Да, ну ладно уж, типа, а Ереван-то мы еще не взяли, а на Карабах вы уйдете. Ну, то есть, как бы все
2: то
6: равно...
2: Не... Ереван не надо брать?
6: Не надо, а с Карабаха вы уйдете.
2: Нормально.
6: Да, ну, значит, переговоры как бы вот на этом они и остановились. Вот.
2: То есть, из Карабаха уйдите, то есть, освободить территории, которые
6: только
2: перед войной,
6: взяли.
2: Которые перед войной были нашими.
6: То есть, к статус-кво, опять перед войной, какую-то материальную компенсацию мы вам, типа, отдадим. Ну, хорошо, ладно. Значит, армия находится там, а летом там была ужасающая жара, и проблема была, значит, с водой. И вот эти новые войска, которые из России пришли, они к этим условиям климатическим были не готовы. В общем, болезни начинаются, все тяжело. Армия немножко в предгорье ушла, там подальше, вроде попрохладнее будет находиться. И в этот момент... Паскевича ввели в заблуждение, уж я не знаю кто. Ну, была такая разведывательная операция. Сообщили, и он сообщает это Красовскому, который будет в монастыре находиться, в Мандинском.
2: Так, давай сейчас мы прервемся на новости и рекламу, а потом вернемся и уже вот
6: и
2: будет...
6: уже докончим,
2: да, закончим,
6: это, с этой войной.
2: Да.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
0: В Москве 12:30, в студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Российская армия установила контроль над населенным пунктом Шевченко в ДНР. В село вошли подразделения группировки войск «Центр», сообщили в Минобороны. По данным ведомства, за сутки вооруженные силы Украины потеряли 1345 военнослужащих на всех участках СВО. Также нейтрализовано более 1000 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В течение дня были поражены объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ. Удары были нанесены по логистическим центрам в Киеве и Одесской области, а также по цехам по производству беспилотников большой дальности и местам их хранения. Кроме того, поражены пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 146 районах. Иран сообщил о приостановке ответных атак в Ормузском проливе. Заявление было сделано после того, как США не стали наносить вторую ночь подряд новых ударов по территории Исламской Республики. В корпусе стражи Исламской революции предупредили, что возобновление действий со стороны Вашингтона приведет к расширению масштаба войны. Между тем, в Тегеране заявили, что Иран нанес США ущерб более чем на 20 миллиардов долларов за последние две недели. Об этом сообщает агентство Тасним со ссылкой на представителя КСИР Хосейна Мохиддина. Площадь пожара на юго-западе Франции выросла до 42 тысяч гектаров. Министр внутренних дел Лоран Нуньес назвал обстановку в департаменте Жеронда крайне неблагоприятной. Из-за быстрого распространения огня ночью власти были вынуждены эвакуировать более 50 тысяч человек из 5 коммун в окрестностях Бордо. Мэр города Тома Казенав заявлял, что огненный фронт находится всего лишь в 15 километрах от регионального центра. Общее число эвакуированных в Жеронде достигло примерно 220 тысяч человек. Для тушения самого масштабного в истории Франции пожара в департамент прибыли 2500 сотрудников пожарно-спасательной службы, в том числе из Швейцарии. Им помогают 1500 французских военнослужащих и 1200 полицейских. Они обеспечивают эвакуацию и следят за безопасностью в зоне стихийного бедствия. Также с утра во Франции задействовали 18 пожарных самолетов. В Петербурге открыли бюст адмирала Павла Нахимова. Церемония состоялась в сквере Адмиралтейства. Участие приняли губернатор Александр Беглов, главнокомандующий ВМФ Александр Моисеев, офицеры, ветераны флота, юнармейцы и личный состав роты почетного караула. Также в сквере Адмиралтейства заложили капсулу с посланием ветеранов для потомков. О погоде в завершении выпуска. Плюс 19. Сейчас в Москве. Сегодня в столице переменная облачность. Местами кратковременный дождь и гроза. Температура воздуха днем плюс 23-25 градусов. Ветер северный 5-10 метров в секунду. При грозе порывы до 15 метров. Атмосферное давление в воскресенье составляет 745 миллиметров ртутного столба. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
1: Говорит Москва. 94,8.
3: Реклама. Семья – там, где начинается все самое важное. Социальный проект, направленный на поддержку семейных ценностей, реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». Радио «Говорит Москва» вызывает родителей каждое воскресенье после 13 часов. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
3: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
8: Вспомним, что было, Узнаем, что будет.
9: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Право знать. Говорит Москва.
9: Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Исторический пасьянс.
2: Мы продолжаем наш разговор о русско-персидской войне. У нас есть звоночек, давайте послушаем. Алло.
10: Алло. Здравствуйте, здравствуйте, Олег. Да? Скажите, пожалуйста, можно ли сказать о том, что вот это то, что закончилось туркманчайским миром, да, и победой России над Персией, это как бы продолжение походов Петра Каспийских, которые были 100 лет назад, ну, как бы в историческом, геополитическом плане, и еще, как Россия играла на противоречиях Персии и Турции, вот ведя эти кавказские войны на юге, и с Персией, и с Турцией. Спасибо.
2: Ага, спасибо. Ага.
6: Да, спасибо за вопрос. Значит, да, наверное, отчасти можно, действительно, хотя во времена Анны Иоанновны вот этот Низовский корпус, так называемый, да, его, значит, все войска оттуда убрали, увели. Ну, можно сказать, что да, это было как бы продолжение
2: движения. Потом наше движение на Кавказе.
6: Движение на Кавказе,
2: постепенно,
6: да, Петр еще там,
2: постепенно это, отбирали, да, у Персии, да, эти самые, да, ханства.
6: И второй момент, что да, играли, потому что в конце войны, значит, когда уже все, персов прижмут, сейчас мы об этом скажем, Турция предложила, а вы не замеряйтесь, мы сейчас вам на помощь придем. Да, ну вот как бы персов уговорили, что давайте-ка это самое, на мир. Вот, и в принципе все, как бы у них не стало единой границы, вот, которая была в Закавказье, да, после этого у них там, кстати, разводили их. Это все было, да. Понятно. Вот, но возвращаясь, значит, к этому моменту. То есть...
2: Сейчас, подождите. Давайте еще один вопрос.
6: Еще один, да?
2: Да, давайте сейчас. Да, слушаем вас. Здрасте.
11: Здравствуйте. Да. Скажите, с чем связано изменение названия Персии?
2: Ага, понятно. В курсе? Я сейчас...
6: Да, это, значит, 30-е годы. Значит, там при папе последнего Шахеншаха, Реза, Мухаммеда Реза Пехлеви...
2: Первого,
6: который был полковником, да, русского казачьего корпуса этого персидского, да. Он же к немцам начал обращаться, и там уже начали действовать вот эти немецкие агенты, и, собственно, они-то ему и подсказали: да вы же арийцы, вы арии, вот арии — это Иран, это вот это что-то...
2: Это древнее название.
6: Да, это древнее название. Вы там не персы, вы вообще арийцы, так что вы как бы нам братья по крови. И там началось, вот, собственно, активное движение вот этих, ну, там агентов было много вот этих.
2: Что
6: самых
2: и привело к...
6: Да, в 41-м году, в августе, сентябре, да, там, да, мы с севера, британцы с юга. Да, да. Почему и Тегеран потом будет именно там? Потому что он был в зоне нашей, ну, находился. Да, там, да, можно было проводить.
2: Да, ну давай вернемся, да, к нашим
6: отцам. Ну ладно, значит, в итоге в Ичмиадзинском монастыре находился часть войск под командованием Красовского. Они тоже ушли как бы туда, в предгорье, но, во-первых, жара была, во-вторых, они встречали продовольственный, скажем так, транспорт.
2: Да.
6: Да, остался там один батальон в этом самом. А тут подходят как раз персидские войска туда. Они вот обошли русскую армию Паскевича и вдоль вот этого, вдоль Аракса прошли по другой стороне и вышли как раз к этому монастырю. И командовал войсками не сам там Аббас Мирза, там только часть его армии была, а командовал как раз сардар вот этот ереванский. А он родственник этих каджаров был, там и хан был родственник, да. И он, значит, потребовал сдачи, ультиматум выдвинул этому самому командиру нашему, и потребовал сдачи монастыря. В случае же упорства я возьму монастырь силой, и тогда уже никому не будет пощады.
2: Ну, понятно.
6: А Кателико сказал: обитель сильна защитой Бога, и возвышай, и попробуйте взять ее. Красовскому вынужден был идти обратно, но его, как я сказал, его, значит, вначале Паскевича ввели в заблуждение, а Паскевич уже ввел Красовского, да, он прислал ему сообщение такое, что Аббас Мирза арестован, находится под караулом в Черче, это сейчас грузинское село, черчане, а имущество его разграблено. И Красовский в своих воспоминаниях пишет: «Такое сведение, что во всех отношениях противной истины, служило для меня явным доказательством, что в корпусной квартире вовсе не знали, что Аббас Мирза со всеми своими силами стоит против меня в Ереванской провинции. И я должен был убедиться, что ни в каком случае не могу ожидать подкрепления». И здесь происходит вот... Красовский, примерно у него где-то 2000 человек, они возвращаются к монастырю, под огнем вынуждены, при 40-градусной жаре они там преодолеть должны были в 60-часовой, там бой будет. Все время его будут атаковать, и под артиллерийским огнем, и кавалерия его будет атаковать. И это будет тяжелейшее шаканское сражение, которое... В общем, они прорвутся, потеряют там 1000 человек примерно, там офицеров много погибнет. И Паскевич потом вот эту свою ошибку, понятно, никому не хочется признавать себя виновным. Он на Красовского, у них даже будет конфликт из-за этого. А вот этот Нарцесс заступится за Красовского. Паскевич с этим католикосом разругается, в общем, да. Но согласится, что когда Николай потребует наградить все-таки Красовского, он согласится. Прорвутся, значит, русские прорвутся к монастырю, спасут вот армянскую вот этот монастырь, и, как армяне говорили, горсть русских братьев пробилась к нам сквозь 30-тысячную армию разъяренных врагов. Эта горсть стяжала себе бессмертную славу, а имя генерала Красовского останется навсегда незабвенным в летописях Ичмиадзина. Там есть памятник, до сих пор стоит этот самый. И Николай, когда, значит, узнал об этом, он написал следующее: «Столь смелое и удачное предприятие заслуживает быть причислено к достопамятным подвигам храброго русского воинства, дать Красовскому орден Владимира второй степени, а это событие занести в календарь памятных событий». Значит, есть доска, есть памятник до сих пор, да. Когда Паскевич узнал, что вот такое дело происходит, срочно идем обратно, идем на север, идем, значит, к монастырю. Туда подходят, уже, понятно, это сражение закончилось, но что нужно делать? Надо уже тогда этот брать...
2: Еревань.
6: А к этому времени уже понятно, что победа, она вот там. Не в Табризе, она вот взятием Еревана, вот эта война и будет выиграна. Ну, начинают ее, так сказать, обкладывать. На рекогносцировку выезжает еще раз, значит, сам... Паскевич, подходит артиллерия, начинают, так сказать, обстрел, подходит осадная артиллерия, начинают уже, значит, долбить по этой крепости, две стены, как я
2: напоминаю, да?
6: Не хотят сдаваться, предложили еще раз им сдаться, не захотели, ну, будем брать, значит, штурмом. И на военном совете Паскевич спрашивает своего главного сапера-инженера Михаила Ивановича Пущина, да. Как долго может продолжаться осада? На что Пущин отвечает: «Покров день, покроем и крепость». Я напоминаю, Покров день — это 1 октября по старому стилю.
2: 14 октября.
6: А сейчас это, ну это сейчас, а тогда это был 13.
2: Где мой день рождения?
6: Ну, по старому это 1, да. То есть это день покрова...
2: Пресвятой Богородицы.
6: Святой Богородицы. Так оно и произошло, 1 числа по старому стилю, и взяли, да, эту крепость... Вот, первый, значит, входит туда, вот, как и, собственно, в Сардар-Абад входит вот этот лейб-гвардии, сводный полк, значит, полковника Шибова. Есть известная картина Франса Рубо, взятие, так сказать, крепости Ереван.
2: Ереван,
6: да. Значит, за вот эту крепость получает он орден... Святого Георгия Великомученицы Победоносца второго класса.
2: О, Паскевич, это да. Очень высокая награда.
6: Награждают там всех подряд, значит, Сухтылин, Трузон, Унтилье получают Георгий третьей степени, участники. Гурко, будущий, отец будущего фельдмаршала и сам полный генерал, значит, а тоже участник декабрьского, почему он там оказался, тоже был связан. И Шипов, и Гурко получают четвертого класса, это самое, а Красовский бриллиантовые знаки к ордену первой степени. Пущин представлен Георгию четвертой степени и офицерскому званию. Николай вычеркнул звание унтер-офицера. Младшего.
2: И, соответственно, соответственно, Георгия не дадут.
6: Ну да, ну дадут через 30 лет.
2: Ну просто сейчас. Через 30 лет офицерский орден, да.
6: Итак, вся территория очищена до этого самого, до Аракса. Отряд князя Эристова вместе с полковником Муравьевым идут дальше и входят, собственно, в Тавриз.
2: Потом входят.
6: И туда уже где-то в октябре появляется уже Паскевич, там тоже есть картина такая торжественная. Кто его встречает? Встречает английский посланник. Майор там один, значит, посланник английский его встречает. И там 5 ноября, значит, он 31 октября там Паскевич появляется, 5 ноября там устраивают парад. Присутствие британского посла.
2: То есть, все-таки присутствует.
6: Да, майор там был, а тут появился сам британский посол Макдональдс, вот этот, который был еще с тех времен у нас. И опять начинаются переговоры мирные.
2: С участием Европы есть.
6: Нет, мы потребовали еще бы раньше, чтобы никаких этих наших англичанцев, там, значит, просвещенных этих мореплавателей, чтобы там не было, да. Значит, с нашей стороны будет вести такой человек известный тоже, это Александр Михайлович Обрезков, Грибоедов, у него помощник находится. И, значит, следующие требования Обрезков выставляет, как глава дипломатической, он при штабе корпуса. Уступка России двух ханств, вот этого Ереванского и Нахичеванского, очищение персиянами ханства Талышанского, это,
2: ну,
6: вот
2: это куда не
6: вторглись, да, которые хотели уступить, они там зашли туда, саму крепость не взяли, ну вот. И, значит, большая контрибуция. Это, скажем так, я не буду на персидских, на русских.
2: Да,
6: 30
2: да.
6: миллионов серебром.
2: О, Господи, слушай, тут большие
6: начали
2: деньги.
6: Начали вообще 10 миллионов золотом, но те сказали, слушайте, у нас столько просто нету.
2: Ну, 30 миллионов все равно тоже
6: 30 миллионов давайте, да. Они там что-то начали, не будем, говорит, хорошо, значит, ладно. Паскевич встречается в ноябре с Аббас Мирзой и с Хасреев Мирзой, а вот это Хасреев Мирза, это младший сын. Его. Это тот, кто привезет нам алмаз-шах сюда.
2: Потом.
6: Ну, в Петербург, а он здесь в алмазной этой самой. Ну, про него не будем рассказывать, опять отдельная история. На переговорах уступили там часть, хорошо, будет не 30 миллионов, будет там 20 миллионов. Вот это, на этой сумме вот это и сойдутся. Значит, персиане как бы ждут, а тут им турки предложили помощь, вы там не торопитесь, мы сейчас как раз с русскими начнем войну. Уже там было...
2: Ситуация
6: там,
2: будет
6: уже легкая, фактически разорван Бухарестский этот трактат мирный. Сейчас начнем, значит, с ними будем воевать. На что Паскевич говорит, деньги или война? И тут как раз Паскевичу предложил интересный ход Грибоедов. Он ему предложил, из этих 20 миллионов серебром нужно взять с них аванс. Там 10 миллионов, половина. Вот как, собственно, как бы залог вот этого мирных их предложений. Ему я обязан мыслью не приступать к заключению трактата, прежде получения вперед части денег, и последствия доказали, что без всего долго мы бы не достигли в деле всем желаемого успеха. Это, значит, Паскевич пишет Николаю. Но... Война-то еще не закончена, идем дальше, начинаем, тут зима как раз уже 28-го года, начинается, Паскевич, коли эти не готовы к переговорам, он запланировал широкое наступление, как раз вот захватить вот этот Азербайджан иранский. И здесь в конце января захватывает город Урмия, это родина того, о ком писал Ницше.
2: Заратустра.
6: Ну, Зороастра.
2: Ну, Зороастра, да, конечно.
6: И в феврале взяли такой город Ардебиль, это вообще там почти 1500 метров над уровнем моря, то есть наши как карабкались, это снежное было. В плен взяли там еще двух сыновей Аббас Мирзы, взяли там много чего, орудий взяли, и главное, библиотеку взяли, значит, в шиитской мечети шейха Софи и Дине. Ее отправили в Санкт-Петербург. С нее сняли копии, потом вернули. То есть она, в принципе, у нас в публичной библиотеке находится, она в Петербурге где-то.
2: Копии?
6: Копии находятся до сих пор, да, а им потом вернули эту библиотеку. И недалеко находится такое место в 46 километрах на юго-востоке от Тавриза, называется селение Туркманчай, где, собственно, и подписывается вот этот мирный договор. Есть картины знаменитые, сидят Аббас Мирза и...
2: Ну, то есть это наступление, в общем,
6: так сказать. Да, это сыграло наступление. И...
2: Турков ждать не будем. Не,
6: да,
2: дож...
6: да, да.
2: не дождем.
6: Не будем, не будем. Плюс, значит, идет вот этот самый 10 миллионов вот этих серебром, который будет сопровождать вот этот лейб-гвардии сводный полк, ага. кровью искупивший вину перед батюшкой-царем.
2: Ага.
6: Вот он будет его как бы конвоировать туда, Петербург. В Россию. Да, Петербург, да. Значит, есть картина, сидит Паскевич, разговаривает с Аббас Мирзой, рядом сидят, значит, Обрезков звездой, и полоборота, так он немножко сидит в очочках, сидит это...
2: Грибы.
6: Да, что я забыл сказать. Первое представление «Бессмертной комедии» произошло во взятом Ереване.
2: Да что?
6: Да, вот оно первое. Серьезно?
2: Это я, честно говоря, не знал, да, не знал.
6: Да, и тут, значит, помимо того, что Паскевич становится графом, с нижесходящим тем самым своим потомством, графом Паскевичем Ереванским, царь ему пишет так называемое царское спасибо. Значит, ну мы помним, он не хотел ехать, Николай его говорил. Из официальных бумаг вы увидите все мое удовольствие, но мне желательно, чтобы мой старый командир знал, что я им сердечно доволен и вечно благодарен буду за то, что поддержал честь русского имени и исполнил мою волю. Спасибо, любезный Иван Федорович, спасибо от всей души. Вот это так называемое царское спасибо. И получает он 1 000 000 рублей ассигнациями. Значит, примерно это 300 тысяч, там, чуть меньше серебром.
2: Серебром, да, да.
6: Обрезков 300 тысяч получит, Грибоедов получит, статский советник станет, там, то ли 3, то ли 4 тысячи, я сейчас точно не помню. Червонцев он получит. И получит он орден тоже, Анны второй степени с алмазами. Вот на этом, как бы, героически заканчивается.
2: Ага. Так, ну, у нас еще с тобой есть примерно 8 минут. Ага. Давай тогда, значит, может быть, коротенько о том, что дальше какие у нас отношения-то были с Персией?
6: Дальше у нас были отношения такие, что, в принципе, Грибоедова назначают туда полномочным, чрезвычайным полномочным министром, как тогда назывался, да, послом. Да, он, значит, туда едет. И главная его, собственно, задача, это вот вторую часть вот этих 10 миллионов серебром.
2: Но, по-моему, ведь не отдали, так?
6: Ну, там даже не то, что не отдали, там даже, когда вот этот Хосреф Мирза ехал через Пятигорск в Москву, стоял на коленях перед матерью Грибоедова, просил прощения за всю, так сказать, династию и за всю Персию.
2: Но убили-то его, это, в общем и целом, или это была провокация?
6: Ну, да, да, там
2: то
6: вообще обнаружили его.
2: Политическая провокация.
6: Да. У них же там была известная вот эта дуэль, так сказать, двойная, ну, да? Да. В Петербурге, она там не удалась, одного убили, там, кстати,
2: да.
6: Там Грибоедов участвовал. А потом она была у них продолжена в этом Кавказе, его ранили в палец. И вот по этому пальцу-то его и обнаружили. Ну вот, и, собственно, вот этот алмаз-шах привез этот самый, и царь сказал предать забвению, и как раз он скостил вот это недовыплаченное, ну, из-за хороших отношений. В принципе, у нас были с ними до, вот с этими каджарами, были, в общем, весь 19 век были
2: ну, вполне... Ну, казачья бригада, та же
6: казачья
2: самая.
6: Бригада уже, она появится там...
2: Да, в 20 веке, в начале 20 века.
6: В начале 20 века, да. То есть... И там же будет часть, это, казачья бригада будет участвовать в Первой мировой войне с Турцией. Там.
2: Да. Ну да, да, то есть это фактически была лично, чуть не личная охрана,
6: да,
2: шахов.
6: Да, да, да. То когда есть... у них вот эти каджары ушли, вот появились, значит, вот эти пехлеви там будущие, ну да. То есть, в принципе, у нас были с ними хорошие отношения. И это была зона нашего влияния, даже с англичанами перед Первой мировой войной. В 1907 году подписали... вот эти разъединения сфер влияния, Персия попала к
2: нашу. А Аббас Мирза не дожил?
6: Аббас Мирза умер, по-моему, в 1934 году, он не дожил, отец его пережил где-то на год,
2: да, да, да,
6: в Ферхале, и стал вот его сын,
2: сын, да.
6: Этот самый Мехмед Шах, тогда Мехмед Мирза он был, Мехмед Шах стал третий.
2: Ну, то есть, в принципе, вот эта война, завершив череду,
6: да,
2: конфликтов, привела к тому, что в общем и целом Персия, Иран, да, она потеряла Кавказ.
6: Она потеряла, да, вот это.
2: Но Закавказье. Могла потерять еще.
6: Могла
2: и, могла и потерять еще.
6: А Россия утвердилась там на 200 лет.
2: На 200?
6: Сейчас мы видим, да, что происходит, как бы об этом грустном моменте мы говорить не будем.
2: Но...
6: Что у нас в Ереване сейчас творится, что в Баку у нас. Ну, как бы в Тбилиси вроде более-менее сейчас.
2: Ну, как в Ереване, то есть на самом деле вот то есть, именно не договорами, а силой русского оружия.
6: Да, вот, как сейчас принято говорить, сила меча.
2: Да, то есть 200 лет назад, 200 лет назад силой русского оружия Армения перестала быть оккупированной территорией.
6: Там, я говорю, что, как уже говорил, там будет образована Армянская область, и туда будут переселяться. И это, кстати, тоже будет одна из причин.
2: То есть это фактически истоки современной Армении.
6: Да. Создали.
2: Создание. Потому что до этого это было ханство, то есть, соответственно, было мусульманское государство.
6: Абсолютно.
2: Зависимое.
6: Там какие-то жили, но в Ереване жили в основном мусульмане. Конечно.
2: Да?
6: Там было мало очень армян.
2: Да?
6: Их там примерно до 20 века, там русских будет много, там армян будет где-то процентов там 20-25.
2: Так
6: там,
2: немного?
6: До 40 там дойдет только уже к 20 веку.
2: Mm-hmm.
6: Он будет полутакой русский, полумусульманский город, и Армения там только потом. Это сейчас он уже там на 70 или на 80.

0: свои драгоценности там продают, чтобы серебро закупить, там они у той же, кстати, у тех же англичан покупают все это все, конечно.
1: А как числе наши эти западные партнеры на это отреагировали?
0: А те прекрасно, на прекрасном курсе работали, так сказать, да. Да. То есть... Вот, так что, да, и, конечно, им это все очень не нравилось, это понятно, экономическая подоплека была, конечно, вот это. Но это произошло уже в момент русско-турецкой войны,
1: ага.
0: И Паскевич там пригрозил ему, говорит, я вашу династию не вырезал.
1: Это Каджарскую.
0: Каджарскую, но если вот еще не извините, я не понял это. Я, говорит, еще раз приду к вам, тогда уже точно до Тегерана дойду.
1: А, то есть...
0: Он пригрозил.
1: Ну, то есть, в принципе, эта идея ходила, что надо бы реванш-то.
0: Да. Ну, не реванш, это скорее все-таки было такое недовольство.
1: Не, ну, понятно, ну как потеряли.
0: Потеряли, да. Потеряли
1: два ханства, самое, как минимум.
0: Конечно,
1: да. Да. Сказать, это самое,
0: ну, я
1: да.
0: так думаю, наверное, ну, четверть территории, наверное, в сумме они потеряли за начало 19 века.
1: Ну, да, так сказать, это достаточно большое. Да. Но Турция все-таки начала войну.
0: Турция начала буквально в апреле.
1: То есть это сколько, пару месяцев, да?
0: Да, этого, смотрите, Туркманчайский мир, это у нас, это февраль, подписано 22 февраля по современному стилю, а там апрель начнется. Ну, вот считайте, сколько, 2 месяца.
1: И то есть Туркманчайский мир продержался до 17, ну, соответственно.
0: Ну, до конца Российской империи.
1: До конца Российской империи, да? То есть, в принципе, это сам. Вот. А после революции у нас там начались неопределенные конфликты.
0: Ну, там же этот самый был и... Коммуна какая-то там была.
1: Да-да-да, там собирались,
0: конечно,
1: типа
0: там,
1: Советскую Социалистическую Республику
0: устраивали. Нет, в 18-20 году там на Каспийском море там флотилия наша участвовала, революционные матросики там были. То есть там было, хотели советскую власть организовать.
1: Да, пытались там, понятно, в северном Иране.
0: Ну, в общем, с Персией у нас как бы были, да у нас и с Шахом были прекрасные отношения. Он же всегда приезжал сюда.
1: Да.
0: Значит, это...
1: Я помню, я был маленьким, он приезжал как раз там в Академию имени Фрунзе.
0: Его возили в Государственный комитет по науке и технике, это то, что было связано с нефтью, и второе, его возили на курсы выстрел, показывали ему, так сказать, вооружение. Вся Шахская гвардия, извиняюсь, была на наших этих БТРах.
1: Да-да.
0: Конечно. То есть авиация была американская, а вот... У Шахской гвардии БТР были наши.
1: Ну, то есть, в принципе, вот война 26-28 года, она, в общем и целом, с тех пор у нас с Ираном в целом...
0: В целом, да. Ну, с вот этой Исламской республикой...
1: Не, ну это понятно, это понятно.
0: Отдельно,
1: но в целом, ровные отношения. То есть, вот эти вот 200 лет, это, в общем, было все решено.
0: И надо сказать, что... Если Кавказская война шла до 64-го года на Северном Кавказе, то здесь вот, за Кавказе, там было мирное как бы строительство, как бы сказали. То есть там, в принципе, уже конфликтов таких не было между собой.
1: Ну, да. Ну, то есть, в общем, война решила
0: большие проблемы. Много задач.
1: Ясно. Ну, на этом, я думаю, мы завершим нашу передачу. Я должен поблагодарить Сергея Игоревича. Спасибо огромное за столь подробный и интересный рассказ о столь интересной и, главное, забытой войне.
0: Ну,
1: и,
0: да.
1: Насколько мы здесь помним, изучайте историю, и вы узнаете не только много нового, но и сможете извлечь из этого огромное количество уроков.
0: Она для этого история-то и предназначена, чтобы ее как-то...
1: Спасибо, всего вам доброго.
0: Спасибо за приглашение, большое спасибо за внимание, уважаемые радиослушатели.
1: До свидания.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 13 часов. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. ВСУ атаковали дроном пассажирский автобус в Горловке. Об этом сообщил мэр Иван Приходько. По его данным, в результате прилета БПЛА в Никитовском районе пострадали 7 мирных жителей. Глава города отметил, что украинский беспилотник также атаковал автомобиль одного из местных коммунальных предприятий. Отмечу, Горловка находится в 50 километрах севернее Донецка. Это один из крупнейших населенных пунктов Донецкой Народной Республики. До начала конфликта в Донбассе население города превышало 250 тысяч человек. В Испании запретили использовать российские пожарные вертолеты К-32 из-за санкций. В то же время в стране продолжают бушевать масштабные природные пожары, заявил лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо. Антироссийские санкции ЕС не позволяют королевству задействовать свои лучшие вертолеты для ликвидации масштабных возгораний в окрестностях

0: Мадрида. В стране зреет скандал, написал политик в соцсети X. По словам Филиппо, вертолеты принадлежат испанским частным компаниям. Они работали по контракту с Министерством экологического перехода Испании и местными сообществами. Сейчас 10 воздушных судов остаются на земле из-за невозможности заказать запчасти или пригласить российских техников. Они должны были обслуживать вертолеты по ранее подписанному контракту. Задействовать их невозможно после того, как Европейское агентство по авиабезопасности приостановило действие полетного сертификата для К-32. Кроме того, Евросоюз ввел дополнительные санкции против компании «Камов». Так давайте же распространим эту информацию. Люди должны знать, как ЕС приносит жертву ради глупой русофобии, отметил Флориан Филиппо. В Испании сейчас бушует несколько лесных пожаров. Самое крупное возгорание пытаются потушить в пригородах Мадрида и в соседней провинции Авила, автономное сообщество Кастилия и Леон. Иран сообщил о приостановке ответных атак в Ормузском проливе. Заявление было сделано после того, как США не стали наносить вторую ночь подряд новых ударов по территории Исламской Республики. В корпусе стражи Исламской революции предупредили, что возобновление действий со стороны Вашингтона приведет к расширению масштабов войны. Между тем, в Тегеране заявили, что Иран нанес США ущерб более чем на 20 миллиардов долларов за последние две недели. Об этом сообщает агентство Тасним со ссылкой на представителя КСИР Хусейна Мохеби. Союз МС-28 включил двигатели на торможение перед спуском на землю. Трансляцию ведет Центр управления полетами. На борту находятся участники 74-й длительной экспедиции на МКС. Россияне Сергей Куть-Сверчков и Сергей Микаев и астронавт НАСА Кристофер Уильямс. Вскоре от спускаемого аппарата отделятся бытовой и приборно-агрегатные отсеки. Они сгорят в плотных слоях атмосферы. Там же начнется аэробаллистическое торможение спускаемого аппарата. Вокруг него образуется облако пласт температурой около 2000 градусов. Из-за этого после посадки корабля теплозащитный слой будет черным. Связь с экипажем на несколько минут будет затруднена. Дальнейшее торможение произойдет за счет парашютов. На высоте менее метра до поверхности Земли сработают двигатели мягкой посадки. Приземление спускаемого аппарата ожидается в степях Казахстана в 13 часов 26 минут по московскому времени. О погоде. Сейчас в Москве плюс 20, сегодня в столице переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, температура воздуха днем плюс 23-25, ветер северный 5-10 метров в секунду, при грозе порывы до 15 метров. И пока это все, Руслан Тачиев, говорит Москва.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
2: Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
3: Повтор лучшего.
2: У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Добрый день, в эфире программа «Радиошкола». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и интернет-издания об образовании и воспитании детей «МЕЛ». У микрофона сегодня я, Надя Попудогла. И мы разговариваем о детских садах. Даже, ну, не в целом о детских садах, разумеется. Тема у нас сформулирована так. Детский сад, как общаться с родителем и педагогом. Обсуждать это я буду с Татьяной Викторовной Кротовой, кандидатом педагогических наук, и Татьяной Павловной Авдуловой, кандидатом психологических наук. Они представляют факультет дошкольной педагогии, простите меня, пожалуйста, педагогики и психологии МПГУ и кафедра дошкольной педагогики, кафедра возрастной психологии. Мне кажется, я чуть-чуть сбившись, но все равно справилась со всей титулатурой. Добрый день.
5: Здравствуйте.
6: Здравствуйте, Надежда. Здравствуйте, дорогие слушатели. Название действительно сложное, но именно потому, что ёмкое и про все, и про педагогику, и про психологию.
4: Ну, и я начну, наверное, немножко все-таки с педагогики в первую очередь, а не с психологии. Но к психологии мы обязательно перейдем, потому что, мне кажется, без нее взаимодействие сада и родителей обсуждать просто бесполезно. У нас на Меле есть достаточно большой сегмент блогов. Это место, куда делают записи сами наши пользователи. Они пишут о том, что их тревожит, волнует в образовании, в воспитании. Никаких особых ограничений по темам у нас там нет, но за исключением того, что мы действуем, естественно, в рамках, в которых должны действовать любые интернет-издания. И среди наших блогеров есть студенты педагогических вузов и педагогических училищ, и в том числе те, кто собирается работать либо с дошкольниками, либо с начальной школой. И у всех у них есть стандартная жалоба, вот у нас было несколько подряд текстов, что да, нас худо-бедно там учат педагогики, мы знаем историю педагогики, мы знаем какие-то методики, приемы, но мы совершенно не знаем, а, психологию, и, б, мы вообще не умеем, мы выходим из вуза, не зная, как работать в сложных ситуациях ни с детьми, ни с родителями. Что на самом деле у нас происходит? Как у нас учат тех, кто потом превращается, да, в педагогов дошкольных образовательных учреждений?
6: Ну, наверное, это звучит как минимум странно для преподавателя вуза, потому что значительный блок посвящен и семейной педагогике, то есть пониманию того, как дети взаимодействуют со своими родителями, и непосредственно проблемам взаимодействия. Причем педагогика и психология, они всегда вместе, потому что если педагогика дает нам ответ о том, как выстроить взаимодействие, то психология отвечает на вопрос, почему именно так, и что происходит в той или иной ситуации. Поэтому вопрос блогеров для меня однозначно очень странный. Фактически с самого начала педагогика и психология в вузах педагогических, тем более вот, ну, у нас на факультете дошкольной педагогики и психологии Московского педагогического государственного университета, они в одной единой связке. Иногда даже вот у нас, Татьяна Павловна, есть очень хороший позитивный опыт, когда мы читаем в паре одну и ту же дисциплину.
4: Из чего, собственно, начинается? Вы рассказываете о чем? Я понимаю, что очень сложно уложить курс там, в 5-10 лет обучения в две фразы, но как бы вот просто в общих словах. То есть студент к концу, к завершению своего обучения, что он представляет о семье, о педагогике и о том, как это все использовать в его работе в детском
6: саду?
4: Дело
6: в том, что вот ключевой вопрос, что мы не только рассказываем, потому что можно рассказать и не услышать абсолютно ничего. Современное образование, оно практикоориентированное образование.
4: Стараемся, да, вот,
6: быть в тренде.
4: Поэтому теория — это всегда очень сложно.
6: А выходим на проработку проблем. Если это семейная педагогика, то это раскрытие в каком-то практическом реальном проекте какой-то одной стороны семейной педагогики. Там, не знаю, воспитание агрессивного ребенка в семье, почему это происходит.
4: Ага, то есть разбираются
6: вполне конкретные ситуации. То, что касается взаимодействия с родителями, то это выход на планирование и в таких вот квазиреальных условиях проигрывание, скажем, ситуации взаимодействия с родителями, выстраивание плана взаимодействия, сценария, а потом при выходе на практике уже реальный опыт. Но опыт, естественно, для студента бывает достаточно таким волнительным, потому что волнительно с детьми, а с родителями еще более волнительно для них.
4: А если говорить не о студентах, ну, мы знаем, что у нас в числе педагогов дошкольных образовательных учреждений очень много людей, которые получали образование уже достаточно давно, и наверняка это образование качественно отличалось от того, чему мы учим сейчас. А они проходят какие-то курсы повышения квалификации, условно, есть ли у них какие-то специальные программы, чтобы они тоже могли оставаться в тренде и тоже что-то пробовать в проектном формате, например?
6: Разумеется, у нас очень большой спектр программ, причем программ переподготовки, наверное, Татьяна Павловна вот скажет. Я могу сказать о программах повышения квалификации, в том числе отдельная программа по взаимодействию с семьей, потому что этот вопрос, ну, один из самых сложных, наверное, в практике работы педагога. По опыту работы многолетние педагоги говорят, что с ребенком я всегда найду язык, с родителем мне выстроить взаимодействие гораздо сложнее. Поэтому есть целая программа, которую педагог может пройти и освоить и современные формы, и подход. То есть основное здесь в изменении точки отсчета, в изменении позиции своей собственной и, соответственно, подхода к взаимодействию с семьей.
4: А как вообще изменилось вот восприятие родителя в системе дошкольного образования? То есть или на самом деле никаких серьезных изменений нет. Мы сейчас очень много говорим ведь про индивидуализацию, там, про то, что родители должны, ну, даже у нас напрямую, когда мы беседуем, например, с педагогами школьными непосредственно, они говорят, вот успех — это в том числе наша плотная работа с семьей, если мы говорим там про индивидуальные траектории и все такое. в детских садах. Вот у меня ребенок сейчас как раз заканчивает детский сад, и я не могу сказать, что я была особо вовлечена как-то, ну, в те моменты, когда я не вовлекалась сама по какой-то причине. Но в целом я не очень знала, что происходит с моим ребенком в саду, если говорить о том, как со мной коммуницировали именно воспитатели. Если я приходила сама и говорила, ну что, как у него дела там, хорошо ли он справляется, там, в чем наши проблемы, если там есть какие-то проблемы. Но когда все шло, вот я не задавала вопросов, я ничего и не знала, собственно, ну все хорошо, все улыбаются.
6: Мне кажется, тут надо разводить сразу два аспекта. Во-первых, аспект, который касается нормативной базы и видения того, как строится взаимодействие. Причем мы используем сейчас термин взаимодействие. Термин работа, ну вот я его противник, он немножечко устаревший, потому что работа — это субъект-объектный. Да? То есть педагог — субъект, воспитатель — объект, я на него воздействую, через него на ребенка, и все у нас совершенно замечательно. Взгляды научные, взгляды в рамках нормативных документов, хотя бы федеральный закон, вот как основной об образовании в Российской Федерации, говорит о том, что мы родителей включаем в образовательный процесс, мы перестраиваем всю тактику, всю стратегию взаимодействия. И второй вариант — есть те стереотипы, которые были. Педагог, который проработал много лет, обычно жалуются на следующее. Раньше родители меня слушались. Да. Советская педагогика.
4: А теперь они приходят, спорят, ругаются и требуют.
6: Общественное воспитание в приоритете. Потом приходят 90-е, когда мы говорим, что семья главная, и говорим, что родители — социальный заказчик. В итоге порождаем одну очень большую проблему. Никто не научил тому, что такое социальный заказчик. Получается, если я социальный заказчик, я выставляю все свои желания.
4: Даже не желание, а требования.
6: Требую, да? То есть я хочу вот это, я хочу вот это. Хочу английский с двух, предоставьте мне английский с двух. А социальный заказчик — это позиция достаточно осмысленная, понимающая. И дальше мы перешли к следующему этапу, когда сказали, мы партнеры. Причем на самом деле, эта мысль не настолько новая, потому что еще в 85-м году она была озвучена, что семья и сад — это содружество взрослых и детей. То есть эта мысль идет в нашей педагогике давно. Но перестроить себя, свой способ мышления, если я ожидаю, что меня будут слушаться, если я выстраиваю себя, вот, наверное, Татьяна Павловна, поддержите, некий образ родителя, который должен быть, а современный родитель не вписывается вот в эти мои рамки, у меня получается такой диссонанс. И мне сначала надо перестроить себя и свою позицию. Когда родитель мой партнер, то мы разные, мы, но равные. Вы со своими особенностями, взглядами. Я со своими. Но основная цель у нас — счастье ребенка.
4: Это хорошо всегда звучит про счастье ребенка. И прозвучала уже фраза про современных родителей. И это, наверное, вопрос к вам, Татьяна Павловна. Какие они, эти современные родители? Они действительно поменялись? Мы, я думаю, помним несовременных родителей. Они приводили детей в сад, ну, к 7:30, мне кажется, были сады, которые даже раньше работали, оставляли там ребенка, уходили на работу, вечером приходили, забирали, и да, вот мне кажется, этим все ограничивалось. По крайней мере, я тоже перед этим эфиром спросила у своей мамы, как она часто коммуницировала с педагогами моего детского сада, и мама сказала, о чем ты меня вообще спрашиваешь, я даже не помню. Я в саду провожу иногда много времени, потому что мне немножко тревожно. Мне кажется, что что-то идет не так, или что-то хочется, чтобы шло немножко по-другому. Действительно ли, что современные родители дошкольников стали такими более энергичными, более, я не знаю, может быть, даже более агрессивными, судя по тому, что я вижу в разных наших вопросах, ответах, например, на меле, потому что у нас есть сегменты вопросов и ответов, и то, что поступает от родителей именно дошкольников, это всегда идет немножко с позиции обиды и такого способа найти рычаг давления, я бы сказала вот так.
5: Мне кажется, что современный родитель, он очень разный. В целом наше общество дифференцируется,
4: ну, тут еще, да,
5: и расслаивается,
4: тут...
5: и он очень разный. Это есть родители, которые действительно очень включены в ребенка, очень включены в его развитие, образование. Они постоянно контактируют с детским садом, они ищут огромное количество дополнительных занятий, они пытаются обеспечить вот это вот будущее и рывок вперед, подготовить к школе и подстелить на всех поворотах соломки в развитии своего ребенка.
4: А то после трех будет поздно, мы помним.
5: Да, совершенно верно. Но при этом современный родитель, он, в общем, подкованный, он знающий, интересующийся. Другое дело, что знания не всегда структурированы, и часто это ну, какие-то отрывочные, какая-то отрывочная информация, но, тем не менее, родитель ищет эту информацию и пытается понять, а что важно, что не упустить, на что ориентироваться. С другой стороны, это часто очень занятый родитель, который по-прежнему в 7:30 приводит ребенка в детский сад, и сложность, порождаемая вот этой ситуацией занятости в отношении педагогов, состоит в том, что родители нередко испытывают чувство вины. Да, я люблю своего ребенка, но я понимаю, что я его отдал на световые сутки в детский сад, и дальше я начинаю требовать с позиции, ну, я же должен вложиться в своего ребенка, я же должен ему что-то дать, тогда я получше проконтролирую детский сад, педагогов и оценю, насколько полноценно прожит сегодняшний день моим ребенком.
4: А если, ну, тут вообще сложно не согласиться, да, потому что мне кажется, что все, кто опаздывает в Москве за ребенком и пишет в чат, я приеду в 19:10, а не в 19:00, чувствует ужасную неловкость и по отношению к себе, да, и по отношению к детскому саду. Но, так или иначе, все равно, если мы исходим из того, что да, вот этот родитель, он немножко такой, очень часто это выливается в конфликты, потому что нам кажется, причем конфликты начинаются с момента ГКП, потому что когда родитель переводит ребенка в ГКП, он, естественно, ну, максимально им тревожится. Это самый маленький ребенок из возможных сейчас, ну, вот сейчас у нас ясли возвращаются еще, будут еще да-да, дети младше. Вот. И ему кажется, что все устроено не так, как правило. В ГКП это всегда такая конфликтная история, что мне не разрешают сидеть столько времени, сколько я хочу. Или мне говорят, вам уже через 2 недели, говорят, вам надо бы уходить из сада, если разрешили до этого сидеть. И родители всегда очень недовольны. И, собственно, дальше тоже очень много возникает конфликтов. Есть ли какая-то типологизация вот этого конфликтного отношения родителя и сада? И вообще, есть ли какие-то самые типичные истории, в которых родители конфликтуют с педагогами в дошкольных образовательных учреждениях. Это звучит ужасно. Будем называть сады все-таки.
5: Да, детские садики. Типологизация конфликта, мне кажется, здесь нет смысла вот это все раскладывать на какие-то конкретные истории. Они есть, ну, в общей конфликтологии, насколько применимы сюда, даже не буду задумываться. Но, насколько я понимаю, ситуация конфликтов, возникающих в детских образовательных организациях, это проблема глубинная. И за теми конфликтами, которые есть, стоят достаточно серьезные противоречия. Причем противоречия, которые, к сожалению, не всегда понимают родители и не всегда понимают педагоги. Во-первых, родитель и педагог очень быстро становятся близки друг к другу через ребенка. При этом они вместе не пили чай, они, в общем, очень мало разговаривали, но педагог практически все знает о том, что происходит в семье. Хороший педагог эмоционально включен в ребенка и пытается его поддержать и расспросить из благих побуждений. И поэтому вдруг этот человек оказывается на короткой дистанции, но при этом мы, собственно, как взрослые люди, не строили личностных отношений. И вот преодолевать это противоречие не так просто. Кроме того, каждый ратует за интересы ребенка, и, ну, в какой-то момент может возникнуть конкурентная позиция. Нет, я больше стараюсь, нет, я лучше стараюсь, я уже вложился. И да, ребенок объединяет нас, но иногда это объединение становится таким вот противоречивым.
4: А насколько часто бывает история про то, что родители просто вот, ну, просто всем недовольны? Потому что, ну, вот если... Я думаю, любой человек, который хоть раз читал детсадовский чат, он прекрасно знает, что детсадовский чат на 80%, про чат мы еще поговорим отдельно, вот, он состоит из претензий. То есть, а вы видели, что там, а вот наш педагог сказал такое-то, это же вообще недопустимо, давайте напишем обращение к там, директору холдинга, если речь про Москву. Вот. Или все-таки у родителей не только все строится через претензию? Какой здесь вот...
5: Ну, нет, конечно. Есть совершенно замечательные, благодарные родители, которые, что называется, зрят в корень и видят все те усилия, все те вложения, которые осуществляет педагог в ребенка. С другой стороны, родитель имеет право и должен требовать и контролировать, что происходит с его ребенком. Важно, чтобы за этим стояли интересы ребенка, любовь к нему, а не, ну, какие-то формальные претензии и попытка, там, не знаю, проявить собственное «я». добиться именно для себя как можно больше. И на самом деле эти претензии часто запускают еще одно такое глубинное противоречие, как вы обратили внимание, между индивидуализацией и социализацией. И с одной стороны, да, наша задача создать уникальные индивидуальные условия, сформировать личность, раскрыть потенциал каждого ребеночка, но с другой стороны стоит не меньшая задача, а может быть даже более важная, это социализация, подготовка ребенка к жизни в обществе, научить его сотрудничать, договариваться, разрешать конфликты, в конце концов играть дружно вместе со сверстниками. И вот для родителя ребенок выступает в первую очередь как личность, а для педагога выступает коллектив и вот эта группа детей, которых надо научить сосуществовать друг с другом, потому что это важнейшая социальная задача.
4: Немножко про индивидуализацию. Вот у меня был опыт, когда я наблюдала за детьми, которые посещали детский сад в Европе. Это был обычный достаточно рядовой детский сад, то есть не какое-то там супер-супер заведение за огромные деньги. И там, например, в конце каждой недели каждый родитель получал, ну, у них был типа дневников таких вот, дневник детсадовца, и каждую неделю ты получал этот дневник на руки, и в течение недели педагоги заполняли его и писали, что там с Васей нужно немножко поработать, чтобы он научился там лучше ладить со своими сверстниками. Он часто там их бьет, мы делаем то-то, то-то, вы должны сделать то-то. Ну, желательно, чтобы вы сделали, там было все очень так, ну, не императивно, я бы сказала. И меня тогда очень порадовала эта тетрадка, потому что я подумала, почему же у нас таких нет? Ну, хотя, с одной стороны, я понимаю, что у нас бывает по 30 детей в группе, если на воспитателя возложить еще заполнение тетрадок, он... Мне кажется,
7: у нас
4: вообще перестанет.
7: Больше, чем 30 детей. Вот в одном из садов Подмосковья 44.
4: А сколько должно быть вообще идеально? Вот обычно говорят 8-10.
5: Европейская, американская норма на 5 детей, 1 взрослый. То есть 15 человек детей в группе и 3 взрослых одновременно присутствующие, занимающиеся детьми.
4: И это как раз то, что нужно.
7: В некоторых странах 8. У нас был норматив, когда в группе было 20 детей, соответственно, 2 педагога менялись посменно, был помощник воспитателя. В принципе, работали мы тогда достаточно эффективно. Но, естественно, вот норматив, когда 5-6 детей и один взрослый, тогда мы можем простраивать. В тех же садах, где, говорите, они пишут вот эти вот дневники, обычно на одного взрослого закреплено от 5 до 8 детей. И он
4: да,
7: постоянно
4: там было,
7: осуществляет
4: примерно
7: мониторинг, большие папки, которые собираются, плюс некие выдержки родителям. То есть это некая такая совершенно реальная ситуация для того, чтобы еще это и написать. Но... У нас, возможно, только вербально что-то проговорить.
4: Ну, в принципе, это вот, например, полезный способ коммуникации. И вообще у нас когда-то пытались такое делать, например, если бы мы существовали в идеальном мире, действительно могли себе позволить вот такое количество идеальное распределение детей и тех, кто детьми занимается в саду. То есть какой был бы вот идеальный мир взаимодействия педагога и школьника, и педагога и родителя дошкольника? Что вообще, как должна быть вот выстроена? То есть они должны общаться каждый день, чтобы получать вот максимум? Или, может быть, вот эти вот раз в неделю? То есть сейчас как у нас происходит? Ну да, родители забегают, как правило, там 2-3 фразы «спасибо, до свидания», и раз в год родительское собрание, на котором в основном говорят, что у нас там ОМК такая-то, мебель поменяют в сентябре, а в октябре еще обещали там детскую площадку обновить. Все, вот наше взаимодействие, оно вот такое.
7: Организационные моменты. В 90-е годы была разработана программа «Из детства в отрочество», которая ориентировалась на то, что весь процесс будет построен как взаимодействие семьи и дошкольной организации. Все, кто участвовал в апробации, в реализации программы, говорили, год уходил на то, чтобы включить, действительно включить родителей в процесс, для того, чтобы родитель не просто предъявлял претензии, не просто отдавал ребенка, не просто выстраивал ожидания, находился именно внутри процесса. И все начиналось с того, что родителю помогали сделать первую замечательную вещь, понять, что мой ребенок ровно такой, какой он есть, и принять его. Провести диагностику вместе с педагогами, медиками, психологами и понять его сильные и слабые стороны. И никогда больше не сравнивать ни с кем другим. Да, у нас же есть у взрослых такая замечательная тенденция, дай-ка я своего с кем-нибудь да сравню. И в дальнейшем вести взаимодействие по развитию именно вот конкретного моего ребенка вместе с педагогами. Мероприятия общие у них были, скажем, не раз в неделю, а раз в месяц. Но они были очень часто вместе с детьми, они были тоже практикоориентированные, потому что родитель, современный родитель вообще информационно подкован, информация у нас везде есть. Другое дело, что с этой информацией делать. А вот дайте мне практический какой-то навык, дайте мне практический инструментарий. Это необходимо каждому, даже, мне кажется, родителю с педагогическим, психолого-педагогическим образованием. А какое-то индивидуальное взаимодействие по мере необходимости. Надо, может быть, мы будем обсуждать вопрос каждый день. Надо, может быть, раз в неделю. Может быть, нам не надо подробно обсуждать. И была другая программа, программа «Истоки», которую делала Елена Павловна Арнаутова, именно вот раздел взаимодействия с семьей, и у себя на базе, на экспериментальной, раз в неделю она как психолог садилась и консультировала родителей. Ведь вопрос в том, чтобы не на бегу, а действительно вместе заинтересованность, общую заинтересованность показать.
4: А почему, почему в итоге в детских садах этого всего нет? Это звучит прекрасно, но...
5: Нет, на самом деле не совсем так. Наши сады очень сильно отличаются друг от друга. Есть детские садики с великолепно поставленной работой с родителями. Это и традиционные совместные досуги дети и родители. Это и в разных формах, и в электронной, и в очной обратная связь родителям о развитии детей. Это и участие родителей в разработке программ, каких-то постановки целей. А вот что для нас важно, не знаю. Скажем, система дополнительного образования в детском саду. Но и есть, к сожалению, сады, где действительно минимальное взаимодействие с родителями и, ну, вплоть до того, что какой-то серьезный барьер лежит и сопротивление, непринятие друг друга. И если педагоги говорят о том, что детей мы любим, то да, иногда родители вызывают отторжение и, соответственно, сотрудничество не складывается.
4: Ну, и тут тоже такой интересный вопрос, потому что вот я неоднократно наблюдала даже на примере там садов наших детей, что как только педагоги пытаются создать эту самую совместную деятельность, там зовут родителей в сад, например, у нас в свое время пытались проводить такие детсадовские субботы, когда все могли прийти, там что-то вместе поделать, причем это не обязательно был субботник, а, ну, бывали и другие форматы, то есть не то, что всех позвали покрасить окна, а именно там попить чаю, и все родители как в один голос писали: ну, вообще, суббота, это же наше время, вы что, сошли с ума?
5: А на противоположном полюсе есть педагоги и родители, которые не просто собираются чаю попить, а все вместе куда-то отправляются на какие-то экскурсии, в какие-то поездки. Ну и понятно, что это должен быть педагог-инициатор, педагог-активист, которому, во-первых, собственную субботу не жалко потратить.
4: Да, потому что это его суббота.
5: На своих же детей, да, воспитанников. И, соответственно, ну, вопрос увлеченности, профессионализма, активности. Есть детские сады, где совместные издания с родителями, то есть сами издают собственный журнал, где пишут про детей, родители рассказывают про свои какие-то интересные истории, все это обсуждается, делится, и очень такое семейное тесное сотрудничество.
4: Мне кажется, после этого эфира нам начнут писать, где же эти сады, назовите номера. Это всегда так бывает, когда говоришь о чем-то хорошем.
7: Естественно, абсолютно верно, что инициатива, по сути, идет как вот подача от педагога, как от профессионала. Все-таки здесь он выступает именно профессионалом, в том числе в сфере взаимодействия с родителями.
4: А вот вы упомянули переподготовку как раз педагогов. И вот мне хочется об этом тоже спросить. Суть переподготовки — это что, что такое?
5: Ну, есть две формы сейчас современное обучение. Это повышение квалификации, когда уже действующий педагог, ну, вот заинтересовался, например, сотрудничеством с родителями и прошел у нас повышение квалификации. Там есть и обсуждение способов разрешения конфликтов с родителями, и новые формы работы, и содержание этой работы. Ну, самые разные вещи. А есть профпереподготовка, когда на базе других квалификаций, других профессий человек вдруг очень нередко в 40, в 50 понимает, что на самом деле я не хочу больше заниматься, не знаю, менеджментом и экономикой, а вот дети — это мое все, и я иду на приобретение новой профессии, новой квалификации.
4: Сейчас мы прервемся на короткие новости и сразу после них продолжим разговаривать и про переподготовку, и про родителей в детских садах.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
0: В Москве 13:30. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. И в начале выпуска сообщение с пометкой «Молния». Союз МС-28 с российскими космонавтами и американским астронавтом только что приземлился в Казахстане. Это следует из трансляции Роскосмоса. Президент Румынии обвинил Россию в нарушении воздушного пространства. Никушор Дан заявил об этом после того, как сегодня утром истребитель F-16 сбил дрон в районе Сулина-Килия, недалеко от границы с Украиной. Это уже третий БПЛА, уничтоженный над территориальными водами Румынии за последние 3 дня. По словам главы государства, перехваченный в пятницу утром беспилотник был аппаратом типа «Шахет», который Россия использует в ходе военного конфликта с Украиной. Происхождение дронов, сбитых в субботу и сегодня, пока устанавливается. Мы относимся к этому с максимальной серьезностью вместе с нашими союзниками, заявил Никушор Дан. Румынские власти намерены подготовить дипломатическую ноту протеста России по итогам расследований. Президент назвал дальнейшие нарушения воздушного пространства страны недопустимыми и неприемлемыми. Он подчеркнул, что речь идет одновременно о воздушном пространстве НАТО и Евросоюза. ВСУ атаковали дроном пассажирский автобус в Горловке. Об этом сообщил мэр Иван Приходько. По его данным, в результате прилета БПЛА в Никитовском районе пострадали 7 мирных жителей. Глава города отметил, что украинский беспилотник также атаковал автомобиль одного из местных коммунальных предприятий. Горловка находится в 50 километрах севернее Донецка. Это один из крупнейших населенных пунктов Донецкой Народной Республики. До начала конфликта в Донбассе население города превышало 250 тысяч человек. В Таиланде предупредили об усилении проверок долгосрочных виз россиян. За удаленное оформление въездных документов грозит аннулирование, запрет на въезд и депортация. В 2024 году власти королевства запустили программу Destination Thailand Visa. Она позволяет оформить мультивизу на 5 лет с правом находиться в стране до 180 дней после въезда. Под риск попадают те, кто подавал документы в одной стране, но не дождался решения и продолжил оформление в другой. Также могут аннулировать заявки россиян без фактического нахождения в стране подачи. Специалисты рассказали, что при пересечении границы власти могут проверить историю перемещения заявителя. Если выяснится, что во время оформления визы человек находился не в стране подачи, это приведет к дополнительным проверкам и аннулированию разрешения на въезд. В отдельных случаях обладателю визы может грозить запрет на въезд в Таиланд и выдворение из страны. В Испании запретили использовать российские пожарные вертолеты К-32 из-за санкций. В то же время в стране продолжают бушевать масштабные природные пожары. Об этом заявил лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо. Антироссийские санкции ЕС не позволяют королевству задействовать свои лучшие вертолеты для ликвидации масштабных возгораний в окрестностях Мадрида. В стране зреет скандал, написал политик в соцсети X. По словам Филиппо, вертолеты принадлежат испанским частным компаниям. Они работали по контракту с Министерством экологии. Экологического перехода Испании и местными сообществами. Сейчас 10 воздушных судов остаются на земле из-за невозможности заказать запчасти или пригласить российских техников. Они должны были обслуживать вертолеты по ранее подписанному контракту. Задействовать их невозможно после того, как Европейское агентство по авиабезопасности приостановило действие полетного сертификата для К-32. Кроме того, Евросоюз ввел дополнительные санкции против компании КАМОВ. В Испании сейчас бушует несколько лесных пожаров. Самое крупное возгорание пытаются потушить в пригородах Мадрида и в соседней со столицей провинции Авила. Это автономное сообщество Кастилия и Леон. О погоде. В Москве сейчас плюс 21. Сегодня в столице переменная облачность. Местами кратковременный дождь и гроза. Температура воздуха днем плюс 23-25 градусов. Ветер северный 5-10 метров в секунду. При грозе порывы до 15 метров. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
1: Говорит Москва.
2: Племена восточных славян, варяги, Киевская Русь, Удельная Русь, Русское царство, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва. 94,8. Повтор лучшего.
2: У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор».
4: Добрый день, в эфире снова радиошкола. Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и интернет-издания об образовании и воспитании детей «Мел». Сегодня у нас отличная тема, не для родителей подростков для разнообразия, а для тех, у кого дети еще значительно младше, кто еще ничего не знает о трудностях подросткового возраста. Мы обсуждаем детские сады и то, как общаться с родителем и педагогом. И делаем мы это вместе с Татьяной Викторовной Кротовой, кандидатом педагогических наук, Татьяной Павловной Авдуловой, кандидатом психологических наук. Обе они представляют Московский педагогический государственный университет. И веду эфир сегодня я, Надя Попудогла. И перед новостями мы остановились на том, что такое повышение квалификации и что такое переподготовка для тех, кто однажды решил вдруг, да, перестать, например, ходить на работу в качестве менеджера по продажам и вдруг понял, что он хочет заниматься детьми. И мне интересно, а таких людей их действительно... То есть очень их много?
5: Очень много. И, в общем, один как раз из трендов современного образования — это то, что люди активно меняют профессию, не боятся и идут совершенно в новые области знаний. И дошкольная педагогика и психология как раз достаточно привлекательная область, когда ты точно гарантированно находишь смыслы, ценности, творчество, увлеченность и колоссальную отдачу прямо здесь и сейчас, когда эти детские глаза тебе говорят о том, что все классно и все здорово. И как раз в рамках этой профпереподготовки у нас три спецкурса, которые посвящены работе с родителями, работе с семьей. Это именно и семейная педагогика, и формы и методы работы с родителями, и воспитательное воздействие, то есть каким образом педагог, очень важный момент, может транслировать родителям знание воспитательных стратегий, потому что современный родитель, он очень независимый, и в том числе независимый от собственных родителей, бабушек, дедушек, и сам пытается, ну, иногда открывать Америку, и иногда выстраивать, ну, какую-то линию независимую воспитания ребенка. Но открывать эти задачи достаточно сложно, и в помощь как раз часто должен прийти педагог дошкольного образовательного учреждения, который объяснит, а как поощрять, а как наказывать, а как регулировать поведение ребенка, а на что обратить внимание, как помочь ребенку быть самим собой и при этом быть включенным в полноценные отношения со сверстниками, со взрослыми.
7: Здесь, мне кажется, еще один очень важный аспект, что педагог, наблюдая детей, ну, неважно, их будет 20, 25 или 30, он наблюдает конкретных живых детей в конкретных реальных ситуациях. Все, что родитель может почерпнуть из любой хорошей грамотной книги, из любого форума, из любого интернет-издания, все-таки относится к некой ситуации вообще. Она достаточно абстрактна.
4: Или к некой конкретной, но не имеющей к нему отношения.
7: Да, и попробовав применить эту вот эту тактику, он может получить фиаско. Хотя, казалось бы, вот хороший совет, вот хороший вариант, я пробую, не получаю. Почему? Потому что педагог все-таки обладает профобразованием и немножко понимает, что, как, где. И видит этого ребенка, вот его развитие, его особенности. И вместе с родителем, почему мы говорим, что так важно взаимодействовать? Потому что когда вместе с родителем более полная картина развития ребенка, его уникальности, вот той самой траектории, о которой сейчас так модно говорить.
4: И не могу не спросить, уже прозвучало такое триггер-слово для любого родителя и вечная тема для обсуждения – наказание. Наказание. Очень часто и до сих пор во многих детсадах практикуются определенные практики воздействия на ребенка. Ну, я даже не знаю, можем ли мы это назвать... родители это воспринимают однозначно как наказание. Есть там способ... что ребенка отсаживают куда-то в сторону на одну минуту, пока все играют, если он там разыгрался, и какие-то в основном, насколько я знаю, сейчас в садах, ну, в нормальных садах, там, где не бьют, к счастью, уже детей, и мне кажется, таких садов у нас уже большинство абсолютное, вот. Но все равно какие-то методы воздействия есть, они используются, и всегда у родителей возникает очень жесткая реакция на то, что происходит в саду. Вот у нас, да, совсем недавно был, как раз нам прислал один родитель, мама, вопрос, что ее ребенка регулярно отсаживают на какую-то там специальную лавочку, он там сидит 5 минут, и как, куда ей написать жалобу, чтобы это прекратилось? Вот. Она сказала, что она уже написала жалобу руководителю тоже образовательного учреждения, но он должным образом не откликнулся. Вот типичная конфликтная ситуация. И еще более того, связанная с таким неприятным для родителей всегда историей про наказание. Как здесь? Что здесь могут себе позволить педагоги? И вообще, какая у нас сейчас политика в отношении наказаний детсадовцев?
7: Ну, наказание наказание рознь. Соответственно, понятно, что если мы говорим о каких-то физических аспектах этого,
4: ну,
7: нет,
4: тут мы даже,
7: просто
4: да.
7: не может
4: это
7: быть.
4: Это не может да. быть, да.
7: Но есть какие-то вещи, которые необходимы, чтобы ребенок вот действительно социализировался и понимал правила взаимодействия
4: какие-то границы.
7: В обществе. Есть определенные границы. Мы говорим о правовом воспитании детей, говорим о том, что у тебя есть права, но у каждого другого, который есть, тоже есть права. И аспект в том, чтобы не нарушать ничьих прав и не совершать вот этих вот действий, которые могут. Например, если ты очень шумишь, ты мешаешь абсолютно всем остальным заниматься какой-то деятельностью, если ты отвлекаешь. Иногда вариант того, что ребенка ограничивают в деятельности вот буквально на минуту, на две, для того, чтобы просто остановился, он вполне себе допустим. Вопрос в том, как мы это подаем и как это мы рассматриваем. Да? И вопрос в том, насколько это происходит с завидным постоянством. Если меня постоянно высаживают на эту самую скамеечку, то, собственно, я уже перестаю это воспринимать как
4: ну, это
7: нечто...
4: просто пойду посижу.
7: Да, уже абсолютно. Постоять в углу, ну, давайте постою в углу. В угол, правда, сейчас тоже, по-моему, уже не ставят. Очень на это надеюсь.
6: Ни в коем случае. Ни в коем случае никаких углов. И смысл наказания звучит угрожающе. Слово такое мы не любим. Но по смыслу это же обратная связь. Обратная связь у недопустимости какого-то поведения. И тут же стульчик или скамеечка на две минуты – это регулятор, собственно, мозговой деятельности. Когда я слишком возбужден, мне надо сказать себе мысленный стоп, успокоиться, и welcome, меня снова ждут в игру, меня рады видеть. Да, и для некоторых детей, к сожалению, этот стоп должен состояться несколько раз, и он учится себя регулировать. Поэтому как раз профессиональная задача педагога – объяснить родителям смысл происходящего. Да, родители со стороны, кажется, моего ребенка исключают из общения, из игры, и все ужасно. Наоборот, вашего ребенка учат регулировать себя, и это, в общем, неплохой навык, учитывая наши задачи по жизни. Уметь сказать себе «стоп», остановиться, и дальше, пожалуйста, ты снова вместе со всеми.
7: Ведь если я не научусь здесь, то дальше каждый раз будет гораздо сложнее этому
4: обучиться. Ну да, у нас есть классический пример, да, я, мне кажется, уже цитировала даже в прошлом эфире, что сначала родители до 15 лет держат детей дома, сначала на одном семейном образовании, потом в другом семейном образовании, даже гулять его во двор не упускают, а потом 16 лет он во двор выходит и думает, как же нам в этом дворе жить вообще. И совершенно непонятно ни как общаться, ни как даже дорогу переходить.
6: Говоря о наказаниях, я бы добавила, что это именно обратная связь, и в основном это система переключения ребенка, отвлечения ребенка, создания каких-то индивидуальных условий. Кому-то нужно тихонечко посидеть в уголке и именно там отвлечься от шума других детей. Кого-то надо воспитателю поближе к себе и поддержать, поддержать за ручку, там успокоить, сказать какие-то ласковые слова. Ну и, собственно, главная воспитательная стратегия у нас всегда остается поощрение.
4: Это очень приятно слышать, хочется в это верить. И тоже мы в первой половине немножко уже поговорили о современных родителях, и я третий раз за эфир произнесу слово «чат», потому что мы знаем уже, что сейчас, что если раньше коммуникация родителей и педагогов, она все-таки была в основном очная, заочная такой у нас было очень мало, сейчас у нас огромный сегмент электронной коммуникации. И любой родитель, он прекрасно знает, ну, мне очень жалко, например, наших воспитателей детского сада, потому что я наблюдаю, как они весь день должны держать телефон в руке и отвечать на кучу вопросов, начиная от того, там, найдите нашего Мишку и заканчивая а вот я тут заметила, а вот у меня есть идеи. Ну, в общем, это действительно продолжается весь день, нон-стоп, и даже не весь день, а еще и до глубокого вечера. Вот насколько это все-таки... Вот мне кажется, что это психологически суперсложно. Я тоже от своих рабочих чатов к вечеру очень устаю. Мне кажется, очень сложно, что это продолжается в выходные. Учим ли мы как-то вот педагогов сейчас, как общаться именно в электронном виде? Какой-то у нас есть уже алгоритм, когда мы объясняем, есть ли у нас вообще понимание, как можно регулировать эти отношения, потому что сейчас они, кажется, просто ну, неконтролируемы. Это просто вот, да, водопад какой-то, который течет и течет.
7: Ну, мы живем в информационной среде, это реалии, исключить ее из жизни.
4: Нет, исключить, конечно, не обсуждаем.
7: Сложно. Здесь же опять зависит вариант выстраивания определенного рода границ, потому что все всегда можно обговорить и фактически простроить процесс взаимодействия. Да? Если я нон-стоп в течение дня отвечаю на вопросы родителя, возникает законный вопрос: а когда же я занимаюсь развитием ребенка-то? Потому что нон-стоп что-то пишут. Можно оговорить определенное время, когда вот с такого времени до такого мы будем с вами общаться, я готова ответить на вопросы.
4: То есть не только родители всегда виноваты в том, что чат с утра до ночи работает, но это значит, что и педагоги тоже не простроили
7: границы. Это профессиональная позиция, мы все равно ее простраиваем. Если я считаю для себя возможным в свой собственный выходной день постоянно находиться в чате, это значит еще один момент. Вообще работа педагога одна из наиболее профессионально выгораемых, и если я в режиме 24/7 работаю, то вариант того, что в скором времени я... так уж скажу, жестко перестану любить и свою работу, и детей, родителей, и начну испытывать раздражение, он весьма возможен. То есть простроить профессиональное общение. Информационная среда здесь тоже профессиональное общение. Не личное, я же не с подружками общаюсь, это мое профессиональное общение.
5: Ну и кроме того, у нас есть еще один регулятор, участник регуляции этого взаимодействия, это администрация. И, конечно, в зависимости от позиции администрации, очень по-разному строится эта включенность в чаты и в какие-то другие взаимодействия с родителями. И есть директора, которые говорят, нет никаких телефонов в рабочее время, и воспитатель просто обязан быть сосредоточен исключительно на том, что происходит здесь и сейчас в группе, равно как есть и школы, где все ученики на входе сдают все электронные свои гаджеты и получают их только в случае экстренной необходимости или по окончании учебного дня. И есть, наоборот, директора, которые требуют постоянной включенности и ориентации на родителя, как на потребителя, который должен быть счастлив, должен быть удовлетворен, и любой запрос сиюминутно должен решаться.
4: Ну, и мне кажется, тех и других можно понять, потому что мы знаем всегда и плюсы, и риски этих ситуаций. Но у меня тут вот есть немножко ощущение того, что у нас какая-то такая странная складывается ситуация. Даже если мы посмотрим, например, на нацпроект образования, там очень много говорится о том, что про то, как должны взаимодействовать школа и семья, о том, что мы вот должны наконец объединиться прямо уже так, как мы никогда в жизни еще не объединялись. Окей. И теоретически школы, ну, по крайней мере, московские, нам тоже это транслируют. И школьное отделение, и дошкольное, что вот мы строим наши отношения на открытости и так далее. Что получает родитель на самом деле в итоге? Родитель приходит, у него сначала один замок там на воротах, потом второй замок, потом турникет. За турникет не проходи, там, потому что сейчас нельзя туда прийти. И в детских садах тоже вот, ну, то есть... Если в школу еще ты можешь попасть на какой-то день открытых дверей, которые там вывешиваются. В детские сады вообще воспринимаются, у них бывают тоже дни открытых дверей, но как-то так это все проходит мимо родителей. Какие-то не должны ли в детских садах быть, например, дни, когда родители могут прийти, там, например, я понимаю, что это тоже нагрузочно для педагогов, что там будут ходить тучи родителей, заглядывать, задавать вопросы, но... В принципе, у нас какое-то такое взаимодействие предусматривается с родителями, чтобы они спокойно приходили в детсад и смотрели, как их ребенок там живет. Например, в там 2 часа дня, ну, вернее, в 3, когда все поспали.
7: В 2 не надо.
4: Да, уже после сна.
7: На самом деле есть и дни открытых дверей, есть и открытые мероприятия, есть и возможность, ну, опять же, зависит от индивидуально, от организации, от руководства, от подхода к взаимодействию, когда есть возможность родителю прийти и... освоить те практики воспитательные, которые ему транслируют педагоги, конкретные практики, не только со своим ребенком, но и с другим. То есть возможность прийти и поиграть.
4: Да, вот что-то такое.
7: Это существует, но другое дело, что вряд ли я назову это массовой практикой. Да? Скорее, это очень хороший, позитивный, опыт, который существует и который показывает, что в этой ситуации мы действительно шаг за шагом становимся партнерами во взаимодействии. Мы учимся видеть друг друга. Есть дни, которые, как в школе бывает день дублера, когда родитель приходит и какое-то время проводит прям буквально, включившись в процесс детского сада на 1,5-2 часа вместе со своим ребенком.
4: Мне кажется, я хочу на день дублера.
7: Это очень интересно на самом деле. И те родители, которые не ходили в детский сад, обычно очень удивляются. Ведь есть еще некий стереотип. У нас разведено образование, разведен присмотр и уход. Есть некоторый стереотип, что детский сад, а если мы вообще малышей возьмем, это место присмотра и ухода. Я привел, с ним погуляли, покормили, что-то такое сделали. И нет понимания целостности образовательного процесса, который в саду, как театр начинается с вешалки, так у нас, собственно, от ворот детского сада этот процесс начинает идти. И вот этот вот день дублера действительно подготовленный, да, не просто вот я сказал, давайте, родители, приходите, и что-то у нас там получится, когда мы подготовили процесс, подготовили себя морально к тому, что будут вопросы, будут непонимания. Родители приходят и говорят, а как оказывается интересно, сколько я всего не знал, и сколько всего может мой ребенок, сколько всего транслируется, какая вообще жизнь оказывается в саду насыщенная.
4: На самом деле, мне кажется, очень насыщенная. Мне когда ребенок рассказывает все, чем они занимались за день в саду, я думаю, а где же у них свободное время? Потому что иногда мне кажется, что в саду даже слишком много всего происходит. И, наверное, еще один такой тоже очень важный вопрос. Мы уже тоже его немножко коснулись. Насколько вообще... Хотя нет, наверное, я сначала спрошу, да, про службу психологического сопровождения. Сейчас, ну, вот в Москве, так или иначе, в больших холдингах всегда есть психолог. И когда родитель приходит в детский сад, мы подписываем информированное согласие о том, что либо с ребенком будет работать психолог, либо не будет работать психолог. Я знаю, что большинство родителей, как правило, эту бумагу не подписывают, потому что им кажется опасным, что, ну, помимо того, что воспитатели так все все уже знают, и как ты утром там встал, и в каком-то настроении ушел на работу и так далее, и ребенок все это транслирует в саду, так еще и психолог узнает, что у нас дома происходит. Насколько, на самом деле, вот в детских садах действительно нужно такое психологическое сопровождение, в чем его суть, и... Тоже, где место психолога в коммуникациях, например, родителей и педагогов? Если родители подписали согласие на сопровождение, если в школе действительно есть психолог, и он действительно работает с какими-то детьми?
5: Это больной вопрос. Это вопрос наши слезы. Потому что когда один психолог на целый холдинг, понятно, что никакого сопровождения...
4: На 1000 детей, например.
5: А то и больше, да. Uh-huh. Никакого сопровождения не может быть просто по определению.
4: То есть эта бумага просто формальность очень частая.
5: С одной стороны, формальность, с другой стороны, конечно, психолог придет в случае экстренной ситуации, когда, ну, в поведении, в отношениях ребенка возникают какие-то явные сложности, и здесь это включение происходит. Но вот с одной стороны, мы переживаем, что дефицит психологов организационная совершенно, а с другой стороны, мы понимаем, что деятельность самих педагогов, самих воспитателей психологизируется. И сейчас и с точки зрения образования, совершенно другое образование, психологическая составляющая там колоссальная, и с точки зрения реальной практической деятельности, вот этот акцент на личность, воспитатель должен учитывать особенности каждого ребенка, должен неплохо ориентироваться в особенностях развития, да, какие бывают варианты, какие бывают нарушения, какие способы общения с детьми с разными нарушениями развития. И это его текущая работа, да, поэтому воспитатель сейчас по совместительству и психолог.
4: И тут логично было бы спросить, поскольку мы тоже в последние годы, уже много лет, говорим постоянно о том, что наше образование должно стать инклюзивным. И в Москве действительно достаточно много садов, куда приходят дети с... Ну, детей из ДЦП я вот недавно интересовалась, что-то не нашла ни в одном саду, но...
7: Есть, конечно.
4: Ну, есть, например, вот там есть сады, которые берут детей с разными расстройствами аутистического спектра, есть сады, которые берут детей, у которых разные истории про перевозбудимость, ну, в общем, вот это все. Но это всегда дети не очень простые, которых не сразу принимают и другие дети, что самое неприятное на самом деле. Их, как правило, не очень принимают другие родители, потому что как только в группе появляется ребенок, который сильно отличается, который группу чем-то может либо тормозить, либо раздражать, либо у него там повышенный уровень все дети хотят спать, а этот ребенок из дня в день кричит в спальне. Ну вот, родители пишут коллективное письмо, уберите ребенка из нашей группы. Мы сейчас учим педагогов работать вот именно с этим сегментом родителей. То есть если мы предполагаем, что в детский сад может прийти ребенок с какой-то особенностью, мы предполагаем, что могут возникнуть особенности коммуникации. Учим мы этому сейчас педагогов. И как здесь вообще работать в детском саду? Вот в этой ситуации конфликт интересов всех сторон получается.
7: Здесь, наверное, два момента. Ну вот со своей точки зрения я бы не сказала, что мы настолько хорошо учим и к взаимодействию с родителями детей отличающихся, и непосредственно к самим детям. Все-таки часть проблем там является решаемой даже не воспитателем, а сколько дефектологом, сколько бывает нужна помощь тьютора, нужна бывает именно психологическое сопровождение и родителей, и самого педагога, потому что он в достаточно затруднительной ситуации оказывается. Мало того, что у него нет инструментария конкретного, каким образом с той или иной нозологией он может работать и как он может сделать. Кроме того, у него достаточно большое количество детей. Если мы говорим про инклюзивное образование, то тогда ведь планку надо еще понижать.
4: То есть мы уходим уже к пяти детям, на самом деле, в группе.
7: Ну, может быть, и не пять детей, но и

0: с какими бы особенностями поведения он не был, с какими бы особенностями здоровья он не был. Он тоже равный среди детей. Он себя чувствует комфортно, дети себя с ним чувствуют комфортно и так далее. А педагог оказывается в этой ситуации, когда он не знает, куда ему бежать. То ли с этим ребенком заниматься, то ли развивать всех остальных.
1: И мне кажется, что детский сад — это своего рода отражение нашего общества, да, как в капельке. И вопросы гуманизма и отношения к детям с особенностями, людям с особенностями, они остро стоят во всем обществе. И, соответственно, на педагога ложится груз формирования этого мнения, этих представлений, чтобы ребенок не становился жертвой травли других родителей. По смыслу это именно
0: даже
1: так.
0: Даже не детей, а родителей.
1: Да, а именно понимание его особенностей, его права на полноценную жизнь и включение в общество.
2: Ну и тут оказывается, что, по сути, педагог должен быть воспитателем еще и для тех самых родителей. То есть он должен доносить там определенные ценностные установки. И это же супер болезненный момент, потому что если мне как родителю и вообще как, ну, достаточно уже взрослому человеку начинают что-то объяснять, ну, есть люди, которые готовы слушать, а есть те, кто это сразу встречает с позиции силы. Какое вы имеете право, я равный вам, вы начинаете мне диктовать. Вот как тут работать с педагогом, с родителями? Это должна быть какая-то долгая работа. Или... И тоже родитель здесь будет негативно, естественно, настроен, потому что если его как бы пытаются долго вовлечь в какую-то коммуникацию, которая ему неприятна, ему кажется, что его напрягают. Это уже, ну, не совсем про родителей. Ну, мы и так очень сильно напряжены и волнуемся. Как вот здесь быть педагогом? Оставлять все или все-таки пытаться что-то с родителями делать и как-то их тоже воспитывать, условно воспитывать?
0: Вот, наверное, условно. Все-таки если меня как взрослого человека начнут очень сильно воспитывать, у меня пойдет протестная форма поведения, как и полагается. Речь-то идет о том, о партнерстве, о диалоге.
2: Взаимодействие,
0: о партнерстве
2: опять.
0: Никто никогда никого не воспитывает. Мы обсуждаем разные точки зрения, но обсуждаем безоценочно. Вот главный момент диалога, когда нет оценки. Ты прав, ты не прав и так далее. Я прав. Мы обсуждаем, потому что в мире огромное количество точек зрения. И сказать, что если мы видим мир по-разному, это не значит, что кто-то из нас видит его правильно, кто-то неправильно. И найти общую точку соприкосновения.
2: Ну, и мне кажется, это отличная нота, чтобы закончить наш разговор. Спасибо большое. В эфире была программа «Радиошкола». Мы обсуждали, как родителям и воспитателям, педагогам дошкольных образовательных учреждений жить мирно, долго и счастливо. Оставайтесь с нами, услышимся на следующей неделе. До свидания.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 14 часов. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. 4 мирных жителя погибли в Горловке после атаки украинского беспилотника. Дрон ударил по Никитовскому району города, сообщил мэр Иван Приходько. Он выразил соболезнования родным и близким погибших. Ранее глава города написал в своем телеграм-канале, что в результате атаки БПЛА ранения получили 7 человек. Приходько также рассказал, что в воскресенье украинский дрон атаковал автомобиль одного из местных коммунальных предприятий. Президент Румынии обвинил Россию в нарушении воздушного пространства. Никушор Дан заявил об этом после того, как сегодня утром истребитель F-16 сбил дрон в районе Сулина-Килия, недалеко от границы с Украиной. Это уже третий БПЛА, уничтоженный над территориальными водами Румынии за последние 3 дня. По словам главы государства, перехваченный в пятницу утром беспилотник был аппаратом типа «Шахет», который Россия использует в ходе военного конфликта с Украиной. Происхождение дронов, сбитых в субботу и сегодня, пока устанавливается. «Мы относимся к этому с максимальной серьезностью вместе с нашими союзниками», — заявил Никушор Дан. Румынские власти намерены подготовить дипломатическую ноту протеста России по итогам расследований. Президент назвал дальнейшие нарушения воздушного пространства страны недопустимыми и неприемлемыми. Он подчеркнул, что речь идет одновременно о воздушном пространстве НАТО и Евросоюза. Владимир Путин не звонит сотрудникам по обычным городским или мобильным телефонам. Президент России пользуется специальной связью. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил в беседе с кремлевским журналистом Александром Юнашевым. Он поинтересовался у официального представителя Кремля, могут ли сотрудники администрации во время отдыха отключить телефон и не ответить на звонок главы государства. Песков уточнил, что спецсвязи во время отдыха сотрудников, как правило, нет. Союз МС-28 с экипажем МКС приземлился в Казахстане. С орбиты вернулись космонавты.

0: Роскосмоса Сергей Куть-Сверчков и Сергей Микаев, а также астронавт НАСА Кристофер Уильямс. Спускаемый аппарат пилотируемого корабля сел в степи в районе города Жесказган, сообщает телеграм-канал Роскосмоса. Прибывшие к месту посадки спасатели помогли членам экипажа выбраться на поверхность. За несколько минут до приземления в Роскосмосе рассказали, что космонавт и астронавт вышли на связь и доложили об отличном самочувствии. Экипаж корабля прибыл на МКС в ноябре прошлого года. Продолжительность его работы составила 241 день. За 8 месяцев Сергей Куть-Сверчков, Сергей Микаев и Кристофер Уильямс провели множество научных исследований и экспериментов. Также россияне совершили один выход в открытый космос. О погоде в завершении выпуска. Плюс 20 сейчас в Москве, идет слабый дождь. Сегодня в столице переменная облачность, местами кратковременный дождь и гроза. Температура воздуха днем плюс 23-25 градусов. Ветер северный 5-10 метров в секунду. При грозе порывы до 15 метров. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки. Статус ветерана боевых действий. Освобождение от земельного налога. Компенсацию оплат услуг ЖКХ. Путевки в санаторий. Отпуск 2 раза в год. И другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
3: Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Рок-Радар. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
5: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
4: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
5: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
4: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это рок-радар.
5: Включите ваши приемники на полную мощность.
3: Каждое воскресенье после 8 вечера.
5: Всего вам доброго и слушайте рок.
4: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва.
6: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
4: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Это медицинский форум. С вами Наталья Троицкая. Здравствуйте. Сегодня, в преддверии дня борьбы с вирусными гепатитами, мы поговорим о возможных путях заражения, профилактике и лечении гепатитов. У нас в студии врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, исполняющий обязанности Центра по лечению хронических вирусных гепатитов инфекционно-клинической больницы номер 1 Департамента здравоохранения города Москвы Анна Григорьевна Зуева. Здравствуйте, Анна Григорьевна.
8: Добрый день.
7: Давайте начнем с самого простого. Что такое вирусные гепатиты? Сколько их сейчас типов есть, и что именно происходит с печенью после заражения?
8: Вирусные гепатиты – это заболевание, простыми словами можно для наших слушателей сказать, воспаление в печени. То есть это вирус, который попадает в клетки печени и действует различным образом. Основные вирусные гепатиты, которые есть в настоящее время, это острый вирусный гепатит А, острый вирусный гепатит Б с дельта и без дельта агенты, хроническая форма гепатита Б и острый вирусный гепатит С и хронический вирусный гепатит С.
7: Вот эти все гепатиты, это абсолютно же разные гепатиты, правильно? Давайте про каждый поговорим. Все знают, что гепатит А, та самая желтуха, болезнь немытых рук или еще и т.д. и т.п. Вообще она сейчас существует где-то?
8: Вы абсолютно правы, да, гепатит А, это раньше еще говорили, это болезнь Боткина, желтуха. В общем-то, это гепатит, который вызван действительно дефектами, когда пациенты плохо моют руки, обрабатывают, то есть болезнь грязных рук, как вы правильно сказали. Гепатит А передается фекально-оральным путем, вот, и формы хронической не имеет. То есть пациент остро может заболеть и, ярко поболев, выздоравливает от данного заболевания. Также существует вакцинация от гепатита А, и она проводится группам риска, те, кто работают с пищевой промышленностью, и другие группы. Вот. И такие пациенты требуют госпитализации, но благоприятный исход, и пациенты выздоравливают. Угу. Другие же гепатиты, это гепатиты Б и С, это парентеральные гепатиты, то есть это передается через кровь, половым путем. Это гепатиты уже, которые могут переходить из острой формы в хроническую. Также острая форма бывает скрытая и без каких-либо явных проявлений. Однако, если пациент все-таки заболевает и через 6 месяцев вирус не уходит, то уже хроническая форма этого заболевания.
7: Угу. Это мы сейчас больше про гепатит Б говорим, правильно?
8: И гепатит Б, и гепатит С. Ну, давайте, да, по порядку пойдем. Да. Хронический вирусный гепатит Б, он бывает с дельта-агентом и без дельта-агента. Это вирус, который присоединяется, дельта-агент, к вирусу гепатита Б, так он не может присоединиться. И бывают две вот формы, как я ранее сказала, острый гепатит и хронический. Гепатит Б преимущественно передается, да, через кровь и половым путем. От него существует вакцинация в современном мире, и после 2000-х годов деток уже в роддоме прививают, взрослое население тоже может получить вакцинацию. То есть это контролируемый гепатит. К сожалению, просто не все знают об этом, но... Да, вакцина защищает, и люди не заболевают этим гепатитом. Что же касается гепатита С, это ласковый убийца, как раньше называли, да, это гепатит, тоже преимущественно передается через кровь и в меньшей степени половым путем. Гепатит С также поражает клетки печени, в основном действует именно в печени, но также бывают и внепеченочные проявления, такие как гориглонический васкулит, различные лимфопролиферативные заболевания, хронические болезни почек. Вот. Поэтому, конечно, этот вирус достаточно опасный, но сейчас существует лечение от гепатита С, и с высокой эффективностью более 95% пациентов выздоравливают от него.
7: Это вообще, да, мы об этом отдельно поговорим. На самом деле это очень-очень-очень круто, но вот сейчас действительно гепатит С лечится, с гепатитом Б несколько другая ситуация. Давайте мы сейчас разделим гепатит Б обычный, да, и вы говорите с дельта-составляющей. Да, да. Что значит за дельта-составляющая, тоже поподробнее. И вот очень много же моментов, вот можно ли гепатитом Б через татуировки, педикюр, пирсинг, маникюр, косметологические процедуры, где чаще подхватывают? Вот мне интересно, потому что я понимаю, что многие вообще случайно узнают, например, на плановую госпитализацию идут, сдают анализы, что у них в принципе есть гепатит, тот же Б. Мне кажется, он самый распространенный, да, получается?
8: Ну, я бы так не сказала. На самом деле гепатита С тоже достаточно много. Вот. Гепатит Б – это вирусное заболевание, да, это ДНК-вирус, который попадает в кровь, и достаточно малое количество надо, чтобы заразиться. Вы абсолютно правильно сказали о том, что татуировки, маникюры, то есть какие-то микропорезы, даже при плохо обработанных инструментах могут действительно попасть в вирус в кровь. Также вот различные татуажи женщины, то, что используют, косметология, Вот, поэтому гепатит Б, да, если он в острой форме, то большинство людей выздоравливают. То есть если ярко человек болеет, желтеет, конечно, это неприятно, это тяжело, это госпитализация, но в высокой доле вероятности пациент 80-90% случаев он вылечится. Да? Если же это бессимптомное течение, то да, зачастую это хронизируется процесс, и от вируса уже избавиться очень сложно, практически невозможно.
9: То есть, вот почему так происходит? У кого-то хронизируется, у кого-то остро. От чего это зависит?
8: Это от иммунной системы зависит. Если иммунная система ярко отреагировала, увидела этот инфекционный агент и, соответственно, вырабатывает, да, и антитела, и все, весь этот процесс, да, выздоровления, то а у кого-то это в скрытой форме протекает, и, да, к сожалению, от хронического гепатита Б сложно избавиться. Есть противовирусное лечение, но оно применяется только когда это активная, высокая вирусная нагрузка, воспаление в печени. Тогда назначается, так как эти таблетки, они полностью не избавляют от вируса. Иногда вместе с Б бывает вот этот дельта-агент. Это как, это другое, это РНК, содержащий вирус, который присоединяется к Б-гепатиту. И, соответственно, он может уже ухудшать течение, но таких пациентов немного, на самом деле. Дельта-агент встречается, но не так часто. Вот. И, к сожалению, от него тоже нет лечения. Вот. Поэтому, если вы будете защищены, вакцинированы от гепатита Б, то и дельта у вас не будет. Поэтому призываю всех пациентов, всех слушателей наших, чтобы себя защитили и близких.
9: Как часто, кстати, вакцинируются от гепатита Б? Потому что, по-моему, каждые 5 лет, да, нужно это делать?
8: Ну, вообще, по всем международным требованиям, гепатит Б, если вакцинация трехкратная за жизнь была, то ревакцинация в целом не требуется, но в зависимости от титра антител, возможно, там через каждые 5-10 лет ревакцинация. Самое главное – пройти за жизнь хотя бы раз курс трехкратной вакцинации от гепатита Б. Вот. Детям это делают в поликлинике, да, и при рождении, потом педиатры. Вот. Немножко взрослые выпадают из этого, поэтому тоже зона ответственности наших пациентов, чтобы они приходили в поликлинике и говорили о том, что хотят защититься, и, конечно же, их привьют бесплатно в рамках ОМС.
9: Скажите, пожалуйста, с какого возраста? С 18, да? Потому что мы как раз сказали, что выпадают. Когда переходят из детского во взрослую поликлинику, все считают, что все, все прививки сделаны, и как бы тема забыта. И все хорошо. И вообще, кому необходимо сделать обязательно? Я знаю, что врачам обязательно гепатит Б, обязательно прививки делают. А кому еще? В каких сферах человек должен как бы задуматься, что я тут в группе риска особенного?
8: Ну, это вообще пациент, это вообще люди, которые встречаются с, как это, с компонентами крови, с какими-то манипуляциями, которые нарушают целостность кожи. Да, это те же мастера, тоже и тату-салонов, и косметологи, и другие, да, кто именно как-то может с кровью. Вот, но вообще я бы рекомендовала это всем людям, если у них нет противопоказаний к вакцинации, то обязательно ее сделать и будут защищены от этого достаточно, на самом деле, грозного вируса.
9: Угу. Скажите, вот может ли при вирусном гепатите вообще человек прекрасно себя чувствовать, а СТЛ-то прекрасно, анализы чудесные, то есть общий анализ крови, биохимию сдает, все замечательно и прекрасно. А на самом деле, когда более глубже, случайно, по какому-то моменту, подготовка операции к чему угодно, да, какой-то даже плановый и простой, человека какая-то хроническая форма гепатита. А вроде бы все прекрасно. Здоровый, чудесный, хороший. И я понимаю, что там целое расследование у врача потом, да, тем более, если какая-то вот с дельта, да, там я понимаю, что это особое лечение. Пытаются понять, откуда человек это взял. ЗОЖ сплошной, все везде аккуратно, вообще с любимыми отношениями и в семье и прочее. Откуда это может прилететь?
8: Вообще, в большинстве случаев вирус, как и гепатит Б и С, они не проявляются. То есть каких-то явных клинических признаков, ну, редко бывает. Ну, это может быть какой-то дискомфорт в правом подреберье, там, слабость, утомляемость, потливость. Но, опять же, это не специфические признаки, поэтому это как может быть связано, так и не связано с вирусом. И да, зачастую именно плановые диспансеризации, которые сейчас по-новому с 24 года каждые 10 лет, да, с 25 лет обследуют, и действительно сейчас выявляется достаточно большое количество вируса, да, и Б, и С при абсолютной норме анализов, при хорошем самочувствии, поэтому тоже рекомендация для наших пациентов, наших слушателей, чтобы периодически все равно проходить вакцинацию, сдавать анализы, и если выявляется тот или иной вирус гепатита, обязательно обратиться к инфекционисту, который подберет лечение и поможет с любым из вирусов.
9: Угу. А вот сохраняется ли риск заражения в стоматологическом кабинете при медицинских вмешательствах? Вот сейчас имплантацию зубов делают, либо просто удаляют коренной зуб, что-то там, вот этот зуб мудрости зашивают, да еще какая-то, да любая манипуляция, там же кровь. Многие, конечно, по этому поводу переживают очень сильно. И я знаю, что спрашивают у врачей, как заходят в стоматологический кабинет, все ли у вас обрабатывается, все ли у вас стерильно и так далее и тому подобное. Но все равно же пролетает что-то такое, да? Ну, при гастроскопии, кстати, еще момент.
8: Да, ну, хочется сказать, что, конечно, в данном сейчас моменте времени, когда все достаточно современное и одноразовое, конечно, это все-таки редкие случаи на наш многомиллионный город, поэтому спрашивать, как все обрабатывается, видеть, как скрываются крафт-пакеты, это абсолютно правильно, в этом нет ничего зазорного. Вот, поэтому такое встречается, к сожалению, да, но это не носит массовый характер. Хочется тоже сказать, чтобы люди не боялись делать там различные манипуляции, такие как колоны, гастроскопии, те же стоматологические манипуляции, имплантации, удаления. Риски, они есть, но они незначительные, и если вы делаете это в клинике, где все ну, визуально вы видите, что вскрывается и все при вас обрабатывается, то риски, они сводятся к нулю. Но даже если такое происходит, да, это не значит, что даже вот хочется сказать просто пациентам, что вдруг, не дай бог, ситуация какого-то недообработанного инструментария, это не значит, что 100% вы заразитесь тем или иным гепатитом. Этого не надо бояться, особенно в гепатите Б. Сделайте вакцинацию от гепатита Б, и, соответственно, вы будете защищены в любом случае от заражения. По гепатиту С, да, иная ситуация. К сожалению, вакцинация не разработана, потому что сложный вирус, и пока невозможно сделать вакцину, но есть лечение. Поэтому какая бы была ни ситуация для вас, да, или встреча с вирусом, всегда хочется вот сказать пациентам, что нет нерешаемых задач, и даже если с этим встретились, мы, инфекционисты, обязательно поможем с этим.
9: Угу. Ну, то, знаете, очень много у нас есть канцерофобы, есть еще, да, люди, которые боятся заразиться всем чем угодно, даже перестраховываются, жизнь такая получается вообще. Многие же боятся даже через поцелуй, через какие-то общественные места, бассейны, сауны, а случайно какое-то чужое полотенце подцепить. Вообще гепатит Б и С можно таким образом как-то подцепить?
8: Да, вот давайте поговорим об этом. На самом деле это очень важный бытовой путь, и к нам пациенты с этим обращаются, когда внутри семьи, да, у кого-то есть какой-либо вирус гепатита и, соответственно, риски. И хочется вам сказать, что бытовой путь, он исключен в плане гепатита. Именно Б и С – это парентеральные вирусы, то есть не через тарелки, общие блюдца.
9: Поцелуй, скажите.
8: Да.
9: Девушка встретилась с мужчиной, с парнем, любовь, поцелуй и все прочее.
8: Да, поцелуй, все прекрасно, да, не передается. Но хочется, да, такую маленькую ремарочку сделать, да, если во рту какие-то, не дай бог, да, язвочки, афты, стоматит какой-то и у одного, и у другого, да, партнера, то, конечно, риск, он небольшой, но он все-таки есть. Поэтому именно хочется подчеркнуть, что это путь, именно гем-путь, то есть через кровь. Вот. И половой путь, конечно, тоже предохраняться. Но в случае, да, гепатита Б, опять же, партнеру, если вы знаете, что есть гепатит Б, вакцинация, и вы будете защищены.
9: Угу. Укусы комаров. Вирус Зика мы уже все прекрасно слышали, что переносит. Тем не менее, слушайте, столько мифов ходило, что чуть ли и не ВИЧ может комар, случайно куснув одного и другого, перенести. По поводу гепатитов, как? Я понимаю, что это мифы и страшилки, тем не менее, люди-то боятся.
8: Да, я понимаю, конечно, да, это до сих пор сохраняется такой миф, но гепатиты Б, С, гепатит А, никак они не передаются через комаров. Комары, конечно, разные переносят инфекции, но гепатит они никак не переносят, и через комара вы никак не можете заразиться.
9: И через другое насекомое, клопы, да, еще что-то, блохи, кто
8: кого
9: там прыгают. Так что выдохнулись.
8: Да.
9: Не надо с бедным насекомым бороться, я уже поняла, так сильно. Нет, можно, но аккуратно.
8: Да.
9: Все же, не надо на них все спихивать, на комаров, на самом
8: абсолютно
9: деле.
8: Абсолютно точно.
9: Вот. А вот кто сегодня находится в группе риска, вот прям повышенного, по всем этим заболеваниям, даже если ведет благополучный образ жизни? Мы возьмем гепатит А, но это болезнь путешественника, правда?
8: Да,
9: да,
8: или конечно,
9: такого? Поехали, да что-то мы сейчас грядки тут это поедим, там особо морковку не вытрем, и все и понеслось. И, кстати, гепатит А, вот хотелось бы все равно чуть-чуть к нему вернуться. Это же такая инфекция, это такой гепатит, который, в принципе, переболел и забыл. Но потом же ограничения. Человек не сможет быть донором крови. Я точно про это слышала.
8: Да,
9: какие-то ограничения в жизни есть. Нужно за своей печёночкой наблюдать активно.
8: Ну, вообще, после острого любого инфекционного процесса в течение полугода, естественно, это такой охранительный режим в плане там инсоляции, путешествий и различных там погрешностей в питании, в алкоголе. Поэтому, конечно, печени нужно время. Печень – орган уникальный, она восстанавливается. Но ей нужно время, чтобы... Да, клетки ее восстановились, и можно было бы полноценный образ жизни вести. Поэтому в течение полугода после того, как человек перенес острый гепатит, какой бы он ни был, да, и даже, дай бог, с выздоровлением, то, конечно, какое-то время нужно дать печени восстановиться, вести здоровый образ жизни. Вот. Какие-либо последствия после гепатита А, если касаться его, ну, крайне редко бывают, как любой инфекционный процесс, не только гепатит, может запускать другие аутоиммунные заболевания, да, какие-то аутоиммунные заболевания печени. Но это, опять же, это исключительные случаи, да. Но, конечно, наблюдение врача после перенесенного гепатита, естественно, нужно.
9: Угу. Еще кто в группе риска?
8: В группе риска по...
9: повышенного. Хотя вот прям идеальные люди ведут хороший образ жизни, правильный.
8: Ну, вы знаете, от гем, да, гепатитов, таких как Б и С, ну, люди не застрахованы, да, в плане того, что, да, где-то они там посещают какие-либо места, где могут, да, проводить какие-либо манипуляции, такие как вот маникюры, татуажи, какие-то медицинские манипуляции, да. Ну, просто такой вот режим диспансеризации, периодический контроль анализов, ну, хотя бы базовых, общий анализ крови, биохимии и вот маркеры как раз-таки вирусного гепатита.
9: Угу. Слушайте, как часто нужно сдавать СМ-маркеры на Б и С?
8: Ну, вы знаете, на самом деле то, что сейчас вот раз в 10 лет, в принципе, этого достаточно, вот. Но бывает, если у вас, допустим, какие-то, как я вот говорю всегда своим пациентам, если у вас какие-то частые манипуляции, связанные с вашим здоровьем, ну, бывают там регулярные какие-то медицинские вмешательства, не дай бог переливание крови, еще введение каких-либо лекарственных препаратов, частые хирургические манипуляции. Конечно, можно там раз в год контролировать маркеры вирусных гепатитов с целью того, чтобы да, не упустить, поскольку клинические проявления вряд ли какие-либо будут.
9: Так, мы же говорили про этого ласкового убийцу,
8: да,
9: который, кстати, сейчас лечится, что самое важное,
8: да,
9: гепатит С.
8: Да, про это очень хочется, да, рассказать.
9: Вот, слушайте, антитела, например, гепатит С обнаружены.
8: Угу.
9: А означает ли это, что вирус точно есть в организме?
8: Нет, это вот, кстати, тоже такой момент. Да, антитела к гепатиту С – это только лишь факт того, что вирус попадал в кровь. То есть антитела выработались, агент попал, антитела выработались. А если частички вируса, если точно болеет человек, это можно только путем ПЦР, то есть молекулярного анализа, который выявляет, ну, таким, да, простым языком, частицы вируса в крови.
9: Угу.
8: Вот. Бывает, что человек вот как раз-таки вот острую форму перенес гепатита С, и остались только антитела. То есть память крови о том, что с вирусом человек встречался. А именно сам вирус из крови уходит. Вот. Но такое встречается, да, но все-таки чаще, да, есть инфекция, которую требуется лечить.
9: Угу, вот так вот. А что дальше после вот положительного анализа на антитела? Какой вот тест подтверждает, что человек болеет? Вот вы сказали, да?
8: ПЦР, да.
9: ПЦР. Это нужно уже в специализированное учреждение идти?
8: Смотрите, вот если у вас выявляют антитела гепатиту С, в первую очередь, какая сейчас маршрутизация? И вообще пациента, когда сталкиваются с этой ситуацией, в поликлинике сдали положительный результат, берут анализ на именно вот ПЦР вируса гепатита С, то есть на именно частицы вируса в крови, если он положительный, то направляют к нам в Центр по лечению хронических вирусных гепатитов первой инфекционной больницы. Мы этим уже много лет занимаемся, и, соответственно, записываются к нам пациенты, и мы их дообследуем, необходимые анализы, и они получают высокоэффективные, вот как раз, как я и говорила, с эффективностью 95-97% терапию. И хочется вот подчеркнуть, что с 2026 года в рамках ОМС, то есть достаточно полиса, выданного, застрахованного в городе Москве. всем пациентам бесплатно в рамках дневного стационара. Сразу на весь курс выдаются таблетки. Они очень дорогостоящие, но все это покрывает ОМС. И люди дома пропивают лекарства и практически в 100% случаях выздоравливают.
9: Это вообще очень здорово, на самом деле. То, что было раньше, то, что было сейчас, потому что... Вот это не так давно, да, сколько это лет вот появилась такая...
8: Ну, вообще в России с 2016 терапия. Года, да, но и с каждым годом развивается все больше и больше, да, схемы терапии появляются, да, и сейчас в России доступны все схемы, которые и в мире тоже доступны, и препараты есть у нас, то есть никаких ограничений, никаких очередей, тоже хочется сказать, да. Люди всегда этого боятся, если это дорого, значит, это очередь, значит, надо будет ждать. Ждать ничего не нужно. Надо просто взять направление к нам из поликлиники, если у вас такая ситуация, положительный ПЦР на вирус гепатита С, и получить высокоэффективное лечение.
9: А вы скажите по поводу ложноположительных, ложноотрицательных, достаточно часто попадаются вот такие?
8: На самом деле в рамках гепатита это не так часто.
9: Да.
8: Это вот у беременных такое бывает, да, когорта пациентов беременных, у которых при скрининге во время беременности на разных сроках выявляют антитела к гепатиту С. Вот. А потом выясняется, что это какой-то ложный положительный. Но, опять же, это не массовый характер, это исключительный случай. У больных с иммунокомпрометированным фоном, то есть это различные онкозаболевания, тоже как может положительный, так и отрицательный, то есть не специфические для них вот эти антитела, поэтому такое встречается, но, опять же, это не массовый характер.
9: А вот через какое время после возможного заражения анализы становятся достоверными? Потому что, смотрите, многие же говорят, ну, неизвестно, как бы, вот произошел, например, незащищённый половой акт, да, вот, или еще что-то, какая-то манипуляция, там, вот, действительно, с кровью контакт произошел, не знаю, даже в стоматологическом кабинете. И потом узнаешь какую-то новость, что вдруг там, возможно, что-то где-то. Когда проверяться? Потому что по поводу, например, ВИЧ-инфекции, все знают, что нужно через 3 месяца, через 6, да, сдавать анализы. Ну, по крайней мере, об этом говорят постоянно эксперты. Что по поводу гепатита С?
8: По гепатиту С схожая ситуация, поэтому также вы проверяете сразу, потом через месяц, можно через 3 месяца больше... Ну, чаще не надо проверяться. И я говорю, все-таки, что касается особенно гепатита С, там это все-таки должно быть какое-то количество крови. Не совсем
9: то
8: так, что
9: не
8: это...
9: Не то, чтобы чуть-чуть на пилочке...
8: Да, где-то попало.
9: Хотя это гепатит Б тут может,
8: да? Да, тут может быть гепатит Б. Но от него есть вакцинация, как мы знаем. Поэтому надо себя защитить. Вот. А в плане гепатита С все равно нужно какое-то количество крови. Не совсем там уж прямо совсем маленькое, да, но... риск такой заражения все равно сохраняется. И даже если у вас произошел контакт, для вашего спокойствия сдать кровь, через там, месяц, через три повторить и уже решать, какая там ситуация, нужно ли лечение.
9: А вот вопрос, нужно ли проверять на гепатит всех членов семьи, вот если у кого-то выявили гепатит тот же С, да? Вот, и человек проходит лечение. Ну, все же вокруг переживают. А что, чего,
8: ну,
9: как?
8: Ну, я всегда пациентам как говорю, для вашего спокойствия лучше проверить всех членов вашей семьи, потому что, ну, риски есть, все-таки ножницы, бритвы какие-то, возможно, все-таки пользовались там, ну, просто не задумываясь, поэтому лучше проверить и жить абсолютно спокойную жизнь, чем тревожиться о том, есть или нету. Это не так сложно.
9: Спасибо большое. Сейчас уходим на новости, узнаем, что в стране и мире происходит. После этого вернемся и продолжим говорить о вирусных гепатитах.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
0: В Москве 14:30. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. 3 мирных жителя получили ранения при атаке дронов в Курской области. Вооруженные силы Украины ударили при помощи беспилотника по городу Рыльску. У 36-летнего мужчины растяжение связок голеностопа, у 39-летнего и 51-летнего мужчин акубара травма. Им всем оказана медицинская помощь, написал глава региона Александр Хинштейн в своем канале на платформе «Макс». Губернатор Курской области отметил, что жители региона не получили серьезных травм, врачи будут наблюдать их амбулаторно. Новый главком ВСУ Михаил Драпатый объявил о начале аудита в украинской армии. По его словам, предстоит оценить реальное положение дел в каждой воинской части. Никаких неприкасаемых не будет, а злоупотребляющие своим положением понесут ответственность, пообещал новый главнокомандующий ВСУ. Ранее украинские СМИ сообщали, что одной из возможных первоочередных задач Михаила Драпатова на посту будет зачистка армии от людей Александра Сырского. Среди командного состава их насчитывается большинство. Кэти Перри раскритиковала «Белый дом» за видео с атакой на Иран под ее песню. Американская певица заявила, что глубоко потрясена и возмущена тем, что на трек «Firework» наложили кадры с ударами по Исламской Республике. «Я не давала на это разрешения, меня об этом не спрашивали. Я категорически не поддерживаю такое использование. Я создавала песню как гимн надежды, исцеления и внутренней силы для людей, переживающих сложные периоды. Видеть, как послание о самоценности и поддержке превращают в саундтрек к разрушению и насилию, это полное нарушение всего, что символизирует моя песня», написала Кэти Перри в соцсети X. Она подчеркнула, что ее музыка предназначена для объединения людей, а не для поддержки военных действий. Ранее «Белый дом», напомню, опубликовал в соцсети TikTok кадры взрыва в Иране с подписью «Иран получил предупреждение». Причем ролик был смонтирован так, что взрывы совпадали с моментом в песне «Firework», когда Кэти Перри произносит слова «бум-бум-бум». Союз МС-28 с экипажем МКС приземлился в Казахстане. С орбиты вернулись космонавты Роскосмоса Сергей Куцверчков и Сергей Микаев, а также астронавт НАСА Кристофер Уильямс. Спускаемый аппарат пилотируемого корабля сел в степи в районе города Жасказган, сообщает телеграм-канал Роскосмоса. Прибывшие к месту посадки спасатели помогли членам экипажа выбраться на поверхность. За несколько минут до приземления в Роскосмосе рассказали, что космонавты и астронавт вышли на связь и доложили об отличном самочувствии. О погоде в завершении выпуска. Сейчас в Москве плюс 18 градусов. В столице продолжается дождь. Сегодня в столице сохранится переменная облачность. Местами кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха днем максимальная до 25 градусов. Ветер северный 5-10 метров в секунду. При грозе порывы до 15 метров. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
1: Говорит Москва. Реклама. Первый дисковый тормозной механизм был запатентован Уильямом Ланчестером в 1902 году. Тормоза с медными колодками издавали такой скрип, что пугали не только пешеходов, но и водителей. Сегодня скрип тормозов не испугает пешеходов. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
10: Вечером мы возвращаемся домой к тем, кто действительно важен. Поддержка семьи и забота о близких объединяют поколения. Социальный проект, направленный на поддержку семейных ценностей, реализуется при поддержке компании «Русский уголь».
11: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
1: «Право знать», говорит Москва.
6: Симптомы. Так, вялый. Да, частый, ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
10: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Лучшие доктора отвечают на ваши вопросы.
9: Продолжаем наш разговор. Тема эфира «Всемирный день борьбы с гепатитом», который будет вот-вот, на днях уже, да. И мы его здесь отмечаем. Рассказываем о профилактике, которая есть, вакцинация от гепатита Б, в частности, ну и о лечении, конечно, которое сейчас тоже есть. Ну и просто мы говорим, что нужно проверяться, правильно?
8: Да.
9: Анна Григорьевна, как часто? Вот диспансеризация у нас, в общем, по годам разнесена. Вот, мы уже поняли, что у нас немножко выпадают те взрослые, которые из детства переходят во взрослую поликлинику и переходят во взрослую жизнь, и прямо про вакцинацию многие совсем забывают. Хотя она есть, и она в свободном доступе, пожалуйста, если есть. А тем более у нас, мы уже поняли, что гепатит Б не так прост, как кажется. Про гепатит С много говорим, да, что есть чудесные, прекрасные препараты, дорогостоящие, которые в рамках ОМС покрываются, и полностью 95%, да?
8: Да, излечение. Даже больше, да.
9: Угу. А, кстати, потом, вот, когда человек... Кстати, сколько он по времени лечится?
8: Лечение от 8 недель, то есть от 2 месяцев до 6 месяцев, но это такие более сложные случаи, да, уже с тяжелыми поражениями печени, до 6 месяцев. Это максимальный срок лечения. Вот. После этого, через 3 месяца от завершения, идет контроль анализов как раз вот этого ПЦР на частички, да, вируса, и проверяется. Если там все отрицательно, все, человек прощается с этой историей, да, с гепатитом. Ему диагноз ставится выздоровление от гепатита, диспансерного наблюдения он тоже снимается, и абсолютно спокойно уходит жить свою прекрасную жизнь. Вот. Просто имеется в виду, хочется подчеркнуть пациентам, да, чтобы они не боялись, что антитела у них останутся по жизни. Потому что антитела — это память крови, ее никак не стереть из крови, поэтому антитела останутся по жизни, это не болезнь, просто надо знать о том, что да, вот, ну, вот этот след останется. Но самой болезни, никакого ее пагубного действия на организм не будет.
9: А, кстати, вы сказали по поводу печени, что есть тяжелое поражение, да, печени. Таких пациентов как много, больше среди кого? Мужчин, женщин? Либо это вот человек знал, что у него гепатит С, но как-то стеснялся, боялся, не хотел, думал, ошибочно пройдет.
8: Ну, вообще, да, это очень важный вопрос на самом деле, потому что зачастую люди еще с 90-х годов, когда особо не было такой асептики, антисептики, вообще одноразовых всех шприцов, и эта история, да, люди как-то живут уже давно и не знают о том, что есть современное лечение. Вот они, у них еще в памяти то, что лечили раньше интерферонами, уколами, да, тяжелыми, малоэффективными, дорогими. Вот, и они не знают об этом. Поэтому, да, ну, по статистике мировой вообще, и российской тоже, ну, примерно через 20-30 лет возможны, да, возможны какие-то изменения в печени, такие как цирроз, как, возможно, рак печени, тяжелый фиброз. Быстрой прогрессии у этого заболевания обычно не бывает. То есть я там заразился год назад, и там сразу у меня цирроз, рак, тоже нет, этого бояться нет. Но если это заболевание достаточно давно, плюс, ну, у нас как, да, погрешности в питании, злоупотребление, к сожалению, алкоголем, да, которое многие, да, себе позволяют еженедельно. Вот. Поэтому, как я спрашиваю пациента, как часто вы злоупотребляете? Ну, как все. Ну, знаете, для кого-то каждый день, для кого-то раз в год. Это вот как все. Вот. Поэтому, ну, наверное, скажем, да, мужское население несколько больше, да, позволяет себе лишнего. Поэтому, да, вот так бывает, что у них уже выражены изменения в печени. Но, опять же, хочется не пугать, а хочется сказать о том, что после того, как вы пролечите вирус гепатита С, можно откатить, да, может быть, не полностью до нуля отсутствия фиброза, но улучшит состояние печени, когда из нее уйдет вирус, когда пагубное действие вируса уйдет, человек перестанет, да, злоупотреблять и вести более-менее здоровый образ жизни, клетки печени будут очень рады, они будут восстанавливаться, в отличие от других, да, клеток. Да. Поэтому даже в таком случае возможно улучшение и функции печени, ее состояние. Поэтому не надо бояться, даже если давно гепатит, даже если уже изменения в печени есть, все равно противовирусная терапия благотворно действует. И хочу еще сказать о такой когорте пациентов сложных. Угу. Это те, кто готовится к трансплантации печени, да, по той или иной причине, в том числе из-за вируса. Даже таких пациентов мы берем на лечение. То есть это совсем тяжелые пациенты, у которых есть жидкость в животе, там, желтушность, ну, вообще все проявления такого тяжелого поражения печени. И даже таких пациентов тоже в международных рекомендациях написано о том, что, несмотря на это, мы назначаем им противовирусную терапию, да, для того, чтобы, возможно, даже у них улучшилось состояние, и им не пришлось бы трансплантировать печень, а даже если бы и пришлось, да, то пациент уже бы все равно продлил себе вот этот вот момент до трансплантации печени. Даже в таких случаях мы оказываем помощь даже больным с онкологическим профилем, тяжелых, терминальных, паллиативных. Всем пациентам оказывается помощь, потому что таблетки высокоэффективные, межлекарственные взаимодействия всегда подбирают та схема, которая подойдет пациенту именно с его сопутствующими заболеваниями. Поэтому хочется ко всем обратиться, да, если у вас есть гепатит, и даже очень тяжелая какая-то ситуация по другим заболеваниям, все равно обращайтесь, и мы вам поможем. Наш центр по лечению хронических вирусных гепатитов первой инфекционной больницы, и подберем вам таблетки, и вы будете дома их принимать. Это не значит, что вам они выдаются в дневном стационаре, но это не значит, что надо в нем находиться. Вы будете дома принимать таблетки при необходимости. Придете на повторные консультации для динамики лечения, но Именно это амбулаторное лечение от гепатита. Это таблетированная форма, это не уколы, как были раньше. Да? До сих пор, вроде бы столько лет уже прошло, да. А до сих пор у людей в голове все лечения нет, да. Лечение дорогое, лечение тяжелое, но на самом деле сейчас все изменилось в очень-очень лучшую сторону.
9: Слушайте, даже побочных эффектов, таких как раньше...
8: Абсолютно, практически нет, но какие-то, может быть, индивидуальные какие-то аллергические реакции, но в целом переносимость просто прекрасная. Люди говорят, я пью, даже и не замечаю, что пью эти лекарства. А некоторые говорят, что наоборот, если я наконец стал лучше чувствовать, это слабость, утомляемость, которая была, потому что вирус достаточно быстро отвечает на лечение, даже если это короткий 8-недельный курс, 2-месячный. Угу. Достаточно быстро наступает эффект от лечения, и люди говорят уже, ой, через месяц я себя намного лучше чувствую, у меня прибавилось сил. Поэтому
9: меняет образ жизни потом. Вот мы сейчас как раз про это говорим, что врачи взяли, врачи вылечили, а потом...
8: Ну, очень хочется это верить, знаете, это вот очень распространенный вопрос, правильно вы говорите, то, что все, я вылечился, можно ли мне начинать пить? Я вот это просто мой любимый вопрос.
9: Да что это такое-то, господи?
8: Да, такое хорошее, дорогостоящее лечение, и сразу, можно ли мне пить? Ну, вы знаете, я всегда так аккуратно говорю, да, это, конечно, ваш выбор, это ваше здоровье, да, но вообще злоупотребление алкоголя, будучи, был ли у вас гепатит, не было ли у вас гепатита, излишества эти, они ни к чему хорошему не проявляет, потому что помимо, да, и заболеваний, вообще гепатита, это воспаление печени, оно же может быть и связано с какими-то другими, да, злоупотреблениями, неправильным питанием, неалкогольной жировой болезнью печени. Так что в любом случае нужно как-то себя контролировать и вести, как это не банально будет, здоровый образ жизни, принципы здорового питания.
9: А вот вопрос, если после лечения гепатита С вирус исчез, все, 95%, уже скоро, мне кажется, будет достаточно, да?
8: Да, у детей, такая... кстати, но про детей еще поговорим,
9: ага,
8: да.
9: Ага, да. А можно ли считать человека, во-первых, полностью здоровым, и может ли человек еще раз заразиться гепатитом С?
8: Да, интересный вопрос. На самом деле мы его можем считать здоровым, мы же его снимаем с учета, пишем, что он здоров, но, к сожалению, эти антитела протективным действием, то есть защитным действием от повторного заражения не защищают. Но у нас есть, конечно, пациенты, которые повторно, но это исключительные случаи, это единичные на весь город, поэтому... Так, чтобы уж повторно еще раз попал вирус какого-то там, не знаю, нестерильного инструмента или еще при каких-либо обстоятельствах. Ну, такое есть, но тоже этого не надо бояться. Повторное лечение, значит, будет повторное лечение, тоже варианты этого лечения есть.
9: То есть, получается, иммунитет от гепатита С не формируется. То есть, вылечили, и все, а потом уже нужно быть крайне аккуратным.
8: Да, смотреть, чтобы при вас все вскрывали, то, что мы вот обсуждали.
9: Слушайте, а вот по поводу совместных Б... и С, если Б, тем более с Дельта.
8: Да,
9: это же сложный случай, очень. Да. Что тут вот вообще? Как тут лечение-то происходит?
8: Да, такие пациенты есть, их, конечно, немного, но это наличие двух или трех гепатитов, то есть это гепатит Б плюс Дельта и плюс С, или просто гепатит Б плюс С. Но тут вирусы, они такие хитрые, они же живут в печени, да, в клетках печени. Когда мы начинаем лечить один гепатит, то может реактивироваться другой, то есть повышать свою активность. Поэтому тем пациентам, у которых есть гепатит С, гепатит Б, им нужно лечить С, они получают противовирусные таблетки от Б-гепатита, чтобы не провоцировать какой-то реактивации именно гепатита Б. Вот, для него тоже есть таблетки, пациенты их принимают в течение лечения, потом через какое-то время они отменяются, если того не требуют, а... обстоятельства, если нет тяжелых поражений печени. Вот так, да, такое есть и с дельта-агентом, да, пациента тоже есть, и гепатит Б, и С, у них все вместе, да, но это, опять же, это не ограничивает нас в лечении. То есть даже в такой ситуации мы подберем все препараты в комбинации, чтобы все равно лечить гепатит С.
9: Угу. А вот смотрите, по поводу гепатита С мы уже немного тут разобрались, по поводу гепатита Б. С дельта. Тут какое лечение вообще существует? Я понимаю, что это очень сложный, да, случай.
8: Очень.
9: Хронический. Мы сейчас про хронические вещи говорим. Да. Которого человек с ними всю жизнь живет, как раз из 90-х годов, да, где-то как-то получилось, что он заразился им. Вот тут как человек должен за собой следить, наблюдать, профилактировать и лечить?
8: Да, но все тут зависит от того, от активности, да, этих двух гепатитов. Вот я говорила, они такие хитрые вирусы, они один подавляет другой, поэтому с гепатитом дельта по-разному тоже бывает. Он бывает все активный за счет дельта или наоборот за счет гепатита Б. Вот есть препараты, боливертит, Это инъекционный препарат именно от гепатита дельта, созданный. Это совместно с нашими учеными тоже. Мы его применяем, он не так давно вообще существует, да, но пациенты тоже могут получать его, но в рамках федеральной уже льготы, это кто имеет группу инвалидности. Вот, мы таких наблюдаем пациентов, смотрим, какая ситуация, и при необходимости, да, назначаем тоже этот препарат.
9: Ну вот поняли, по поводу детей вы хотели сказать,
8: да,
9: про гепатита С. Что там?
8: Ой, вообще детки – это чудесная когорта пациентов, да. Мы лечим детей с 3-летнего возраста, так как разрешены, это не таблетки даже, это гранулы препарата, которые можно размешать в йогурте, в киселе, в какой-то такой, да, потому что 3-летнему ребенку дать большую таблетку, это, конечно, сложно, вот, поэтому компании придумали именно такую форму гранул, которая хорошо усваивается, и детки тоже лечатся, ну, в среднем, да, где-то 8 недель, 2 месяца. Дети это вообще...
9: А откуда они берут гепатит С, дети?
8: Дети это зачастую от мамы, то есть это путь от мамы, ну, тоже... чтобы наши женщины не переживали. Процент передачи вируса от мамы к ребенку, ну, 2-3-4%, не больше на самом деле. Поэтому но такое случается, и это совершенно не зависит от того, это были естественные роды или это было кесарево сечение, все равно, да, риск он есть, но он небольшой. И дети, и они проверяются обязательно от таких матерей, и с 3-летнего возраста им назначается лечение. Сейчас это проходит через фонд «Круг добра», это благотворительный фонд, который закупает для таких пациентов препараты. И тоже хочется родителям сказать, не бойтесь, потому что дети – это всегда стигматизация, это всегда детские коллективы, школы, детские сады, дети стесняются этого, родители стесняются, не нужно этого бояться, просто вот 3-летнего возраста достигает ребенок, нужно обращаться. Родители собирают небольшой пакет документов, опять же, просто к нам приходят, мы говорим, какой список документов, что нужно для фонда, сами отправляем эти документы, сами все делаем для пациентов, фонд одобряет эту заявку, и после этого происходит закупка препарата. Мы лично звоним каждому пациенту, вызываем их на удобный день, они приходят за рецептом, и специализированные аптеки получают бесплатно также этот препарат. Поэтому более старшего возраста детки есть уже таблетированные формы из 12-летнего возраста, и которые уже вес там больше 45 килограмм, они уже в таблетках тоже получают. Препараты подбираются, даже если эти дети тяжелые, с хроническими заболеваниями, чтобы межлекарственные тоже взаимодействия, да, учесть. Вот, тоже подбираются. Есть две основные схемы противовирусного лечения.
9: Угу.
8: Поэтому дети это вообще самое благодатное.
9: То есть они легко переносят, да?
8: Да, они хорошо, успешно. Да. И у детей во многом до 100%. Ну вот хочу так вот немножко похвастаться. Вот всех деток, которые мы лечим с 23-го года, когда в фонд вошел гепатит С благотворительный, у нас еще ни одного ребенка не вылечилось, да, все здоровы, все вылечились, поэтому дети, они же ведут хороший, правильный образ жизни, да, у них нет приходящих факторов того, что, да, они здоровые, все вот эти погрешности, алкоголь, потому что это все равно свой фон создает по здоровью, а у детей такого нет, поэтому они... Слава Богу, да, все выздоравливают.
9: Ну, прекрасно. Слушайте, вернемся мы к гепатитам D и E. D – это же дельта, да?
8: Да, дельта, да.
9: Дельта и E. Вот еще какие виды гепатитов вы встречаете? Редко,
8: редко,
9: но они есть.
8: Да.
9: И с ними работа, как говорится, идет особенная, потому что они неизведанные такие зверьки, правильно? Ну, откуда они вообще берутся?
8: Ну, дельта, да, как мы поговорили, D-вирус, он, да, присоединяется к гепатиту B. Он, может быть, как вместе человек, да, получил вместе и тот вирус, да. А есть ситуация того, что у человека есть хронический гепатит B, и у него, ну, так вот как-то сложились обстоятельства, что попал именно еще и дельта-вирус, да, присоединился к гепатиту Б. Вот. То есть это неважно, как получилось, да, сразу или он присоединился позже. Когда все-таки это яркая ситуация острого гепатита Б с дельтой, то есть он сразу два вируса присоединился, это, наверное, лучшая ситуация, потому что есть высокая доля вероятности, да, через обострение, да, через тяжелое, да, самочувствие, но от него избавиться. А когда все-таки к хроническому гепатиту Б присоединяется дельта, это более худшая ситуация, потому что тогда он вирус такой более активный, он быстрее разрушает. Если мы вот говорили с вами, это 20-30 лет проходит, и да, может быть цирроз, рак и так далее, то с гепатитом дельта другая ситуация. То есть прогрессия наступает быстрее, может 5-10 лет. То есть более. Ну, и опять же, тоже от человека зависит, какой он образ жизни ведет, да, будет ли. Еще дополнительные факторы к тому, чтобы вирус прогрессировал.
9: Вот. А ну, как лечится он?
8: Ну вот, как мы говорили, да, есть единственный препарат, который сейчас и в клинических рекомендациях прописан, боливертит, да, это инъекционный препарат, вот, уколы на ежедневной основе, конечно, это не очень приятно, да, но тем не менее, все-таки есть, да, у таких пациентов, да, шанс того, что вирус они смогут победить, да, но... Угу. Все-таки чаще это хронически. Поэтому, опять же, как бы это да, да. Ни звучало, все равно пациент, и тоже многое в руках пациента. Это и чтобы они следили, да, если есть уже хронический гепатит Б, всегда обследоваться на дельту, да, но у нас много таких пациентов, угу. которых вот есть просто гепатит, и мы каждый год их все равно проверяем, чтобы не упустить дельту, чтобы тоже они следили, где они делают вообще все процедуры. Вы знаете, угу. вот диву иногда даешься от того, как люди к своему да, здоровью. Я и не да. говорю про специалистов, которые это делают, ну просто на дому, я не знаю, это косметология, какие-то стоматологии, я даже узнала...
12: Даже что... стоматология на дому
8: стоматология, да, это просто...
12: Подрабатывает врач-стоматолог, только имплант-то да. дома в соседней
8: ну,
12: комнате.
8: Ну, каких-то, да, там, условиях непонятных. Uh-huh. Я понимаю, что это как бы понятно на их совести, да, но самим пациентам, да, чтобы все это было официально, с договором даже, если где-то это платные услуги, чтобы люди смотрели, где они вообще, кому они сидят. Даже это косметология, татуажи, всякие различные татуировки, непонятно, пирсинги. Все
12: да.
8: непонятно, где делать. Я не возражаю, пусть люди самовыражаются, что хотят, да, там украшают себя, но к тому, чтобы они это делали в проверенных, правильных местах и... Действительно, вот как бы угу. ну, так получается, что мы видим, да, разных пациентов и видим весь в татуировках,
12: да.
8: весь, и думаешь, ну вот, и вот получается, да, вот есть гепатит, все-таки вот, ну, где-то непонятно, как делался, да, и в результате, да, вот такая
12: получил
8: история,
12: диагноз.
8: Да, получил там вот тот или иной диагноз, хотя это зависело от человека, да, чтобы он все-таки соизмерял риски какие-то, да, и если уж это делал, то делал это в проверенных местах.
12: А вот вопрос, может ли цирроз развиваться или рак печени даже у человека, который гепатит вылечил полноценно?
8: Вот, да, это тоже очень хороший вопрос.
12: Потому на самом... что все же расслабляются, мы уже тут обсудили, да?
8: да?
12: Все. Вы здоровы,
8: можно...
12: выздоровление, штемпсель есть.
8: Все, бутылочку.
12: Да? Или еще что-то, я не знаю, куда там чего, да, какой образ жизни отмечать.
8: Вот на самом деле в клинических рекомендациях все есть ответ на этот вопрос. То есть те пациенты, которые пролечились от хронического гепатита С, выздоровели, но у них остались тяжелый фиброз, остался цирроз печени, дай бог, еще какие-то осложнения, то они остаются в группе риска по онкологии. И мы таким пациентам, да, в инфекционисте они не нуждаются, инфекции у них нет, мы их вылечили, все прекрасно. Но вот этот риск того, что печень не такая, какая она должна быть, да, простыми словами, она, да, ее клетки заменены на соединительную ткань по факту, такие пациенты требуют внимания, и они остаются под наблюдением врачей-терапевтов, врачей-гастроэнтерологов в поликлинике, да, и у них раз там в полгода, раз в год контроль тех или иных анализов, ну, специфических
12: да.
8: мы прописываем это, онкомаркеров, УЗИ, гастроскопии, то есть они все равно остаются под наблюдением. Вот, их никто не бросает, они сами тоже должны помнить, что...
12: Не бросаться,
8: да.
12: а то ведь сразу все хорошо, никуда не пойду.
8: Всё забудется, да, вирус да. вылечился, но вот этот риск, он остается и действительно процент небольшой, но риск того, что... Все-таки, да, возможно, развитие того или иного осложнения. Вот у меня пациент есть, вроде бы все хорошо, но у него гепатит Б, там другая история, но при этом есть цирроз, у него был С, он пролечился, но структура печени цирроз. И вот, к сожалению, вот мы наблюдались, годы-годы шли, постоянно проверяли онкомаркер, смотрели УЗИ, и тут на одном из наших обследований
12: да.
8: выявляется образование печени. А вот если бы он не ходил, если бы он не следил за этой ситуацией, вот сейчас мы на ранней стадии поймали, отправили к онкологам, он сейчас получает лечение в онкологии. И вот к тому, что вот, пожалуйста, живой пример того, что все С пролечили, Б у нас препараты пьет, он тоже неактивный, но при этом структура перечня не такая, а вот все равно онкология, да. Поэтому надо следить. И все-таки я хочу сказать, да, кажется, что здоровье в руках врачей, но здоровье и в руках самих пациентов.
12: Конечно.
8: Поэтому следить за своим здоровьем, спрашивать, интересоваться, ходить на приемы к специалистам, тем более в Москве. Но я считаю, медицинская помощь на каком-то космическом уровне, потому что все доступно в поликлиниках, все есть, специализированные центры различных, да, ну, в том числе наш, там центр по лечению хронических вирусных гепатитов. Все есть, все доступно, все объясняется пациенту, просто приходи, обследуйся, и будет у тебя все хорошо.
12: Вот, слушайте, по поводу хронических гепатита Б, плюс дельта, например, да, человек, вот мы сейчас взяли пример, да, из жизни, который за собой следит. Какой образ жизни, вот когда человек излечил, например, гепатит С, либо у него нет гепатита С, но есть Б, с дельта еще, например, да. Какой он должен образ жизни вести? Я же понимаю, что врачи говорят, так, ну, стол номер 5 у нас как сейчас присутствует?
8: Ну, вообще уже это такое уже устаревшее, всё. Да, устаревшее
12: очень
8: понятие.
12: Очень зря, хороший стол был.
8: Да, стол хороший, да.
12: Но, тем не менее, фастфуд нельзя, алкоголь нельзя, никотин нельзя. Мы же понимаем, что человек, у которого уже что-то есть, и как образ жизни абсолютно разный ведет. Когда такие ограничения, он же может рукой думать, ну, а что, смысл жизни? Мне все везде нельзя абсолютно. Что можно вообще? Спорт можно. Многие, может быть, куда-то в спорт уходят. Или тут тоже аккуратненько.
8: И просто хочется сказать, я вот своим пациентам всегда так говорю. Вот слово «нельзя», оно очень такое негативное.

0: обязательно употреблять. И тогда это как-то человек следует этому. Вот. Что касается спорта. Вообще спорт не противопоказан. Кардио, любые там можно. Но просто веса тяжелые, все-таки, когда есть поражение печени, да, когда тяжелые веса, там больше 10-15 килограмм, лучше там гантели тяжелые не тягать. Вот. Если же человек уже, конечно, выздоровел, у него все хорошо, у него нет никаких изменений в печени, пожалуйста, он может любой там спорт следовать любым там, каким ему тренерам порекомендуют. Марафоны, пожалуйста, это сейчас. Вот. Но когда есть изменения в печени, то, пожалуйста, конечно, соблюдайте принципы, да, тяжелых весов не поднимать, просто кардио, какие-то нагрузки, пожалуйста, это можно.
1: Плавание, которое все любят,
0: да,
1: конечно же.
0: Да.
1: Свежий воздух. Ходьба.
0: Да, это все полезно, конечно.
1: Угу. Слушайте, ну и главный такой вопрос. Что сегодня должен сделать слушатель, который никогда в жизни не проверялся на вирусный гепатит? Ведь такие есть, на самом деле, не поверите. Потому что у нас... Поэтому и выясняется случайно перед плановым что-то. Угу. Ой, а я и не в курсе был. Вот. Угу. Ваши рекомендации? В двух словах.
0: Мои рекомендации такие, что в любом случае всем пациентам, взрослым пациентам, ну, за детьми присматривают педиатра, да, это диспансеризация. Как бы она ни звучала, это просто пройти базовую диспансеризацию хотя бы раз в 10 лет, провериться на маркеры вирусных гепатитов, увидеть, что там все отрицательно. Я уверена, что у всех все хорошо и все отрицательно,
1: да?
0: Что все здоровы.
1: Ага.
0: Но если, не дай бог, не здоровы, да, то обратиться в центр наш, да, если выявлен тот или иной гепатит Б или С, и обратиться к профильным специалистам, которые вам обязательно помогут с любой вашей проблемой. Не бойтесь ее и обязательно решим. И нет никаких сейчас ограничений, трудностей, препараты есть. Никаких очередей во всем везде пациенту идем навстречу и обязательно поможем.
1: Спасибо большое. На студии врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, исполняющий обязанности Центра по лечению хронических вирусных гепатитов, инфекционно-клинической больницы номер 1 Департамента здравоохранения города Москвы, Анна Григорьевна Зуева.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 4,8.
3: В Москве 15 часов. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. В Ростове-на-Дону ввели режим ЧС из-за непогоды. Об этом сообщил глава администрации города Александр Скрябин. По его данным, число пострадавших от субботнего урагана и ливня выросло до 28. Один человек погиб, как рассказали в оперативных службах. В Ростове-на-Дону и окрестностях из-за сильного ветра упало более 1000 деревьев. Ранее местные власти сообщили, что из-за непогоды в городе зафиксировали больше 100 происшествий. В течение ночи и утром последствия разгула стихии ликвидировала 21 аварийная бригада. Во Внукове в зоне вылета сломалась багажная лента. Из-за этого в аэропорту задержали 34 рейса и еще 3 вылета отменили. Проблемы с работой багажной ленты начались сегодня утром. Всех, кто вылетает с багажом, отправляют на стойку ручной сдачи чемоданов. Очереди проходят через весь терминал и достигают километра, сообщает телеграм-канал «Осторожно новости». Также людей часами не выпускают из самолетов. У некоторых пассажиров пропали билеты на стыковочные рейсы. Уровень реки Туры в Тюмени превысил критический показатель. Вода поднялась до отметки в 859 сантиметров, сообщил глава города Максим Афанасьев. По его данным, уровень реки повысился за сутки на 13 сантиметров. По прогнозу гидрологов, в ближайшее время из-за ливней Тура продолжит подниматься. Вода в реке превысит отметку 2016 года. Тогда максимум составлял 868 сантиметров. Как отметил губернатор Тюменской области Александр Мор, участок реки от границы со Свердловской областью до слияния с Пышмой осмотрели с самолета. Затоплена вся пойма. Глава региона поручил администрации Тюмени заранее эвакуировать жителей со всех опасных территорий. Власти проводят выездные совещания вдоль берега Туры, укрепляют насыпи и откачивают воду. Уже разработана карта зон вероятного затопления территории при подъеме воды до 9 метров. Премьер Великобритании заявил о готовности публично высказывать несогласие с Дональдом Трампом. По словам Энди Бёрнема, он намерен вступать в полемику с президентом США, если это будет необходимо для защиты национальных интересов королевства. Он отметил, что его первый контакт с Дональдом Трампом прошел успешно. Американский лидер показался ему очень приветливым, однако на вопрос интервьюера, доверяет ли он главе Белого дома, британский премьер ушел от прямого ответа. Бёрнем подчеркнул, что мир меняется и необходимо, цитата, называть называть вещи своими именами по мере

0: развитие событий. Конец цитаты. Курс валют на выходные понедельник. Китайский юань стоит 11 рублей 50 копеек. Курс доллара, установленный Центробанком, 78 рублей 3 копейки. Курс евро до вторника 88 рублей 89 копеек. И о погоде. В Москве сейчас +17. В столице продолжается дождь. Температура воздуха днем составит +23-25 градусов. Ветер северный 5-10 метров в секунду. При грозе порывы до 15 метров. Атмосферное давление в воскресенье составляет 745 миллиметров ртутного столба. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
1: Внимание! Говорит Москва.
2: 94.8 FM.
1: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
3: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
1: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Вы слушаете «Радио Говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94.8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио Говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
4: Говорит Москва. 94.8.
1: Племена восточных славян. Варяги. Киевская Русь. Удельная Русь. Русское царство. Российская империя. Советский Союз. Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Добрый день, уважаемые зрители! Мы продолжаем наши лекции по истории России, и тема сегодняшней лекции – российское государство в конце XVI века. Мы закончим говорить о правлении Ивана Грозного и разберем правление его сына, последнего Рюриковича, царя Федора Иоанновича. Если посмотреть на то, каким была Россия в конце правления Ивана Грозного, то можно совершенно очевидно увидеть очень серьезный экономический кризис. В первую очередь он выражался в том, что резко снизились посевные площади, и большинство населения из северо-западной и центральных районов страны начало массовое бегство оттуда. Многие историки объясняют это жестокостями Ивана Грозного и его опричного террора, которое выкосило русское население. Но с другой стороны, у этого были и иные причины. Надо помнить, что, во-первых, эти районы, северо-запад и центр, это районы, которые в наибольшей степени подвергались риску и угрозам войны Ливонской, которая шла почти до самого конца правления Грозного, с одной стороны. А с другой стороны, надо понимать, что в этом время происходят серьезные климатические изменения, заканчивается средневековый климатический оптимум, начинается малый ледниковый период, и климат в России, а значит и плодородие земель, становится существенно меньше. И крестьяне из не очень плодородных и не очень богатых земель северо-запада, Новгородщины, Псковщины и из-под Москвы постепенно перебираются на более плодородные земли, например, Поволжье. Кроме этих проблем, еще одной существенной проблемой была эпидемия чумы, которая прошлась по Руси в конце 16 века. И немалое количество жертв этой чумы наши историки некоторые записывают в жертвы опричного террора. Но не надо думать, что после отмены опричнины террор закончился полностью. Он не носил такого массового характера, но отдельные казни, в том числе и достаточно громкие, сохранялись до самого конца правления Ивана Грозного. Кроме того, в этот период Ливонская война вступает в ту стадию, которая уже приносит нам неудачу за неудачей. С середины 70-х годов 16 века русские войска постепенно постепенно теряют то, что было завоевано. И в конце концов мы подпишем крайне невыгодные для нас Ямза-Польское и Плюсское перемирие, завершившее вот эту Ливонскую войну. Правление Ивана Грозного в последние годы его жизни было отмечено некоторыми любопытными моментами. Так ученые до сих пор не могут более или менее убедительно объяснить такой казус, который произошел в 1575-1576 годах. В этот период Грозный совершенно неожиданно почему-то отказывается от престола, просит себе в удел некоторые земли, а на московский престол сажает татарского царевича Саид-Булата, который в крещении принимает имя Симеона Бекбулатовича. Один год на российском престоле сидит татарский царевич, который, в общем-то, не носил титул царя. На царство он венчан не был, а носил титул великого князя московского. И почему Грозный совершает этот поступок, объяснить достаточно сложно. Первая версия говорит о том, что Грозный, как человек не только религиозный, но и суеверный, он получил предсказание о том, что в этот год умрет московский князь. И пытаясь избежать вот этого предсказания, вместо себя на московский княжеский престол посадил другого, надеясь, что умрет не он. Когда же сроки предсказания вышли, он Симеона Бекбулатовича с трона снимает и отправляет княжить в Тверь, а сам садится на престол обратно. Другая версия говорит о том, что таким образом Иван Грозный пытался восстановить отмененную ранее опричнину через тот самый Иванов удел, который он получил на тот период, пока на троне сидел Симеон Бекбулатович. И вот в этом Ивановом уделе Грозный правил как самовластный правитель. Так или иначе, вот этот казус остается достаточно таким непонятным и неочевидным, точно так же, как и другой казус, произошедший в 1581 году. Многие из вас наверняка видели картину художника Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван» 16 ноября 1581 года. Так эта картина называется официально, но большинство ее знает по более простому названию «Иван Грозный убивает собственного сына». В 1581 году Грозный теряет наследника престола. Иван Иванович, второй сын Ивана Грозного, которого растили и воспитывали как будущего правителя России, умирает при загадочных обстоятельствах. Долгое время бесспорной считалась версия, которую высказали западные источники, в первую очередь английский посол Джером Гарсей, о том, что Иван Грозный своего сына убил во время ссоры. Ударил посохом по голове, и от этой раны, полученной в голову, царевич Иван Иванович скончался. Однако сегодня изучение исторических материалов не дает такой однозначной оценки этому событию. И сегодня многие историки сомневаются в том, что Иван Грозный причастен к смерти своего сына. Когда наши археологи вскрыли могилу Ивана Ивановича, к сожалению, выяснилось, что его череп сохранился крайне плохо, и по останкам черепа, ну, практически полностью развалившегося, очень трудно определить, была или не была проломлена голова этого царевича. Но, с другой стороны, в костях Ивана Ивановича найдено огромное количество солей тяжелых металлов, так называемой сулемы, которая, возможно, стала причиной его смерти. То есть возможность предполагать, что Ивана Ивановича отравили точно так же, как ранее отравили жену Ивана Грозного, Анастасию Романовну Захарину Юрьеву Кошкину и Елену Глинскую, мать Ивана Грозного. Любопытно то, что в синодике опальных, в списке своих жертв, которые Иван Грозный вел достаточно тщательно, Иван Иванович в качестве жертвы не обозначен, и это может служить косвенным аргументом в пользу того, что Грозный себя виноватым в смерти сына не считал. Неудивительно, что отношение людей, особенно монархически настроенных, у нас в России к знаменитой картине Репина негативное, ее неоднократно пытались уничтожить, вот буквально попытка залить ее кислотой была предпринята совсем недавно, очередная попытка. Снова придется картину реставрировать. А все потому, что изображает она события исторически недостоверные. В том же 1581 году Иван Грозный издает достаточно важный и значимый указ о заповедных летах, который касался экономической жизни страны. Согласно этому указу, в северо-западных районах страны, в первую очередь в районе Новгорода и Пскова, начинались переписи дворянских земель и вводился запрет на переход крестьян в так называемый Юрьев день. Мы с вами помним, что по судебникам 1497 и 1550 годов, которые положили начало закрепощению крестьян в России, существовал срок, так называемый Юрьев день, праздник Святого Георгия, осенью в районе 26 ноября, когда крестьянин, выплатив своему помещику определенную сумму денег, так называемое пожилое, мог от помещика свободно уйти к другому владельцу, к другому помещику, боярину или монастырь, или вообще уйти на свободные земли. Однако вот с 1581 года царь провозглашает запретные годы. Заповедь — это запрет, заповедные лета, запретные годы, когда крестьянам, даже заплатившим деньги, не разрешалось переходить отходить от своего помещика. Зачем это было сделано? Нет, можно, конечно, рассуждать в такой логике, что наши правители были людьми, которые старались всеми возможными силами ухудшить положение собственного народа, поэтому ограничивали свободу крестьян. Но такая точка зрения, наверное, все-таки недостаточно продуктивна. Обоснованием вот этого указа стало массовое разорение помещиков в северо-западных районах страны, там, где в основном селились русские дворяне. Получали поместья русские дворяне, основа русского войска. Напомню вам, что русское войско тогда в основном комплектовалось за счет поместной конницы. Дворяне и дети боярские получали за службу поместья и должны были служить государю, в то время как крестьяне, прикрепленные к земле на этом поместье, обрабатывали помещичью землю, отдавали помещику часть урожая, тем самым обеспечивая его боеготовность. Длинная, долгая, затяжная Ливонская война на долгие годы оставила эти поместья без хозяйского присмотра, просто потому что их владельцы, помещики, воевали и гибли на фронтах Ливонской войны. И в небогатых, а помещичьи земли в 16 веке были очень небогатыми, на небогатых землях помещичьих владений крестьянам жилось достаточно трудно. Гораздо более выгодным в экономическом отношении было перебраться на земли бояр зажиточных или монастырей, или даже запродаться в холопы тем же самым монастырям и боярам, значительно облегчив свое экономическое положение за счет потери части свободы. Но Ивану Грозному, как человеку, который думает об интересах государства, нужно было сохранить боеспособную армию, поэтому, чтобы остановить разорение помещиков, и вводится вот этот самый указ о заповедных летах. Ограничивается право перехода крестьян в Юрьев день. Вообще, предполагалось, что одни годы будут заповедными, другими нет, но, по сути дела, до конца правления Грозного и даже дальше большинство годов будут объявлены заповедными. И это будет еще один шаг на пути закрепощения крестьян, установления крепостного права в России. Грозный умирает в 1584 году, причем сама смерть Грозного тоже обросла некоторыми такими таинственными особенностями. По крайней мере, ряд западных источников, в первую очередь английский посол Джером Гарсей, сообщает о том, что Грозный умер не своей смертью, а был задушен ближними боярами Борисом Годуновым и Богданом Бельским. Так это или не так сказать сложно, умирает Грозный уже тяжело больным человеком. Впоследствии в его костях будут найдены те же самые повышенное содержание солей тяжелых металлов и большое количество остеофитов, то есть наростов на костях, которые делали практически негнущимся позвоночник этого человека и, видимо, должны были вызывать страшные боли. Мы с вами можем увидеть портрет Ивана Грозного, скульптурный портрет, сделанный нашими специалистами по восстановлению облика человека из школы замечательного антрополога Сергея Герасимова. На этом скульптурном портрете реконструкции Грозный выглядит действительно глубоким стариком и умирает в свои 54 года человеком уже очень и очень с расстроенным здоровьем. Видимо, работа царем на Руси это не самая способствующая пышущему здоровью работа. Если подводить итоги правления Ивана Грозного, то они, конечно, двояки. С одной стороны, совершенно очевидны его заслуги. Он реформировал государство, он создал систему управления, которая была рассчитана уже не на московское княжество, а на русское царство. При Грозном значительно более чем в два раза увеличилась территория Руси и значительно выросло население. Это, кстати, на фоне всех тех рассказов, что Грозный огромное количество людей уничтожил. Мы не видим здесь, наоборот, вот такого упадка в численности населения, видим его рост. Явно усилилась центральная царская власть, но с другой стороны, конец правления Грозного – это серьезный экономический кризис, из которого Россия будет выбираться очень и очень долго. Кроме того, в правлении Грозного очень ярко обозначился будущий династический кризис России, который станет одной из главных причин смутного времени в начале 17 века. В чем же проблема вот эта династическая, я объясню чуть позже. Ну а пока что Грозный умирает, и в 1584 году на престол вступает Федор Иоаннович, третий сын Ивана Грозного, третий из четырех. Если мы посмотрим на парсуну, то есть на портрет Федора Иоанновича, написанную в 17 веке, даже по этому портрету видно, что человек он был не очень здоровый. И все источники отмечают то, что царь Федор действительно здоровьем не отличался. Постоянно болел, у него была зафиксирована водянка, и как правитель он, в общем-то, был достаточно слаб. Некоторые источники, в первую очередь западные, говорят о том, что он вообще был слабоумным, но, скорее всего, это очередное преувеличение. Но, тем не менее, факт налицо. Человек очень больной, Федор Иоаннович, естественно, опирался в начале царства царствование на свое боярское окружение. Более того, большинством из этого окружения были бояре, которые поднялись как раз при Иване Грозном. Неудивительно, что между боярскими группировками, между боярскими родами при Федоре Иоанновиче начинается серьезная борьба за власть, которую выигрывает Борис Годунов. Царский опричник Борис Годунов, человек достаточно смутного, худородного происхождения, с татарскими кровями, поднимается к вершинам власти еще при Иване Грозном. Впоследствии ему удается очень удачно выдать замуж свою сестру Ирину. Ирина Годунова становится женой Федора Иоанновича, а Борис Годунов получает очень почетное положение царского шурина. Точнее, сначала шурина наследника престола, а потом и шурина царя. Вот это вот династическое родство с Федором Иоанновичем Борису Годунову дало отличные стартовые позиции для того, чтобы победить в борьбе боярских кланов. И опираясь на семью Годуновых, на своих родственников и на расположение Федора Иоанновича и особенно его жены, своей сестры, Борис Годунов устраняет, отправляя в ссылку и опалу всех основных своих конкурентов из рода бояр Милославских, Романовых, Шуйских, Бельских и так далее. Фактически мы можем сказать, что все правление Федора Иоанновича, которое длилось 14 лет с 1584 по 1598, это было время, когда страной реально руководил Борис Годунов. И те успехи, которые были достигнуты, и те неудачи, которые были сделаны, их можно относить и насчет Бориса Годунова. В частности, очень велика заслуга Бориса Годунова в том, что в 1589 году на Руси было учреждено патриаршество. До этого времени Русская Православная Церковь, уже, в общем-то, практически отделившаяся от Константинополя, по сравнению с Константинопольской Греческой Православной Церковью, занимала такое второстепенное положение. Русской Церковью управляли митрополиты, а митрополит – это второе лицо в церковной иерархии после патриарха. Московскому государству, который владел, идеей Третьего Рима, московское государство, которое претендовало на центр, вселенский центр православия, конечно, невместно было иметь во главе своей церкви человека не самого высшего церковного ранга. Поэтому Борис Годунов провел достаточно удачные переговоры, получил согласие Константинопольского патриарха на учреждение патриархии в Москве, и в 1589 году собор русских священнослужителей избирает первым русским патриархом большого друга Бориса Годунова Иова. Этот самый первый русский патриарх Иов потом отплатит Годунову, что называется, по полной программе. Когда после смерти Федора Иоанновича будут выбирать нового русского царя, Иов сделает очень много, чтобы избрали на царство именно Бориса Годунова. А вот с этого момента, с 1589 года, Русскую Православную Церковь будут возглавлять патриархи вплоть до того момента, когда Петр I, как говорит историк Андрей Фурсов, мальчик с кошачьими усами, патриаршество на Руси в 1700 году не отменит. Еще одним важным событием в политике Федора Иоанновича стала война со Швецией. По итогам Ливонской войны шведам удалось отнять у России прибалтийские земли, побережье Балтийского моря с городами Копорием, Ивангородом, Ямом и часть территории в Карелии с городом Карелой. Вот эти территориальные потери Грозный возместить не смог, но их возмещает его сын Федор Иоаннович и его фактический соправитель Борис Годунов. 1590-1595 год, война со Швецией, которая проводится для нас достаточно успешно. И в результате заключения Тявзинского мира мы возвращаем утерянное в Ливонской войне Ивангород, Ям, Копорье, Карела, русские крепости в Прибалтике снова возвращаются под русскую власть. В области внутренней политики Федора Иоанновича необходимо отметить 1597 год, когда был сделан еще один шаг к закрепощению крестьян. В 1597 году Федор Иоаннович издает указ об урочных летах. Урочные лета – это время сыска беглых крестьян. Урок в данном случае – это срок поиска тех крестьян, которые беззаконно покинули своего помещика. Не секрет, что наши бояре в свои вотчины, монастыри, в свои монастырские владения неоднократно переманивали крестьян из бедных помещиковых, поместных усадеб, из владений наших помещиков. И вернуть этого крестьянина было достаточно сложно, через сложные юридические процедуры, судебные дела, в которых простому бедному помещику что бодаться с состоятельным боярином или достаточно крупным монастырем было сложно. Теперь же был введен срок, который четко устанавливал, что в течение 5 лет неправедно уведенные или ушедшие самовольно с земли крепостные крестьяне должны быть возвращены своим прежним владельцам. Этот указ тоже была попытка остановить, преодолеть или хотя бы смягчить тот кризис поместной системы, который сложился к концу 16 века. Наша поместная система, система поместного землевладения в связи с долгой Ливонской войной, с разорениями помещичьих усадеб, с наступлением малого ледникового периода, приходит в такой вот постоянный кризис, разрешить который удастся очень и очень нескоро. В том числе и путем полного закрепощения крестьян, которое произойдет в 17 веке. Вот это вот основные события царствования Федора Иоанновича, человека, на котором династия Рюриковичей закончилась. Как так вышло? У Ивана Грозного, как известно, было 7, а по некоторым данным даже 8 жен и 4 детей мужеского пола. Дмитрий Иоаннович, Федор Иоаннович, Иван Иоаннович и опять 4-й ребенок Дмитрий Иоаннович. Первых 3 сыновей Ивану Грозному родила его первая жена Анастасия Романовна Захарьина Юрьева. И судьба всех этих людей была достаточно трагичной. Первый сын, первенец Ивана Грозного, Дмитрий Иоаннович, в 3-летнем возрасте стал жертвой несчастного случая. Утонул. Мамки-няньки уронили ребенка в воду, когда спускались по сходням с речного корабля на берег. Мальчик захлебнулся, Грозный потерял первого сына. Второй сын, Иван Иванович, достиг взрослого возраста, должен был стать наследником своего отца, но в 1581 году умер при загадочных обстоятельствах, то ли в результате отравления, то ли в результате убийства, совершенного самим Иваном Грозным. Федор Иоаннович был царем до 1598 года, но его брак был бездетным. Точнее, ему так и не удалось родить наследника мужескополу. Иногда говорят, что и Федор Иоаннович сам был бесплоден, иногда говорят, что бесплодной была его жена Ирина Годунова, но исторический факт таков, что все-таки одного ребенка Федор Иоаннович со своей женой сообразили. Это была дочь, которая умерла во младенчестве, более детей не было, и после смерти Федора Иоанновича прямых наследников династии Рюриковича не остались, потому что еще до смерти Федора Иоанновича в 1591 году погиб последний из сыновей Грозного, тоже названный именем Дмитрий Царевич. Царевич Дмитрий Иоаннович номер 2, умерший в 1591 году, был сыном последней жены Ивана Грозного, боярской дочери Марии Ногой. Грозный взял Марию Ногую в жены, будучи уже достаточно пожилым человеком. Вскоре она, естественно, подтянула за собой на государевы посты своих родственников, бояр Ногих. Они начали играть немаленькую роль при царском дворе. Однако усиление Ногих было не очень выгодно боярам Романовым, которые стояли за спиной первых сыновей Ивана Грозного. И когда Иван Грозный умер, Дмитрия Ивановича из Москвы убирают вместе со своими родственниками и матерью. Федор Иоаннович, вступив на престол, царевичу Дмитрию отдает в удел город Углич. Угличский удел – это последний удел, последняя удельная земля в истории русского государства. Более царским родственникам уделы выделяться не будут. Ну а тут царевич Дмитрий живет в Угличе вместе со своей матерью Марией Ногой, вместе со своими родственниками из семьи бояр Ногих под контролем людей Бориса Годунова. На содержание царевича выделяется определенная сумма, опять же, под контролем присланных Годуновым людей. Бояр Ногих это страшно раздражает, потому что они видят царевича Дмитрия в качестве наследника для бездетного Федора Иоанновича. Но вот тут возникает одна такая юридическо-религиозная тонкость. Согласно православной традиции, у мужчины не может быть более 3 законных жен. И если ты 3 жен пережил, то все, будь любезен доживать свой век вдовцом. Грозный, однако, на этом на цифре 3 не остановился. И с точки зрения церковного права Дмитрий Иванович, сын последний, то ли 7-й, то ли 8-й жены Ивана Грозного, был совершенно незаконнорожен, то есть бастардом. Как следствие, прав на престол вроде как бы не должен иметь, но все-таки царская кровь, которая зачастую важнее, нежели всякие религиозно-правовые традиции. И, видимо, действительно на Руси существовали силы, которые царевича Дмитрия рассматривали в качестве претендента на престол. Что не могло не напрягать бояр Романовых, которые боялись усиления Ногих, что не могло не напрягать Бориса Годунова, который, видимо, понимал уже, к чему идет дело, к тому, что у Федора Иоанновича детей не будет, и Годунов, в общем-то, сам глядел внимательно на царский трон. В мае 1591 года в Угличе раздался тревожный колокольчик. колокольный набат. Колокол Углича созывал угличан на царевичево подворье, потому что некоторым временем раньше на траве двора был найден с перерезанным горлом малолетний, 10 лет ему было, царевич Дмитрий. Что произошло, совершенно непонятно. Царевич ушел гулять, играть со своими сверстниками, дворовыми ребятами. На какое-то время выпал из поля зрения мамок-нянек и оказался мертвым. Истек кровью из перерезанной артерии. Первая же версия, которая прозвучала, царевича Дмитрия убили люди Годунова. И разгневанные угличане устроили настоящий погром. Дьяки государевы, присланные Годуновым, были убиты, буквально растерзаны негодующей толпой. Углич восстал, в Угличе беспорядке, ищут убийц царевича. Вина падает на Годунова. Годунов понимал, что первое подозрение пойдет на него. Принцип «кому выгодно, никто не отменял», и смерть царевича Дмитрия в первую очередь выгодна самому Борису Годунову. Все это понимали, Годунов понимал тоже. Поэтому он организует комиссию. Комиссию по расследованию этого дела. Во главе комиссии ставится человек очень высокого ранга, князь Василий Шуйский. Причем личный недруг Бориса Годунова. Человек из очень знатного рода, сам Рюрикович. Василий Шуйский достаточно тщательно проводит расследование в Угличе. Устроившие мятеж угличане были покараны. Кстати, любопытный момент, такая деталь. Колокол Углича, который созвал жителей города на бунт и мятеж, был снят и в качестве наказания отправлен на каторгу в Сибирь, в сибирскую ссылку. Это был первый сибирский ссыльный в России. Сибирская ссылка началась не с людей, а с колокола. Но так или иначе, в результате розыска, проведенного Василием Шуйским, было установлено, что царевич пал жертвой несчастного случая. Еще до смерти, до вот этого угличского дела, у царевича фиксировались приступы тяжелой болезни, черной болезни, падучей, как тогда ее называли, которую сегодня понимают как эпилепсию. В результате эпилептического припадка с мальчиком произошли судороги в тот момент, когда он с товарищами играл в ножички. И зажатый в руке ножичек в результате беспорядочных судорожных движений задел артерию на шее царевича, и царевич сам себя ножом, или по-другому говорят, свайкой, в горло поколол. Вот эти выводы были изложены в комиссии Шуйского. Сегодня часть историков выводам комиссии Шуйского не доверяет. Другие, такие как, например, Руслан Григорьевич Скрынников, один из лучших, на мой взгляд, специалистов нашей истории по этому периоду, склонны доверять выводам Шуйского. Но так или иначе, вторая версия говорит о том, что младенец стал жертвой несчастных обстоятельств, что царевич Дмитрий, ну не младенец, конечно, мальчик, а стал жертвой собственных вот судорожных болезненных движений. Но надо сказать, что уже тогда появилась та версия, которая приведет к появлению на Руси многочисленных самозванцев. Уже тогда прошел слушок, что царевич Дмитрий не убит, что верные люди спасли его от убийц, подсланных то ли Годуновыми, то ли не Годуновыми, подставили под ножи убийц другого бедного мальчика из посада, а самого царевича вывезли в тайное место, будут воспитывать, и когда царевич повзрослеет, он себя еще обязательно объявит и придет требовать своего трона, который ему должен достаться от отца и брата. Вот эта версия о том, что царевич был жив и спасен, сегодня до сих пор разделяется некоторыми историками, которые склонны в первом лжедмитрии эпохи смутного времени видеть действительно настоящего истинного царевича Дмитрия, не погибшего в Угличе. У всех версий убит по приказу Годунова, чудесным образом спасен верными людьми или умер от травмы во время приступа эпилепсии, есть свои аргументы и есть свои слабые стороны. Скорее всего, как все было на самом деле, мы так до конца и не узнаем, если не изобретем машину времени. Ну а пока что можно сказать о том, что со смертью царевича Дмитрия и с отсутствием детей у Федора Иоанновича династия Рюриковичей на Руси заканчивается, наступает тревожное, кровавое, трагичное и страшно интересное смутное время, о котором мы с вами поведем разговор дальше.
4: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 15:31. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Владимир Путин подписал пакет законов об ужесточении правил пребывания мигрантов. Иностранцы будут обязаны содержать себя и членов семьи на уровне не ниже величины прожиточного минимума в регионе, где они работают. Документ размещен на официальном сайте правовых актов. Вводится также механизм контроля за доходами мигрантов. Налоговые органы станут направлять в МВД информацию о заработке за 3, 6, 9 и 12 месяцев. Соцфонд будет передавать сведения о работе, и если доходы иностранца окажутся ниже установленного уровня, его трудовой договор будет считаться прекращенным, а срок пребывания в России сокращен. В МВД назвали сумму ущерба от преступлений за 6 месяцев 2026 года. Урон превысил 444 миллиарда рублей, что стало максимальным показателем с 2023-го. Речь идет о предварительно расследованных и приостановленных уголовных делах. В 2025 году потери составили 429 миллиардов рублей, говорится в материалах ведомства, передает ТАСС. В основном ущерб причинен в результате совершения преступлений экономической направленности – почти 327 миллиардов рублей. На IT-преступления приходится свыше 83 миллиардов. МВД Грузии сообщил о начале расследования после ДТП с белорусскими туристами. В Батуми в аварии погибли 2 человека, 12 были доставлены в больницу. Открыто уголовное дело о нарушении правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства. Там уточнили, что микроавтобус с туристами столкнулся с легковым автомобилем накануне. В белорусском посольстве сообщили, что 6 пострадавших в данный момент остаются в грузинской клинике. Их состояние оценивается как средней тяжести. Сергей Кравцов указал на связь детского отдыха с обучением и воспитанием. Во всех оздоровительных лагерях благодаря федеральной программе действует единый подход, отметил министр просвещения. Сегодня детские лагеря – это не просто место, где ребенок отдыхает и играет. Это пространство для его полноценного развития, сказал глава ведомства в интервью ТАСС. Министр подчеркнул, что лагерь становится местом, где ребенка целенаправленно развивают как личность. В том числе в программы смен внесен модуль профориентация. Он помогает ребятам познакомиться с разными профессиями и расширить представление о мире труда. В завершение выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 17, дождь, ветер северный более 3 метров в секунду. Давление ниже нормы 741 миллиметра ртутного столба. Вечером синоптики обещают плюс 16-17, ночью не более 15 градусов. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
4: «Говорит Москва». Приложение «Говорит Москва». Звонки в прямой эфир, голосование и смс-сообщения, подкасты наших передач, прямые аудио и видеотрансляции. Слушать, думать, качать. Веб-стор и Google Play. «Говорит Москва».
1: Двенадцать веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. История России с Алексеем Гончаровым.
5: Добрый день, уважаемые зрители. Мы продолжаем наш курс лекций по истории государства российского. И заканчивая разговор о 16 веке, мы должны с вами сегодня поговорить о культуре России в этот самый век, когда очень много изменений произошло в жизни нашей страны. Культура 16 века в русской истории – это культура, в которой впервые, пожалуй, проявляются не только религиозные черты, но и черты светские. До 16 века большая часть русской культуры с того момента, когда Владимир Креститель принес православие на Русь, была культурой религиозной. Но вот в 16 веке, наряду с тенденциями религиозными, появляются первые еще ростки, еще зачатки мирской светской культуры. Поскольку в 16 веке произошли очень серьезные изменения в социально-политической жизни, поскольку на месте разрозненных княжеств появляется единое московское царство, то и в культуре это тоже должно было найти свое отражение. Для создания единого государства, которое претендует на очень большую роль в мировой европейской политике, необходимо было соответствующее идеологическое обоснование. И таким идеологическим обоснованием основанием стала идея «Москва, Третий Рим». Вообще, надо сказать, что наши русские правители, Иван III, Василий III, Иван Грозный в особенности, подчеркивали свое происхождение от Рюрика. Ну и, соответственно, нужно было обосновать, что династия Рюрикова – это династия очень и очень древнего и благородного происхождения. И вот здесь такую роль идеологического обоснования играет любопытное литературное произведение, которое называется «Сказание о князьях Владимирских». Это сказание появилось в 16 веке и описывает родословную династии Рюрика, выводя ее ни много ни мало от римского императора Октавиана Августа. Согласно сказанию о князьях Владимирских, у Октавиана Августа было несколько сыновей, один из которых Прус, да, дал по своему имени название народу пруссов, из которого впоследствии вышел Рюрик, первый русский князь. Ну и, соответственно, все наши правители из династии Рюриковичей – это потомки римских императоров. Претензия эта, в общем-то, достаточно понятна, потому что, согласно концепции «Москва, Третий Рим», русское государство – прямой наследник Византийской, а значит и Священной Римской империи. Концепция «Москва, Третий Рим» сформулирована в четком виде монахом Филофеем, который писал свои послания к великому князю Василию Третьему, а впоследствии к царю Ивану Грозному, и подчеркивал, что только русское православие является единственным правильным православием в мире. В данном случае концепция «Москва, Третий Рим» не только показывает, что русская церковь – это правопреемница старого традиционного христианства, но еще и делает такую своеобразную заявку на богоизбранность России, на духовное господство русского народа, потому что только у нас, согласно этой концепции, сохранилась истинная христианская православная вера. Монах Филофей пишет: «Два Рима пали, а третий стоит, а четвертому не бывать». И вот в этой вот формуле очень четко прослеживается идея преемственности. Первый Рим, собственно говоря, Рим, был центром христианства, однако впал в католическую ересь и поэтому право на богоизбранность утратил. Второй Рим, Константинополь, был столицей истинного православия, откуда она пришла на Русь, но в 15 веке был вынужден, так сказать, поддаться под давлением турок на унию с католической церковью и тем самым святую православную истинную веру позабыл, даже некоторым смыслом предал. Поэтому единственное место в мире, где сохранилась истинно православная вера, это Москва, а четвертого Рима не будет, потому что других православных государств нет. Если, не дай бог, Москва от истинной веры откажется, то тут и наступит конец времен, апокалипсис, Армагеддон, и все закончится. Таким образом, Москва не просто претендует на политическое, она претендует и на духовное лидерство, формулируя вот эту самую идеологию. Внутри же самой Русской Православной Церкви в 15-м, в конце 15-го и в 16 веке идут очень серьезные споры и дискуссии. Еще с конца 15 века в России начинается распространение ересей, очень похожих на движение реформации в Европе. Появляются ереси стригольников, появляются ереси жидовствующих, которые критикуют официальную ортодоксальную церковь. Так уж получается, что церковь, которая в средние века была крупнейшим феодалом и одним из самых состоятельных субъектов политического процесса, накопила немало богатств. У церкви храмы, у церкви богатое убранство, у церкви монастырей огромные земельные владения, на которых трудятся монастырские крестьяне и холопы. И все это как-то не очень сочетается с идеей Иисуса Христа о том, что истинно верующий должен быть беден. Как вот такое богатство церкви соотнести с христовой мыслью о том, что проще верблюду пройти через игольное ушко, чем богатому попасть в рай? Богатство церкви, неправедность, по мнению критиков ее жизни, вызывает такое внутрицерковное движение, которое историки назвали движением нестяжателей. Нестяжатели не призывали церковь вообще полностью отказаться от всего имущества, но выступали за то, чтобы землями, то есть основой богатства в феодальном обществе, церковь перестала бы владеть. Они говорили о том, что необходимо церковные владения, церковные монастырские земли передать под государственное управление. Большинство нестяжателей относились к так называемым заволжским старцам, проповедовали крайний аскетизм, жили отдельно в скитах, не монастырями, и духовным лидером нестяжателей был очень авторитетный церковный деятель Нил Сорский. Конечно, идея нестяжательства, идея о том, что церковь не должна владеть землями, она была крайне созвучна тем настроениям, которые были у русских правителей. И Иван III, и Василий III, и Иван Грозный внимательно и с большим интересом смотрели на церковные земли, потому что это был тот самый земельный фонд, который мог бы быть использован ради нужд государства, ради раздач по местным людям, служилому сословию, ради укрепления боеспособности страны. Пока же им владела церковь, естественно, что для государства эти земли большой пользы не приносили. Поэтому движение нестяжателей нашло свою поддержку среди русских правителей. Иван III в конце 15-го, в начале 16 века идеи нестяжателей поддержал, и вот здесь церкви пришлось выступать единым фронтом. Ортодоксальная церковь, настаивающая на сохранении церковной церковного имущества и монастырских земель выступает против идей нестяжателей, и здесь лидером становится Иосиф Волоцкий. По имени его сторонники сохранения традиционных богатств церкви получили в истории название иосифляне, или, как тогда говорили, осифляне. Иосиф Волоцкий в своей полемике с нестяжателями очень четко заявлял о том, что церковь должна, ей просто необходимо обладать церковными землями. И не потому, что мы, священники, такие жадные, а в первую очередь потому, что церковные земли, церковное имущество дают возможность церкви заниматься благотворительством, дают возможность церкви поддерживать голодающих в случае неурожая, оказывать милость. Если такого церковного имущества не будет, то церковь не сможет в достаточной мере помогать своей пастве. Кроме того, среди иосифлян была популярна идея о том, что священство выше царства, и духовная власть, власть церковная, должна быть выше власти светской. Дискуссия между иосифлянами и нестяжателями длилась практически до конца 16 века, и даже в 17 веке в спорах патриарха Никона и царя Алексея Михайловича мы можем услышать какие-то отголоски вот этой вот дискуссии. Но, в конце концов, наши правители, что Иван III, что Василий III, что Иван Грозный, не решились на разрыв с официальной церковью, тем более, что большинство в церкви поддерживало, конечно, иосифлян. И, в конце концов, на освященных соборах 1-3 16 века движение нестяжателей было осуждено, а его лидеры, такие, например, как Максим Грек или Вассиан Патрикеев, были подвергнуты церковному осуждению и наказанию. Если от дел церковных возвращаться к, собственно, духовной культуре, то надо сказать, что 16 век – это век, когда очень активно развивается русская литература. В 1530-х годах, в третьем десятилетии века, окончательно формируется такой замечательный памятник русской церковной, в первую очередь, словесности, как Великие Четьи-Минеи. Четьи-Минеи, если переводить с древнерусского языка на современный, это помесячное чтение. Великие Четьи-Минеи, составленные митрополитом Макарием, духовным наставником Ивана Грозного, тем человеком, который исподвигнул Грозного на то, чтобы венчаться царским венцом. Вот эти Великие Четьи-Минеи представляли собой 12 книг, каждая на отдельный месяц года, и содержали там жития святых, дни почитания которых приходились на тот или иной месяц, поучения отцов церкви, извлечения из каких-то светских сочинений. В этих же книгах содержались и церковно-правовые документы, которые регулировали правила церковной жизни как для священников, так и для мирян. Таким образом, вот эти вот этот сборник «Великие Четьи-Минеи» можно считать настоящей энциклопедией церковной литературы XVI века, в частности, и всей русской церкви вообще. Другим любопытным произведением, касающимся вопросов церкви, является знаменитая книга «Домострой». Сегодня «Домострой» — это у нас такая главная мишень для острот и критики со стороны движения феминизма, потому что «Домострой», он как раз и описывает правильное с точки зрения того времени устройство именно того очень патриархального общества. А по общепризнанной версии, автором «Домостроя», или, по крайней мере, редактором, который его составил, является протопоп Сильвестр, тот самый Сильвестр, которого мы с вами помним по деятельности избранной Рады, духовник Ивана Грозного и настоятель Благовещенской церкви Московского Кремля. Книга «Домострой» любопытна, она разбита на главы. Часть этих глав посвящена правилам религиозной жизни, но скорее не по отношению к священникам, к духовенству, а к мирянам. Как правильно молиться, как правильно детей крестить и так далее. Кроме того, в «Домострое» очень большое количество правил, так сказать, обыденной жизни. Как правильно выдавать дочь замуж, как правильно вести домашнее хозяйство, вплоть до того, как правильно варить меды, правильно приготовлять овощи и правильно хранить те или иные продукты. В общем, «Домострой» — это такая энциклопедия домашнего быта 16 века. Вместе вот с этими литературными произведениями в 16 веке появляется особый жанр. Поскольку политические события того времени были весьма и весьма бурными, строится единое государство, идет яростная борьба между идеями самодержавия и идеями боярской вольности, то появляется немалое количество публицистических произведений, которые напрямую церковных вопросов не касаются почти совсем, но, тем не менее, касаются вопросов именно государственной светской жизни. Среди яростных публицистов того времени можно отметить такие имена, как Федор Карпов, Иван Пересветов, монах Ермолай Еразм. Все эти авторы в своих произведениях поддерживали идею сильной царской власти и критиковали боярские вольности, выступая с точки зрения интересов мелкого и среднего дворянства. Говоря о том, что государство в первую очередь держится, конечно, на дворянстве, потому что дворянство – это основа военного могущества, а вольности боярские праведный царь должен ограничивать. В этом смысле очень интересно произведение «Сказание о Салтан-царе» Ивана Пересветова. Иван Пересветов – персонаж спорный, некоторые вообще считают, что его не было, это такой творческий псевдоним Ивана Грозного, написал это произведение в виде такой своеобразной утопии. Он описывает устройство некого идеального османского турецкого государства, где вот этот самый султан правильно государство устроил, взяв власть жестко в свои руки и активно действуя в пользу тамошнего османского дворянства. И вот главная идея Ивана Пересветова в этой повести «Сказание о Магомед-Султане» в том, что и наш русский царь должен взять с этого неверного мусульманина пример. Если уж даже мусульмане поняли, как правильно государство строить, то православному русскому царю сам Бог велел действовать именно так же. Отдельным любопытным явлением в публицистике 16 века является, конечно, переписка Ивана Грозного с ренегатом князем Андреем Курбским. Напомню, что Андрей Курбский во время Ливонской войны перебежал на сторону наших противников, Великого княжества Литовского, и оттуда, из Литвы, начал публично критиковать Ивана Грозного, обосновывая собственную измену и эмиграцию. В ответ на это Иван Грозный писал свои произведения, в которых доказывал, что он имеет полное право карать своих холопов, какого бы ранга эти холопы ни были. Всего эта переписка насчитывает всего 5 писем, но представляет собой такой яркий пример публицистической пропаганды, где с одной стороны идея княжеских и боярских вольностей, а с другой стороны идеи сильной самодержавной власти. В общем, если подводить итог рассказу о литературе 16 века, то можно сказать, что основная тенденция в развитии этой литературы – это обмерщение литературы. Это появление литературы светской, не связанной напрямую с делами церковными. Естественно, что появление вот такой публицистической светской литературы невозможно было при сохранении старой доброй традиции рукописной книги. Именно в 16 веке на Руси начинается книгопечатание. Мы с вами знаем, что еще в 15 веке немец Иоганн Гутенберг изобрел печатный станок, и в Европе книгопечатание уже шло очень семимильными, большими, широкими шагами. На Руси до середины 16 века своего книгопечатания не было, и ученые-историки объясняют это в первую очередь тем, что наша официальная церковь относилась к этому крайне настороженно, просто потому, что появление печатных книг могло лишить работы, а соответственно и доходов многочисленных переписчиков книг, тех, которые писали книги от руки, получали через это свои доходы. Церковь с этого получала регулярную мзду. Появление же такого технического новшества, как типография, могло вот этот вот источник дохода у церкви отобрать. Но, тем не менее, именно церковные деятели, в частности, митрополит Макарий, стали теми людьми, которые продвинули идею создания, собственно, русских типографий. Около 1553 года в Москве основывается первая русская типография. Она была еще анонимной. Книги выпускались без соответствующих выходных данных. Согласно общепринятой версии, митрополит Макарий уговорил Ивана Грозного основать типографию, выделить на нее деньги. Первыми типографскими мастерами, видимо, были приглашенные в Россию немцы. А вот в 1563 году у нас публикуется первая книга с выходными данными. Первопечатником на Руси считается Иван Федоров. Любопытный персонаж. Иван Федоров происходил родом из Великого княжества Литовского, переехал в Москву, основал здесь свою типографию и в 1563-64 году выпускает первую русскую книгу, которая называлась «Апостол». Первая книга с выходными данными, датированная книга. В этом Ивану Федорову помогал его помощник Петр Мстиславец. Первые экземпляры «Апостола» до нашего времени не сохранились, зато сохранилось второе издание 1574 года. Однако долго в Москве Иван Федоров не проработал, уехал обратно в Великое княжество Литовское, и здесь историки это тоже связывают с тем, что его печатная деятельность вызвала недовольство со стороны деятелей церкви, и он, чтобы избежать какого-то преследования, покинул Россию. Но так или иначе, Иван Федоров – это наш первопечатник, в Москве ему установлен памятник, и именно его считают основателем книгопечатания на Руси. Важным направлением в культуре русского государства была архитектура. Если до 16 века в основном наша архитектура, церковная архитектура, действовала согласно византийским традициям, если наши храмы до 16 века строились, то они строились в таком крестово-купольном стиле, верхушки храмов украшались традиционными русскими куполами, луковками, то в 16 веке появляется совершенно новое явление, так называемый шатровый стиль, яркими представителями которого являются два очень характерных храма. Во-первых, это церковь Вознесения Господня в селе Коломенском под Москвой, построенная итальянским архитектором Петроком Малым в 1528-1532 году. А вторая церковь – это знаменитый собор Покрова Богоматери, что на Рву, в Москве, на Красной площади, более известный как собор Василия Блаженного, построенный архитекторами Постником и Бармой в 1554-1560 годах. Собор, точнее церковь Вознесения в Коломенском – это первая русская церковь, в которой используются не традиционные купола, а характерные характерный для Западной Европы такой несколько готический шатер, венчающий все это сооружение. Петрок Малый, итальянский архитектор, по другим версиям его звали Петр Фрязин, строит эту церковь по заказу великого князя Василия III, который очень долгое время не мог обзавестись наследником, был вынужден отправить в монастырь первую свою жену, женился второй раз, только его вторая жена, Елена Глинская, принесла Василию III долгожданного наследника, будущего царя Ивана Грозного. И вот в честь рождения этого человека в селе Коломенском построена вот такая замечательная церковь. Сегодня Коломенское — это парк, культурно-исторический заповедник в черте Москвы, туда можно приехать, вокруг этой церкви обойти, она представляет, конечно, очень такое яркое впечатление. Что касается собора Василия Блаженного, такой своеобразной пестрой елочной игрушки на Красной площади, то ее построили в честь взятия Казани. Я уже говорил в одной из своих лекций, что черная легенда про Ивана Грозного говорит о том, что архитекторов Барму и Постника, которые построили этот собор, Иван Грозный повелел ослепить и заключить под стражу, чтобы более никогда подобной красоты не строили. Но большинство историков сегодня сходятся во мнении, что это миф, и что Барма и Постник, по одной версии, это два разных человека, по другой один. Постник Яковлев по прозванию Барма впоследствии еще отметился строительством сооружений Казанского Кремля и некоторых других храмов. Таким образом, говорить о том, что Иван Грозный ослепил своих архитекторов, построивших прекрасный шатровый собор Василия Блаженного, конечно, нельзя. Официально этот храм называется Собор Покрова Богородицы, что на рву, потому что стоял как раз в районе того рва, который окружал тогда кремлевские стены. Но в народе закрепилось название Собор Василия Блаженного, потому что именно у этого собора похоронен известный московский святой, юродивый Василий Блаженный. У нас есть замечательная картина художника Аполлинария Вознецова, которая показывает, как должна была выглядеть Красная площадь с Московским Кремлем при Иване Грозном. И вот здесь вот на этой картине мы с вами можем увидеть строительство как раз собора Василия Блаженного. На дальнем плане он стоит окруженный строительными лесами, и стены Кремля Московского тогда еще выкрашены в белый цвет. В этом же 16 веке еще одно любопытное здание строится в Москве. Это знаменитая колокольня Ивана Великого. Начал это строительство все тот же итальянский архитектор Петрок Малый в 1532-1543 годах. А заканчивать строительство этой колокольни уже в 1600 году пришлось другому известному русскому архитектору Федору Коню. Колокольня Ивана Великого строилась достаточно долго, но когда была построена, это оказалось самое высокое здание и в Москве, и в России. В частности, вплоть до эпохи Петра I. Только при Петре I было построено в Санкт-Петербурге шпиль Петропавловской крепости, который Петр повелел сделать длиннее, чем колокольня Ивана Великого, что должно было подчеркнуть то, что Санкт-Петербург, новая столица, даже по длине своих зданий превосходит старую столицу Москву. Кроме церковной храмовой архитектуры, большую роль в 16 веке играет архитектура оборонительная. Век 16, век, когда на полях сражений и особенно осад начинает господствовать огнестрельное оружие, требовало строительства новых, не деревянных, но каменных крепостей. И строительство этих крепостей активно ведется по южным русским границам, где, в частности, при царе Борисе Годунове была построена крепость Царев-Борисов с каменными стенами, и укрепление других более древних русских городов, которые требовали вместо старых деревянных стен или земляных укреплений укрепления нового каменного типа. Ярким примером этого является строительство Китай-города, Китайгородской стены в Москве, Белого города в Москве, а также знаменитого Смоленского Кремля, который по приказу царя Бориса Годунова строил в 1595-1602 году знаменитый архитектор конца 16 века Федор Конь. В Москве же Петроком Малым в 1535-1538 году построены укрепления так называемого Китай-города. Если до этого каменная стена у нас окружала только Московский Кремль, то теперь на плане Москвы того времени это выделено желтым. Укрепления строятся и вокруг Китай-города. Количество каменных стен в Москве увеличивается. А далее, в конце века, Федор Конь строит укрепление Белого города, которое полукольцом охватывают Московский Кремль и Китай-город. Таким образом, количество оборонительных сооружений Москвы увеличивается, Москва становится все более и более укрепленным городом, как и полагается быть столице феодального государства. Очень важным направлением в искусстве того времени была живопись. Русские живописцы 16 века продолжают иконописную традицию, которую в 15 веке заложил Андрей Рублев. Пишутся большое количество самых разных икон, и из которых, пожалуй, наиболее известными можно считать росписи, принадлежащие руке мастера Дионисия. Мастер Дионисий – это русский иконописец, который творил на рубеже 15 и 16 веков, в конце 15-го, в начале 16 века,
6: назад, мы можем видеть его икону Богоматерь Смоленская, написанная в 1482 году. Но самое знаменитое наследство мастера Дионисия – это роспись фрески Ферапонтова монастыря, что был построен на Белоозере. Фресковая живопись, то есть роспись по сырой штукатурке, в России сохранялась на протяжении всего периода нашей истории с момента крещения Руси. И вот эти фрески, сохранившиеся до нашего времени, конечно, впечатляют своей яркостью, образностью, красотой и мастерством русских иконописцев. Очень любопытным произведением живописи того времени стала знаменитая икона «Церковь воинствующая», написанная в 1550-е годы. Сама эта икона очень длинная, и если бы ее полностью поместить, предположим, на слайд мультимедийной презентации, то разглядеть на ней ничего было бы невозможно, потому что бы она вытянулась такой длинной линией по одному из срезов этого самого слайда. Поэтому в свою презентацию я поместил фрагмент этой иконы, на котором показано движение святого русского воинства в направлении священного града Михаила. Священного града Иерусалима. Мы с вами видим, что возглавляет это воинство архангел Михаил, который среди чинов ангельских как раз и отвечает за покровительство над сражающимся за веру. Возглавляет это войско воин в красном плаще. Историки считают, что это изображение самого царя Ивана Грозного, который решил прославить и самого себя, и своих предков после взятия присоединения Казани. А дальнейший список людей, двигающихся в направлении святого града Иерусалима, возглавляется известными русскими князьями, среди которых есть и князь Владимир Креститель, и князь Владимир Мономах, и Александр Невский, и Дмитрий Донской, и другие князья, герои земли русской. Заканчивая разговор о русской культуре, невозможно не ответить еще один любопытнейший артефакт, который появился в 16 веке. Этот артефакт относится не к сфере духовной, а к сфере материально-технической культуры. Это знаменитая «Царь-пушка»,

0: других пушки, одну из которых создали американцы, а другую британцы, калибр которых более чем царь-пушка. Но в книге рекордов Гиннесса отмечено именно наше орудие калибром 890 миллиметров, 89 сантиметров калибр этой пушки. И, как сказано в летописях того времени, человек в жерле ее мог сидеть не нагибаясь. Любопытно то, что это орудие, несмотря на все легенды с ним связанные, никогда в жизни не стреляло. Когда ствол этого орудия изучался историками и специалистами по металлургии, выяснилось, что внутри ствола сохраняются неубранные наплывы, образовавшиеся при литье, а запаленное отверстие, через которое должен был производиться выстрел, просто обозначено, но не просверлено до конца. Таким образом, царь-пушка просто физически не могла стрелять, невозможно было воспламенить порох. Поэтому вот это вот самое большое в мире орудие никогда в жизни не стреляло. Сегодня мы его можем увидеть в Московском Кремле на лафете, но этот лафет, естественно, более поздний, он создан в 19 веке, так же, как и ядра, которые рядом с этой пушкой находятся. Но само орудие, конечно, аутентичное, 16 века. Когда-то в качестве лафета для него использовалась деревянная ложа, такой деревянный постамент без колес, но сегодня вот выглядит вот таким образом, достаточно красиво и изящно. Таким образом, если подводить итоги, в 16 веке русская культура развивалась достаточно активно, появлялись новые идеи, развивалась культура техническая, серьезные сдвиги произошли в культуре духовной, которая постепенно, шаг за шагом, получает черты не только религиозной, но и светской культуры. Впрочем, религиозная составляющая нашей культуры продолжала господствовать, и окончательно культура России станет светской только при Петре I в 18 веке. Большое спасибо за внимание, всего доброго.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 16 часов. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Дмитрий Песков заявил о сохранении канала диалога с переговорщиками из США. Обсуждаются вопросы украинского урегулирования. Москве импонирует то, что Вашингтон заявляет о готовности способствовать мирному разрешению конфликта, пояснил пресс-секретарь президента. По его словам, Россия видит дуализм в позиции главы Белого дома по этому вопросу. С одной стороны, они поставляют оружие Украине, с другой стороны, Соединенные Штаты говорят о своей готовности способствовать выходу на мирное урегулирование, добавил Песков. Для восстановления снабжения в Ростовской области привлечены энергетики из соседних регионов. Для подачи света в социально значимые объекты задействованы резервные источники общей мощностью 730 кВт, сообщила компания «Россети». Накануне в Ростовской области прошел мощный ливень, который вызвал отключение света в 15 муниципалитетах. В нескольких районах возникли перебои с водоснабжением. Режим ЧС был введен в Ростове-на-Дону, Волгодонском и Чертковском районах, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Более 50 человек обратились за медицинской помощью. В больницах остаются 11 местных жителей, один человек погиб. Медучреждения работают в штатном режиме, добавил Слюсарь. Новый глава Минобороны Великобритании стремится наладить отношения с США. Уэс Стритинг намерен восстановить контакты с американским президентом Дональдом Трампом. Взаимодействие двух государств ухудшилось при предыдущем премьере Кире Стармере, говорится в статье газеты «Телеграф». Отмечается, что министр нацелен на сотрудничество с Вашингтоном через совместную работу по повторному открытию Ормузского пролива, а также обещая модернизировать вооруженные силы. Журналисты со ссылкой на источник, близкий к Стритингу, сообщили, что министр обороны провел разговор с госсекретарем США Питом Хексетом. Стороны обсудили ситуацию в Ормузском проливе. Посадка в поезд по биометрии вводится на двух новых направлениях в августе. Это маршруты из Нижнего Новгорода в Киров и Иваново, сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко. Там подчеркнули, что сервис готов к запуску, передает ТАСС. Сейчас способ посадки по биометрии работает на направлениях Москва-Нижний Новгород, Москва-Иваново и Москва-Кострома. Григоренко ранее отмечал, что процедура прохода в вагон занимает не более 10 секунд. Использование биометрии – добровольный выбор пассажира. В завершение выпуска о курсах валют. Юань – 11 рублей 50 копеек, доллар – 78 рублей 3 копейки, евро – 88 рублей и 89 копеек. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 17, дождь, ветер северный, более

0: 3 метров в секунду. Вечером синоптики обещают плюс 16-17, ночью не более 15 градусов. Марина Толкачева, говорит Москва.
1: Внимание! Говорит Москва.
2: 94,8.
3: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
4: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
3: В программе «Про фитнес». Ведущая Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Каждое воскресенье после 19 часов. Про фитнес. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
5: Дамы и господа, заводите свои моторы.
3: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
5: Давайте уже, держитесь там. И будьте здоровы!
3: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
6: Повтор лучшего.
3: Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Здравствуйте. Мы продолжаем цикл передач под общим названием «Культура повседневности». Напомню нашим радиослушателям, что эта программа посвящена разнообразным темам, связанным с нашими ежедневными практиками, различными укладами жизни, всему тому, что мы часто пренебрежительно называем бытом. Однако наша программа стремится показать, что многие стороны повседневности являются важнейшей частью культуры и во многом предопределяют и формируют ее развитие. Сегодня мы продолжим тему, связанная с религиозностью, мистическими направлениями и вообще, так сказать, да, склонностью человека к символическим религиозным практикам. Вообще мы эту тему так или иначе уже неоднократно затрагивали. Просто напомню, да, мы с вами обсуждали книгу Владислава Разъяконова «Знаки нового мира», которые рассматривали спиритуалистические движения в России в конце 19-го, начало 20 века. Константина Бурмистрова «В поисках Зефирии», да, это были, значит, разговоры о кабале и тайных науках в русской культуре в начале 20 века. Это был Павел Носачев, «Очарование тайны об эзотеризме и массовой культуре». То есть мы так или иначе затрагивали, да, вот эти различные явления, связанные с человеческой религиозностью. Сегодня мы эту тему продолжим и, в общем, поставим вопрос, а вообще почему человек столь неистребимо религиозен? И почему, несмотря на многочисленные открытия в науке, новых технологиях, как бы расколдование мира, все равно так или иначе в нашей жизни вот эта тяга к религиозности появляется вновь и вновь в разных модификациях. Поэтому я назвала нынешнюю нашу программу «Откуда происходит человеческая религиозность?». И мы будем обсуждать эту важную тему, опираясь на книгу Анастасии Зубковской, которая называется «Естественная религия. Религиозные верования и практики. Эволюционная история человека». И наши гости сегодня – автор книги Анастасия Зубковская, она кандидат философских наук, научный сотрудник ВИНИОМИ. Здравствуйте, Анастасия.
2: Здравствуйте.
7: Второй наш гость – Марьяна Михайловна Шахнович, доктор философских наук, профессор, заведующая кафедрой философии религии и религиоведения Санкт-Петербургского государственного университета. Здравствуйте.
8: Здравствуйте, очень приятно.
7: И я Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программа. Ну, знаете, вот первый вопрос, я понимаю, что он, видимо, вопрос на засыпку. Мы много говорим о религии, о квазирелигии, о карго-культах и так далее, о чем мы, наверное, сегодня побеседуем. Но вот то, что мне показалось интересным в книге, это сама постановка вопроса, а что такое религия и религиозность? Вообще, можно ли дать некоторое определение, если уж мы на эту тему беседуем? Вот можно было бы как-то вот спросить и у автора книги, и у второй нашей гости, а мы можем дать определение? Все-таки как бы книжка посвящена это научным направлениям, да, как по-разному они пытаются определить это. А вообще в науке есть какое-то принятое определение религии?
8: Ну, замечательный вопрос, Ирина Дмитриевна, потому что на самом деле сейчас идет огромная дискуссия о том, вообще можно ли религию называть религией. И у нас и в России, и вне пределов России сейчас выходят работы, которые предлагают понятие религии вообще отменить и говорить о том, что религия – это понятие, которое появилось на волне секуляризации и имеет отношение прежде всего к каким-то политическим процессам. А имеем мы дело вот с религиозными верованиями и практиками, и слово «религия» вообще не имеет никакого содержания. И надо сказать, что обычно считается, что это такая левая точка зрения, возникшая на волне постколониальных исследований. На самом деле это все не совсем так. Это точка зрения отменить понятие «религия» высказывалась уже довольно давно, еще до возникновения постколониальных исследований, как раз справа. Тогда предполагалось религиями называть только так называемые высшие религии, то есть религии прежде всего авраамического корня, то есть иудаизм, христианство, ислам и, скажем, индобуддийские религии, то есть религии, имеющие письменную традицию. А все остальное вот относить к каким-то там верованиям, практикам, слово «религия» не употреблять. И у нас есть несколько авторов, весьма уважаемых, которые отстаивают эту точку зрения. Говоря о том, что определение религии великое множество. Вот есть определение религии как вера в сверхъестественное, есть определение религии как там, невроз навязчивости, есть определение религии как культурный код. Но все эти определения, в общем, они не говорят о том, что это такое. Давайте мы это слово употреблять не будем. И в свое время, ну, примерно лет 7 тому назад в журнале «Антропологический форум» была большая дискуссия по поводу того, что изучает, скажем, антропология религии, и там обсуждалась проблема эта. Видите, мы можем говорить, что нет такого слова «религия», потому что вот слово «религия» появилось только у Цицерона. До Цицерона греки этого понятия не знали. В русский язык слово «религия», мол, пришло только в конце 17 века, когда этого тоже его не знали. Поэтому давайте мы от этого слова откажемся. Понимаете, это то же самое, что если бы мы сказали, что так как понятие «эстетика» появилось в 18 веке, то мы не можем это слово применять к теории искусства, например, Аристотеля, потому что эстетики там нет. И при всем многообразии понятий религии, понятий культуры, есть знаменитые работы американских антропологов, там 250, сначала 50 с лишним, потом было 250 определений культуры. Точно так же можно составить и такой справочник, безумное количество определений религии, мы даже их систематизируем, там функциональные, психологические, феноменологические, такие-сякие. Но есть некоторые вещи, где, в общем, по поводу которого все исследователи так или иначе договариваются между собой. Значит, в основе любой религии лежат ритуальные практики и связанные с ними религиозные представления. Можно это называть профетическим элементом религии там, или верованиями, как угодно. Кроме того, с религией всегда связан религиозный этос, то есть образ жизни. Важнейшим компонентом вот такого религиозного комплекса является, конечно, вера или опыт религиозный, или там, мистический опыт, как угодно, но это обязательно, без этого. Если будет только один, так скажем, миф или ритуал, то никакой религии не будет. И еще некоторые добавляют там символизм религиозный, а некоторые добавляют религиозную организацию. Ну, я считаю, что вот вполне достаточно религиозного опыта, ритуалов и религиозных верований или представлений, или мировоззренческого компонента, мифологического, как угодно. Вот позволю себе на этом остановиться.
7: Анастасия, а вы хотели бы что-то к этому добавить?
2: Я так или иначе обращаюсь к проблеме определения религии, и это очень болезненная тема, на самом деле, для науки о религии вообще, потому что существует, как вот Марьяна Михайловна и сказала, существует огромное количество различных группировок, вот этих классификаций определений религии, функциональные, психологические и так далее. И говоря о естественной религии, например, я попыталась выйти за рамки вот этих самых лингвистических споров по поводу того, как определять религию. Потому что для меня, как мне кажется, самым главным для исследователя остается ее объяснение, именно объяснить сам феномен. Но нельзя сказать, что я полностью отказываюсь от того, чтобы давать хоть какое-то определение. То есть я там обращаюсь также и, например, к Максу Мюллеру. Это, можно сказать, отец религиоведения. Он автор лекций по религиоведению, собственно.
8: Один из отцов, скажем.
2: Да, один из отцов. Да, человек, который, собственно, говорил о религии и разъяснил нам о том, как вообще слово «религия» произошло, откуда оно взялось и какие были слова еще до этого. И, соответственно, когда мы смотрим на различные корни религии, мы там действительно находим в середине, в сердцевине, можно сказать, религиозный опыт. Я склоняюсь определять центральный компонент религии не сколько как религиозный опыт целиком, а сколько культ, поклонение. Сам опыт поклонения, и, соответственно, его я оставлю как, может быть, самое главное такое звено в цепи различных религиозных феноменов. И мне кажется, от религиозного опыта вполне можно отталкиваться и в исследованиях того, собственно, что мы и делаем. Да? То есть мы исследуем религию, и в итоге мы часто, сомневаясь по вопросу, всегда мы как бы задаем себе вопрос, а что мы, собственно, исследуем, если религии нет, религия непонятна, да, и ее никак нельзя определить. Мы исследуем религиозные феномены, религиозный опыт, и, соответственно, эволюционное и когнитивное религиоведение этому тоже следует. Вопросу о том, что такое религия, мы уделяем все-таки внимание этому вопросу, однако мы стараемся дать какие-то, собственно, условные определения для того, чтобы двигаться по каким-то ориентирам в этой проблеме.
8: Тут еще один очень важный момент. С каких позиций мы рассматриваем понятие, этот феномен? Я не говорю о теологическом подходе, я говорю о научном подходе, о философском подходе. Потому что социологов, скажем, больше интересует социальная природа религии. Философов достаточно широкие аспекты. Психологов – вот этот самый религиозный опыт. Антропологи интересуются практиками, верованиями. То есть все зависит от того, под каким углом зрения мы изучаем вот этот сложный феномен. Поэтому, честно говоря, не очень люблю слово «религиоведение», потому что оно как бы наводит тень на плетень. Это не совершенно не какая-то специальная наука.
7: Но вы же не можете это назвать огромное... это духоподъемное исследование. Я не знаю. А вот я просто слушаю вас. Это ведь действительно Да, простите, это очень интересно и важно, потому что это как-то вдруг вспоминаешь некоторый анекдот, да, что вот есть явление, а слова нету, да, в этом смысле. Но можем ли мы считать, что все-таки все, что мы называем религией в широком смысле слова, это, ну вот как бы, да, специфика, я не знаю, да, духовного развития человека? Что вот в рамках некоторых, я не знаю, да, представлений, хотя меняющихся, но тем не менее, да, константных символических моментов, происходит осмысление человеком своей духовной жизни и сущности. Да? Ведь так или иначе, читая эту книгу и много других, что эти религиозные верования могут очень сильно меняться, да, от многобожия к единобожию, а разные совершенно культы. Но смысл тот, и это удивительно, да, что все равно, называя себя ярым атеистом, ты изобретаешь некоторую атеистическую доктрину, которая квазирелигиозная, и об этом много было написано, скажем, да, о советской идеологии, которая такой карго-культ, да, или иначе, все равно это какая-то константа человеческой интеллектуальной и духовной жизни. Вот мы можем так сказать, что потому что неизбежно все равно это приходит к такому типу, я не знаю, практики или нет.
8: Я считаю атеизм религией и даже квазирелигией. То, что мы имели в Советском Союзе, это был такой идеологический проект, и я даже написала об этом книжку, где я доказывала, что такое вообще научный атеизм, который на самом деле не был. А вот атеизм – это черта материалистического мировоззрения. Поэтому это совершенно... Атеизм вообще относится к сфере философии и является последней степенью разложения атеизма. Уберите теизм, не будет и атеизм. Это совершенно другая сфера. Религия относится все-таки к той сфере, которая прежде всего связана не с философией, потом появляется религиозная философия. Она связана с чувствами, с образами, с поэзией, с искусством. Поэтому так близко вот все наши разговоры о религии, с разговорами о поэзии, о культуре, о духовности, это совершенно другая сфера, чем, скажем, религиозная философия. Поэтому, ну, я придерживаюсь такой точки зрения. Другое дело, что есть и другие позиции, совершенно не обязательно, что я буду на вот, свое мнение настаивать. Но я считаю, что вообще само понятие квазирелигия – это не совсем корректное понятие. Потому что что мы называем религией? Если мы под квазирелигией, что мы понимаем? Вот с точки зрения Дюргейма, французского социолога, одного из крупнейших основателей социологии XX века, вообще все коллективные представления есть религиозные представления. И в таком случае коммунизм тоже является религией.
7: Это даже уже стало в обиходе.
8: В обиходе имеем в виду другое. И да. Книжка Анастасии как раз нацелена на демонстрацию, как мне кажется, одного подхода к религии. Она рассматривает религию как человеческий феномен. Не как явление, которое привнесено свыше, которая является, так сказать, вот даром человечеству, а явление, возникшее в результате эволюции и связанное с формированием человека как биосоциального существа. И этим как раз, эти современные точки зрения, которые там Анастасия осмысляет и сама к ним где-то присоединяется, где-то с ними спорит, они как раз и являются интересными. Потому что понятие естественной религии употреблял Давид Юм, например. Да? Или английские деисты, то есть мыслители, которые считали, что Бог – это как английский король, царствует, но не правит. Но вот та естественная религия, о которой пишет Анастасия, это совершенно другое представление. Это изложение современных натуралистических концепций религии, которые говорят, что религия – это явление, которое связано с человеком как видом, и даже не только с видом, сапиенсом, homo сапиенсом, но и даже с гейдельбергским человеком.
7: Мы еще поговорим о вашем определении естественной религии и прочее. Но очень мне интересно было читать о том, как вы рассматриваете всевозможные карго-культы и, значит, пародии на культы религиозные, которые в 20 веке существуют. И тем не менее, значит, как бы вы это рассматриваете серьезно и утверждаете, что вслед за исследователями серьезными, что ложных религий не бывает. Да? А так или иначе, вот это изобретение различных верований, это все равно так или иначе восходит к некоторой базовой потребности человека. И в частности, очень забавно, что вы рассматриваете, значит, вот эту пародийную религию «Церковь летающего макаронного монстра», который, да, изобрел физик Бобби Хендерсон, ну, собственно, чтобы высмеять на самом деле, так сказать, часто профанацию религии и вообще поставить под вопрос религиозно. И судьба эта оказалась поразительная, потому что, как вы пишете, что невероятный успех, он издал книжку, и уже некоторые чуть ли не на полном серьезе это воспринимают. А вот могли бы вы немножко сказать о том, о вашем тезисе, не только вашем, да, что абсурдность, кажущаяся абсурдность иногда многих религиозных постулатов ничуть не мешает людям верить, а напротив, некоторая абсурдность является частью религиозного сознания. Вот, вот чуть-чуть об этом, да, потому что, мне кажется, на самом деле очень серьезная и важная мысль.
2: Да, конечно, это еще, собственно, ну, приписывают такие слова Тертуллиану, одному из отцов церкви, да, верую, ибо абсурдно. Это действительно очень важная часть религиозного опыта, как мне кажется, потому что очень многие и сами религиозные люди подтверждают и говорят, и спорят об этом, а именно о том, является ли религиозное мышление противоречащим логическому. И вот, например, антрополог Паскаль Буайе называет его контринтуитивным. Оно противоречит какой-то народной такой как бы фолк-сайкологи, да, такой вот народной или естественной интуиции человека. Но на самом деле вот эта вот сама абсурдность религиозных верований, она является социальным инструментом религии. То есть она так действует, она так закрепляется. И если мы посмотрим, например, на когнитивные теории, они нам объясняют то, что в религиозные верования действительно абсурдны, потому что они хотят победить вот в этой самой какой-то конкурентной, может быть, борьбе, закрепиться, стать более яркими. Но это не означает, что религия сплошь абсурдна. То есть она разнообразна, и мы не должны всегда об этом забывать, редуцируя различные ее компоненты к различным феноменам. Что касается Евангелия летающего макаронного монстра, это действительно интересная история. Да, я там пишу, в общем, о том, что Бобби Хендерсон, он просто пошутил, а это стало очень популярным, и в том числе и в России, и, собственно, существуют отдельные какие-то даже целые общины и интернет-общины последователей церкви летающего макаронного монстра. Существует огромное количество таких пародийных религий, и само понятие «пародийная религия» кажется, ну, немного таким самым, может быть, оскорбительным даже. То есть, когда мы говорим о религии, мы всегда говорим о чем-то серьезном. Но когда мы говорим о пародийных религиях, что это? Разве это не насмешка над религией вообще? Да? И кажется, что мы не должны как бы употреблять, может быть, слово «пародийные» и действительно какие-то вымышленные религии. Но мне кажется, что пародийные, вымышленные, и как бы их ни называли, там, парарелигии, да, квазирелигии, ложные религии, это все культурные феномены. Это естественные культурные феномены, и они являются продуктами эволюции культуры и, прежде всего, человеческого разума, человеческого воображения. И когда мы их рассматриваем с серьезной точки зрения, как действительно существующие феномены, не как шутка, не как насмешка, пусть даже они существуют в такой форме, они действительно являются частью большого количества. Ну, то есть они затрагивают огромное количество культурных сообществ и являются как бы частью культуры. Соответственно, мы должны к ним подходить так, как будто бы они действительно имеют право быть. Я, когда рассматриваю вот вымышленные религии, мне еще кажется, что здесь самая такая основная часть, с которой мы можем работать как исследователи, это религиозное воображение. На самом деле религиозное воображение тоже сначала может оттолкнуть как сам термин, да, ну, как как так, в общем-то, религии и воображение — это что-то, какая-то, может быть, фантазия, вымысел, выдумка, но религия — что-то серьезное, наоборот. Но в данном случае мы подходим к воображению, вот как исследователи, мы рассматриваем воображение как естественную когнитивную способность человека. В общем-то, это когнитивный механизм. Это, причем я еще рассматриваю ее как фундаментальную способность человека, потому что воображение — это эволюционный инструмент для человеческого мышления. И вот там, где мы погружаемся в тематику символического мышления, да, символизации, способности человека к производству символов, там мы уже нащупываем какие-то, может быть, даже границы между нами как биокультурным видом и другими видами живых существ. И это очень принципиально важно для понимания человеческой природы, вот это самое символизация. И здесь очень важно понимать, что когда мы говорим о символизации, о вымысле, о воображении, здесь как будто бы понятие религиозного, оно растворяется. И, ну, так или иначе, это наш инструмент, да, религия — это то, что мы исследуем. И когда мы говорим о воображении, и там как будто бы мы можем уже сравнить религию с чем-то еще, с какими-то другими культурными формами, мне кажется, это полезно для самого исследователя нащупать такие рубежи. И спросить, в общем-то, если я занимаюсь исследованием религии, то что именно я исследую? И может быть воображение действительно отдельно религиозным, или оно просто естественный механизм, который действует в любых других культурных каких-то формах?
7: Вы знаете, и мне не очень хочется прерывать, да, такой интересный разговор, но вот мы выходим на небольшой перерыв. После него мы продолжим разговор о сути религиозности, о специфике сознания и массу других важных вещей. Так что я прошу наших радиослушателей, не переключайтесь.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
0: В Москве 16:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Владимир Путин прибыл в Санкт-Петербург на празднование Дня ВМФ. Военно-морской флот играет важнейшую роль в решении задач СВО, а также остается ключевым элементом обеспечения безопасности России, подчеркнул президент. Корабельные комплексы наносят разящие удары по противнику высокоточным оружием. Морпехи идут вперед, сражаются доблестно и бесстрашно. Вся страна их поддерживает и ждет возвращения домой с победой, сказал глава государства в ходе получения докладов от командующих флотами. В программу президента также входит посещение Адмиралтейства и военного училища. В Ярославской области в ДТП с экскурсионным автобусом пострадали 8 человек. Госпитализирована одна женщина. Остальных врачи отпустили на амбулаторное лечение, сообщил губернатор Михаил Евраев. По его данным, в автобусе были жители Москвы и области, которые ехали в Тутаев. По предварительной информации, водитель, мужчина 1964 года рождения, управляя автобусом, не справился с управлением и совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием транспорта, уточнили в ГАИ. В момент ДТП в салоне автобуса находились 19 человек. Уганда выдвинула претендента на пост генсека ООН. Республика предложила кандидатуру бывшего постпреда при организации Олара Отуну. Также был министром иностранных дел африканской страны. О выдвижении 75-летнего дипломата сообщила представитель офиса председателя 80-й сессии Генассамблеи Ланейс Коллинс, передает ТАСС. Отуну начинал дипломатическую карьеру в 1980-х в качестве постоянного представителя Уганды при ООН, предложив закрепившуюся в Совбезе систему предварительного тайного голосования для выборов, в том числе генсека Всемирной организации. Минприроды перечислили крупнейшие месторождения золота в стране. Список возглавляет Сухой Лог в Иркутской области. Его запасы превышают 2,7 тысяч тонн, рассказали в ведомстве. Второе место занимает Наталкинское месторождение в Магаданской области. На третьем месте находится Олимпиадинское месторождение в Красноярском крае. В министерстве уточнили, что общие запасы трех месторождений составляют более 30% от всех в Российской Федерации. В завершении выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 17, дождь, ветер северный более 3 метров в секунду. Давление ниже нормы 741 миллиметра ртутного столба. Вечером синоптики обещают плюс 16-17, ночью не более 15 градусов. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
1: «Говорит Москва». 94,8.
9: Реклама. Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго, опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. 3 пострадавших и 1 ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
10: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
11: Наставничество – это когда опыт становится опорой для других. Когда знания, переданные вовремя, помогают избежать ошибок и двигаться вперед. Поддержка культуры наставничества – важная социальная задача. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
12: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
11: Авторская программа Романа Бабаяна.
13: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11: Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. «Экономика». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: «Право знать». «Говорит Москва». Повтор лучшего.
11: Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Культура повседневности.
7: Мы продолжаем нашу программу в рамках проекта «Культура повседневности». Напомню нашим радиослушателям, что мы сегодня обсуждаем проблему, которая сформулировала, откуда происходит человеческая религиозность. И мы в нашем разговоре отталкиваемся от книги Анастасии Зубковской, которая называется «Естественная религия. Религиозное верование. Практики эволюционной истории человека». Также напомню, что нашими гостями сегодня является сама Анастасия Зубковская. Она религиовед, кандидат философских наук, научный сотрудник ИНИОН. И Марьяна Михайловна Шахнович, наш второй гость, доктор философских наук, профессор, заведующая кафедрой философии религии и религиоведения Санкт-Петербургского государственного университета. Я Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программа. Но вот, знаете, продолжая разговор о религиозном воображении, которое мы вели в первой части нашей программы, я хотела спросить, это уже когда я читала книгу, у меня какие-то возникли свои, может быть, наивные вопросы. Но вот рассматривали мы карго-культы, я не знаю, шуточные культы, или вот взрыв каких-то мистических настроений очередных, там, я не знаю, New Age вообще, да, плоскоземельцы, я не знаю, ну, массу всего можно найти в современном мире, и это поразительное разнообразие таких квазирелигиозных верований. А мы можем как-то это сравнить, ну, например, с средневековыми ересями, да, то есть несмотря на попытки церкви выстроить некоторую, ну, я не знаю, жесткую, да, концепцию религиозности ритуалами, да, мы видим невероятное количество отклонений от них. Можно сказать, что это связано вот с некоторой общей креативностью человеческого мышления, в том числе религиозного воображения. Потому что церкви никогда не удавалось не победить какие-то, я не знаю, ресурсы и остатки, я не знаю, народных верований языческих, да, не выстроить жесткую систему ритуалов верования. Вот, как ни странно, не если это, ну, как бы одно и то же в каком-то смысле, да, очень сходное явление, или это все-таки разные феномены? Марьяна Анатольевна, что вы скажете?
8: Вот у вас появилась вот эта замечательная серия «Студия религиозов», в которой вышла книжка Анастасии, где вы, кстати, печатаете книжки молодых авторов, вот в частности, там, Сергея Панина и Анастасия. Это прекрасно совершенно. Но традиционные ваши, как бы, давние серии, в них выходило очень много замечательных работ фольклористов, антропологов, которые как раз были посвящены тому, что мы называем народной религиозностью. И, конечно, мы можем сказать, что и в народной религии, так называемой, или там, сейчас кто-то называет это вернакулярной религией или популярной религией, безусловно, также вот этот элемент творчества, элемент воображения, свойственного человеческому сознанию, безусловно, работает. Но ведь главные принципы все-таки совершенно, как мне кажется, другие. Мы тут все перепутали немножко в одну кучу, и пародийные религии, хотя и в весьма серьезных религиях очень часто возникают такие, как бы мы сейчас сказали, пародийные элементы. Достаточно вспомнить там какие-нибудь карнавальные ритуалы и так дальше. Но в основе все-таки лежат определенные отношения между нашим миром, человеческим миром и миром тех существ, которые теперь принято называть сверхъестественными агентами. Раньше мы говорили «естественные существа», а теперь вот в антропологии появляется, в социологии понятие агентности, которое распространяется и на науку, и религии. И вот последние где-то 20 лет мы употребляем понятие «сверхъестественный агент». И вот желание человека войти во взаимодействие со сверхъестественным агентом, что бы это ни было, всегда вот проявляется вот в таких нетрадиционных сначала формах, а потом эти нетрадиционные формы могут стать традиционными. Что же касается отношения ересей и ортодоксии, то это всегда прекрасный вопрос. А что бы было, если бы на Никейском соборе не арианство осудили, а ариане бы осудили тех епископов, которые высказывали противоположную точку зрения? То же самое было бы, только наоборот, дискуссия бы шла совершенно в другую сторону.
7: Но ведь и ереси, и вот какие-то бесконечные вот эти квазирелигиозные практики современные, вот эти всякий спиритуализм и спиритизм начала 20 века, ведь всегда более-менее связан с какими-то трансформациями в обществе. Ощущение, да, каких-то серьезных изменений, где традиционные культы и, так сказать, вся система ритуалов, она как бы становится недостаточной. Да? В этом смысле мы видим потом очень частые сдвиги и в религиозных практиках, и в социальных. Так вот, мы можем по этой хотя бы линии сказать, что вот этот взрыв ереси там, 13-14 века, которые символизировали собой как бы изменения средневекового общества, нынешние бесконечные фантазии, это все-таки одни и те же импульсы, да, вот какой-то социальных модификаций или трансформации, с вашей точки зрения, Анастасия?
2: Ну, мне кажется, просто религия трансформировалась всегда, и религиозное многообразие тоже существовало всегда. И это не стоит забывать. Вот мне очень в свое время, когда я была еще студенткой, меня поразила на самом деле идея того, что раннее христианство не было монолитным. На самом деле то, как его воспринимали всегда как неким таким чистой, единой какой-то христианской формой изнутри христианства, Когда мы исследуем христианство само, то первоначальное христианство не представляется монолитным. Оно разделено на огромное количество течений, движений. И эти движения и формы, они трансформировались так или иначе, побеждали друг друга или, наоборот, уступали другим каким-то культурным формам. Да? И в этом смысле мне кажется, что религия вполне себе живая. Это живая форма мысли, которая, собственно, и эволюционирует. Реагируют и трансформируются. И вот очень интересно в этом смысле задать вопрос, а как это происходит, трансформация? И на этот вопрос не так просто ответить, как мне кажется, потому что, с одной стороны, мы говорим о религии как будто бы о какой-то целостности, но, с другой стороны, религия сама по себе комплексный феномен. И когда мы исследуем вот эту трансформацию, перетекание одних форм в другие формы, часто мы сталкиваемся с вопросом о том, почему это произошло, как одна форма сменилась другой. И если мы обращаемся вот к общему плану эволюционной истории, то здесь мы можем просто сказать о том, что у нас есть какие-то определенные механизмы этой трансформации. Религиозная трансформация не происходит в вакууме, она происходит действительно по социальным и культурным причинам, по политическим причинам. И рассматривая вот сложный конгломерат различных факторов и причин, почему такая форма религиозных верований уступает другой форме религиозных верований или, напротив, меняется, да, и как-то изнутри или снаружи. На этот вопрос отвечает, как мне кажется, больше всего история религии, потому что она рассматривает религию как исторический феномен, как то, что принадлежит миру людей и под влиянием этих самых земных человеческих сил меняется и трансформируется. Мне еще было очень любопытно, когда я встретила такое понятие, как культурный иммунитет. Я задавала вопрос о том, вот почему, да, одни люди верят, например, да, в Иисуса Христа, а другие люди верят, например, в какого-то другого бога. И кажется, что по форме верования могут быть похожи и едины даже. То есть они могут иметь какой-то единый исторический корень. Они могут действительно походить друг на друга так, что кажется, между ними никакой нет разницы. Но почему-то люди, вот одни люди молятся одному богу, другие люди молятся другому богу. Почему так происходит? И понятие культурный иммунитет отчасти позволяет нам посмотреть на вот эти самые процессы. Культурный иммунитет в этом смысле предполагается, да, это понятие предполагает, что у человека, воспитанного в определенной какой-то культуре, есть определенный набор этих паттернов и поведенческих паттернов, и мировоззренческих паттернов, которые для него привычны. И в этом смысле, попадая в какую-то чужую для него среду культурную, он действительно будет с удивлением и с какими-то неожиданными, да, для него ощущениями открывать какие-то для себя новые формы, удивляться. И, может быть, это будет его пугать. И в этом смысле это нормально, потому что его культурный иммунитет не позволяет ему просто взять и поверить во что-то еще. Да? Но, тем не менее, культурный иммунитет – это не такая строгая граница. Там, где человек, вот где родился, в той культурной среде, вот он воспитывался, и только этому, этой культуре он принадлежит. На самом деле это не так, и люди действительно сами по себе тоже являются довольно гибкими с точки зрения мышления существами. Поэтому как меняется культура, так меняется религия, так меняется и сама человеческая природа, меняется общество. И вот эти перемены, которые накладываются друг на друга, они создают такой общий, можно сказать, фон для того, чтобы мы смотрели на эти изменения как на какие-то, может быть, естественные изменения в природе.
7: Марина Михайловна, вы хотели кто-то или возразить, или продолжить?
8: Я хочу сказать, что все на самом деле совсем не так, потому что у Насти какой-то, у Анастасии какой-то совершенно такой идеальный образ религии, который... Ну, как-то взаимодействие. На самом деле, вы понимаете, разные же точки зрения существуют. Кто-то скажет, что Бог один, просто у него формы разные.
14: Да, конечно, скажет, конечно.
8: Тот, кто верит не так, как мы, тот вообще еретик, неверный, его нужно уничтожить.
2: И в этом смысле тоже существует огромное количество отношений.
8: Да-да. И история изучения, скажем, религий Африки, Австралии, Океании миссионерами или история изучения религии коренных малочисленных народов Сибири и Дальнего Востока, изучение православными миссионерами, они были своеобразными историками религии. Ведь она об этом говорит, что, они говорят, что у них неправильная религия, она испорченная религия. Ведь не случайно существовала точка зрения, и она до сих пор существует у некоторых исследователей, в том числе и в России у нас, которые считают, что был изначально монотеизм, архаический, первобытный монотеизм, который потом испортился. И политеизм – это явление вторичное, а первоначально существовал монотеизм, который потом был нарушен. Поэтому вот такого вот благостного, значит, взаимодействия религии между собой я отнюдь не вижу, и в истории не вижу, и в современности не вижу. И эти пародийные религии большинством ведь воспринимаются, большинством в секулярном обществе воспринимаются как шуточные религии, а людьми верующими они очень часто воспринимаются как оскорбления. Поэтому тут надо очень тоже тонкую грань в этом вопросе проводить. И в этом смысле наука о религии требует очень тонкого понимания, потому что, скажем, наши классификации, когда мы выстраиваем там эволюцию религии, обсуждаем, значит, вот шаманизм и тут же через запятую христианство и ислам, это не все воспринимают в равной степени хорошо. То есть то, что хорошо в учебнике по истории религии или в монографии научной, то в публичной лекции надо несколько раз оговориться. Потому что, скажем, для православного человека вот говорить о спиритуализме, что такое спиритуализм? Это суеверие, да? Хотя у нас были люди, как в истории России, которые, вот книжка Раздяконова об этом говорит, которые были и православными, и одновременно занимались вызыванием духов, спиритизмом, хотя прекрасно понятно, что спиритизм, в общем, не вписывается совершенно в систему традиционных православных представлений. Поэтому я бы вообще очень осторожно говорила о слове «религия», потому что, когда мы употребляем это слово, мы имеем в виду, как исследователи, очень много разных явлений. Для нас это и такие универсалистские религии, как христианство и ислам, но для нас это и религии, скажем, культ предков, почитание и шаманизм, или шаманство, как теперь принято говорить. Да, есть вообще точка зрения, что не надо шаманство выделять как отдельную религиозную форму и так дальше. В этом смысле, вот опять же, есть разные подходы, есть феноменологический подход, который вообще рассматривает всю нашу науку, историю религии, как изучение становления идеи Бога от веры в силу до универсалистского бога авраамических религий. Вот, скажем, у Гегеля, у него вообще в его системе рассмотрения религии ислама нет. Он вообще, ислам не существует для Гегеля, для немецкого, великого немецкого философа Гегеля. В его философии религии ислам не употребляется, не упоминается, потому что, с его точки зрения, высшей формой религии является христианство в его лютеранской форме. То же самое, значит, когда рассматривает мир Челяда, эволюцию религии, он рассматривает ислам, но, тем не менее, у него православие, православное христианство высшая форма. Когда же мы занимаемся, так сказать, ну, вот беру слово в кавычки, так как мы на радио, значит, это слово такое более-менее объективное, научное, опять же, научное тоже берем в кавычки, исследование религии, то мы рассматриваем разные типы религии, и, может быть, следует говорить о религиозных культур, религиозных традиций. Или вот Ирина Дмитриевна вначале употребила очень правильное слово, которое сейчас используется в науке о религии – религиозность. Потому что, конечно, это очень важное. Важный момент.
2: Вот то, о чем как раз сказала Марьяна Михайловна, очень важно, да, было подчеркнуть, что я действительно следую только одному подходу натуралистическому. И натуралистический подход – это рассмотрение религии как естественной, ее когнитивных там механизмов, то, как она в эволюционной истории ведет себя. И действительно, натуралистические теории во многом редукционистские. Они рассматривают
8: Они во многом они полностью редукционистские.
2: Они редукционистские, но также они пытаются выстроить определенную какую-то схему или модель объяснительную, составляя ее как из кубиков. То есть сначала мы редуцируем и анализируем, да, расчленяем и разделяем религиозные феномены, а затем мы сводим все в единую, пытаемся, по крайней мере, свести все в какую-то единую объяснительную модель. Не скажу, что на самом деле натуралистическим теориям религии современным это может быть во многом... Ну, в некотором случае это, в некоторых случаях это удается им чуть лучше, вот, но мы пока вот работаем над этим. И в этом смысле очень важно то, что Марианна Михайловна подчеркнула, это то, что натуралистические религии, натуралистические теории религии противоречат во многом феноменологическим теориям религии, которые мы также наблюдаем, что помимо классического периода феноменологии религии есть еще и современные неофеноменологические движения. Они обращаются с религиями по-другому совершенно. И это очень важно, что у нас есть разные перспективы, наверное. С разных точек зрения мы смотрим на свой предмет. И я полностью согласна с тем, что действительно мы, как исследователи, можем допустить себе небрежность говорить там христианство, запятая, шаманизм, запятая, и все, и там Евангелие летающего макаронного монстра, запятая, но для людей изнутри это действительно не так. Там нет запятых. И здесь я очень... такую хочу мысль, вот завершить это такой мыслью, что во многом слово «религия», как мне кажется, оно позволяет нам сделать эту границу между людьми, которые действительно, которые сами исследуют эту религию и которые сами религиозны. И эта разница есть, и ее не нужно забывать. В этом смысле действительно натуралистические теории религии не пытаются, скажем так, ну, многие исследователи пытаются развенчать религиозность, да, и вот мы знаем новый атеизм как такую мощную программу, которая действительно направлена на то, чтобы не только рассмотреть и объяснить корни религиозности, но и развенчать религиозность как что-то ненужное, как эволюционный атавизм во многом. Но с другой точки зрения, натуралистические теории религии помогают нам все-таки понять, почему религия не уходит. И это, мне кажется, самый главный вопрос.
7: Ну вот последний мой вопрос, у нас осталось буквально 3 минуты. Это вот как раз связь науки, я имею в виду открытий, да, научно-исследовательских открытий и трансформации религиозности. Но вот мне просто интересно, да, это последний вопрос. Вот бесконечные открытия, да, ну, я не знаю, там, представление о Вселенной, какие-то новые законы, да, которые как бы потрясают привычные человеческие, значит, системы жизни, какое-то расширение сознания. Как эти все изменения, ну вот, например, да, там, значит, оказывается, не Солнце вокруг Земли крутится, а наоборот, да, а как это вообще происходит в религиозном сознании, с вашей точки зрения? Это расширяет границы трансформации религиозного сознания? Как оно перерабатывает это, да? Потому что если бы не было адаптации религиозных взглядов, да, то, наверное, бы религия не выдержала конкуренции с научными открытиями. А как вот эти процессы происходят?
8: Знаете, мне кажется, что есть только один вопрос, который является неразрешимым в контексте диалога науки и религии. Есть разные ученые, которые считают, что наука и религия в современном мире окончательно договорились между собой, конфликт науки и религии преодолен. Я не отношусь к числу этих людей. Почему? Потому что есть один вопрос, где наука и религия договориться никак не может. Вот по поводу сотворения мира, с теорией Большого Взрыва все стало хорошо. Сразу можно списать это все. Это проблема бессмертия души. Вот мы не можем, точно так же, как вы прекрасно говорили о том, что вопрос сознания интересует и литературоведа в том числе, нас интересует вопрос, а что с нашим сознанием происходит потом? И вот одни люди считают, что сознание в форме бессмертной души или соединяется с великим разумом, или остается, или как-то там пребывает в какой-то форме в звездном мире, и звездное небо над нами, нравственный закон в нашей душе. А есть люди, которые считают, что жизнь тела, исчезает из сознания. И надо сказать, что Ветхий Завет, например, он придерживается той же точки зрения. У нас в Ветхом Завете нет теории бессмертия души. В отличие, например, от некоторых античных философий, которые нам говорили о бессмертии души. Вот это главная проблема. Что будет после смерти тела? Будет ли, так сказать, воскрешение духовное, по крайней мере? И вот здесь, как мне кажется, возможны всякие выходы, так сказать, как, в сторону, когда великий химик Бутлеров начинает заниматься спиритическими сеансами. Или там, ну, мы знаем такие примеры, много не будем их умножать. Вот это моя точка зрения, я ее не навязываю. Есть люди, которые считают, что конфликт науки и религии преодолен. Есть люди, которые на этот конфликт смотрят куда более радикально, чем я. Но были такие ученые великие, как Войно и Синецкий, который был выдающийся хирург и выдающийся, в общем, естественно,

0: физика, очень многие люди посчитали, что это, ну, такой, может быть, какой-то портал в объяснении иного мира. И очень действительно существует огромное количество различных верований вокруг уже квантовой физики. Да, наверное, сами квантовые физики таких верований все-таки не придерживаются.
1: Когда-то выдающийся русский антрополог Владимир Германович Богорастан написал замечательную книгу «Эйнштейн и религия», в которой говорил, что вся теория относительности изложена в представлениях сибирского шаманства. Поэтому такое тоже возможно.
2: Но, да, коллеги, вот тут, может быть, я бы поставила точку в нашем разговоре, хотя не хочется. И тема необъятна, но я думаю, что наши радиослушатели лучше возьмут книгу Анастасии и прочтут, потому что там есть масса интересных, важных вопросов, тем, которые, естественно, мы не могли обсудить. А я хочу поблагодарить наших гостей за очень важную и интересную беседу. Большое спасибо и до новых встреч.
1: Спасибо вам.
0: Большое спасибо.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 17 часов. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Вооруженные силы России выбивают военный потенциал Украины. Тем самым снижается способность киевского режима совершать теракты, отметил пресс-секретарь президента. Дмитрий Песков подчеркнул, что российские военные знают, что делают. Он добавил, что реакция Москвы на возможные новые предложения и формулы по украинскому регулированию будет зависеть от того, насколько они соответствуют интересам Российской Федерации. Кремль считает преждевременным комментировать публикации об обсуждении Вашингтоном и Киевом возможных договоренностей по прекращению боевых действий в воздухе, добавил Песков. СМИ сообщили о подрыве нефтетанкера на мине в Ормузском проливе. Судно отклонилось от обозначенного Ираном маршрута. Информацию опубликовало агентство Дефа Пресс со ссылкой на осведомленный источник. Официальный представитель корпуса стражи Исламской революции Хосейн Махиби ранее заявлял, что южный маршрут Ормузского пролива заминирован. Центральный штаб иранского военного командования также сообщал, что пролив остается закрытым для судоходства. Глава МВД Германии подтвердил гибель одного человека при наезде автомобиля на группу людей. 29 пешеходов пострадали, отметил Александр Добринт. Инцидент произошел поздно вечером в субботу в районе берлинского парка Тиргартен во время массового мероприятия. Водитель минивэна врезался в людей, а затем скрылся с места происшествия. Информацию об одной жертве ранее приводили местные СМИ. Министр внутренних дел рассказал, что подозреваемый также напал на прохожих с мачете. Добринт сообщил, что водитель – гражданин Германии с ливанскими корнями. В прошлом он уже попадал в поле зрения правоохранителей в связи с радикализацией и исламизмом. Судьи из России заявили для работы на чемпионате Европы по спортивной гимнастике. Право работать на соревнованиях получили Екатерина Привалова и Елена Редянова, а также Виталий Иванчук и Вильям Катынь. Первый турнир пройдет в Хорватии с 13 по 16 августа. Он станет женским. Второй мужской проведут с 19 по 23 августа, передает ТАСС. 24 мая исполком Европейской федерации гимнастики снял санкции с россиян и белорусов. За 6 дней до этого Международная федерация гимнастики также отменила ограничения в отношении российских спортсменов и допустила их своим турнирам с флагом и гимном. В завершении выпуска о курсах валют: юань 11 рублей 50 копеек, доллар 78 рублей 3 копейки, евро 88 рублей и 89 копеек. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 17, дождь, ветер северный более 3 метров в секунду. Давление ниже нормы 741 миллиметр ртутного столба. Вечером синоптики обещают до плюс 16, ночью 14-15 градусов. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
3: Внимание, внимание! «Говорит Москва». 94,8.
5: Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
6: Проводим ликбез на тему тренировок

0: и питание.
1: В программе «Про фитнес». Ведущие Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Каждое воскресенье после 19 часов. Про фитнес. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. Виды любовных зависимостей. В эфире психолог Елена Соловьева. В этот понедельник после 13 часов. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 6 утра. Время начинать движение.
2: Дамы и господа, заводите свои моторы!
1: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
2: Давайте уже, держитесь там! И будьте здоровы!
1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
4: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Юбилейные даты русской литературы.
6: Читая авторов, которые хорошо пишут, привыкаешь хорошо говорить. Вольтер.
7: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
8: И вновь с вами проект «Юбилейные даты русской литературы». У микрофона Диана Берлин, а рядом со мной Павел Крючков, ведущий научный сотрудник Государственного музея истории российской литературы имени Даля, заместитель главного редактора журнала «Новый мир», литературный критик, звукоархивист Павел Крючков.
9: Здравствуйте.
8: Павел, сегодня Даль.
9: Да, и еще главное, что видите, как мы уже имя-то назвали.
8: Да,
9: я работаю.
8: Да.
9: Работаю в старейшем нашем литературном музее, который теперь носит его имя.
8: Должна быть передача.
9: 5 лет назад мы уже с вами говорили о Дале, и Дмитрий Петрович Бак был так добр, что дал нам большое интервью. Но потом действительно, понимаете, Даль как-то привычно думать, что надо сразу начинать со словаря, а можно начать вообще с гомеопатии, так на секундочку, понимаете?
8: Да,
9: а я, например, сейчас вспомнил, вот что называется по свежим следам. Даль из Луганска. Тогда это называлось чуть-чуть по-другому. Там домик сохранился его. И я был в этом домике. И я вам скажу, ничего не осталось. Пианино осталось. И я подошел, так, знаете, положил руку на это пианино. Ой, как... Они... Убирайте руку! Я говорю, сейчас, секундочку. Даль — это, конечно, словарь. Но на самом деле Даль в моем как-то сознании с годами — это тот самый человек, которому умирающий Пушкин, схватив его за руку. И, кстати говоря, последнюю ночь он все время его держал за руку, Даля Владимира Ивановича. Пушкин ему сказал: «Ой, мне почудилось...» Он сказал: «Пойдем, пойдем, выше, выше. Мне почудилось, что мы с тобой по этим полкам книжным, по этим книгам поднимаемся куда-то вверх». Я эти слова каждый раз, когда вспоминаю, у меня просто мороз по коже. Вообще, надо сказать, что отношение Пушкина и Даля были изумительно нежные, изумительно замечательные. Мне иногда кажется, что Даль своим просто сердечным веществом, своей любовью к Пушкину, своей заинтересованностью в том, чтобы быть ему хоть в чем-то помощником, он как-то немножко воскресил, я не знаю, дерзко это будет, Дельвига. Для Пушкина Дельвиг был драгоценнейший человек. Они при встрече целовали друг другу руки. И доверяли они друг другу необыкновенно. Но очень короткое время был подарен Дельвиг Пушкину. Даль тоже на «Д». он как-то содержал в себе вот эту дружескую удивительную нежность, внимание этой дружбы. И, ну, вообще Даль помогал Пушкину, там и с Пугачевским этими событиями они вместе ездили, и сказку подарил, с чего все началась их дружба, он подарил Пушкину сказку, Пушкин ему в ответ тоже подарил сказку, написал «Сказочник от сказочник». И вот последние пушкинские дни, самое последнее его время, Даль был рядом. И там был, конечно, не только Даль, там были многие, и Жуковский, и Вяземский, но Даль был вот прямо совсем рядом. Действительно, Пушкин держал его за руку и слушался его, как старшего. Все, что просил Даль делать, раненый, умирающий человек, Пушкин послушно делал и старался быть самостоятельным. И Даль оставил бесценные об этом воспоминания. Ну, потом, когда Пушкина не стало, вы знаете, конечно, что Наталья Николаевна отдала Далю перстень этот знаменитый, который потом там с ним целая трагическая история. Очень запомнилась Далю, как Пушкин отреагировал на... Ну, уже Даль тогда занимался словами, на выползину и свой сюртук парадный, в котором Пушкин стрелялся, он с удовольствием называл с таким сарказмом «выползенный». И велел Далю взять его на память о себе. И Даль взял этот сюртук с дырочкой, потом подарил его, отдал его Погодину. Ну, к чему я все это рассказываю? Мне встретилась звукозапись, раз уж вы назвали меня звукоархивистом, где Ольга Леонардовна Книпер-Чехова, прожившая на свете, вообще говоря, 90 лет, читает эти записки Даля об умирающем Пушкине. Вот женщина читает мужской текст, и она читает его с каким-то... Я это слышу, несмотря на то, что запись очень старая, это 40-е, 50-е годы, да, в начале 50-х она умерла. А некачественная, конечно, но сохранилась чудом. И я думаю, вот она выбрала этот отрывок, и она его читает, и так она его читает бережно-бережно. И я подумал, а ведь она этот путь уже проходила. Она сама была рядом с Антоном Павловичем, когда он умирал. Она проходила этот путь просто по человеческой модели, не по событиям. Каждый умирает по-разному. Но она присутствовала при переходе из этого мира в тот. И Даль присутствовал при этом переходе, понимаете? Поэтому давайте попробуем кусочек маленький, полторы минуты.
8: Конечно, это, послушать, мягко говоря, очень и очень древняя запись. Но я надеюсь, вы поймете и примете.
9: Я взял тот кусочек, где... Она вообще длинная такая, там несколько минут. Я взял маленький-маленький кусочек, где уже Пушкина пульс уходит, и он попросил моченой морожки. И Наталья Николаевна пришла, он ее призвал, чтобы она его покормила.
0: Пушкин раскрыл глаза и попросил моченой морожки. Когда ее принесли, то он сказал внятно: «Позовите жену, пусть она меня покормит». Доктор Спасский исполнил желание умирающего. Наталья Николаевна опустилась на колени у изголовья смертного одра, поднесла ему ложечку другую и приникла лицом к челу отходящего мужа. Пушкин погладил ее по голове и сказал: «Ну, ничего, слава Богу, все прошу». Вскоре подошел я к Жуковскому, князю Вяземскому и графу Егорскому и сказал: «Отходит». Бодрый дух все еще сохранил могущество. Изредка только полудремотное забвение на несколько секунд туманило мысли и душ. Тогда умирающий несколько раз подавал мне руку, сжимал ее и говорил: «Ну, поднимай же меня, пойдем. Да выше, выше. Ну, пойдем». Опамятавшись, сказал он мне: «Мне было пригрезилось, что я с тобой лезу вверх по этим книгам и полкам высоко». И голова закружилась.
9: Ну вот это была Ольга Леонардовна
8: Книпер-Чехова. Это уникальная запись, Павел, да, огромное спасибо вам спасибо.
9: Да, я, для меня это тоже открытие, но... который читал записки Владимира Ивановича Даля, угу. который был свидетелем и который держал за руку уходящего из земной жизни в жизнь небесную Пушкина. Вот мне хотелось обратиться к юбилею Дали с этой стороны, прежде всего, с пушкинской стороны. В Дали было очень много пушкинского. И как у историка, а Пушкин был замечательный историк, как мы с вами знаем, и как у человека, который был болен высокой болезнью русского языка, так бы я сказал, и как художественному литератору, создающему художественные тексты. В общем, это был пушкинский человек. Интересно, как бы Пушкин отреагировал на портрет знаменитый, где Даль старик, помните, этот
8: да,
9: гениальный портрет?
8: Да, конечно.
9: Я думаю, Пушкину было бы это очень забавно, потому что он-то знал Даля молодым, очень похожим на его будущего дальнего родственника, нашего чудесного актера Олега Даля. Так вот, я хочу сказать, они даже на одном портрете очень похожи, где угу. у Владимира Ивановича такая фуражечка. Так вот, я хочу сказать, что сегодня, в день, вот, в дни 225-летия памяти, значит, со дня рождения Владимира Ивановича Даля, мне хочется и деваться некуда, но совсем по-другому. Говоря о его словаре, говорить о человеке, который через годы протянул Далю руку и потратил свою жизнь, конец своей жизни, финальные годы своей жизни, свое здоровье на то, чтобы сделать словарь Даля для детей. Это необыкновенно...
8: Для детей.
9: Для детей, как детское чтение. Это необыкновенная история. И я этого человека знал хорошо. Речь идет о замечательном, кстати, пушкинисте, ну, классике детской поэзии лирической, чудесным ученым, литературоведе, филологе Валентине Берестове.
8: Человек какой.
9: Человек был необыкновенный, которого любили все. И вот в начале 2000-х годов вышла детская энциклопедия в двух томах. Владимир Даль. Иллюстрированный словарь живого русского языка. Первый том от букв А до О. И второй том от уже следующей буквы, от П до Я. Два большущих тома. Я вот, к сожалению, мы
8: красоты
9: с вами сидим... Мы с вами сидим и видим только друг друга, но вот
8: да,
9: вы видите, я принес первый том вам показать.
8: Мне очень жаль, что вы не можете...
9: Это
8: но вообще это можно где-то найти.
9: Это изумительная совершенно книга. И вот какое-то чудо. Я открыл на слове «добро» и на словах «добрый». А тут иллюстрация. Владимир Сутеев, добрый доктор Ипполит, он подеремся. А я из дома Чуковского. Да, вот, пожалуйста, Корней Иванович.
8: Да.
9: Это, конечно, чудо-книга, и это ужасно, что она не переиздана ни разу. Я с огромным трудом ее достал. Один том в одном городе, другой в другом, купил. Но я хочу сказать, это насущная книга. Насущная, действительно. Если в доме есть маленькие дети, это невероятное приключение. Именно эти два тома читать. Потому что Берестов делал эту книгу, когда его дочери Маринке было еще совсем немного лет. И он помнил как следует, как она начинала говорить. А дело в том, что каждый ребенок творит язык, сам его создает.
8: Да.
9: Мы это знаем.
8: Да.
9: Корней Иванович об этом написал в книжке «От двух до пяти». И каждый ребенок в младенчестве маленький Даль. Это очень интересно, в чем тут дело. Когда я был в гостях у моего друга старшего, замечательного писателя и журналиста Дмитрия Шеварова, автора вот недавно вышедшей книг «Нечаянный Пушкин» и «Миша мой Миша», замечательных книг, таких вот идущих, можно сказать, во след аксаковской, например, традиции, я попросил его поговорить со мной об этом двухтомнике, потому что именно он мне напомнил об этой книге. Она как-то прошла в свое время меня, хотя я Берестова хорошо знал. У нас в доме ее не было. И Дмитрий Геннадьевич дал мне этот двухтомник, который очень долгое время у меня дома был, я в него заглядывал постоянно и так далее, и так далее. И мы немножко с Шеваровым поговорили об этом служении Берестова памяти Даля. А иллюстрированном словаре живого русского языка для детей. Вот что сказал очень маленький кусочек нашего разговора, что сказал Дмитрий Геннадьевич. Обратите внимание, он со мной говорит, совершенно забыв, что я положил перед ним диктофон.
10: Я думаю, что Валентин Дмитриевич, это его какое-то было завещание, вот эта огромная работа, на которую он потратил последнее зрение, последние силы, доказывая, что нужно это вернуть, и вернуть не просто людям этот словарь, просто слепо. Тогда же просто переиздавали вот в старой орфографии. Ему, конечно, было очень обидно, и он пытался доказать, что это не какая-то вспомогательная вещь, что словарь Даля может быть самостоятельным чтением, детским причем, детским, конечно, семейным чтением, горлица. Но это же прекрасно. Смиренно, как агнец. Делова, что пчела. Красна, что райская птица. Верна, что горлица. Вот верную жену-то с кем сравнивали. Верна, что горлица. А вот прекрасно идет дальше. Грусть. Загрустил было, да погрустив перегрустил. И утешился. Это же прелесть. Это для нас сейчас особенно, особенно драгоценно. Или слово, которое я хотел приписать Юре Ковалю. Помнишь у него рассказ «Листобой» прелестный? Когда он осенью наполняет кувшин осенним воздухом, и он его запечатывает. Так это есть у Даля, и взял это, конечно, слово Валентин Дмитриевич. Такое прекрасное объяснение. «Листобой. Осенний холодный ветер, дующий с начала сентября и обнажающий деревья». Кажется, что это та работа Валентина Дмитриевича, которая не оценена была, а сейчас забыта. И я был бы счастлив увидеть новые издания со всеми статьями, которые по поводу Даля и русского языка написал Валентин Дмитриевич.
9: А я сейчас, знаете, вот поскольку я притащил этот первый том из двух сюда, решил посмотреть, с чего начинается. Шестое слово «агу». Вот как Даль, точнее, Берестов через Даль, вместе с Далем, как объясняет? «Агу. Рот привета младенцу, вызов на улыбку». Ну, прелесть. «Август. Название восьмого месяца в году. Старинное. Серпень. Зарев». И примеры. «В августе серпы греют, вода холодит. Мужику в августе три заботы — и косить, и пахать, и сеять. Август собериха или припасиха». Ну, мы вспоминали, там такие слова. Ребенок начинает чувствовать, что с ним играют. Играют на площадке русского языка, на его любимой площадке. Он никогда об этом всерьез ведь не думает, он просто на ней живет.
8: Да.
9: И, конечно, поэтому я и хотел воспользоваться этой датой, этим юбилеем и вашей доброй программой, чтобы сказать, ну, кто может, поищите, вдруг найдете. Эта книга действительно для чтения. Прочитав два слова, хочется читать третье, хочется читать четвертое.
8: А иллюстрации?
9: Иллюстрации изумительные. Берестов собрал, ну, просто всю русскую живопись и графику, и старинное.
8: Ой. А скажите еще раз, как это называется?
9: Это называется так. Значит, смотрите, детская энциклопедия – это общий заголовок. Дальше. Владимир Даль. Иллюстрированный словарь живого русского языка. Я еще вижу, что в углу книги написано «К 200-летию со дня рождения Владимира Ивановича Даля». Мы отвечаем 225, то есть ровно четверть века тому назад Берестов выпустил эту книгу.
8: А какое издательство?
9: Издало тогда это издательский дом «Нева», «Олма Пресс». Я не знаю, сейчас они существуют или нет. И я не знаю даже... Ну, надо сказать, что он ведь не один работал вместе с женой, с чудесной Натальей Ивановной Александровой, вот, которая про этого самого домовенка Кузьку написала. Да,
8: да. Да.
9: Они вместе работали над этой книжкой, безусловно. Но даже если не сохранились пленки, я думаю, ведь вот тут написано «Берестов наследник», и он уже умер, он умер в 98 году, он эту книгу не успел показать перед телекамерами и так далее, и так далее. Вы знаете, я уж так, раз здесь есть большое обращение к читателям, оно такими отдельными абзацами сделано, где первое слово выделено. И написано, что Берестов это обращение написал в 94 году. И, кстати говоря, я вот сейчас вспомнил, что когда мы разговаривали с Дмитрием Шиваровым об этом удивительном...
8: Мне кажется, Дмитрий Шиваров просто здесь, в нашей
9: студии. Да-да-да, но я знал, что раз будет Даля Аксаков, ну, надо было говорить. И он мне напомнил, с чего началась эта работа у Берестова. Он напомнил мне, что началась она с дождика в Москве, московского дождя. И я сейчас вот здесь в студии открыл эти первые три странички, которые названы «В добрый час и в долгий путь» от Берестова, и вдруг читаю. На Арбате я попал под дождь. Пережидал его с другими прохожими под козырьком кафе. И вдруг вспомнил нашу выписку из Даля. «Человек не глина, а дождь не дубина». Крикнул и вышел под дождь. Оглянулся и вижу полтора десятка счастливых лиц. Он крикнул эту поговорку и вышел.
8: Ну, да.
9: Так их обрадовала поговорка. Вот спасибо тому мужичку, который в каких-то веках впервые ее придумал. «Человек не глина, а дождь не дубина». И верно, будь человек глиняным, он бы расплылся грязной лужицей. А будь дождь дубиной, как бы он сейчас охаживал меня несчастного. Может, и Пушкин хохотал, впервые услышав эту поговорку. И вот еще как замечательно говорит Берестов. У Даля слова, как птицы, сидят по гнездам, большим или маленьким. У нас каждое слово с новой строки, а примеры идут один под другим, как стихи. В них и вправду звучат музыкальные рифмы, да и рифм немало. В них и вправду звучат музыкальные ритмы, да и рифм немало. Сатана гордился, с неба свалился. Фараон гордился, а в море утопился. А мы гордимся, на что годимся. Складная, звонкая речь. Я хочу сказать, дорогая Диана Осина, что у меня с Далем первая самая встреча, знаете, где была? В кинотеатре «Баррикады» на Краснопресненской. Я пришел смотреть анимационные фильмы Юрия Нарштейна. И вот я сегодня решил закончить нашу программу тем же, чем мы начинали разговор об Аксакове в другой передаче, голосом дорогого и незабвенного Николая Владимировича Литвинова, который, в частности, читал по радио детям сказки Даля. Оказывается, «Цапля и журавль», по которой Нарштейн сделал свой прелестный мультфильм,
8: это тоже
9: Владимир Даль, но там начинается не с цапли и не с журавля. Послушайте.
11: Мой маленький друг, добрый вечер. Принес тебе сказку Владимира Ивановича Даля. «Журавль и цапля». Послушай. Летала сова, веселая голова. Вот она летела, летела, да и села. Головой повертела, по сторонам посмотрела, снялась и опять полетела. Летала, летала, да села, головой повертела, по сторонам посмотрела, а глаза у нее, как плошки, не видят ни крошки. Это не сказка, это присказка, а сказка впереди.
9: Вот я и хочу, чтобы наша сегодняшняя встреча по поводу юбилея Даля была присказкой. Присказкой к тому, что слово «даль» и слово на ту же букву «дети» соединятся.
8: Спасибо.
9: И, может быть, когда-нибудь берестовский труд, его чудесный двухтомный «Даль для детей» придет в наши семьи.
8: Павел, наша программа подходит к концу. И у меня только один вопрос. Мы выходим в эфир в год юбилея Даля, да? Вы ведущий, научный сотрудник музея имени Даля. Что вообще происходит в год юбилея в этом музее?
9: Мы с вами, как всегда, знаете, рояль в кустах.
8: Так.
9: Я предчувствовал, что либо я сам себе задам этот вопрос,
8: вот,
9: но вы мне его спросили. Ну, конечно. Я позвонил Павлу Евгеньевичу Фокину, моему ровеснику и другу, заведующему одним из наших отделов, который называется «Московский дом Достоевского». А внутри музея он зам по науке, зам Дмитрия Петровича Бака. Кому, как не его. И он откликнулся, и вот смотрите, что
8: блеск
9: он мне по телефону рассказывает.
8: Угу.
9: Кстати, там, обратите внимание, очень интересно, в конце он говорит про детский сюжет. Павел Фокин.
12: Главным подношением музея к юбилею Даля, безусловно, являются его выставочные проекты. С ним мы готовились давно, их несколько, они разные, адресованы разной аудитории. И уже сейчас работает в Пушкинском заповеднике в Болтино выставка «Приключения русской пословицы». Это выставка «Путешествие со словарем Даля», так ее назвали ее создатели. Она работает несколько месяцев, а потом переедет еще в другой музей, усадьбу Вовстук, усадьбу Тютчева. И, конечно, будет большая главная выставка в стенах нашего музея. Она уже будет в юбилейные дни, в ноябре откроется. на ней личность Даля будет представлена в самых разных аспектах. Поскольку этот человек был универсально интересовавшийся всем, сменивший массу профессий в течение своей жизни, вот такой многогранник Даля получается у нас в выставке. Это и записывается, и уже вышло несколько подкастов на сайте Государственного литературного музея имени Даля, посвященные Даля, так и называется, «Многогранник Даля». Подкаст этот ведет наш ведущий научный сотрудник, который готовил и вот эти выставки, Олег Подольфович Николаев. Хотелось бы отдельно отметить этого человека, который очень многое делает, придумывает и подготовил замечательный словарь русских имен в пословицах, в сказках, поговорках и так далее, и тем самым продолжает, собственно, работу ту, которую делал Владимир Иванович Даля. Эту книгу издаст наш музей, и думаю, вот это будет действительно очень такое яркое подношение.
8: Спасибо. Спасибо. Спасибо вам огромное. Мы прощаемся на несколько минут, и потом встречаемся вновь.
5: Юбилейные даты русской литературы.
6: Читая авторов, которые хорошо пишут, привыкаешь хорошо говорить. Вольтер.
7: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
13: В Москве 17:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Главком ВМФ сообщил о принятии 20 кораблей в состав флота в 2026 году. До конца года на вооружение поступит еще 21 единица. Среди них первый атомный подводный крейсер «Пермь», вооруженный гиперзвуковым комплексом «Циркон», сообщил главнокомандующий военно-морским флотом Александр Моисеев в докладе президенту Владимиру Путину. По словам Моисеева, после модернизации в состав ВМФ будут приняты ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» и подводная лодка «Леопард». На Украине опровергли планы главкома ВСУ об аудите в армии. Бывший советник министра обороны Сергей Стерненко заявил, что у Михаила Драпатова нет страницы в соцсети X. Генштаб ВСУ также опроверг информацию о начале проверки в воинских формированиях. Ранее на фейковой странице Драпатова появился пост о начале аудита в армии. Первыми начали распространять эту публикацию СМИ и паблики, близкие к офису украинского лидера и несогласные с экс-министром обороны Михаилом Федоровым. СИР заявили о планах США вновь устроить беспорядки в Иране. Они станут подобны тем, что были в декабре-январе, отметил официальный представитель Корпуса стражи исламской революции Хосейн Махиби. По его словам, противник стремится заново организовать контрреволюционные группировки и сторонников монархии. Главной задачей КСИР на данный момент становится пресечение деятельности сепаратистских группировок, которые при поддержке США пытаются проникнуть в Иран. Орнитологи сообщили о выявлении в Москве редкой красношейной поганки. Птица занесена в Красную книгу России. Она впервые поселилась в Терлецком лесопарке. Пару особей заметили на пруду. Они обустроили гнездо и готовятся вывести потомство, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. Красношейная поганка – небольшая водоплавающая птица с пучками золотистых перьев на голове. Обычно она гнездится в северных районах европейской части России. В период размножения птицы особенно чувствительны, отметили специалисты. Громкие звуки и приближение людей могут заставить их покинуть кладку. В завершение выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 17, небольшой дождь, ветер северный более 3 метров в секунду. Давление ниже нормы, 741 миллиметр ртутного столба. Вечером синоптики обещают до плюс 16, ночью не более 14-15 градусов. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
3: «Говорит Москва». Реклама. Семья – это опора в трудные моменты и радость в обычные дни. Когда рядом близкие, легче строить планы и смотреть в будущее с уверенностью. Социальная инициатива реализуется при поддержке компании «Русский уголь».
14: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
15: Рок-радар. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
16: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
15: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты – все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
16: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
15: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока – все это «Рок-радар».
16: Включите ваши приемники на полную мощность.
15: Каждое воскресенье после 8 вечера.
16: Всего вам доброго и слушайте рок.
15: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
17: Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно.
18: Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
20: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
19: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Говорит Москва.
1: 94,8 FM.
0: Юбилейные даты русской литературы.
2: Читая авторов, которые хорошо пишут, привыкаешь хорошо говорить. Вольтер.
3: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
4: Наш проект продолжается. У микрофона Диана Берлин и ведущий научный сотрудник Государственного музея истории российской литературы имени Владимира Ивановича Даля, заместитель главного редактора журнала «Новый мир», литературный критик, звукоархивист Павел Крючков. Здравствуйте.
5: Здравствуйте, дорогая Диана Васильевна.
4: Итак, мы продолжаем. Павел, кто сегодня наш герой?
5: 140 лет исполняется в этом году со дня рождения одного из самых невероятных русских поэтов, Владислава Фелициановича Ходасевича, чья посмертная судьба не менее поразительна, чем та, которая была его жизнью. То есть, если бы меня спросили, как ты хочешь говорить о Ходасевиче сегодня, в 2026 году, то я бы начал с того, что я хотел бы рассказать, как он шел к нам. Как вышел сначала большущий его том, потом чудо произошло, и в 96-м году издательство «Согласие» выпустило этот удивительный четырехтомник в четырех суперобложках. О том, как я был на его вечере в 96-м году, какие удивительные люди выходили на сцену и говорили о нем. Из всех их, а там был и Семен Липкин, Инна Леснянская, там был Владимир Леонович, поэт, Евгений Витковский. Вот из всех людей, которые два часа выступали, в живых только Юрий Михайлович Кублановский, который, кстати, прочитал там замечательное свое стихотворение, написанное в эмиграции. У него тоже часть судьбы эмигрантская, как и у Ходасевича, навеянное стихотворением «Перед зеркалом». То есть это просто невероятное приключение, как шел к нам Ходасевич. Из всех поэтов Серебряного века он самый потаенный, что ли. Кстати, я сейчас вспомнил, что Леснянская там сказала, что если бы ей бы сказали, вам осталось жить вот столько-то, и вы можете с собой взять на это время только одну книгу стихов одного поэта Серебряного века, все остальные для вас закрыты. Кого бы вы взяли? И она сказала, я мучительно до сих пор думаю. Два имени, Мандельштам и Ходасевич. Я ее понимаю. Давайте начнем с того, что я прочитаю стихи ему посвященные. В последнем десятилетии прошлого века, в 90-е годы, в Москву стал приезжать ушедший два года назад замечательный русский поэт с казахским именем Бахыт Кенжеев.
4: Да,
5: я тогда спродюсировал, выражаясь сегодняшним современным языком, его книжечку новых стихов. Она называлась «Из книги Ама Эрго Сум». «Ама Эрго Сум» — это значит «люблю, следовательно, существую». Она сейчас совершенно исчезла, эта книжечка. Она входит в его сборники антологические всякие. Но я ее очень хорошо помню. Он захотел, чтобы на обложке был фрагмент картины Брейгеля «Охотники на снегу» для его и его друзей, членов неподцензурной группы «Московское время». Брейгель был таким кодом. К чему я все это говорю? Я помню, что когда я получил в издательстве «Независимая газета» корректуру этой книги, я помню, что я не мог оторваться от стихотворения, связанного с именем юбиляра этого года. Более конгениальных самому Ходасевичу стихов я не знаю. Простите меня. При том, что Кенжеев был мой старший друг и так далее, я не знаю. Там схвачено в нем про Владислава Фелициановича, человека трудного, желчного, угрюмого, ну и так далее. Схвачено что-то самое-пресамое главное. Прочитаем?
4: Конечно.
5: Хорошо. Бахыт Кенжеев. Стихи из сборника «Из книги Ама Эрго Сум». То эмигрантская гитара, то люди злые за углом, душа ли к старости устала махать единственным крылом, запить водой таблетку на ночь, припомнить древний анекдот, знать Владислав Фелицианыч опять к рассвету подойдет. Снимает плащ, снимает шляпу, и невозможный зонтик свой в прихожей отряхает на пол, а там, качая головой, задвижку на окне нашарит, шепнет, зачем же так темно, и тут же страшный свет ударит в мое раскрытое окно. И подымаюсь я с постели, подобно Лазарю, когда встают в подоблачном пределе деревья, звери, города, где все умершие воскресли, где время стиснуто в кулак, где тяжелы земные песни, в ржавеющих колоколах, и над железной голубятней гуляет голубь в вышине, и день прекрасней и превратней, чем мнилось сумрачному мне. Пошли мне, Господи, горенья, помилуй, бормочу меня, ни прозы, ни стихотворенья, дай только горького огня, и умолкаю без усилий, и больше не кричу во сне, где в окошко мой Вергилий, худой в надтреснутом пенсне.
4: Один талант пишет о другом.
5: Да. Я говорю, его душа Ходосевича должна была вздрогнуть, когда эти стихи была поставлена последняя точка.
4: Давай. Немножко о нем.
5: Ну, что же сказать?
4: Я не хочу никого обидеть, но я не думаю, чтобы все-все наши слушатели знали это имя.
5: Ну, по происхождению польский дворянин. Родился в 1886 году, значит, умер в 1939, в год начала Второй мировой войны. Первую книжечку издал в 1907 году, будучи студентом МГУ. Московского университета. Формально он считается такой, сказать, поэт Серебряного века. Uh-huh. Иногда даже его символисты. Даже его жена, с которой они расстались за 7 лет до его смерти, знаменитая писательница, чьим именем даже, по-моему, площадь во Франции названа, Нина Берберова, с которой я, кстати, был знаком, как это неудивительно, когда ей было там уже 180 лет. Uh-huh. Она приезжала в Москву. Она, говоря о нем, мы, наверное, это даже услышим, говорит, что, ну, можно сказать, что он как-то там наследовал поздним символистам. Нет, конечно, он абсолютно отдельный. Вот знаете, как Инна Леснянская, которую я упомянул, написала воспоминания об Арсении Александровиче Тарковском,
4: да.
5: Они назывались словом «отдельный». Вот Ходосевич – отдельный поэт. Я уверен, и здесь я присоединяюсь к словам его изумительного биографа и, кстати, замечательного поэта Валерия Шубинского, который написал не одну о нем книгу, одна из них «Жизель». Это величайший русский поэт. Причем это действительно просто человек, который, ну, как сказать, вот на скрижалях русской поэзии, держа в кармане томик Пушкина, добросовестно выразил душу метущегося русского человека, когда я говорю русского, я имею в виду того, который носитель русского языка.
4: Да, да, это понятно.
5: Метущегося русского человека, пережившего и проживающего все ужасы позорного XX века со всеми его культурными веяниями, тягой к распаду, тягой к дурному просветительству, сутяжничеством и, в общем, всем остальным. И, конечно, а учитывая, что это еще был совершенно особенный характер, понимаете, с ним еще вот что интересно, все об этом говорят, он один из самых узнаваемых поэтов. Вы берете одно его стихотворение, вы не знаете, кто автор, прочитываете это стихотворение. Mm. Неважно, леди там долго руки терла или там
4: да,
5: идет без ноги.
4: Это...
5: Вы сразу понимаете, что это Ходосевич, да? Он пахнет по-особенному. Mm-hmm. А от его стихов идет особенный совершенно аромат. И самое главное в нем, это даже не его формальные замечательные достижения поэтические. Это музыка его, его интонация, только его, обжигающая, страшная, поразительное. Вот мы говорили о том, как он шел. Я хотел бы об этом, но нет особенно времени. И думаю о том, какие бы мне звуковые автографы в память о незабвенном Владиславе Александровиче нам с вами послушать, я решил, что стихи Ходосевича я читать сегодня не буду. Пусть их прочитают или отрывки из них те люди, которые его лично знали. Начнем с младшего, хотя он родился в 19-м году, и, будучи 11-летним школьником, идя на кружок от «Пионерской правды», я говорю сейчас о поэте-драматурге Александре Галиче, он говорил о нем в эфире русского зарубежного радио, и надо сказать, что он очень замечательно рассказывал о том, как мальчика он был очень степенный. Вот в поздние годы Галич был уже совсем не степенный, а мальчик был степенный. Он заходил на книжные развалы, где он, будучи ребенком, в общем-то, 11-летним, и обзавелся верстами цветаевскими, и камнем мандельштамовским. И однажды в руку упали две книжки «Тяжелая лира» и «Путем зерна» Ходосевича. Он никогда не слышал этого имени. Он пришел туда, куда он шел, и похвастался руководителю, что у него есть. Тот сказал: «Спрячь подальше». Вообще-то это эмигрант и как бы даже враг.
4: Ну да.
5: И Галич как раз, как и вот я сейчас говорю, вспоминал о том, что сам, оказавшись в эмиграции, с изумлением увидел, что в эмиграции нет одного сугубо русско-советского явления, самиздата, он не нужен. Но его существование приносило в нашу нелепую жизнь свою удивительную художественную интригу. Послушаем, как говорит Александр Галич о Ходосевиче в 76-м году. Цифра 6 на конце, значит, это очередной юбилейный год для Ходосевича. А самому Александру Аркадьевичу осталось жить всего год, о чем он, конечно, не знает.
6: Так что в России Ходосевич в большем ходу и более сейчас известен, чем даже здесь, на Западе. Это удивительный феномен, и представляю себе, как счастлив был бы поэт, узнавши об этом. Поэт, который написал когда-то в той же книге «Европейская ночь» по трагичности, по горестности, просто необыкновенные стихи. «Я-я-я, что за странное слово? Разве в зеркале тот — это я? Разве мама любила такого желто-серого, полуседого и всезнающего, как змея? Разве мальчик в Останкине летом, танцевавший на детских балах, это я, тот, что каждым ответом желторотым внушает поэтам отвращение, злобу и страх? Разве тот, кто в полночные споры всю мальчишечью вкладывал прыть, это я, тот же самый, который на трагические разговоры научился молчать и шутить? Нет, меня не пантера прыжками на парижский чердак загнала, и Вергилия нет за плечами, только есть одиночество в раме говорящего правду стекла. Ходасевич удивительно умел говорить правду, так же вот, как это описано им зеркало. Правда, это иногда была чрезвычайно язвительная, потому что мне удалось просто говорить с людьми, знавшими его близко, знавшими его в парижский период. Его не очень долюбливали и побаивались, действительно. Он не зря пишет «желторотым внушаю поэтам отвращение, злобу и страх».
5: Понимаете? Но это правда, это все так. Главный друг-то, конечно, был за плечами Александр Сергеевич. Все-таки я соглашусь с теми людьми, которые выводят Ходасевича из пушкинской традиции. Его книга и статьи его о Пушкине, и книга его о Державине, которая была недоступна, к сожалению, советскому читателю, это ужасно печально.
4: Он так жил тем временем.
5: Да, да. И он это время пережил примерно так же, как его пережил и Блок. Понимаете, на самом деле он очень рифмующийся с Блоком человек по мирочувствованию. Вот позднее блоковское мирочувствование, речь Блока о назначении поэта, последние блоковские стихи об аукане именем Пушкина в альбом «Пушкинского дома» — это все ровно то же самое, что говорил в «Колебленном треножнике» в своей знаменитой статье 21 года Владислав Фелицианович. Я обязан вам сказать, ну, поверьте мне на слово, это правда. Когда я ехал сейчас в метро, поднимался по эскалатору, я думал о том, что как жаль, что я так и не узнал. Вот в этой передаче, где говорил Галич, он рассказывает про журнал «Москва» 63-го года, не называя номер. В каком же номере «Москвы» в 63-м году неожиданно напечатали несколько стихотворений из «Европейской ночи» и открывал эту подборку, как я сегодня выяснил, именно вот это стихотворение «Перед зеркалом». И вот, представьте, я еду сюда к вам в студию, и мой товарищ, замечательный поэт-переводчик, прозаик Илья Ганжанов, который работает в журнале «Москва», прямо сейчас присылает мне на мессенджер сообщение вот это, из скан журнала «Москва» первого номера за 63-й год. И я узнаю, в каком номере, что было еще в этом номере. В нем был Василий Гроссман, рассказ «Лось», Юлиан Семенов, рассказ «В горах мое сердце», Ирвин Шоу, Николай Асеев, стихи Евтушенко, Марк Лисянский. И потом, в конце, Владислав Ходасевич, «Европейская ночь». Ну, просто я вздрогнул, понимаете? Это через 3 года мне предстоит появиться на свет. Это невозможно. Там напечатана баллада. «Мне невозможно быть с собой, мне хочется сойти с ума, когда с беременной женой идет без руки в синема». Там напечатано «Окно во двор», открывается, да, «Перед зеркалом», потом идет «Берлинская». Не будем забывать о том, что Ходасевич был гениальный прозаик. Не гениальный мемуарист, хотя его книга, конечно, прежде всего надо говорить о ней, о «Некрополе», но это художественная проза, которая делает вид, что она воспоминание. Так же, как и мой любимый Чуковский, его статьи о книгах и о писателях — это литературная критика, которая замешана на веществе художественности. Это понимали люди, которые с ним жили в одно время. Кстати, Чуковский с Ходасевичем не только общался плодотворно. Вот я обещал, что я не буду читать его стихи. Да, я не буду читать его стихи, но детское его стихотворение я могу прочесть. Могу, правда?
4: послушать детского.
5: Вот детский Ходосевич, обожаемый мной. У меня в руках сборник «Елка».
4: Ой, какая книга.
5: Сборник «Елка», книжка для маленьких детей.
4: Как жалко, что вы не можете.
5: Да, я не могу ее, к сожалению. Она вышла в 17 году. Это первая книжка для детей в новой России. И сказки для этой «Елки» писали взрослые писатели. Горький, Алексей Толстой. А стихи Брюсов, Ходосевич, Саша Черный, Мария Моравская. И у Ходосевича здесь стишок. «Разговор человека с мышкой, которая ест его книги». Я с удовольствием прочитаю.
4: Конечно.
5: «Мой милый книжник, ты совсем опять изгрыз два тома. Ловок. Не стыдно ли пользоваться тем, что не люблю я мышеловок? Хотя б с меня пример ты брал. Я день-деньской читаю книжки. Ну разве ты хоть раз видал, что я грызу их, как ковришки? Из книг мы знаем, как живут индейцы, негры, эскимосы. В журналах люди задают друг другу умные вопросы. Где путь в Америку лежит? Как ближе? Морем или сушей? Ну, словом, вот тебе бисквит, а книг, пожалуйста, не кушай».
4: Потрясающе!
5: Ну, какая нежность!
4: Вообще, другой Ходосевич.
5: Ну, не то чтобы другой, но он другой. Вообще прелестный, да-да.
4: Да. А такую книгу, это уже нереально,
5: вот
4: нигде.
5: Вот ее надо, конечно, переиздавать, время прошло. Это репринт, там же картинки для нее и Репин делал, и Добужинский, и Валентина Ходосевич, и Бенуа составили эту книжку.
4: Это называется «Сборник,
5: сборник
4: елка».
5: «Сборник елка» для детей. Он должен был называться
4: книжка
5: «Радуга».
4: Для маленьких детей.
5: Да, он должен был называться «Радуга», но он вышел зимой, поэтому переназвали в «Елку». А вот и принес кусочек живого Ходосевича. У меня в руках статьи его о русской поэзии. «Петроград, 22-й год», «Петербург», 22-й год.
4: Желтенькая книжечка.
5: Желтенькая, видите, и она как раз кончается статьей «Колеблемый тремножник». Читать это все страшно. Я вот сегодня даже в метро не выдержал, достал, на меня полвагона таращилось. Но страшно, страшно читать. Пушкин не дорожил народной любовью, потому что не верил в нее. В лучшем случае надеялся он быть любезным народу долго, отнюдь не вечно. И долго буду тем народу я любезен. Охлаждение представлялось ему неизбежным и внешне выражающимся двояко. Или толпа плюет на алтарь поэта, то есть его оскорбляет и ненавидит, или колеблет треножники его в детской резвости. И дальше он объясняет, в чем дело. А потом не выдерживает и говорит: «Нет, никогда не порвется кровная неизбывная связь русской культуры с Пушкиным. Только она получит новый оттенок. Как мы, так и наши потомки не перестанут ходить по земле, унаследованной от Пушкина, потому что от нее нам уйти некуда. Она еще много раз будет размежована и перепахана по-иному. И самое имя того, кто дал эту землю и полил ее своей кровью, порой будет забываться. Отодвинутый в дым столетий Пушкин восстанет там гигантским образом». И дальше он говорит, как и блок про перекличку и так далее. В конце читаешь «Петербург, 21-й год». Вы знаете, в этом же году, в 21-м, в Петрограде, в Петербурге, закрыли Дом искусств. Уникальное совершенно мероприятие было. Чуковский большую руку к нему приложил.
4: В 21-м
5: Зиновьев закрыл Дом искусств, где Ходосевич был один из постоянных персонажей. Он написал замечательные воспоминания об этих временах. И в 69-м, кажется, году, по-моему, или 8-м, или 9-м, его современник, прекрасно его знавший, тоже эмигрант, гениальный по-своему писатель, почти до последних дней своих работавший таксистом, пока у него удачно не вышел один роман, Гайто Газданов, читал прозу Ходосевича, которого знал лично, по радио. Давайте послушаем кусочек, как Гайто Газданов читает Ходосевича.
4: Интересно.
5: Он как раз читает кусочек про быт этого самого Дома искусств петроградского, сокращенно «ДИСК». Дом искусства.
7: Гостиная служила артистической комнатой в дни собраний. В ней же Корней Чуковский и Гумилев читали лекции ученикам своих студий, переводческой и стихотворной. После лекций молодежь устраивала игры и всяческую возню в соседнем холле. Гумилев в этой возне принимал деятельное участие. Однажды случайно я очутился там в самый разгар веселья. Куча мала. На полу барахталась полтора десятка тел, уже в шубах, валенках и ушастых шапках. Фрида Н., маленькая поэтесса, показала мне пальцем. «А это вот наша новенькая студистка, моя подруга. Как фамилия?» «Берберова». «Да которая же? Тут и не разберешь. А вот она, вот, в зеленой шубке. Вот видите, нога в желтом ботинке. Это ее нога». Так жил Дом искусств. Разумеется, как всякое общежитие, не чужден был своих мелких сенсаций и дел, порой даже небольших склок и сплетен. Но, в общем, жизнь была очень достойная, внутренно благородная. Главное же, как я уже говорил, проникнутая подлинным духом творчества и труда. Потому-то истекались к нему люди со всего Петербурга, подышать его чистым воздухом и просто уютом, которого лишены были многие. По вечерам зажигались многочисленные огни в его окнах, некоторые видны были с самой фонтанки, и весь он казался кораблем, идущим сквозь мрак, метель и ненастье. За это Зиновьев его и разогнал осенью 1922 года.
5: Да, 22-го, видите, я ошибся. В 22-м году Дом искусств закрыли. Свидетельство Ходасевича, которое, на самом деле, воплощено в виде изумительной прозы, вы сами слышали. Это,
4: да.
5: Это, конечно, оно для нас очень и очень важно. Я принес для этой программы из архивов Государственного музея истории российской литературы имени Дали звуковой автограф самого Ходасевича. Его записал на фоне Валик в начале 20-х годов в Институте живого слова Сергей Игнатьевич Бернштейн. К этим валикам студенты, изучая теорию декламации, мало обращались. Поэтому голос Ходасевича и его декламация, на удивление, в некоторых стихах хорошо сохранились. Он читает стихотворение «Автомобиль». Я прошу нашего звукорежиссера не вмешиваться никаким искусственным интеллектом в эти стихи, потому что они довольно хорошо слышны.
4: Uh-huh.
5: Это с фона Валика снято. Они не опубликованы. Однажды я их уже давал для журналистов, которые брали интервью у биографа Ходасевича Валерия Шубинского, и, соблюдая то, что стихи еще не опубликованы, этот автограф, кусочек его. Для нашей программы я кусочек увеличил. Ходасевич будет читать стихотворение «Автомобиль», которое для меня всегда внутренне рифмуется со страшными стихами и прекрасными Гумилева «Заблудившийся трамвай». И прямо вот сейчас начнет читать Ходасевич. В том месте, где звуковой автограф прервется, завершу это чтение, уж простите меня, я. А чтобы легче было в голос человека из 21-го года сейчас войти, или из 22-го, напомню первую строфу. «Бредем в молчании суровом, сырая ночь, пустая мгла, и вдруг с каким певучим зовом автомобиль из-за угла». Слушаем голос Владислава Ходасевича.
8: Автомобиль. Придем в молчании суровом, сырая ночь, пустая мгла, и вдруг с каким певучим зовом автомобиль из-за угла. Он черным лаком отливает, сияя грань стекла. Он в сумрак ночи продирает два белых ангельских крыла. И стали здания похожи на праздничный бедный зал. И близко возле нас прохожий по десять крыльев пробежал. А след мелькнул и замаячил, колебля дождевую пыль. Но слушай, мне являться начал другой автомобиль. Он пробегает ясным днем, он пробегает белым днем, и два крыла на нем, как эти, но крылья черные на нем.
5: И все, что только попадает под черный сноп его лучей, невозвратимо исчезает из утлой памяти моей. Я забываю, я теряю

0: всех, кто был с нами сегодня вместе. Мы прощаемся до следующего воскресенья.
1: Юбилейные даты русской литературы.
2: Читая авторов, которые хорошо пишут, привыкаешь хорошо говорить. Вольтер.
3: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 6 вечера. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Президент России подписал базовый закон о поддержке развития технологий искусственного интеллекта. Документ, одобренный Владимиром Путиным, размещен на официальном портале правовой информации. Закон разработан в целях создания правовых условий для ускоренного развития и внедрения больших фундаментальных моделей в стране, обеспечения государственной технологической независимости, безопасности личности и общества, а также для повышения эффективности госуправления и развития инновационной экономики. Госсовет США при ООН заявил о создании Дональдом Трампом условий для переговоров с Ираном. Подход американского президента создает определенное пространство для диалога, отметил Майк Уолтс. В эфире телеканала Fox News дипломат не уточнил детали возможных контактов, однако отметил, что инициатива исходит именно от Вашингтона. Ранее телеканал CBS со ссылкой на чиновников сообщал, что Соединенные Штаты приняли решение приостановить серию ударов по иранским объектам. Это было сделано намеренно для того, чтобы не помешать переговорам между Ираном и Оманом. США увеличили импорт российских удобрений по итогам января-мая. За этот период в страну ввезли добавки на сумму свыше 1 миллиарда долларов. Объем закупок вырос на 28% в годовом выражении. Он стал максимальным для этого периода. По итогам 5 месяцев прошлого года импорт составил 806 миллионов долларов, уточняется в отчете американской таможни, передают РИА Новости. Россия стала вторым крупнейшим поставщиком удобрений на американский рынок. В тройку также вошли Канада и Саудовская Аравия. Во Франции арестовали троих мужчин за поджоги в департаменте Жеронда. Этот регион пострадал от лесного пожара. Огонь охватил площадь в 32 тысячи гектаров. Информацию опубликовала газета «Фигаро» со ссылкой на прокурора Бордо Рено Горделя. В среду задержанных будут судить за запуск фейерверков в направлении скоростной автомагистрали и спортивного комплекса, говорится в статье. Ранее, после гибели двух пожарных во время ликвидации возгорания в коммуне недалеко от Бордо, прокурор объявил об ужесточении уголовной ответственности за разведение огня и выбрасывание окурков. В завершении выпуска о курсах валют: юань 11 рублей 50 копеек, доллар 78 рублей 3 копейки, евро 88 рублей и 89 копеек. И о погоде: сейчас в Москве плюс 17, небольшой дождь, ветер северный более 3 метров в секунду. Давление ниже нормы 741 миллиметр ртутного столба. Ночью синоптики обещают плюс 14-15, утром в понедельник осадки плюс 19-21 градус. Марина Толкачева, говорит Москва.
1: Говорит Москва.
5: 94,8 FM.
6: Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
7: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
6: В программе «Профитнес». Ведущая Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Каждое воскресенье после 19 часов. Профитнес. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью.

0: когда придет на смену старому миру. Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. «Экономика». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
1: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
0: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
3: Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Большая перемена.
4: Долгого всем здоровья. Это программа «Большая перемена» на радио «Говорит Москва». У микрофона Илья Переседов. В студии
5: Юля Власова. Юля Власова тоже тут.
4: Юлечка, привет. Да. И, знаете, друзья, я вот помню, в советское время был мультфильм, где практиковали зарядку для хвоста. Да, как бы неожиданное, но очень важное дело. А мы сегодня решили поговорить зарядку для ума. Вообще, что это такое? Вообще, часто мы слышим, что люди, наоборот, ходят позаниматься фитнесом, чтобы поменьше думать, да, вот как бы подвигаться и ни о чем не заботиться. Но наша сегодняшняя гостья Стефа, она попросила звать ее именно так, фитнес-эксперт, нейротренер, а кроме того, как мы выяснили сейчас, кандидат в мастера спорта по плаванию и профессиональный тренер и фитнес-тренер. Все правильно, Стефа?
5: Абсолютно верно. Всем нейро привет.
4: Да, но вы как-то вот от плавания перешли в сферу нейроактивности.
5: Как так сложилось-то?
4: Да. Что ж это с вами произошло?
5: Ну, от плавания сначала перешла работать в фитнес-клуб «Рэдисон». На тот момент это был первый отель в Сочи, очень высокого уровня, это 4 звезды. Там я управляла фитнес-командой. Потом я уехала в Москву, в «Планету фитнес», работала тренером по плаванию, научила, наверное, плавать около 1 000 000 детей. Потом там же, в «Планете», была огромная возможность переучиться, добавить навыка тренерства в тренажерном зале, чтобы уже на мышцы, как говорится, перейти. Вот. И достаточно долго в Москве, потом еще ворд-класс, обучение в Московской бизнес-школе для того, чтобы строить фитнес-клубы, ассоциация профессионалов. Открытие в том же Сочи, в «Рэдисоне», но уже 9000 квадратных метров фитнес-пространства, где управляла.
4: Я прям вспомнил, знаете, из 2000-х анекдот был. Здравствуйте, мы вам из Петербурга звоним, а зачем вы сразу пугаете? Вот, окей, окей, мы поняли, вы очень крутая.
5: Да, я хотела всего лишь сказать, что от плавания лет через 30 я перешла в нейротренера, когда, как говорится, пришло то время, когда мне стало интересно, что же такое мозг и как им управлять. А сейчас вообще, в принципе, тренд о мозге надо знать, как говорит Татьяна Черниговская. Вот, соответственно, когда ты что-то хочешь, тебе прилетают сразу люди, информация и курсы, и обучение, и книги.
6: И понеслось. И
4: ну,
6: понеслось,
4: смотрите, мы тут на самом деле тоже как бы не первый год замужем, да, в том плане, что в эфирах нашей программы уже звучала тема и по поводу карты тела, которая есть в мозге и которая должна развиваться с помощью движений. И говорили мы про важность координации, как ее нужно развивать. И говорили о том, что к нам приходили специалисты по кинезиологии и реабилитации, и говорили, что если у вас была какая-то травма, и мозг выстраивает альтернативный способ движения, чтобы вернуться к привычному паттерну движения, его нужно сознательно переучивать. Так что те, кто регулярно слушает нашу программу, они про это знают. Но чего у нас не было? У нас не было вот именно такого акцента на, с одной стороны, тренировки мозга с помощью движения, а с другой стороны, мы не говорили, не задавались вопросом, а есть ли связь вот между, как вы сейчас немножко парадоксально, сознательным влиянием на мозг и то, что сегодня, как бы часто говорят, качеством жизни. Вот про это вы нам что-то можете рассказать?
5: Ну, конечно, с огромным удовольствием. Да. Мы очень рады, что такое радио и передают столько информации, очень полезной, опять же, для того же качества жизни. У меня программа «Нейрозарядка», и она, в общем-то, если ее начинать делать, ничего не нужно, кроме двух теннисных мячей.
4: Угу.
5: И когда вы начинаете...
4: Я сразу точно, большого тенниса или маленького?
5: Да, большой теннис, два теннисных мяча. В чем фишка вообще, в принципе, мячей, да, это уже какое-то доверие, потому что все знают, что такое теннисный мяч. Да, и когда приходят ко мне там на тренировку или видят меня где-то в просторах интернета, в первую очередь, это улыбка и абсолютная безопасность того, что сейчас что-то будет, и достаточно интересное. Вот. И что касаемо... Связь гигантская, просто гигантская, потому что за 7 лет практики нейрозарядки, которую я включаю не только спортсменам, но и подопечным, которые просто хотят качественно жить и улучшать свое качество, да, то акцент идет на нейрофизиологию, нейрозарядка идет с точки зрения науки нейрофизиологии, основана на двух сенсорных системах, двух. То есть я не стала там, знаете, потому что очень много экспертов.
4: Давайте, который... кстати, у нас на самом деле с вами почти час, поэтому давайте пойдем последовательно.
5: Давайте.
4: Вот если вы, я люблю как бы уходить как бы к основам и базе, но если вы упомянули про мячики, давайте будем как бы от практики, наверное, сегодня идти. Вот есть два мяча. Что вы предлагаете с ними делать?
5: Отлично. Два мяча. Ну, для начала, конечно, посмотреть мою пробную тренировку, которая абсолютно доступна, и просто заинтересоваться, что у вас в глазах есть мышцы. Вот вы знаете, сколько мышц? Ну, так.
6: Сколько?
5: Вот сколько?
6: В глазах.
5: Да, мышц. Давайте подумаем. Вот просто вот сейчас все тоже слушают, сколько же мышц у нас в глазах?
4: Слушайте, ну, я сейчас буду душнить, начнем с того, что глаз это многосоставный как бы орган, поэтому есть мышцы, которые отвечают за движение глаз.
5: Вот на них не остановимся.
4: Так.
5: Вот смотрите, вот далеко не уходите, там на слезные какие-то функции мы не уходим, и на функции мы не уходим. Мы сейчас уходим только на мышцы. Мышцы, их всего...
4: Ну, по-моему, на самом деле, 6 или 4, как-то так.
5: Супер, вообще, да. Вот всего 6 мышц у нас в глазах. Вот на этом и основана нейрозарядка. Вы начинаете подкидывать мяч то направо, то налево, контролируя этими двумя мышцами. То есть первые две мышцы – это направо-налево. Как правило, мы ими все время и пользуемся. Посмотреть направо, посмотреть налево. А чтобы еще увидеть, что у тебя на плоскости там 30 градусов, да, уже вы включили вестибулярную систему, потому что вестибулярная система – это такая наша навигация.
4: Дайте, вот напомню, вестибулярная система – это которая поддерживает равновесие,
5: абсолютно
4: грубо говоря.
5: Абсолютно верно, да. Да, и она еще и мало того, что отвечает за то, где ваша голова в данный момент, и где ваше тело в пространстве, руки, ноги.
6: Не потерялась ли она по дороге, как это в школе было, а голову ты не забыл.
4: У кого какие ассоциации? У меня сразу песенка Гребенщикова «Рутман, где твоя голова?»
5: Так вот, и все достаточно просто, и вот первое, даже сейчас вы уже можете запомнить, вы тут же уже потренировали объем памяти, да, потому что это надо реально запомнить, чтобы завтра утром, например, эти упражнения повторить. Их всего три.
4: Так.
5: Направо-налево, вверх-вниз, ну, это понятно, а вот по диагонали тут уже вопросики, да, будете ли, да.
6: Ну, найди свою диагональ.
5: Да, ну вот я вижу, Илья, вы сразу
4: распознали. То же самое и с карандашиком можно сделать при необходимости.
5: Абсолютно верно, да. А почему мячики теннисные? Это весело, это игра, а уже доказано.
6: Они яркие, желтые.
5: Да. Понятно, что можно и карандашик взять.
4: Окей, значит, вы сейчас говорите о том, что если просто на регулярной основе заниматься вот таким движением глаз по базовой какой-то траектории, да, сколько по времени это надо делать?
5: Ну, для начала 3 минуты.
4: 3 минуты.
5: 3 минуты.
4: Ежедневно.
5: Абсолютно.
4: Что тогда мы получим, кроме того, что глазки начнут болеть, и у кого-то еще и головка как
5: кстати,
4: бы тоже.
5: Да, кстати, есть момент первой тренировки, у кого есть история с глазным анализатором, так скажем, кто-то в очках, да, там один глаз лучше видит, другой хуже и так далее, то будет реакция, да, то есть будет напряжение, потому что для мышц глаз траектория четкая, как вы говорите, осознанного, да, движения направо-налево, будет напряжение.
6: А стабилизируется?
5: И тем не менее, мы же все адаптируемся. В чем фишка, да, каждодневные, трехминутные тренировки, Илья, трехминутные. Ну, конечно, я хочу, чтобы это было и 5, и 15 минут, и подопечные у меня, в общем-то, уходят на такое количество. Улучшение фокуса внимания, улучшение концентрации внимания. То есть это и есть тренировка, потому что то, что наши глаза увидели, это всего лишь анализатор, а то, как там, внутри нашего мозга обработалось, это уже другая история.
4: Слушай, ну я помню, что шариков было два, а мы пока обсудили про работу с одним, а второй мы что в этом
5: нет,
4: память?
5: Нет, у нас два мяча, две руки, два глаза, два мяча, направо, налево.
4: А, направо. То есть мы не в смысле, что мы двигаем влево-вправо нет. мячик и за ним, а вот мы смотрим да. на два... Не меняя положение головы, двигаем глазами, да?
5: Смотрите, нет, это если у вас нет мячей, вы можете это делать. Но если у вас в руках мячи, в чем и фишка неразарядки, игра включает ваш мозг, то есть в игру включается мозг, так как мяч вы подкидываете. Уже глаз-рука. Это уже координация движения, абсолютно безопасно. Вы подкинули, поймали, повернули голову в другую сторону, подкинули, поймали. Соответственно, какие еще могут быть с мячами движения? Это удары, это броски, это перекладывания. И это и есть вот та магия вот этих маленьких движений, которые очень плодотворно влияют на наш мозг, на работу мозга.
4: Вот, хорошо, теперь давайте поговорим, как они влияют.
5: Как влияют? Могу сказать от моих подопечных, которые 7 лет со мной делятся обратной связью, это улучшение фокуса внимания. Это улучшение концентрации внимания. Все, что я сейчас перечислила, это, по большому счету, память. Да? То есть мы уже не забываем ключи, мы не забываем, когда, как правило, да, у меня сейчас одна подопечная, Стеф, все время прихожу домой, опять молоко, говорит, не купила. То есть постоянно вот это тут была в магазине, опять забыла взять хлеб или молоко, ну и так далее. То есть вот этот фокус в момент, да, когда тебе что-либо необходимо сделать еще и неожиданно. Да, ну, к примеру, да, я сейчас уже про работу говорю, то есть очень многие делают мою неразарядку, люди, которые сидят много и фокусируются в одну точку, это, да, это...
6: И сложно переключиться на другую задачу.
5: Конечно, да, потому что фокус один. И улучшение, ну, во-первых, так как улучшается кровообращение, да, энергии появляется больше, хочется сделать больше. То есть за 2-3 месяца делание неразарядки каждый день хотя бы 5 минут. И за эти 5 минут сначала вы делаете 3 упражнения, а потом за 5 минут вы делаете 15, потому что скорость увеличивается. То, как вы быстро обрабатываете информацию летающих мячей, а это все проецируется на вашу жизнь. То, как вы просыпаетесь с утра, то, как вы двигаетесь в течение дня. И говоря уже про то, что дофамин, однозначно, потому что мячи, они улыбают.
6: Вот тут я хочу раскрыть карты.
5: Расскажи, пожалуйста.
6: И внести свою лепту, что я уже проходила эту нейрозарядку, и сегодня еще раз мы перед эфиром
4: так
6: попробовали
4: сделать. Так давайте уточним,
6: сделать.
4: Ты ее проходила один раз, или ты в течение месяца уже это практикуешь по-тихому?
6: К сожалению, один раз. Но я представляю, что было бы, если бы я в течение месяца позанималась.
4: Так.
6: Очень классно, тут же меняется на прям вот на 360 градусов твое настроение. То есть вот этот дофамин, он дает о себе знать. Помимо того, что улучшается кровообращение, действительно, ты лучше потом воспринимаешь информацию, и здесь еще появляется люфт для воображения, придумки какой-то, быстрой координации и... Как это называется?
5: А сейчас тебе подскажу. Смотри, что с тобой произошло. Ты даешь информацию через теннисные мячи. Алгоритм мячей летит. Ты всегда не знаешь, как они летят. Да. Ну, первый труп.
4: Так, друзья, видите, я что-то упустил момент, когда у нас мячи начали летать. То есть я как бы еще в той точке, когда мы держим два мяча перед собой и шевелим глазами, чтобы их увидеть.
5: Да, мы шевелим однозначно направо-налево, только с поворотом головы обязательно подбрасываем.
4: А, мы еще их подбрасываем.
5: Обязательно, Илья. Здесь вот самый факт, даже не факт, а фишка моей неразарядки, потому что неразарядки очень много в просторах. Профессиональные спортсмены десятки лет уже кидают мячи,
6: не
5: говорят...
6: Они даже не воспринимают, что это какой-то нейрозаряд. Это у них обычная разминка.
5: Да, для спортсменов это, в принципе, от спортсменов идет ловкость. Да, вот, то есть у них скорость. Да, это вот в основном, да, там, где я первое время видела, кстати, фильм, где играет Брэд Питт, последний фильм «Формула».
4: А мы не смотрели. Ой,
5: а вот посмотрите, там просто крупным планом два теннисных мяча, и они акцент на нем прям сделали, потому что именно те, кто водят машины, вот...
6: Но я смотрела «Марти великолепный», там он играет, но...
4: Давай, говори.
6: В бильярд. Закатывает шары. Это уже немного другое, да? Мы не подбрасываем, но
4: Стефа,
6: закатываем.
4: Стефа, я вам даю ключ к гикам, вот, и всяким скуфам. Посмотрите первую, ну, первую, как бы хронологически первую часть фильма «Звездные войны». Mm-hmm. И вот там, когда Оби-Ван Кеноби, магистр, начинает тренировать юного Люка Скайуокера, вообще половина пошла, уже заснула, да, но это важно. Он, да, ему дает такой летающий перед ним мяч, который он сначала должен отбить этим лазерным, сначала палкой, потом лазерным мечом, а потом он должен это сделать с закрытыми глазами, потому что вот уже его там
6: нейроспособности.
5: На самом деле там просто уровень бог уже, как говорится, в этом фильме, и тем не менее это все нейрофизиология, скорость обработки информации, то, как быстро ваша адаптационная система, я, в общем-то, ее тренирую, да, то есть чтобы не говорить какими-то словами, там, мозжечок, гиппокамп, гипоталамус, я просто ее... зашила, так скажем, в одно, в два слова адаптационная система. Uh-huh. А она откуда берет инфу, да, от того, что мы сейчас видим, слышим, обоняние, да, то, как у нас работают вообще мышцы в течение дня, вообще вы тренируетесь, да, понятно, что тренироваться обязательно, потому что сенсорная система, суставы, мышцы, связки, это три, у нас вообще их около девяти. Как многие говорят, что их пять, вот, и тем не менее я хочу утверждать, что их девять сенсорных систем, uh-huh. которые, да, потренировались, поели, попили, почувствовали запах лета, да, там, или, да, там, эфирного масла и так далее, да, то, как вы обрабатываете информацию, то, как вы, кстати, тренируетесь, потому что сенсорная система боли, она тоже имеет место быть.
4: Я могу сейчас поделиться своей болью-инсайтом. Uh-huh. Я тут начал, там так получилось, кататься в Питер, и я вдруг обратил внимание, что мне в Питере гораздо комфортнее, чем в Москве. И я стал, ну, вот просто как бы находиться...
6: Дышится лучше.
4: Дышится, это по-моему другое. И я начал задаваться вопросом про себя и понял, что в Питере улицы, они построены по прямой и перпендикулярно. То есть ты идешь и видишь перед собой горизонт, поворачиваешься и снова видишь горизонт. В Питере город, ой, Москва построена по кольцам, которые между собой соединены вот этими там ломанными староколпакскими переулками. И ты в Москве постоянно двигаешься по какой-то странной траектории и не видишь ни прямой линии, ни неба. И это, когда ты постоянно как бы вот, тебе капает на мозг, очень, на самом деле, по моим ощущениям, сказывается на самочувствии.
5: На нервной системе. Человека,
4: да, и на нервной системе. Вот. И я вдруг понял, что у меня есть потребность на чем-то фокусировать свой взгляд и прямо смотреть. Мне кажется, это созвучно с тем, что вы сейчас говорите.
5: Абсолютно. И если говорить именно про вас, то ваш мозг, да, там лобные доли, теменная, височная, затылочная, да, все, что отвечает за то, что выбрать. Ваш мозжечок просто любит максимально безопасную ходьбу. Поэтому вы выбираете... точку, куда вы идете. Для мозжечка...
4: Я думаю, не то, что вы любите, она устала, что ее нету. Она просто по ней соскучилась.
5: Ну, на самом деле, те люди, которые... Вот я, например, обожаю катать на велике по незнакомым улицам. И для моего мозга, да, и, в общем-то, для всех, кто так любит каждый день что-то новое, это, в принципе, долголетие, так скажем, и молодость нашего мозга. В чем фишка? Вот, поэтому в Питере, конечно, вам классно, потому что нет какой-то сложной задачи, и вы просто кайфуете, отдыхаете. Ваш мозг так выбирает на данный момент, потому что, по всей видимости, загрузка когнитивная у вас очень высокая. Поэтому он так и выбрал. Тем не менее, я бы, конечно, вам порекомендовала ходить и с одним мячиком хотя бы. Да? Просто подкинули, постучали, и просто у вас в руке... что это такая сенсорика...
6: То есть это притворком некая идет у мозга такая обманка, что... ты в Москве, типа, не видишь горизонт, поэтому ты тут уже устал, тебе надо в Питер, а в Питере ты видишь горизонт. А на самом деле просто в Москве работа, учеба, в Питер он приезжает.
5: Как вариант,
4: а в Питере как бы напился, лег на Дворцовой площади,
6: и
4: смотришь в небо. Да, и...
5: Илья, ну вы же...
4: Какая хорошая
5: тренировка. Вы же знаете, я думаю, что многие уже об этом знают, что у мозга всего лишь одна функция, абсолютно одна. И это звучит, оно очень просто. А мозгу нужна безопасность. Соответственно, ваш достаточно высокий когнитивный ум выбирает несложную координационную историю гуляния по...
4: К нам, я помню, кто-то приходил из экспертов, кстати, я сейчас уже не могу сходу вспомнить, кто, и обращал внимание, что современный человек, ну, именно горожанин, его... пространство существования ограничено, ну, вот, полутора метрами, скажем так. То есть он просыпается, смотрит на телефон в полуметре, потом идет там, открывает холодильник, потом едет в автомобиле, потом, ну, там тоже там, потом сидит перед компьютером. И, помнится, рекомендовал практику «ближе-дальше». То есть вот, вот выходить где-то, где есть какая-то дальняя там как-то цель, и вот тоже переключать внимание, чтобы просто, ну, развивать вот это ощущение пространства, в котором
5: абсолютно
4: ты находишься.
5: Да, абсолютно.
4: Да, это вот тоже созвучно с тем,
5: абсолютно,
4: что вы сейчас рассказываете.
5: Вот, кстати, нейрозарядка то же самое. Ну, ее тоже, да, она со своим инструментом помогает развить теменную долю. Теменная доля как раз и отвечает за творческий потенциал, потому что мяч — это уже форма, цвет — это уже форма, а центры, отвечающие за это, в теменной доле. Соответственно, здесь нейрозарядка в чем уникальна? Она универсальна, во-первых, для всех, и ребенок, и самый взрослый, и бизнесмен, ну и так далее, да, то есть абсолютно. Хотя у меня любимая ЦА, это, да, 40+, потому что, как правило, 40 начинается апгрейд, так надо подумать, что же нам добавить для качества жизни, потому что денег заработали, детей нарожали, уже все выросли, и хочется, да, там, вдохнуть в себя той молодости. Вот с мозга необходимо начинать, и вот с простого инструмента. И да, да, в плане того, что фокус внимания у современного человека достаточно ограничен, и это умение видеть красоту, понятно, что и нейрозарядка, и велопрогулки, и сап-прогулки, и уезжать вообще в разные места, это вот только
6: за счет
5: сигнала.
6: Ребенку 5 лет, и он все видит, ему все интересно, он все замечает. Он запоминает маршруты тут
5: же. Здесь отличительная черта. Дети, они очень нейропластичны. Ну, потому что у них там миллиарды нейронов, и они...
6: Я так, а чё я-то это не заметила? А чё я это не приметила?
4: Это вообще, по-моему, сейчас отдельная тема в современном фитнесе про то, как дети все делают правильно и как мы их калечим. Потому что я прям слушал лекцию на TED-коме о том, что вот дети, когда они опускаются на четвереньки, там сидят там и колупаются в песочке, они вот все делают правильно, а когда мы их сажаем на стулья, еще и приучаем ходить в обуви с плоской подошвой, вот в этот момент мы обрубаем им там как бы всякие возможности для правильного движения. Мне понравилось, что вы упомянули тут тему красоты, потому что я параллельно с помощью своих когнитивных способностей пытаюсь найти аналогии и параллели в своей жизни, и я понял, что для меня подобные задачи закрывает возможность играть в компьютерные игры. То есть вот у меня дома на стене висит огромный телевизор, значит, где периодически бегают разные зомби, и которых я расстреливаю как бы то ближе, то дальше. И вот там, например, игра, которую я сейчас очередной раз прохожу, там есть челлендж, там надо убить 5 летящих ворон, и вот я эти 2 последние вороны вообще никак не могу убить, потому что они там появляются в разных углах экрана, и вот мне навести на них прицел с джойстика. А вот это, на самом деле, тоже ведь мелкая кинезиология.
5: Это, так скажем, высшая история работы глазного анализатора, потому что, ну, я восхищаюсь такими людьми, которые играют в эти игры с невероятной скоростью и проходят вот эти... Я ни разу просто не играла. Никогда. Вот никогда. Ну, наверное, в каком-то детстве... Были такие...
6: Да-да-да.
4: Слушайте, на самом деле мне очень хочется сделать как-нибудь эфир, вот, связанный с играми, и пригласить туда нескольких экспертов. И на самом деле я вам могу скинуть ссылку, пример видеопрохождения, потому что это отдельная субкультура, и мы не только в это играем, но мы еще и смотрим, как проходят другие люди. И причем мне нравится, я смотрю человека, который играет так, как не могу играть я, и он говорит... Но я вот смотрел, как проходит эту там игру на Hard Plus, и он говорит, я понимаю, что я даже близко не стоял, потому что там действительно так настолько темп и очень настолько серьезно, часто меняется ближе-дальше и прочее.
5: Это максимально к когнитивным навыкам уходит. Потому что человек по-любому уже сидит, понятно, что у него моторика именно моторных функций глаз включены, и мелкая моторика пальцев. Вот я, конечно, за моторные движения, за координацию движения. И, конечно, рекомендую всем, кто играет в эти игры, там, в перерывах вставать и переключать свой фокус внимания тех же глаз, но только на другие функции, да, когда больше. Потому что, когда вы играете, у вас фокус в одном, Есть такое. И быстро, да, сакады там в основном, да, то есть максимально быстро, потому что мечи там плавные слежения, фокус внимания, то есть, ну, в принципе, у меня очень много разных упражнений по этому поводу, и, конечно, когда персонально, да, я одного компьютерного гения тренировала, он просто молод, и, да, там ему 22 года, и он, конечно, максимально быстро переключался с когнитивных моторных навыков глаз в моторику движения.
4: Да, вот, между прочим, у нас же приняли госстандарт по нормативам спортивным для киберспортсменов, и там есть требования по физической активности.
5: Прекрасно.
4: И там, значит, народ как бы возмущался, а вот мы теперь поняли, почему это было необходимо. Друзья, прервемся сейчас на новости и рекламу, и потом продолжим.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
6: В Москве 18:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Безопасность Калининградской области будет обеспечиваться всеми возможностями России. Такие задачи поставлены военным при возникновении угроз для региона. На переднем крае должен находиться Балтийский флот, сказал Владимир Путин. Сегодня президент прибыл в Санкт-Петербург в день ВМФ. Он заслушал доклады от командующих флотами. Глава государства потребовал бороться с попытками воздействия на торговый флот, как с пиратством. В таких случаях, конечно, нужно действовать аккуратно в рамках международного морского права, но решительно, отметил Путин. Военные США выбирают, какие иранские ракеты и БПЛА сбивать. Командование принимает решение не тратить дорогостоящие перехватчики, если снаряд не угрожает американским силам или критически важным объектам в регионе. Соединенные Штаты позволяют некоторым атакам достигать целей. Эта практика действует с первых дней конфликта, сообщил телеканал NBC News со ссылкой на два источника в Белом доме. Кстати, отмечается, что с начала военных действий Иран выпустил до 8800 ракет и беспилотников. Источники подчеркнули, что ракетные атаки Исламской Республики в целом менее точные, чем американские. В Госдуме сообщили о новой схеме мошенничества с заказами на маркетплейсах. Аферисты начали звонить гражданам под видом сотрудников торговых площадок и требовать код из СМС. Злоумышленники рассказывают, что он необходим для предотвращения списания средств за хранение несуществующего заказа, пояснил член комитета по информационной политике Антон Немкин. В комментарии РИА Новости он добавил, что код может использоваться для подтверждения входа в аккаунт покупателя, изменения данных или совершения других действий в интересах мошенников. Жители Саратовской области сообщили о начале пыльной бури в регионе. Это произошло на фоне 35-градусной жары и сильного ветра. Кадры пыльных туч на окраине Саратова и Энгельса размещены в соцсетях. Очевидцы рассказали, что местами на трассах снижена видимость. Глава Марковского района Вера Проходова в своем канале на платформе МАК сообщила, что в регионе наблюдается усиление ветра и перебои с электричеством. Неблагоприятная погода также фиксируется в Кировском муниципальном образовании. В некоторых населенных пунктах произошло аварийное отключение электроснабжения. В завершение выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 17, небольшой дождь, ветер северный более 3 метров в секунду. Давление ниже нормы 741 миллиметр ртутного столба. Ночью синоптики обещают до плюс 14-15 градусов. Утром в понедельник осадки плюс 19-21. Марина Толкачева, говорит Москва.
2: Говорит Москва.
7: Реклама. Команда показывает удивительную прыткость буквально на последних секундах матча. Полузащитник отнимает шайбу, передает нападающему, тот стремительно приближается к пустым воротам.
8: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
7: Это просто невероятно! На этой ноте мы прощаемся.
9: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
10: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
11: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
12: Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13: Говорит Москва. .ру. Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва. .ру.
10: По вопросам размещения рекламы звоните 925-33-17, префикс 495.
2: Право знать. Говорит Москва.
14: Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Большая перемена.
4: Программа «Большая перемена». У микрофона Илья Переседов, Юлия Власова.
6: Я тут.
4: А у нас в гостях сегодня Стефа, фитнес-эксперт, нейротренер. Говорим мы про то, как же можно... А Паша, мы говорим, как же можно что, расшевелить свой мозг и сделать так, чтобы мы лучше справлялись с повседневными задачами?
5: Помочь нашему мозгу оставаться молодым.
6: активировать
5: новые нейрончики, потому что чем больше новых нейронов... В общем, тренировка нервной системы...
4: Закончили мы перед рекламой на том, что практически амнистировали компьютерные игры при условии, если заниматься ими правильно. Да? А теперь мне хочется вернуться к теме все-таки физических тренировок. Вот насколько эта практика нейроразвития сочетается с обычной физической активностью? Это надо вот... совмещать или делать, как там раньше был день ног, день спины, да, как бы, значит, это день мозгов.
5: Классика. На самом деле свою нейрозарядку я называю усилитель, так как если говорить о механике вообще движения, да, то есть мы запускаем очень быстро через глазной анализатор наш мозжечок, и когда у вас сегодня день ног, так скажем, то или день спины по классике тренировки, то перед крупными мышцами, где включаются тысячи мотонейронов, представляете, тысячи, потому что у нас, в принципе, мышц больше 600, а в глазах у нас всего 6. И, соответственно, когда вы ювелирно включаете свой мозг через мышцы глаз, то ваше тело намного быстрее, активнее, функциональнее будет работать. Поверьте, это уже... за 7 лет то, что я включаю в любую тренировку нейрозарядку перед любой физической активностью. Функциональная тренировка, или это велопробег, или даже это САП-пробег, да, там, потому что выносливость мозга необходима нам, в принципе, везде. Здесь только одно условие, в общем-то, запомнить 3-5 упражнений и делать их. Да? То есть можно, конечно, говорить
6: ничего
5: об этом
6: делать.
5: Бесконечно, и тем не менее только вы... поймете, как это действует, понятно, через неделю, через две, хотя результат от нейрозарядки на первой тренировке. Потому что стабильность появляется, уверенность, потому что кровообращение улучшается, а результат результата в 2-3 месяца.
4: Мне кажется, что то, о чем вы сейчас говорите, очень созвучно с тренировками на равновесие.
5: Абсолютно.
4: Вот. И я слышал такое, что на самом деле тренировки на равновесие как бы сложнее всего приучить себя ими заниматься, и они вызывают максимально большое разочарование, когда у тебя что-то не получается, но зато, когда у тебя начинает получаться, это дает максимальный там, прилив позитивных эмоций.
5: Вот я хочу здесь, кстати, ответить такой
4: факт. Научиться ходить по бревну тонкому гораздо приятнее, чем там, пожать от груди там, соточку
5: для
4: мужиков.
5: Вот сейчас я вас всех обрадую тем, что баланс и равновесие через нейрозарядку тренируется так легко, что вы, в принципе, миф о том, что это сложно, и как-то там надо на бревне стоять на одной ноге, уходит в глубину мифа, так как вестибулярная система у нас находится во внутреннем ухе. И когда вы поворачиваете голову и бьете мяч в стенку, и ловить его, уже тренируется вестибулярная система, потому что, если уйти опять же в нейрофизиологию, вестибулярная система находится у нас в височной доле, соответственно, там у нас и гиппокамп, там и за память отвечает, именно в височной доле сидят вот эти все наши лучшие братья, так скажем, которые рано или поздно, почему-то память у нас ухудшается, потому что сигналов все меньше и меньше, вот ты, кстати, говоришь, вот ребенок у меня нейропластичный, все запоминает, все ему интересно, а я вот что-то,
6: учиться, что,
5: как будто мы уже выросли, нам 28,5,
6: уже
5: проходили, и тем не менее,
6: побежали.
5: Еще раз хочу повториться, вот, кстати, в Москве очень много, если вы обращали внимание, фитнес-площадок, где качели, это же вот она тренировка, вот пойди, сядь. Катни. Обрати внимание, через сколько тебя затошнит. Возьми теннисные мячи, поделай неделю и снова пойди сядь на качели. Mm-hmm. Вестибулярная система очень легко тренируется. Это наша навигация. Не обязательно стоять на одной ноге по 30 там, минут, я утрирую, просто кидая мячи или бросая мячи даже друг другу, уже легко и безопасно включаются эти рецепторы. Вот в чем фишка знания нейрофизиологии, о том, что можно этот инструмент взять и просто, и безопасно сделать. Вот. Потому что тот миф, что в стопе, у меня был один спортсмен, говорит, вестибулярная система у нас находится в пятке. Я говорю, откуда ты вообще это взял? Он говорит, я же стою на одной ноге на боссу, есть такой инструмент, боссу, там нестабильная поверхность. Я говорю, классно, говорю, сейчас тебе расскажу, все-таки где находится центр вестибулярной системы.
4: Слушайте, мне кажется, то, о чем мы сейчас говорим, повод вспомнить, одни рассуждения, которые я периодически цитирую, это еще, по-моему, в 99-м году я в Питере общался с одним кандидатом философских наук, который рассказывал мне про то, что профессиональные спортсмены, например, футболисты, гораздо умнее среднего статистического доцента какого-нибудь университета. Он говорил, посмотри, на самом деле доцент, он просто, если мы говорим, доцент средней руки, он просто компилирует и пересказывает в каком-то новом разрезе то, что до него написали другие. И ему нужно просто это совместить и сделать, причем это еще и растянуто во времени. А профессиональный футболист, когда он стоит на поле, ему надо в зоне внимания удерживать 11 игроков своей команды, 11, включая себя, 11 игроков противника, мяч накладывать, который еще динамически меняется, накладывать это на схему, которую дал ему тренер, то есть масштаб интеллектуальной деятельности в разы зашкаливает, чем у какого-то доцента. Другое дело, что он выражает это действием, а не словами. И вот, мне кажется, это тоже созвучно с тем, что мы сейчас обсуждаем.
5: Это очень крутой пример, и действительно так как то, что вы сейчас все перечислили, это очень важные аспекты для качества жизни. Конечно, никто не исключает быть умным и периодически читать книги, и слушать интересные подкасты. У меня есть...
4: Привет тем, кто нас сейчас слушает на пробежке, я знаю, такие люди есть.
5: У меня есть доцент МГИМО, бывший доцент, английский язык, лингвист, и вот этот аспект, что он очень умный, и взять меня и его в плане того, что он знает в мире английского языка и, в общем-то, преподавания... Конечно,
6: я подмечала всегда, сколько из мира спортсменов становятся ведущими, например, или уходят в журналистику спортивную.
5: На самом деле, это все тоже абсолютно индивидуально. Я за то, чтобы развивайте когнитивные моторные навыки. Вот, кстати, нейрозарядка, не то, что, кстати, а нейрозарядка из моего опыта, она дает вот эту тренировку когнитивную, потому что, кидая мячи, мы можем с вами вести счет. Угу. Кидая мячи, мы можем выбирать точки по цветам. Мы можем, ну, это уже более продвинутый уровень, и когда вы, конечно, ученые, то футбол... Вряд ли вы пойдете на поле играть за сборную России, ну, к примеру, да. А если вы футболист и играете за сборную России, то есть вероятность mm-hmm. достаточно быстро набрать той информации, которой владеет mm-hmm. тот доцент. Ну, как
4: сейчас
5: вариант.
4: Во мне просыпается обиженный ребенок из 90-х. Я хочу сказать, что Дольф Лунгрен, между прочим, MIT закончил по химии. Это, значит, как бы был такой накачанный киногерой в свое время.
5: Вообще, я как фитнес-эксперт, конечно, всегда рекомендую и то развивать, потому что, да, общий фон тебя как моторного, быстрого, здорового человека, потому что, в общем-то, главная цель вообще всех фитнес-движений — это быть,
6: если
5: да,
6: еще и музыку сюда
5: здоровым,
6: подключить классическую.
5: Это когнитивно, просто... да, это высшая, как говорит Татьяна взрыв. Черниговская, музыка — это самая высшая степень когнитивки, потому что это, ну, я последние, кстати, 5 лет, и, в общем-то, была постоянно в спорте, и меня это отличало, что я редко читала и книги, потому что некогда было, и концерты симфонические, да, там и оперы, и балет не успевала. А сейчас кайф.
4: Я знаю, что мы сделаем. Если мы все-таки соберем вот этот выпуск про игры, про который я упомянул в первую очередь, я принесу, подарю вам укулеле, потому что то, о чем вы сейчас говорите, это как раз мелкая моторика, совмещенная с музыкой, и координация, потому что там по стрункам бить тоже надо.
5: Да, ритм,
4: и тогда,
5: да,
4: значит, как раз, может быть, вы запустите следующий апгрейд своей, как бы, программы уже.
5: Кстати, да,
4: с
5: я об этом думаю,
4: музыки.
5: Да, усилить нейрозарядку, потому что она, ну, понятна, да, что может быть и простой, и сложный.
4: Хорошо,
5: да.
4: Ну, смотрите, мы привыкли к тому, что если мы обсуждаем какой-то метод, мы не только проговариваем его, как бы, технику, но и пытаемся понять, из чего он вырастает. Ну, то есть, вот, грубо говоря, приходит нам человек, говорит, вы много сидите, у вас атрофируются ягодичные мышцы от сидения. Если у вас от сидения атрофировались ягодичные мышцы,
6: болит
4: то
6: поясница,
4: вы будете там заваливаться вперед, у вас начнет болеть поясница, как бы колени, ну и так далее. Соответственно, если вы идете в фитнес-клуб, то не надо там тренировать, в первую очередь, плечи там, и грудь, а попробуйте там обратить внимание на мышцы кора. Ну, я грубо говорю, но я думаю, что в целом вы согласитесь, наверное, с такой логикой, как фитнес, как бы там эксперт. Да. А если говорить тогда уж теперь про устройство мозга, угу, что у нас там не до конца работает, что вы активируете угу своими этими действиями и почему это полезно?
5: Вообще все центры движения, ну, самый главный центр движения, это мозжечок, он находится у нас и там, в мозге. Угу. Поэтому управление находится в голове, управление нашими частями тела, все находятся в голове. Поэтому очень логично начать сверху вниз. И, соответственно, когда вы много сидите, я рекомендую встать, потому что действительно кровообращение в большом-малом тазу, особенно в тазобедренных суставах, угу, ну, как бы было бы неплохо, да, улучшить кровообращение, чтобы, в общем-то, самочувствие было прекрасное. Вот. И тем не менее, когда есть знание, что все центры движения у нас здесь, в самом верху, то оттуда и начинаем мы. И в мозжечок, вы в курсе, что в мозжечке 50% всех нейронов головного мозга? 50. А их говорят, ну, опять же, как говорит Татьяна Черниговская, на нее ссылаюсь, потому что она очень много об этом говорит. Интересно, кто посчитал, что их 90 миллиардов? Как они это посчитали? Даже если брать, что их 90 миллиардов, то сколько миллиардов у нас только в одном мозжечке? А это две трети мозг занят движениями. Поэтому, конечно, игры классно. Ну, час поиграли, встали, ну, хотя бы 10 минут поактивировали.
6: Можно будильники, да, если какие-то ставить, чтобы не забывать вообще про это.
5: Ну, это такой новый стиль, на самом деле, это привычка. Вы же все чистите зубы по утрам, да? И вот привычка делать...
6: Я хочу от себя, да, вот личное. То, что я на себе опробовала. То есть вот первый раз, когда попробовала эту зарядку, ну, классно. Получила заряд, эмоции положительные. Но потом вот, чтобы себя настроить на то, чтобы эти шарики взять и опять что-то попробовать. Блин, они куда-то разбегаются, эти шарики. Да ну, пускай они там полежат, я потом отодвигаешь вот это.
5: Это всего лишь, конечно, бесспорно, твоя натура, твоя, ну, да, натура, и твоя, в общем-то, мотивация. Как правило, ко мне приходят без мотивации, очень многие без мотивации. И через несколько недель они ее находят, мотивацию, через неразарядку, зная, что если не будет этой системы каждодневного действия, не только неразарядка, конечно, и приседания, возвращаясь к ягодичной мышце.
6: Можно
5: что...
6: приседать и одновременно подкидывать мяч.
5: Вот, видишь, ты уже включила свою...
6: А можно растяжку еще потренировать одновременно,
5: чтобы быть
6: гибкой. Шпагат села и хоп-хоп-хоп.
5: Как вариант. А если ты не можешь
4: можно
5: сесть...
4: Можно еще скакать на коне и стрелять из ружья. Знаешь, это вообще столько функций.
5: А, нет, на самом деле, вот был классный там вопрос по поводу, что она еще дает, неразарядка. Мозг вовлекается в интересный процесс, и это так просто, что когда вы это делаете, у вас сразу получается. И, конечно, мозгу хочется дальше. Ну, не мозгу, а бесспорно его там функциям. Вот, а тут уже зависит от тебя, насколько ты, да, ставишь перед собой задачу гулять в Питере.
4: Быть живым.
5: В Питере дольше и больше.
4: Я вот сейчас вас слушаю и так неожиданно вспомнил, проводили эксперимент, взяли ученые, взяли группу людей с лишним весом, там, со средним весом и там с... обычный вес. И запустили на, по-моему, лондонский рынок, но как-то их сопроводили каким-то оборудованием, которое фиксировало направление их взгляда. И оказалось, что люди с лишним весом, они там реально там на 45-60% чаще вот фокусировали свой взгляд, ну, на каких-то вещах, которые там, ну, условно говоря, не полезны для здоровья. Mm-hmm. Да. Ведь я думаю такое, что, может быть, ваша тренировка, она дает побочный эффект такой, что если ты учишься управлять своим взглядом и потом открываешь холодильник и видишь там тортик, то ты по привычке тренированный можешь перевести его там куда-то, там
5: очень
4: на морковочку.
5: Очень крутая мысль, вообще обожаю такие вопросы, потому что действительно это так. Фактически факт моих результатов, у моих подопечных меняются привычки. Это тут даже не напрягаешься. Через 2-3 месяца ты понимаешь, что в холодильнике у тебя уже не лежит то, что не полезно.
6: Там просто мячики.
4: Везде мячики. Вселенная мячика.
5: Так как, если опять же возвращаясь к нейрофизиологии, механизм лобная доля, теменная доля, височная, да, то есть вот это вот эти сигналы, которые летят, я сама на самом деле периодически поражаюсь вот этой полезностью этих мечей, потому что, во-первых, я себя качнула, Илья, ничего, что я там и выпивала алкоголь, и курила кальян 9 лет.
4: Ай-яй-яй-яй-яй.
5: На самом деле. Но это было... Это было... Вот мне сейчас 55, это было в 49 лет. И когда начала сама себя качать, каждый день нейрофизиология, мечи, ну, понятно, что я назвала нейрозаряд, потому что, ну, нейрогимнастика, есть какая-то ассоциация, гимнастика, стретчинг, вот, я все-таки заряжаю, я себя так зарядила, не говоря уже о своей маме, которой сейчас 77, она у меня носится с утра до вечера с собакой, у нее есть тренер, Чарли зовут, 3 раза в день, да, то есть
6: это
5: вот
6: собака,
5: это вот...
6: Чарли, да?
5: Да, собака. Я к тому, что вот сейчас очень классная была вот эта мысль, что меняются привычки в жизни, и потому что добавилась полезная привычка, и она очень легкая. Вот в чем кайф, что она приносит пользу без напряжения. Вот в чем фишка современного человека, который ценит это время.
4: Тут, да? Вот именно тут есть момент, да, такой, вот мне кажется, управляем или нет мы своим вниманием, и есть ли у нас этот навык.
5: Конечно,
4: вот прям, если прямо вот это вспомнить, как бы, древних, в Евангелии же Иисус говорит, глаза, око – это окно для души. То есть где твой взгляд, там как бы будешь и ты сам. И вот здесь, если как бы твой взгляд, он ведомый чем-то внешним, и вот там ты смотришь на то, что тебе приятно или нарочито интересно, то в какой-то момент можно уйти не туда. Вот. А вот здесь как раз эта тренировка внимания, мне кажется, может, да, быть, оказаться полезным.
5: Абсолютно. И она даже не кажется, она так уже есть, потому что уже есть фактические факты результатов, результат результатов, что происходит с людьми, которые делают Но опять же, русский человек – это тот человек, который особенно взрослый. Пока там не прилетит что-то из серии «Петух не клюнет», как у меня вот друг, неожиданно у него там что-то сердечно-сосудистая система произошло, там давление налетело к 50, говорит, Стеф, что это такое? И врачи запретили ему тренироваться, потому что, сорян, у тебя там что-то с сердцем. Он взял мячи и 3 месяца делал нерозарядку. Минус 11 килограмм, Илья, минус. Бросил курить, пить, стал бегать, поступил в институт, где 150 человек на одно место было. Это результат. Есть такой Андрей. Если кто не верит, можете посмотреть на него. Я сама была в шоке от того, что я ему говорила, что так с ним будет, и с ним это произошло. Опять же, одно условие – делать.
4: У меня был прекрасный опыт нейрозарядки в юности. Ну, как в юности, когда я уже преподавал в университете. Значит, это было в начале 2000-х. Опять-таки Питер. Платили мало. Я периодически ездил на всякие халтуры. И в том числе поехал как-то раз с бригадой озеленителей копать землю в усадьбе там, одного там, бизнесмена крупного. И после рабочего дня там привезли фуру с плиткой. Вот этой, которая дорожки. Кладывают, ее надо было разгрузить. И вот меня поставили в цепочку на разгрузке, и вот, значит, как бы...
5: Что же ты придумал, что было легче? Да?
4: Ну, как бы, я просто понял, что если я сейчас не поймаю этот кирпич, он мне прилетит в лицо. Вот, и это тут же у меня как активировалась вся координация.
5: Потому что мы у мозга только одна цель, да, выжить, да, вот это безопасность, выжить. Соответственно, он начинает включать...
6: Ковида у многих пострадали тоже когнитивные функции. Например, пропадало обоняние. А я так понимаю, с помощью вот нейрозарядки тоже же можно восстановить.
5: Есть у меня один кейс, где там человек 3 раза нахватал, да, и обоняние долго, конечно, восстанавливалось, бесспорно, без медицинских историй, да, там помощи этих медикаментов не обошлось, тем не менее, он ничего делать не мог, он мог только подкидывать мячи, кидать, а так как он очень хотел быть здоровым, потому что жена, ребенок, бизнес, и хотелось как бы жить, опять же, да, выживание, то сейчас он в великолепной форме, невероятно. Он уже, не знаю, на всех Эверестах, Эльбрусах, выше очень любит восхождение. И да, нерозарядка, и обоняние к нему вернулось. Но опять же, я не могу сейчас приписывать, что моя нерозарядка вернула обоняние.
6: Ну, в комплексе.
5: Потому что в комплексе, конечно...
4: То есть, по поводу обоняния, я могу сказать, там есть разные, конечно, причины. То есть бывает там чисто какой-то уже травма на уровне именно рецепторов. Но... Я сам с собой сталкивался с такой ситуацией. Насколько я понимаю, просто наш мозг как бы отказывается обрабатывать информацию, которая напрямую не связана с его выживанием, скажем так, в ситуации, когда испытывает нагрузки. Поэтому, поскольку мы в нашей жизни вот никак от запаха не зависим, там, мы не вынюхиваем какую-нибудь дичь, чтобы ее съесть, то в случае, когда мы оказываемся в ситуации стресса, мозг достаточно быстро от этого уходит. То есть я вот по себе замечаю, в какой-то момент я начинаю различать только очень сильные, нарочито сильные запахи, но у меня это возвращается, когда я ухожу там на голод, на лечебное голодание, вот там...
5: Ну, обострение,
4: да, 2-3 дня без еды, и как бы все, мозг как бы понимает, что что-то новое произошло, и он начинает себя перезагружать, и я... Надо же, цветочки пахнут, вообще воздух свежий. А потом там проходит полгода, и снова вот мне надо там прям только какой-то сильно крепкий кофе запихнуть себе в нос, чтобы его почувствовать. Вот это моя
5: история.
4: Ну, что
5: касаемо, кстати, о стрессах, то стресс, по большому счету, достаточно позитивная история, если знать, что стресс, он запускает адаптационные системы мозга, и тела, да, чтобы, опять же, выжить. Поэтому, как правило, если к стрессу относиться... позитивно, то, о чем вы сейчас сказали, что...
6: Помнишь, наш эксперт, один из экспертов, называл такое чудесное слово гармезис. Он говорил, что стресс в дозированной какой-то субстанции, он нам, в принципе, помогает.
5: Ну, конечно. Главное, чтобы это было не хронически.
4: Эустресс и дистресс с Илье, да, это немножко отдельная тема.
5: Просто есть хроника, хроническая история, и многих я благодаря не только неразарядке, а вообще фитнес своей экспертности и наставничеству, мы выходили на очень классный уровень возврата в позитивную жизнь, что человек порой не замечает, как он на него налетает, это хроническая история, каждодневные тревоги
6: всё
5: и так
6: вроде
5: далее.
6: Так гладко и классно. Есть, есть ли противопоказания? Есть ли у этой зарядки?
5: Нет, конечно. Показания только к применению. Однозначно, потому что это новый стиль для современного человека здесь, сейчас. Если ты понимаешь, что мы каждый день как новая жизнь, то дайте этого позитива. Это же дофамин, да? Вот опять же хочу тебя смотивировать, Юль.
6: Чистый дофамин.
5: Да, потому что достаточно серьезная работа когнитивная. Чуть-чуть дай энергии этих мечей, и поверь, через неделю. Просто как исследователь, да? Если ты исследователь, 3-5 минут. Даже не 3-5 минут, а просто 3 упражнения сделай. Да, запомни их. Позвони мне, Стеф, скинь мне еще парочку. Хотя у меня в Телеграм-канале очень много доступных упражнений. Если ты, в общем-то, помнишь...
4: Ну, тогда давайте уж скажите название своего Телеграм-канала.
5: Чтобы... Он так и называется «Нерзарядка».
4: «Нерзарядка».
5: Так и называется «Нерзарядка». В Ютубе это «Нерзарядка со Стефой». ВК «Нерзарядка со Стефой». Да, то есть отличительная, как говорится, ее можно сразу найти. Это неоновый цвет моего логотипа.
4: Да, это он... зелененький такой, да, кислотно-зеленый, такой... Вот, для тех скуфов, которые да, вот да. не знают, ну, эти ваши всякие фукси и так далее.
5: Да, цвет фитнеса желтый.
4: Хорошо. Я опять-таки слушаю, перевожу параллели с обычной жизнью. И у нас есть один фитнес-эксперт, на которого мы практически ссылаемся, это мой папа. Которому 88 лет, он живет один, да, значит, как бы в трезвом уме и как бы памяти.
6: Он же еще и музыкант.
4: Он музыкант, и он каждый вечер ходит пешком в шахматный клуб.
5: Шикарно.
4: Играет там по 2 часа и потом возвращается домой. И я вот думаю, что, наверное, шахматы это тоже как бы, наверное, очень созвучно, когда ты держишь внизу. Но теперь интересно предложить ему поработать с мячиками, о которых вы сказали, и потом, если мы еще встретимся, дам вам обратную связь от такого аксакала. Что ж, друзья,

0: В Москве 7 вечера. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Минобороны сообщили о поражении «Балкера» с военным грузом для ВСУ. Судно находилось южнее порта Одессы, уточнили в ведомстве. Там добавили, что удар нанесен высокоточным оружием морского базирования и дронами. В порту Черноморск был поражен контейнерный терминал с грузами военного назначения. Кроме того, истребители-бомбардировщики Су-34 уничтожили в ДНР пункт временной дислокации противника. Он располагался в населенном пункте Райгородок. Лидер Сирии сообщил о продолжении переговоров о российских военных базах. Контакты Дамаска и Москвы продолжаются, отметил президент переходного периода Ахмед Аш-Шара. «Мы еще не закончили обсуждение с Российской Федерацией будущего ее военных баз», сказал он в интервью «Аль-Джазира». Кремль в конце 2024 года сообщал о диалоге с новыми сирийскими властями по этой теме. В МЧС сообщили о переносе поисков 3 боснийских альпинистов. Они пропали во время восхождения на Эльбрус. Спасательную операцию отложили из-за непогоды, пояснили в управлении ведомства по Кабардино-Балкарии. Там подчеркнули, что сотрудники не смогли выйти на маршрут из-за пурги и шквалистого ветра. Возобновление поисковых работ запланировано на 5 утра понедельника. Ранее спасатели эвакуировали тела 2 погибших на Эльбрусе иностранных альпинистов. Всего в группе было 7 человек, 2 удалось спасти. НХЛ внесла Александра Овечкина в предполагаемый состав сборной мира на матч звезд. В команду также вошли Никита Кучеров, Артемий Панарин, Кирилл Капризов, Игорь Шестеркин и Андрей Василевский. Как сообщила пресс-служба Национальной хоккейной лиги, всего в состав мировой сборной вошли 11 спортсменов. Матч звезд НХЛ в 2027 году пройдет в новом составе. 5 команд будут соревноваться в круговом турнире 3-3. В нем сыграют сборные Канады, Финляндии, Швеции, США и сборная мира. Завершение выпуска о курсах валют. Юань 11 рублей 50 копеек, доллар 78 рублей 3 копейки, евро 88 рублей и 89 копеек. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 17, облачно, ветер северный более 3 метров в секунду. Давление ниже нормы 741 миллиметр ртутного столба. Ночью синоптики обещают плюс 14-15 градусов. Утром в понедельник осадки плюс 19-21. Марина Толкачева, говорит Москва.
1: Внимание! Говорит Москва.
2: 94,8.
3: 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
4: Дамы и господа, заводите свои моторы!
3: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
4: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
3: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды Плесича.
6: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи вестилотиков.
7: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
3: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8.

вечера. Разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Хит Москва.
1: 94,8 FM.
2: Повтор лучшего.
3: Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
4: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
3: В программе «Про фитнес». Ведущая Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Про фитнес. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: 19:06. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Екатерина Родина. Сегодня программа про фитнес в прямом эфире. Можно наблюдать за нами, не только слушать, но и смотреть. Смотреть можно в аккаунте во ВКонтакте радиостанции. Есть трансляция и в Телеграм-канале, и на Ютьюбе. Выбирайте там, где проще, где лучше. СМС-портал, там можно писать. +7 925 48 948. И Телеграм-бот, который принимает ваши сообщения, тоже их можно пулять в эфир. «Говорит и Москобот» в одно слово. Итак, сегодня говорим про групповые программы. Одна из моих любимых тем. В гостях у меня сегодня методист FPA, Ассоциации профессионалов фитнеса, тренер групповых программ, международный и всероссийский презентер Макс Колосов. Максим, привет.
6: Привет, привет, дорогие слушатели и зрители. Здравствуйте.
5: Так, будем рассказывать, что фитнесом можно заниматься в группах. Давно уже так, но я думаю, для популяризации, для того, чтобы рассказывать людям, что можно прийти и не только в одиночку, не только с тренером, но и в группах, займемся прямо сейчас. Ну и, конечно, плюсы и минусы, и я предлагаю даже сравнить: тренер тренажерного зала с вами занимается, либо инструктор групповых программ. Вы приходите на группы, что мы получаем в том и другом случае. Давай сначала. Ты до сих пор тренер групповых программ сколько уже лет?
6: Я уже, наверное, более 10 лет. Я в целом тренер. Я начинал с бассейна, и потом плавно подключились групповые программы. Но думаю, что так, если округлять, то более 10 лет.
5: Но до сих пор ты ведешь групповые программы. Я к тому,
6: конечно,
5: что...
6: и буду продолжать вести.
5: А можно я процитирую некоторых, кто, например, мне задавал такие вопросы? До скольки лет какать будешь?
6: Это не только тебе такие вопросы задавали. Мне кажется, это среднестатистический вопрос для групповика. Один из топ-3, я бы так сказал.
5: Ой, интересно, какие топ-2?
6: Ой, ну это вот получается, до скольки скакать будешь? А, что у вас там танцульки или что-то серьезное? Ну, это я, наверное, сейчас так не сформулирую.
5: Ну, анимация, что-то, да, что-то не воспринимают типа, да, как тренировку.
6: Да, и... ну, вот надо подумать, конечно, над третьим, надо вспомнить. Но, опять же, до скольки скакать лет? До скольки лет скакать будешь, это, наверное... Самое популярное, самое распространенное.
5: Однажды тренер тренажерного зала в клубе, где я работаю, подошел ко мне и сказал: а я видела, как ты мост делаешь ягодичный. Ну, ага, в тренажерном зале. Я говорю, да. Говорит, я так удивился. Я говорю, а почему? Ты же групповик.
6: Ага.
5: И такое ощущение, как будто разные миры. Групповики отдельно, чем там занимаются с закрытыми дверями. А есть нормальные тренеры, которые тренируют, нормальные люди, которые занимаются в тренажерном зале.
6: Конечно. Но вообще это все стереотип и... Стереотип в целом – это нормальное явление среди людей, среди тренеров, среди коллег. И наша задача, опять же, их развеять и сказать, что, ребята, не совсем все так, как есть на самом деле. И если вы где-то увидели, что вот один раз это повлияло на ваше мнение, и вы увидели, что да, они там ничего не могут, не умеют, не знают, то значит все такие. Конечно же, не стоит навешивать ярлыки, и так как сейчас вот я с недавних пор являюсь методистом.
5: Ты обучаешь.
6: Да, я провожу обучение. Да. И я же на старте у них спрашиваю, чего вы пришли, чего вы хотите. И слышу, естественно, разные ответы, и один из таких интересных ответов, который я, наверное, впервые услышал, но для меня он достаточно закономерный был, что я хочу работать в тренажерном зале, поэтому нужно с чего-то начать, поэтому я решила или решил начать с групповых программ.
5: Якобы что, с легкого, да?
6: Да, что с более легкого. Хотя вопрос, что легче, естественно, он не имеет какого-то абсолютного мнения. То есть это все зависит от контекста и от разных факторов, но в любом случае где-то есть сложности в каждом подразделении, в каждой ячейке фитнеса есть свои нюансы. Это надо учитывать.
5: Но в групповом тренинге нюансов много.
6: Огромное количество.
5: И до сих пор я бы не сказала, что это легкая работа, это тяжелая работа. Ну, не такая, что тяжелая, да, но она определяет... Определенными навыками должен обладать человек, это во-первых. А во-вторых, просто так взять и провести групповую тренировку, даже если ты тренер тренажерного зала и выучился на тренера, знаешь какие-то движения, где какие мышцы расположены, не получится сразу сходу.
6: Конечно, не получится. И тут важно учитывать, что у групповика есть свои специфические навыки. То есть это работать с музыкой, самое, наверное, фундаментальное, и как-то одновременно управлять людьми. И, естественно, группы бывают разные. Бывает и по 5 человек, бывает и по 35 человек. И здесь, конечно же, задача групповика – адаптировать свою тренировку под любое количество людей, так, чтобы каждый из тех, кто пришел, почувствовал, что с ним занимается тренер, что он на тренировке. Это важно. И, опять же, скилл групповика, он определяет, насколько качественно будет проведена тренировка. Понятное дело, что как любой тренер, да даже любой абсолютно тренер должен знать самые базовые науки, так скажем, анатомия, физиология, биомеханика в любом случае. Но, тем не менее, дальше идет распределение уже по специфике. И я не знаю, почему такое мнение сложилось, что групповики только про танцульки или какие-то другие несерьезные вещи, но тренеры групповых программ, они также на стадии обучения, базового обучения групповика, они также сталкиваются с изучением биомеханики, анатомии, физиологии. Это неизбежно, потому что по-другому никак. На этом основана теория, методика построения фитнес-тренировок. И опять же, мы до сих пор вот так, наверное, боремся. Ну, я не знаю, я с этим борюсь с помощью рилсов, с помощью всяких видео для различных соцсетей и показываю, что, ребята, это все прикольно, над этим можно похохотать, но, опять же, это все не прям чтобы абсолютно истина, что действительно именно мы какие-то аниматоры, недотренеры и клоуны, которые выходят и на публике что-то говорят в микрофон.
5: А очень обидно, знаешь, когда думают так и некоторые коллеги, не те люди, которые там далеки от фитнеса, им можно простить, потому что они не знают, правда, не понимают, но есть те люди, которые внутри профессии могут так думать. Ну, вот смотри, 10 лет ты в этой профессии, как изменился групповой фитнес за последние, давай, 5-7 лет? Mm-hmm. Есть ли какое-то направление, и клиенты, кто они? Они поменялись по характеру, сами групповики стали. Просто сейчас вот я еще занимаюсь тем, что помогаю, ну, работаю в сфере открытия клубов, там, сетки в регионах, и там не только кадровый голод. У нас в Москве-то, я считаю, что найти нормального специалиста даже в групповом фитнесе – это задачка такая непростая. А там, правда, очень, как тебе сказать, возрастные, что ли. Ну, моего возраста, там, 40 плюс тренера групповых программ, а молодых их пока нет. Я не понимаю, куда они идут, и идут ли они вообще. Где они, эти люди?
6: На самом деле, насколько я общаюсь с коллегами и с людьми, которые также занимают руководящие должности и также занимаются поиском групповиков, они действительно выражают, назовем это недовольством или просто криком души, что действительно не хватает кадров. Я недавно разговаривал со своим коллегой и другом о том, что почему, по крайней мере, в частности, в Москве нет такого, что проводятся кастинги, хотя раньше это действительно была нормальная история, что в сетевых больших фитнес-клубах проводятся кастинги на групповика. Это было раньше так. Сейчас уже не знаю, где можно...
5: Сейчас мы берем всех, кто есть?
6: Да, сейчас...
5: Просто подчищаем все.
6: В целом, да, вот тебе пришел человек, ты спрашиваешь, ну, что-то с музыкой как-то сможешь? Он такой, ну как-то смогу.
5: Степ-тач попадаешь в музыку,
6: да.
5: Хорошо.
6: В целом, знаешь,
5: обучим.
6: Что такое степ-тач, да. И если человек кивает, то обычно его берут на работу. Ну, конечно, это все утрировано, все.
5: Но конкуренции особо нет. Я к тому,
6: конкуренции
5: что
6: нет.
5: А если молодой человек пошел и отучился, наверняка он работу найдет в этой сфере.
6: Молодой человек, именно парень?
5: Нет.
6: Или просто?
5: Просто. Ну, кстати, парень, наверное, с большей вероятностью.
6: С большей вероятностью.
5: Быстрее найдет,
6: да,
5: работу, скажем,
6: да,
5: так. Хотя...
6: На самом деле, вот если говорить про Москву, потому что действительно по-разному можно интерпретировать нехватку, почему именно не хватает кадров в этой профессии. Если говорить про Москву, то очень... Высокая частота открытия различных фитнес-клубов, и в том числе тех сетей, которые все прекрасно знают. Они потому что находятся в каждом торговом центре, они очень рядом друг с другом открывают фитнес-центры и, естественно, забирают большое количество кадров туда. То есть там и тренажерный зал, и групповые программы. Естественно, людям есть где работать, и порог входа в эту профессию они делают достаточно низким. И, наверное, это нормально... В данном контексте. И если говорить уже про регионы, то, наверное, я просто могу лишь предполагать, потому что я лично не сталкивался с этим, не разговаривал по поводу того, почему в регионах именно так, но я считаю, что, скорее всего, это низкий заработок. Так как в регионах действительно намного ниже оплачивается профессия, хотя тренер по факту делает все то же самое, что и тренер в Москве.
5: Ну, если честно говорить, то у нас вообще не самая высокооплачиваемая работа у тренера групповых программ, если он ведет только группы.
6: Да, если только группы, то дойти до потолка зарплаты очень легко. И даже если есть какая-то возможность набрать себе по... Я не знаю, 6 тренировок в день и 6 дней в неделю вести по 6 тренировок, это 36, и в месяц больше 100, то, опять же, все упирается в физические и психологические ресурсы, которые у человека есть и которые, естественно, постепенно заканчиваются.
5: Просто так иногда кажется, что один стретчинг провести, выйти, там особо напрягаться не надо, но дополнительная капля вот этого человеческого контакта, потому что все равно общение, обмен энергии,
6: да,
5: она может добить просто в конце недели.
6: Конечно, это в любом случае взаимодействие, это в любом случае обмен энергии, как бы это ни звучало. И человек, он истощается постепенно, и мы все разные, кто-то быстрее, кто-то просто медленнее, но в любом случае это происходит. И поэтому в регионах, конечно же, все менее, наверное, популярно становится именно эта профессия, так как, ну, зарплата, она вот, например, ставка за урок исчисляется трехзначными значениями. И, конечно, это в условиях нынешней инфляции, нынешней экономики, может быть, конечно, трудно сопоставить с тем, что... Растут там где-то, может быть, цены какие-то потребности, хотя это является нормальным, и человек просто может не успевать покрывать свои потребности, просто выгорает и уходит с профессии. А куда он уходит, это уже, конечно, вторичный вопрос.
5: Вот смотри, Макс, есть же стереотипы, есть какие-то требования общества.
6: Да.
5: Ну как, если женщина и мужчина встречаются, они должны жениться, ЗАГС, родить детей, угу, отвезти их в школу и так далее. Ну, какие-то нормы, мы в социальном мире живем, то есть навязано, не навязано, но все равно мы их знаем. Нельзя убивать, нельзя, нужно соблюдать правила дорожного движения. Вот инструктор групповых программ – это серьезная профессия?
6: Конечно.
5: Мне известны случаи, когда люди заканчивают очень престижные вузы и не идут работать по специальности, очень престижные.
6: Да.
5: Они остаются в фитнесе и ведут группы, например, зумбу или другие танцевальные направления. И, как они утверждают, если с умом подходить, ну, то есть пройти обучение, вести какие-то еще дополнительные группы и персональные тренировки, то доход может быть даже чуть выше, чем если бы выпускник вуза пошел по специальности. То есть, получается, с одной стороны, есть те люди, которые, ну как... Осуждаю и не осуждаю, но профессия не очень серьезная, до скольки лет ты будешь скакать, а с другой стороны, с умом, если подойти, можно получить доход чуть больше.
6: Ну, конечно.
5: А со стороны, как будто бы ты бросил престижную профессию, престижное направление, на которое учился, время и деньги были потрачены, и ушел в какие-то танцульки.
6: Да, я согласен с этим тезисом. И, опять же, немного отматывая назад, да, действительно, зарплата может быть маленькой, но я лично всегда говорю, что если, например, за одну тренировку групповую вы получаете недостаточно по вашим меркам, то окей, значит, придумывать что-нибудь дальше, на чем можно заработать еще в этой индустрии. И, как ты правильно говоришь, можно открывать мини-студии, плавные уроки, вести персональный тренинг, совмещать это все. Это все тоже, конечно же, приносит дополнительный доход. Касаемо того, почему все-таки эта профессия не считается престижной, там, не знаю даже, какой пример сопоставить с тренером групповых программ, ну, условно, юрист. И...
5: Ну, юрист как будто бы престижный, да, выглядит будто, и да. смотрится.
6: То есть групповик и юрист. Вот если две эти профессии сопоставить рядом, ну, конечно же, большинство скажут, ну, это юрист, это вот понятно.
5: Инженер да. в ракетостроительной отрасли.
6: Да, и групповые группа. Программы. Да, ну что, это не серьезно. Вот ты скачешь в угоду этой толпе, они там, конечно, тебя восхваляют, но до какого же это момента произойдет, потому что мы стареем, и наше здоровье тоже не ограничено, но по факту, конечно, это лишь поверхностное мышление. Конечно, я, наверное, слабо представляю себя даже в 50 лет, чтобы я занимался тем же самым, но я прекрасно себя представляю в другой отрасли фитнес-индустрии, потому что фитнес – это очень многогранная история, и ее прелесть в том, что если тебе где-то наскучило одно направление, ты можешь его сменить или пойти развиваться параллельно. Допустим, как я это сделал, начал развиваться в методической деятельности. Uh-huh. И в этом, конечно, огромный плюс фитнеса, что если тебе надоело что-то одно, ты можешь выбрать другое. О престижности я, опять же, не люблю судить категориями, и я понимаю людей, которые это делают, но сам, конечно, я не привык так рассуждать по поводу престижности там, одной профессии или другой. Я вижу престижность своей профессии. То есть я...
5: Давай вернемся тогда к вопросу о том, как изменились групповые программы. Mm-hmm. А какие тренды, какие групповые программы вообще, в принципе, сейчас популярны? То есть, может быть, топ-3, топ-5 тех групповых тренировок, на которые люди всегда и везде придут, и этот список изменился, корректировался ли за последние годы?
6: Да за последние несколько лет, наверное, нет. То есть все еще самыми популярными остаются такие направления, как стрейчинг, такие направления, как тренировки на улучшение подвижности, пилатес, йога, потому что они вот именно в фитнес-формате имеют низкий порог входа. И, соответственно, большая популярность среди них все еще остается неизменной. Наверное, на втором месте это силовые тренировки, так как порог чуть-чуть повыше, но, тем не менее, большому спектру людей доступны эти тренировки, и они с удовольствием на них ходят. Конечно же, все чуть пониже по популярности являются такие аэробные тренировки, например, степ-аэробика, например, аэробик, потому что, опять же, высокий уровень сложности с точки зрения координации, и, опять же, зависит все еще от кадров, которые ведут эти направления, и кадров, которые ведут сложные и физические, и координационные уроки, их все меньше и меньше, потому что нужно больше времени с точки зрения обучения. А, наверное, если брать аэробные тренировки и так совместить их с танцевальными, все-таки зумба, конечно, одна из самых популярных тренировок среди всех людей, потому что простое танцевальное направление, которое интерпретировано фитнесом, фитнес-форматом, оно позволяет вообще любому человеку, даже вот самому нетанцующему человеку, почувствовать себя королем танцпола. Это уникальное направление. Я, конечно, его не веду, но всегда восхищаюсь коллегами, которые двигают это направление, и восхищаюсь популярностью этого направления. Всегда вот белой завистью, конечно, смотрю на мастер-классы своих коллег.
5: Клиенты поменялись за последние годы? Кого ты больше видишь в залах? Может быть, по возрасту, может быть, требовательные стали к тому, кто ведет тренировку, к тренеру, или наоборот?
6: Мне нравится, что последнее время я чаще вижу мужчин на групповых тренировках.
5: Это на всех или только, может быть, к тебе чаще мужчины ходят к мужчинам?
6: Да, я бы сказал, ну, если, опять же, в рамках моего клуба, где я работаю, я бы сказал на всех, не только на моих тренировках, даже на самом деле на танцевальных. И все-таки постепенно пробивается тот стереотип, что это занятие только для женщин. Конечно, все-таки такая превалирующая часть аудитории – это женский пол. Тут все остается так же, будет дальше продолжать оставаться. По крайней мере, потому что у мужчин чаще всего цели и задачи стоят в том, чтобы прийти и стать больше, накачаться, нарастить мышечную массу. Групповые программы, к сожалению, ну, не то, что к сожалению, просто это факт. Они не могут позволить человеку достичь тех же результатов, которые он может достичь в тренажерном зале. Это нормальная история. И еще из-за этого мужчин просто меньше в групповых программах, потому что и у них другие задачи. И еще, чтобы я мог отметить, не думаю, что они стали какие-то более требовательные. Я бы сказал, что они стали более продвинутые. Потому что раньше очень часто я сталкивался с тем, что, например, клиенты приходят впервые, и техника самых основных простых движений, приседаний, наклонов, выпадов, она отсутствует, ее нету. Нету никакой координации у человека, никакого контроля. А тут, когда я спрашиваю, а в целом это каждый урок происходит, если я визуально вижу, что есть новые люди, я спрашиваю, есть ли новички, они поднимают руку, я вижу, и, конечно же, больше внимания им уделяю. Но, опять же, после того, как начинается тренировка, я удивляюсь тому, что у них неплохо все с техникой. То есть раньше большее количество людей, которые приходят впервые, они были вообще незнакомы с координацией, с контролем движения, а тут то ли из-за того, что мы прошли вот этот этап онлайн, ну и до сих пор он имеет место быть и очень хорошо живет этап онлайн-тренировок и такой общей доступности тренировок, что многие из-за этого вообще в целом начали заниматься. И я думаю, что это повлияло на то, что в целом, если брать среднее значение температуры по познанию людей, каких-то самых основных техник фитнес-тренировок, то, конечно, сейчас эта температура выросла, это значение намного выше, чем раньше.
5: А возраст не поменялся? Тут обычно разношерстная аудитория, и в 18, и в 17 лет могут прийти, и, конечно же, совсем в возрасте приходят. На групповые.
6: Да, но опять же, я не думаю, что как-то возраст сейчас, средний возраст посетителей поменялся. Опять же, все зависит от форматов. И, конечно же, людей возрастных на мягких форматах, типа больше. Стрейчинг и пилатес, их больше, намного больше. Я чаще, конечно, наверное, стал видеть более молодых клиентов, допустим, около людей около 20 лет или даже 20-25, это я считаю, все равно ребята, которые учатся еще в универах, они все больше заглядывают в групповые программы. Вот сегодня тоже я провел тренировку, и пришел парень, ну, ему вообще на вид лет 18-17. И он прекрасно справлялся с теми заданиями, которые я предлагал.
5: Сердце радуется, да?
6: Да, это круто. То есть он, ну, ему видно было, что ему комфортно, ему классно.
5: Мы еще про мифы о групповых тренировках продолжим говорить, но это будет буквально через 5 минут. Впереди информационный выпуск и реклама. В гостях у меня сегодня Макс Колосов, методист FPA, Ассоциации профессионалов фитнеса, тренер групповых программ, международный и всероссийский фитнес-презентер.
3: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
0: В Москве 19:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Владимир Путин назвал Россию единственным гарантом территориальной целостности Украины. Однако Киев объявил Москву своим врагом, отметил российский президент. Вынудили нас начать специальную военную операцию, пытаясь завершить начатые уже западной стороной и киевским режимом боевые действия, заявил Путин при общении с военными моряками в Санкт-Петербурге. Он подчеркнул, что СВО рано или поздно завершится. Глава государства рассказал, что иногда смотрит публикации блогеров о ходе спецоперации, иногда они попадают в точку. В Ростове-на-Дону из-за непогоды получили повреждения 30 социальных объектов. Они зафиксированы на территориях 14 детских садов и 16 школ, сообщил глава города Александр Скрябин. Он добавил, что в понедельник 4 детсада не будут принимать воспитанников, детей перераспределят в другие корпуса. Непогода накрыла Ростовскую область вечером в субботу. Погиб один человек. За медицинской помощью обратились около 50 местных жителей. 11 из них остаются в больницах, в том числе несовершеннолетние. По данным губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, более 100 населенных пунктов остались без света. Сегодня в Ростове-на-Дону, а также в Волгодонском и Чертковском районах введен режим ЧС. Аэропорт Внуково сообщил о нормализации ситуации с обработкой багажа. Авиагавань привлекла подрядчика к решению проблемы. Кроме того, к распределению чемоданов и сумок были подключены дополнительные силы сотрудников. Аэропорт принес извинения за доставленные неудобства. Уточняется, что не все рейсы были задержаны из-за этой проблемы. Ранее во Внукове заявляли, что с ночи воскресенья начались неполадки в системе обработки багажа. Телеграм-каналы писали, что в терминале сломалась багажная лента. Были задержаны 34 рейса, еще 3 вылета отменили. В Чехии зафиксировали дым от лесных пожаров во Франции и Испании. Он находится на высоте от 3 до 4,5 километров над поверхностью земли. Жителям страны не стоит беспокоиться о повышении концентрации выбросов, отмечается на сайте Чешского гидрометеорологического института. Ранее французские СМИ сообщали, что 220 тысяч человек были эвакуированы на юго-западе страны на фоне распространяющихся природных пожаров. Сгорание в департаменте Жеронда затронуло 42 тысячи гектаров. Лесные пожары в Испании охватили около 20 тысяч гектаров. Из опасных районов эвакуировали более 60 тысяч человек. В завершении выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 17, пасмурно, ветер северный, более 3 метров в секунду. Ночью синоптики обещают плюс 14-15, утром в понедельник осадки до 19-21 градуса. Марина Толкачева, говорит Москва.
3: Говорит Москва. Рок-рада. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
1: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
3: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
1: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
3: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это рок-радар.
1: Включите ваши приемники на полную мощность.
3: Каждое воскресенье после 8 вечера.
1: Всего вам доброго и слушайте рок.
3: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Вы слушаете «Радио Говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
2: Говорит Москва. 94,8. Повтор лучшего.
3: Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
4: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
3: В программе «Профитнес». Ведущие Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Профитнес.
5: 19:36. Радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Екатерина Родина. У меня в гостях Макс Колосов, методист FPA, тренер групповых программ, международный всероссийский фитнес-презентер. Еще, мне кажется, Макс, нужно рассказать всем, кто такой презентер. И вообще, насколько сейчас презентерство у нас в ходу? Или в ходу только в России, исходя из политической ситуации?
6: Презентерство. Ну,
5: это же высшая степень, куда стремится каждый или не каждый групповик?
6: Я бы не сказал. Нет, это лишь желание, это лишь точка роста групповика, но это не обязательная история с точки зрения того, что вот обязательно каждый групповик должен постичь этот Эверест и выйти со своими мастер-классами или проводить обучение. Нет, это лишь одна из ветвей, куда можно уйти с точки зрения развития. И это, опять же, не только относится к групповикам, это относится и к ребятам из тренажерного зала, то есть они тоже могут проводить свои мастер-классы и презентовать свои мастер-классы, отсюда слово «презентер». И роль презентера лишь показать людям, дать какую-то информацию, уникальную, возможно, информацию, которую он спустя несколько лет, спустя какой-то опыт пришел вот к этому мастерству и хочет поделиться с ним, поделиться им с другими. Вот и в целом вся профессия презентер. Проведение мастер-класса по своему направлению и, возможно, разных обучениях. И, опять же, презентер, он не только относится к России. В России, да, сейчас в связи с политической ситуацией в основном только в России российские презентеры и работают, но, тем не менее, за рубежом, в любом случае, я со многими общаюсь и со многими коллегами, и многие говорят, что все равно все так же у них и работает, как у нас, но только без нас. И система одна и та же, то есть тут ничего, никаких различий особо не найдешь, лишь просто разница в локации.
5: Давай о мифах. Мифы про групповые тренировки. Какой самый распространенный, какой самый глупый миф, какой самый редкий или самый популярный? Можно даже устроить какой-то рейтинг мифов.
6: Ну, наверное, один из самых популярных мифов среди групповых программ, что групповые программы могут каким-то образом покалечить человека или навредить. И я не раз сталкивался с тем, что мои коллеги не из того клуба, где я сейчас работаю, из другого. Мои коллеги нынешние – это вообще очень крутые ребята, которые не покрыты какими-то предрассудками. Но когда работал в других клубах, конечно, я был свидетелем того, как клиент слушал своего тренера в тренажерном зале и прям отговаривал от того, чтобы идти туда. То есть у клиента была идея, чтобы сходить попробовать, но тренер всячески пытался его отговорить, что и, естественно, аргументируя это тем, что там только можно себе навредить, что это все не про здоровье, это все только там про максимум про фан и так далее. И, конечно, можно представить себе ситуацию, где групповые программы для человека в рамках его каких-то определенных целей и задач в фитнес-клубе, они будут являться помехой. Это нормально. То есть, например, работа на гипертрофию, на рост мышечной массы, ну, нужно ограничить такую нагрузку, как групповая программа, чтобы результат был быстрее и лучше. Но уж никак... И опять же, если тренировка в групповых программах построена грамотно, и она основана на фундаменте безопасности, доступности, эффективности, то это очень надо постараться, чтобы прям человеку навредить, и сам человек должен постараться.
5: Да, ну смотри, когда ты говоришь там о целях гипертрофии, для многих же это вообще закрытая книга. То есть ты говоришь про умного клиента, образованного клиента, который приблизительно знает, что от чего отличается. Потому что клиенты-то разные, клиенты-новички, они вообще могут не понимать, почему, и задают вопросы, почему я вот пришла на групповую тренировку, мы там целый час, ну, двигаемся. Я прихожу в тренажерный зал, мне сказали, минуту. Три отдыхаем. В смысле отдыхаем? А почему не отдыхают за стеклом? Как отдыхаю? Зачем отдыхать? А почему мы на групповых постоянно без передышек, а тут обязательно отдыхать? И очень тяжело приучить, что разные режимы работы, то, что это совсем немного разные штуки. И это приходится объяснять.
6: Конечно, но опять же это объясняется в частном порядке, потому что, опять же, все зависит от целей. И, например, в групповых, это, опять же, относится к мифу о том, что в групповых можно как-то накачать ягодицы, например. Да, у нас есть, например, у нас есть занятия, которые направлены в большей степени на развитие мышц ног и ягодиц, но не значит, что мы их там можем накачать. И... В целом клиенту приходится объяснять в том, что если вы хотите объем, то это нужно идти в тренажерный зал или хотя бы совмещать с тренажерным залом как минимум, и уже другие инструменты понадобятся вам в этом. Опять же, сейчас все-таки с появлением, активным появлением соцсетей в жизни людей, они как-то более понимающие стали. То есть они, опять же, это мой опыт, они лучше понимают, что да, действительно, согласен, хорошо, вот как скажете. Да не все. И многие люди вот до сих пор ходят в зал на одно из самых популярных занятий, например, в силовом сегменте групповых программ, это памп. Приходят туда, берут огромные веса и пытаются добиться вот этого, опять же, от названия пампинга. И после этого, как только они получают эти ощущения внутри мышц, они, ну все, вот сейчас я точно накачался или накачалась.
5: Особенно после тренировки. Да. Может, что-то визуально.
6: Ощущение потрясающее. Я вот сам сегодня памп провел, у меня до сих пор бицепс, он горит.
5: А у меня с утра завтра.
6: Вот, прекрасно. Поэтому... К сожалению, это не работает на долгой перспективе с точки зрения гипертрофии, потому что, да, до определенного предела можно дойти очень быстро, особенно если ты новичок. Но, тем не менее, все-таки групповые программы – это больше про развитие выносливости, про развитие координации, про развитие силовой выносливости, окей. Ну и в целом получение удовольствия от физической активности разной направленности.
5: Да, от движения под музыку я бы еще завязала, да. Потому что особенное ощущение рождается, когда ты двигаешь под музыку.
6: Да.
5: Потому что если люди с повышенной чувствительностью вот к музыкальности, и, это классно, правда. Но я хочу добавить, что раньше тоже встречала, что, например, на тех же пампах, ну просто на силовом уроке, который направлен на проработку всех мышц тела, кто-то пропускает какие-то упражнения наверх, потому что, да, перекачаю руки, вот мне стоит один раз поднять этот диск 2,5 килограмма, и у меня сразу вырастет бицепс, я не хочу, у меня в кофту не влезает рукав, в общем, рукав сама не влезаю и так далее. А сейчас наоборот, я вижу, как приходят на тренировку, которая направлена на верхнюю часть тела, и это отнюдь не всегда мужчины. То есть и женщины приходят, осознали, как важно, классно, круто иметь и верх тоже, не только сильный, но, возможно, и красивый. Но есть какие-то продвижения в этом направлении, мне меня радует.
6: Да, меня тоже это радует, и это то, о чем я говорил, что клиенты стали более прошаренными, потому что они где-то что-то смотрят, узнают, не только от нас, и да, конечно, эта информация, ее нужно фильтровать, и для этого мы существуем, и сейчас в целом тренд в соцсетях, это обзоры на других, на другие какие-то видео, и я сначала относился к этому, да что, зачем вы строите контент на чужом контенте, но на самом деле столько много дезинформации, что как раз-таки люди люди, которые с точки зрения науки и популярных актуальных исследований развеивают эти мифы, конечно, им большой респект за это. И наша работа также заключается в том, в рамки нашей компетенции входит это работа с клиентами, работа с клиентами с точки зрения...
5: Образование, да.
6: То мы есть мы им их погружаем. Обучаем. Да, конечно, меня очень многие очень интересуются в самостоятельном плане изучения нашей специфики, работы при этом на специальности бухгалтер, на специальности юрист и других профессий, которые не связаны с фитнесом, просто для того, чтобы просто потому что им нравится это. Потому что это интересно, это развития. И я вот всегда только за, чтобы поболтать с ними на эту тему и какую-то информацию, которую они где-то узнали, либо подтвердить, либо частично подтвердить, либо полностью опровергнуть, конечно же.
5: Но если опровергаешь, тут тоже можно нарваться на неприятные последствия, потому что
6: да.
5: Если тот, кто сказал им это, авторитетнее, то получится...
6: Конечно.
5: Тогда каждый останется при своем мнении. Очень
6: 100%.
5: Бывает сложно.
6: 100%. И я это прекрасно понимаю. И, опять же, вступая в эту дискуссию, только... при необходимости. То есть, если мне сказали, вот, например, тот-то мне сказал сесть так-то, и я вот буду лучше чувствовать себя. Если понимаю, что в целом это не навредит человеку, ну и вот есть и есть.
5: Может, действительно.
6: Да, то есть, опять же, про такие очень субъективные ощущения никто не отменял. Это нормально. Главное, чтобы это не вредило в перспективе. Если меня спросят мнение, я не буду тоже резко реагировать на это, не буду говорить, что вот этот человек максимально плохой, никогда ему нельзя верить, нельзя говорить. Возможно, что еще интерпретация была другая, и, может быть, его просто не так поняли, и человек услышал информацию и принес ее мне, а там вообще на самом деле про другое. Такое тоже может быть, поэтому очень важно тренеру мягко отрабатывать вот эту обратную связь с клиентом и не вступать в первую очередь самому в эту полемику, а дать возможность человеку спросить, действительно ли так, и там дальше уже очень мягко проговаривать свое мнение.
5: Еще тренера часто путают с медработником, потому что подходят и спрашивают, вот у меня сейчас что-то щелкнуло вот здесь, да. Справа, в внешней части колена, что это и что мне делать? Я говорю, я не знаю.
6: Можно историю расскажу?
5: Конечно.
6: Я, во-первых, согласен с этим. Я не знаю, почему какое-то сверхдоверие у людей к тренерам, почему-то этого доверия больше, чем к врачам.
5: Да.
6: Ко мне после тренировки, это было давно, подходит женщина и говорит, можно вопрос? Говорю, да. Вот у меня у мужа пупочная грыжа. Я говорю, так, надо операцию ему делать? Ну, я очень долго на нее смотрел и не мог до конца поверить, что я это слышу.
5: Что ты решаешь этот вопрос?
6: Что почему-то мое слово имеет вес в плане делать ее мужу операцию на пупочную грыжу или не делать. И, конечно же, я сказал, что я не могу вам ничего рекомендовать, обратитесь к специалисту. И, конечно же, мне в обратном порядке сказали, что да, что они там знают? А я что знаю про пупочную грыжу? И такого очень много. Вот это просто самое запоминающееся, но самое распространенное это когда подходят клиенты после тренировки и говорят, что я вот здесь моргаю, вот здесь меня стреляет, почему так? И тут главное, конечно, не уйти в рассуждение и не переступать порог своей компетенции. И не нужно, опять же, думать, что если вы знаете, хорошо даже знаете биомеханику, анатомию, нервную систему, то обязательно сможете найти проблему которую вам озвучил человек, каким-то путем рассуждений. Нет, это просто нужно человека отправить к специалисту, который решит вопрос.
5: Ну вот смотри, даже у нас было исследование в этом году. Каждый год ребята из «Фитнес-Дата» проводят исследовательское агентство опрос. И больше 2000 они опросили специалистов в России, которые относятся к фитнесу. И там опрос назывался «Фитнес-тренер 2025». Спрашивали про доходы, сколько кто получает, какие удовлетворенность профессии, обучение, стремятся, куда они стремятся. И, естественно, средний доход тренера с медицинским образованием, он просто выше, чем у обычного тренера без медицинского образования. То есть люди прямо доверяют. Хотя медицинским образованием, не знаю, у меня были случаи, когда тренер говорит, да, медобразование. Я говорю, а какое? Массаж учился. Медицинское образование. Оно разное может быть. Но все равно сама строчка, знаешь, в портфолио медицинского образования, все, бьет все рекорды. Вот слушатель нам пишет, просто люди боятся врачей. Они говорят умными словами. Это отпугивает. А тренер, он же ближе к простому народу. Он же может объяснить простыми словами.
6: Но, конечно, он может многое объяснить простыми словами, но, тем не менее, только, наверное, основываясь на каком-то своем опыте и только в контексте, опять же, беседы. То есть это не должно быть рекомендацией и призывом к действию. Что...
5: Ну, мы же не рентгены, правда?
6: И мы не, да и врачи тоже никак не смогут поставить какой-то диагноз, не имея определенных специальных обследований.
5: Потому есть... что у меня здесь болит. Почему это происходит, когда я делаю три пульса внизу? Никто не знает. Ну, я точно не знаю.
6: Да, конечно.
5: И врач не знает, пока не...
6: 100%. И вообще самый идеальный вариант для тренера – это работа в связке с врачом, с хорошим врачом, которому он доверяет. И я, опять же, целенаправленно лично я не работаю в связке, но я знаю, кого рекомендовать, потому что этот человек, он... мне помог вам в решении каких-то своих задач с точки зрения работы с опорно-двигательным аппаратом. Поэтому я могу рекомендовать. Ну, конечно, в идеале найти прям человека, где вы будете созваниваться, даже втроем созваниваться, тренер, реабилитолог или там другой какой-то специалист и, соответственно, клиент, и решать задачи вот в таком... формате. Это вообще идеальный вариант. Конечно, он недостижим для каждого тренера, но, тем не менее, к нему нужно стремиться.
5: Ну и вообще тренер в рамках своих компетенций выполняет указания врача. Если врач сказал столько и такую нагрузку, но мы, конечно, сталкиваемся с проблемами, когда нельзя, например, пишут, нельзя большой вес. Что такое большой вес? Я не знаю.
6: Почему-то, кстати, я очень часто слышу о том, что врачи рекомендуют поднимать не более 3 килограмм.
5: Это какие-то вообще... рекомендации от женщин из родильных отделений, потому что там вот 3 килограмма ребенок весит, обычно его рожают. И вот ребенка можно поднимать, а тяжелее ребенка уже нельзя поднимать, рожавшей женщине. Ну, я встречалась с таким.
6: Да, возможно, это имеет место быть, но мне всегда так смешно о том, что это действительно прям одна и та же цифра, которая все говорят, что вот мне нельзя более 3 килограмм. Неважно, насколько развит человек, какой у него бэкграунд в плане фитнеса и тренировок. То есть просто вот не больше 3
5: килограмма.
6: И 3 килограмма
5: по-разному можно поднять.
6: Да,
5: можно,
6: конечно,
5: отвести руку, ногами, не знаю. А еще, знаешь, я тебе поделюсь. Мне всегда как-то странно, когда приходит клиент и говорит, мне врач запретил работать со штангой.
6: Угу.
5: Со штангой нельзя. Со штангой нельзя. Хорошо, мы берем гирю.
6: Да.
5: И просто увеличиваем вес. Ну, по крайней мере, в начальном этапе, в начале пути есть возможность гири увеличивать ее вес и держать. И я понимаю, что если бы я такой вес дала ей со штангой, то есть вот все, граница, как бы врач сказал, нельзя штангу. А что он имел в виду, когда говорил, что нельзя работать со штангой? Он имел в виду со штангой с большим весом или нельзя штангу класть на верхнюю часть тела сзади? Что он имел в виду?
6: Да, это, конечно, когда нету дополнительных вводных данных, это максимально бесполезная информация. И, опять же, вот если говорить о моем опыте, у меня у клиентки была проблема с коленом, и вот она ходила к врачу, который я рекомендовал, и дальше врач, соответственно, уже через нее мне говорил, записочки передавал, говорил, что нужно делать, что можно делать и как это делать. И это дало результат, это нормальная история.
5: Ну, это персональный тренинг, да? Да. А в групповых программах сложнее. Все равно мы работаем на среднездорового человека, условно здоровых людей.
6: Конечно.
5: Мы верим очень, надеемся, что к нам приходят в зал и здоровые люди.
6: Ага.
5: Но не можем точно знать.
6: 100%. И тут очень важный, кстати, момент для групповика, когда мы держим в голове мысль о том, что далеко не все люди, которые приходят к нам на уроки, имеют, не имеют еще ограничения. Конечно, тут нужно понимать, что нам важно как групповику предоставить опциональные варианты, то есть более простые. Например, самый банальный. Ну, человеку по какой-то причине нельзя прыгать. Непонятно почему, но тем не менее, прыжки – это сложное координационное движение, которое нужно хорошо уметь контролировать. И я всегда, если у меня есть в программе какие-то движения, упражнения, которые имеют в себе прыжок или перемещение, очень быстрое перемещение, я сначала показываю, как можно, что можно сделать вместо этого. Если вы, например, не хотите, если вы знаете, что вам нельзя, или если вы знаете, что вам станет плохо. И это задача любого групповика – давать людям несколько вариантов.
5: Я хочу обратиться сейчас к нашим слушателям, кто посещает групповые программы. Нередко ситуации такие бывают, когда показываешь действительно опцию, и человек в этой опции справляется, но почему-то выбирает опцию посложнее, которая ему не дается. И когда настоятельно смотришь в глаза, рекомендуешь, пожалуйста, перейдите на прежнюю опцию или возьмите вес меньше, вам будет удобнее, вы сможете это сделать, вот это ваше. Нет, потому что остальные участники группы взяли вес больше или прыгают и... Нужно слушать себя, не нужно смотреть на людей вокруг, потому что один тоже как раз из мифов, что все на меня смотрят. Никто на вас не смотрит. На групповых тренировках все смотрят только на себя.
6: Да они даже на тренера не смотрят, они на себя смотрят.
5: Если есть зеркала. Но если есть нет зеркал, то ладно уж, на тренера.
6: То можно и на тренера. Или можно поставить фронтальную камеру и смотреть все равно на себя.
5: Да.
6: Да, еще есть один из пунктов, который я прям... До сих пор меня трясет от него, я не могу. И, наверное, многие мои коллеги сталкивались с этим, они понимают, о чем речь, что есть какой-то определенный маркер хорошей тренировки. Это либо обильное потоотделение, это значит, что тренировка должна быть очень-очень интенсивной, что вот все 55 минут этой тренировки должны... проходить на запредельных пульсовых диапазонах, и тогда тренировка прошла успешно. Я понимаю клиентов, которые могут ссылаться на это и думать о том, что вот вспотел, значит, хорошо прошло. Но я не могу простить своих коллег, которые поощряют...
5: Играют на этом, да?
6: Да, играют
5: на
6: этом.
5: Сегодня я вас буду в хорошем смысле убивать.
6: Да, да, да.
5: Я... на тренировке.
6: Вот как раз из-за таких тренеров, которые просто уничтожают людей и дают им очень сложные, высокоинтенсивные упражнения, не давая возможность восстановиться, только ради того, чтобы клиент потом вышел и сказал, ну вот, конечно, вот меня... Этот тренер просто уничтожил. Вот он хороший тренер. Вот,
5: да, и это
6: вот
5: получается
6: вынес.
5: В комплимент. А еще я слышала, что у меня, говорит, заработали даже другие мышцы, которые не работали у другого тренера.
6: Это вообще... Я никогда не пойму таких ребят, которые строят план тренировок только чтобы вот просто уничтожить какую-то, там, не знаю, определенную мышечную группу клиента, не думая о том, что нужно делать это все сбалансированно, не думая, что обязательно нужно восстанавливаться между высокоинтенсивными блоками. Мне тяжело это принять, и это, наверное, я хоть и спокойный человек, но это сильно меня злит. Я не могу выносить, выхожу из себя вообще, когда слышу такое о том, что вот этот тренер просто монстр.
5: Огонь.
6: Бёрпи было 100 раз сегодня. Зачем? Непонятно.
5: А еще обязательно переслушатель, чтобы мышцы на следующий день болели так, чтобы ходить было нельзя. Это тоже,
6: да,
5: ох, показатель.
6: Вообще такой показатель. Ну, понятное дело, что для клиента.
5: Но мы хотим
6: это
5: ощутить, мы какие-то доказательства хотим иметь.
6: Конечно.
5: Такие.
6: В этом плане понимаю. В этом
5: то
6: плане
5: есть, клиента можно понять, но с другой стороны, тренер просто тот, кто не рассказывает, он не договаривает. Да?
6: Да.
5: Просто ему выгодно, чтобы его классы были полные, а если им нравится заниматься интенсивно, то да. Но Хотя мы все понимаем, что это не обязательно.
6: Конечно.
5: А смысл на пампе брать 5 килограммов на спину? А это 5 килограммов много или мало? Что-то я не понимаю.
6: Не, 5 килограммов это маловато.
5: Мало. Но, может быть, слушатель задает именно в контексте 3 килограммов, не очень
6: может
5: поняла.
6: Может быть, может.
5: Смысл на пампе брать 5? Нет, нет смысла. Надо брать больше, как минимум, в 3-4 раза.
6: Ну, я думаю, да. Вообще, опять же, есть у пампа какие-то рекомендованные отягощения. И
5: тренер обязан о них говорить.
6: Ну, для новичка 5 килограмм окей.
5: На этом мы заканчиваем программу, потому что уже все сроки прошли. Методист FPA, тренер групповых программ, международный всероссийский презентер Макс Колосов был у меня в гостях сегодня. Всем фитнеса и всем класса.

0: защитника, пояснил глава республики Сергей Аксенов. Он отметил, что порядок предоставления федеральных выплат утвержден правительством. По словам Аксенова, воспользоваться субсидией смогут гостиницы, санатории, турагенты, туроператоры. Она предоставляется единовременно, исходя из численности сотрудников за июнь. Индивидуальные предприниматели также могут на нее претендовать. Мера затронет более 3000 компаний и предпринимателей полуострова. Аналогичная мера будет действовать и в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем канале на платформе «Макс». Министры иностранных дел России и Ирана провели телефонный разговор. Атака Украины на иранское коммерческое судно в Каспийском море не останется без ответа, отметил Аббас Аракчин. По его словам, удар был совершен по указке Израиля с целью втянуть Европу в войну с Ираном. Аракчи разместил публикацию в соцсетях после общения с Сергеем Лавровым. В МИДе России сообщили, что глава ведомства выразил соболезнования в связи с гибелью моряка из-за атаки украинских БПЛА. В субботу иранский МИД заявлял, что ВСУ нанесли удар по иранскому торговому судну в Каспийском море, в результате которого погиб член экипажа. МИД Литвы выступил с новым предложением об ограничениях для россиян. Им необходимо запретить приобретать недвижимость около стратегических объектов. Эта мера также должна распространяться на граждан Белоруссии, сообщили местные СМИ со ссылкой на ведомство. Кроме того, в министерстве предложили не впускать в страну деятелей культуры, образования и спорта, которые поддерживают военные действия на Украине. Ограничения на въезд также могут распространиться на представителей организаций, которые работали на утраченных Украиной территориях. Аэропорт Внуково сообщил о нормализации ситуации с обработкой багажа. Авиагавань привлекла подрядчика к решению проблемы. Кроме того, к распределению чемоданов и сумок были подключены дополнительные силы сотрудников. Аэропорт принес извинения за доставленные неудобства. Уточняется, что не все рейсы были задержаны из-за этой проблемы. Ранее во Внуково заявляли, что с ночи воскресенья начались неполадки в системе обработки багажа. Телеграм-каналы писали, что в терминале сломалась багажная лента. Завершение выпуска о курсах валют. Юань 11 рублей 50 копеек, доллар 78 рублей 3 копейки, евро 88 рублей и 89 копеек. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 17, пасмурно, ветер северный более 3 метров в секунду. Ночью синоптики обещают плюс 14-15, утром в понедельник осадки плюс 19-21. Марина Толкачева, говорит Москва.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8. Реклама.
2: Семья – это тепло воспоминаний. Семья – это счастье, любовь и удача, доверие и уважение. Первая привязанность, опыт отношений, общие воспоминания, чувство ответственности начинается с семьи.
3: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
4: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
3: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.

0: Рок-рада. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции. Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты – все, что делает музыку по-настоящему тяжелой. Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это «Рок-радар». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете программу «Рок-радар» на радио «Говорит Москва». У микрофона ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин. Я приветствую, друзья, всех поклонников тяжелой музыки. Конечно же, всех слушателей, кто настроил свои приемники на волну «Говорит Москва». Друзья, в московское время 20 часов 6 минут. Мы работаем в прямом эфире. Давайте традиционно средства связи для начала. Есть телефон 495-737-3948. Также смс вы можете написать 925-48-948. Говорит МСК-бот у нас тоже работает. Будем рады видеть от вас ваши сообщения. Нам уже пишут, вот Владимир нам в Телеграм написал. В Максе, пожалуйста, тоже можете нам написать. И нам вот наш постоянный слушатель 03 уже тоже написал. Ну и прямую трансляцию из студии можно смотреть, друзья, на официальной странице «Радио говорит Москва» в ВКонтакте, и в Рутубе мы тоже вещаем, видеотрансляцию ведем. Что нас ожидает в ближайшие два часа? Конечно же, у нас будут в первой части и премьеры. Мы разыграем CD-диски, вот один из них я показываю в нашей трансляции, кто сейчас видит, пожалуйста. Да, а вторая часть после 9 вечера не менее интересная. Мы обратимся к таким жанрам, как глэм-рок, глэм-метал, послушаем ярких представителей вот этих тех направлений, поговорим об истории этих стилей. Ну и, естественно, послушаем песни. Давайте начнем с премьера группы Sirius Black. Коллектив исполняет Heavy Power. Он представил новую песню. Называется композиция Last Man Standing. И этим треком ребята анонсируют свой альбом с названием Keeper of the Light. Но, как ни странно, это релиз совсем не скоро будет. Да, и даже не осенью. Он будет зимой, и то в следующем году, 29 января. Во всяком случае, так они сообщают. Да. Последний их альбом выходил в 2024 году, называется эта пластинка Rise of Akhenaton, а вот название группы происходит от имени волшебника Сириуса Блэка, вот из серии книг о Гарри Поттере. Ну, и чтобы не нарушать авторские права, они изменили написание первого слова, немного, ну, вот как бы имени, да, они по-другому его назвали. Они из Германии, у них, но при этом у них достаточно такой интернациональный состав у этой группы. С 2013 года появилась эта идея, тогда вот бас-гитарист, он из группы Visions of Atlantis, зовут его Марио Лохарт, он предложил Роланду Грапову, которого мы знаем как экс-участника группы Хэллоуин, создать новый проект, в состав которого войдут вот уже известные такую супергруппу, известные музыканты. И после недолгих уговоров Грапов согласился. Вот, и вошли музыканты из группы Blind Guardian, там есть и Джимс Кейп, и Иден Бридж. Правда, сам Грапов вскоре покинул коллектив. Ну, а сама группа вот осталась, да. И новый альбом — это уже седьмой релиз группы. И песня, которая откроет наш эфир, она посвящена человеку, вот это такой собирательный образ, который верит в себя, идет к своей цели, хотя вот общество его совершенно не принимает, и ему вот советуют приобрести нормальную профессию, освоить, считают его странным, над ним смеются, но со временем у него все получается, и вот этот смех сменяется завистью и раздражением, потому что вот герой песни не сдался, добился своего. Давайте посмотрим видео в трансляции, ну а по радио будет аудиовариант.

Друзья, наш обзор к премьере открыла группа Sirius Black. Это композиция Last Man Standing. Новый альбом, он будет называться Keeper of the Light. Мы ожидаем, ну, только в следующем году. Далее мы обратимся к группе In This Moment. И новая композиция, которую представили ребят, называется она Crawl. А этой песней они анонсируют новую пластинку Witch. Будет называться диск. 28 августа выйдет, но осталось недолго ждать. Они с 2005 года. И их рок-история началась со знакомства от вокалистки Марии Бринк и гитариста Криса Ховарта. По стилю они исполняют сплав металкор, альтернативного металла. Так было, правда, не сразу. Вначале они назывались по-другому, Dying Star. Но вот стали экспериментировать и поменяли стиль, и сменили имя на In This Moment. Ну, в этот момент, да. С самого начала они сделали ставку на фронтвумен Марию Бринк. Ну, вот мы уже говорили о ней, представляли композиции этой группы. Голос у нее очень хороший. И вот такой образ у нее, ну, как бы дьяволица. Она меняет свою внешность. Во всяком случае, в разных ипостасях может выступать. Да, и это очень оказалось удачным, потому что такое раздвоение... раздвоение личности, раздвоение артиста на сцене, да, и скрытых эмоций. Так что это вызывает интерес аудитории, вот такой эпатажный образ и разные персонажи, да, и она может перевоплощаться в других героинь. Ну, в общем, некий такой метал-театр, в котором, ну, наверное, возможно, много. Ну, и кроме того, кроме этого, в песнях поднимаются актуальные вопросы. И вот по словам вокалистки как раз Марии Бринк, вот эта композиция, которую мы сейчас будем слушать, Crawl, это размышление о том, что те, кто доминирует и причиняет боль, в конечном итоге пожнут то, что посеяли. И там есть даже такая фраза, что те, кто когда-то стояли во весь рост, будут поставлены на колени. Явление, которое повторяется, мы увидим на протяжении всей человеческой истории. Ну, в общем, такое мощное заявление против насилия, манипуляции и неограниченной власти, которое призывает всех наших слушателей найти силы и сопротивляться несправедливости. В нашей трансляции будет видео, ну а по радио прозвучит аудиовариант.

Друзья, наш эфир продолжила группа In This Moment, новая композиция Crawl, а новую пластинку мы ожидаем 28 августа, она будет называться Witch, ведьма. Но мы приветствуем наших слушателей, Владислава Максимова, Наталью Лемешеву, нашу постоянную слушателей из Брянска, Марина Новикова тоже вместе с нами, Анна Грик, Игорь Юдин, Евгений Бутаева, Танюша Савина, Владислав Комаров и многие-многие другие. Большой вам всем привет. Далее у нас еще одна тяжелая премьера от команды Mad Ball. Команда представила минувшую пятницу свой альбом. Он называется Not Your Kingdom. Это вообще 10-я уже их студийная работа. И первая, кстати, за 8 лет. Ну, Mad Ball — это такая живая легенда нью-йоркского хардкора. История у них достаточно такая интересная. Группа зародилась еще в конце 80-х, как сайт-проект еще, да, вот хардкор пионеров, Agnostic Front. Вот их вокалист Роджер Мерет, он позволял своему младшему брату, зовут его Фредди Крисиан, мальчиком он еще был, выходить на сцену, исполнять какие-то песни, как это у него это получалось. Ну, было очень все здорово, но со временем вот все стало развиваться, и появилась своя у него команда. Я послушал эту пластинку, все 14 песен отличные, особенно выделяется композиция Rebel Kids, и вот здесь главная идея в этой песне — это обличение тех, кто использует вот бунтарство как моду, и следует за трендами. Вот в композиции есть слова: «Дети бунта не следуют трендам». Ну, действительно, иногда люди используют протест как картинку для поднятия своей популярности. На самом деле им нужны только известность и лайки. Сейчас мы это услышим в трансляции. Смотрите видео.

Друзья, наш эфир продолжила группа Mad Bull и композиция Rebel Kids. Новый альбом с названием Not Your Kingdom вышел в минувшую пятницу. Это было 24 июля. Ну что же, у нас перед выпуском новостей еще одна премьера впереди от группы Glory Hammer. Эта композиция называется Ultimate Sacrifice. Ну вот команда из Шотландии, она существует с 2010 года, исполняют они Symphonic Power. Да, такой настоящий Symphonic Power. Появляются они на сцене в доспехах, костюмах, чтобы представить вот своих персонажей. Все работы у коллектива концептуальные, повествуют они вот о злом колдуне, о Зарготраксе, и согласно вот всей концепции во всех альбомах. И изначально, кстати, он был очень приличным человеком, но после вот разных событий, естественно же, перешел на сторону зла, да, мы это видим и в нашем, наверное, окружении, что такие люди существуют. И вот здесь противостояние вот Зарготракса и еще одного героя вот всей этой концепции, это принц Ангус Макфайв. Ну, в общем, такое пауэр-металлическое фэнтези, да, наверное, похоже на группу Эпидемия. Но, кстати, сейчас в Санкт-Петербурге проходит концерт Эпидемии, и наш слушатель Дмитрий Николаенко прям находится там, передавал тоже всем вот в чате привет. Он не сможет с нами присутствовать до конца эфира. Но пожелаем хорошего концерта и ему, и всем слушателям, кто пришел на Эпидемию, ну и самой группе, естественно, они наши друзья. Ну, как ни странно, вот такими историями интересуются, да, не только подростки, но и вполне взрослые люди, которые увлечены вот всем этим. Так что, наверное, конечно, это интересно. Ну, вот это все вошло в новый альбом, войдет в новый альбом, да, это, который выйдет 16 октября. Будет он называться, друзья, Space 1993 Rats of Cor Virlef. Это, кстати, прямой сиквел их альбома 2015 года. Вот, а новая песня, это вот новый первый сингл, и заглавный трек с этой пластинки, который, ну, мне кажется, задает тон всей вот этой истории нового альбома. Там древний бог, вот зовут его Кор Вирлет, он возвращает, чтобы захватить вселенную после того, как очередной план главного вот этого злодея Зарготракса проваливается, да. Ну и, конечно же, вот это космическое королевство, загадочное королевство Файв оказывается в опасности, и героям предстоит одна из величайших битв. И песня вот как раз рассказывает о начале этой битвы и вот переходе к разным решительным действиям. Мы покажем анимационное видео, которое представили музыканты, которые рассказывают вот эту историю на эту песню. Ну, аудиовариант, естественно, будет. После песни будет, друзья, выпуск новостей, после которого мы продолжим. Вас ожидает еще несколько премьер и розыгрыш дисков. Ну, а сейчас группа Glory Hammer.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: В Москве 8:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. В Кремле сообщили о принимаемых мерах по минимизации последствий атак ВСУ. Идет работа над повышением эффективности отражения ударов БПЛА, пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В комментарии «Вестям» он отметил стремительное развитие технологии беспилотных летательных аппаратов, заявив, что ежемесячно и даже еженедельно в этой отрасли происходят изменения. Работают наши конструкторы, наши электронщики с тем, чтобы производить такую продукцию, которая будет способна лучше и точнее нейтрализовать ракетную и дроновую опасность, сказал Песков. В Ростове-на-Дону из-за непогоды получили повреждения 30 социальных объектов. Они зафиксированы на территориях 14 детских садов и 16 школ, сообщил глава города Александр Скрябин. Он добавил, что в понедельник 4 детсада не будут принимать воспитанников, детей перераспределят в другие корпуса. Непогода накрыла Ростовскую область вечером в субботу. Погиб один человек. За медицинской помощью обратились около 50 местных жителей. 11 из них остаются в больницах, в том числе несовершеннолетний. По данным губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, более 100 населенных пунктов остались без света. СМИ ФРГ сообщили о ликвидации в ходе полицейской операции подозреваемого в теракте. Мужчина пытался скрыться в садовом кооперативе Шпандаум. Данные привел телеканал РББ со ссылкой на источники. Вечером в субботу в районе парка Тиргартен в Берлине во время массового мероприятия водитель минивэна въехал в зрителей, а затем скрылся с места. По данным главы МВД Германии Александра Добринта, погиб один человек и 29 пострадали. Канцлер Фридрих Мерц назвал этот инцидент исламистским террористическим нападением. В Чехии зафиксировали дым от лесных пожаров во Франции и Испании. Он находится на высоте от 3 до 4,5 километров над поверхностью земли. Жителям страны не стоит беспокоиться о повышении концентрации выбросов, отмечается на сайте Чешского гидрометеорологического института. Ранее СМИ сообщали, что 220 тысяч человек эвакуированы на юго-западе Франции на фоне распространяющихся природных пожаров. Возгорание в департаменте Жеронда затронуло 42 тысячи гектаров. Лесные пожары в Испании охватили около 20 тысяч гектаров. Из опасных районов эвакуировали более 60 тысяч человек. Завершение выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 17, небольшой дождь, ветер северный более 3 метров в секунду. Давление ниже нормы 741 миллиметр ртутного столба. Ночью синоптики обещают плюс 14-15, утром в понедельник осадки до 19-21 градуса. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
0: Говорит Москва. 94,8.
2: Реклама.
3: Он сказал, что случилось с твоим отцом.
4: Я все знаю! Ты убил его!
3: Нет, Люк. Я...
5: Стоп! Пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
4: Нет!
6: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
7: Наставники помогают сохранить традиции и передать профессиональные знания новым поколениям. Именно так формируется уважение к труду и ответственность за результат. Проект социальной рекламы реализуется при поддержке компании «Русский уголь».
8: Природа щедро одарила нашу страну природными богатствами, дав возможность наслаждаться густыми лесами, любоваться реками и озерами, видеть животных в естественной среде обитания. Очень часто мы принимаем это как должное, забывая, что природные ресурсы ограничены. Любите и уважайте природу, этот большой живой организм, благодаря которому мы дышим, живем и развиваемся. Оберегая природу, сегодня вы даете возможность наслаждаться. насладиться ее красотой будущему поколению.
7: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
2: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту.
9: Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
7: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
10: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
7: Авторская программа Романа Бабаяна.
11: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: «Право знать». Говорит Москва.
7: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это «Рок-радар».
12: Друзья, я приветствую еще раз всех наших слушателей, всех, кто настроил свои приемники на волну «Радио Говорит Москва». Микрофон на ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин. Мы продолжаем работу в прямом эфире. Друзья, ну и что, настало время традиционной рубрики. Мы подарим CD-диски. Сегодня у нас традиционно несколько CD. Давайте посмотрим, что у нас. Первый диск это с названием Animal House. Это дебютный студийный альбом группы Уда. Он вышел в 87 году. Там история такая, когда Уда Шнайдер покинул Accept, он стал заниматься сольной карьерой, и вот для, он использовал для этого альбома материал, который как раз думал, что он будет в Accept для записи вот нового альбома. Но вот он оказался ненужным тогда группе, поэтому вот он создал собственный проект, и вот это как раз песни, которые должны были быть, по идее, в Accept. Да, они взяли нового вокалиста тогда, это был у них такой американский период, да. Это новый CD, ну, исторический уже диск, да, да. И далее, далее, друзья, ну, естественно, у нас уже знакомый нашим слушателям альбом прошлого года Beyond the Mask, это группа, испанская группа Bo, и новейшая их работа, которая вышла в этом году, Jobs of Black. То есть хорошее издание, мы специально сегодня вот вам хотим предложить такое... Ну, это как бы в картоне, да, получается, диджипак. Все вот тексты песен здесь есть, фото музыкантов. Так что, ну, я думаю, что в коллекции это будет интересно. И, кстати, CD-то не продается, и здесь его можно, вот, говорит Москва, такой в продаже вы не найдете. Ну что, мы подарим эти три диска сразу нашему любому слушателю, кто позвонит нам по телефону 495-7373-948. Пожалуйста, 495-7373-948. Ну, вот первый у нас звонок. Вот этот есть, давайте попробуем его возьмем. Алло, здравствуйте, добрый вечер. Вы в эфире. Говорите. Алло.
13: Алло, здравствуйте. Я по поводу розыгрыша дисков.
12: Да, совершенно верно. Вас как зовут?
13: Меня зовут Сергей.
12: Очень приятно, Сергей. Скажите, вот как вам Уда Шнайдер? Вы давно его слушаете?
13: Да, вообще любимый исполнитель.
12: Да? Ну, здорово. Да. Мне тоже нравится. А в Accept он очень хорошо смотрелся. Жаль, что ушел оттуда когда-то.
13: Да-да-да, очень, конечно, жаль.
12: Да. Сергей, хорошо, все три диска ваши. Спасибо, что остаетесь с нами, да, и слушаете нас. Спасибо. Было очень приятно, спасибо. Да.
13: Неожиданно, конечно, очень издалека вам позвонил.
12: Да, вы откуда? Спасибо. Скажите.
13: Я из Самарской области.
12: А, ну здорово, и слушайте нас по интернету, да, там.
13: Да, постоянно вас слушаю.
12: Угу. Спасибо, Сергей. Спасибо. Да, с вами свяжутся и вам пришлют эти три альбома.
13: Хорошо.
12: Да, спасибо, хорошо. Сергей. Да, впереди спасибо. Еще много интересного, друзья, да. Ну что же, на сегодня все, да, в следующем эфире мы продолжим нашу традиционную такую рубрику, да, и сейчас композиция и группы Bo из альбома как раз Jobs of Black, называется эта песня Sabotage Get Ready, продолжим наш эфир, да, ну а в трансляции смотрите видео.

Друзья, композиция «Sabotage Get Ready» от группы «Bow» продолжила наш эфир. Вот мы подарили сейчас их пластинку «Drops of Black», «Beyond the Mask» и альбом «Уда», как бы группы «Уда», «Уда Вильшнайдер», вокалист «Animal House» нашему слушателю Сергею из Самарской области. Ну, в следующих эфирах будут другие диски. Давайте, друзья, у нас следующая премьера. Это премьера и для нашей программы. Это греческая команда, называется она «Villagers of Ioannina City». С 2007-го группа существует года. Они, как я сказал, из Греции, из города Ионин. Вот, и исполняют такой прогрессив, стоунер, немножко психоделический рок. Но они хорошо делают этот сплав традиционной греческой народной музыкой. Ну вот они скоро в сентябре представят новую работу, она будет называться «Венсеремос», но на испанском, кстати, название «Венсеремос» переводится как «Мы победим». Да, однако песни исполняют на английском языке. Это концептуальная работа, как сообщают музыканты, и там будет представлена история вот героев, которые восстают против, как, естественно, несправедливого мира, они борются со всем этим, чтобы вернуть себе свободу и смысл жизни. И вот заглавная композиция, ну и клип «Венсеремос» как раз именно об этом. Сейчас он продолжит наш эфир.

Друзья, это группа из Греции с названием Villagers of Ioannina City. Композиция, которая прозвучала, называется Venceremos. Одноименный альбом, напомню, выйдет 18 сентября. Ну, дождемся. Вот наш слушатель Владислав Максимов отмечает эту композицию. Наверное, будет хорошая пластинка и такая мелодичная, да? У нас дальше давайте немножко утяжелимся. Тяжелая премьера от группы Flotsam and Jetsam. Ребята анонсируют новую работу. Будет называться альбом Rats in the Temple. 28 августа выйдет этот альбом, и они уже представили сингл, называется композиция «Harvesting the Hate», и, ну, они, Flotsam and Jetsam, это такие настоящие ветераны трэш-метал-сцены, они еще в начале 80-х годов прошлого века сформировались, были там взлеты и падения, но главное, что вот они остаются верны своему фирменному такому техничному, агрессивному звучанию. Ну, как мы знаем, конечно, что именно в этом коллективе на заре их карьеры играл будущий басист Металлики Джейсон Ньюстед, и, кстати, вот его талант во многом помог группе тогда заявить о себе. А вот этот релиз, который они выпускают, он приурочен к 40-летию выхода дебютной их пластинки. Она вышла в 86-м году, называется она Doomsday for the Deceiver, да, ну и, конечно же, как я уже сказал, группа ассоциируется с трэш-метал звучанием, не отходят они от выбранного стиля до сих пор, что не может не радовать, и не меняют они своего направления, ну, а тексты тоже у них соответствуют вот выбранному этому стилю. И вот композиция, которую мы услышим сейчас, друзья, она именно такая. Вот само название «Harvesting the Hate» — это как такая пожиная ненависть, можно перевести, да? Типичный такой для этого жанра социально-критический текст. Музыканты здесь обращают внимание на лицемерие, на человеческую злобу и разобщенность в современном мире. И вот в клипе, который вы будете смотреть сейчас, это показано на примере семейных отношений. Песня во многом исполняется от лица маленького мальчика. Сейчас, друзья, мы это увидим, ну а по радио будет аудиовариант.

Друзья, наш эфир продолжила группа Flotsam and Jetsam. Это композиция Harvesting the Hate. Но новый альбом ожидаем 28 августа. Под самый конец лета, перед 1 сентября, будет называться пластинка Rats in the Temple. Ну, дождемся. Ну, кстати, слушатели отмечают наши вот эту композицию, Владислав Максимов, кстати, в частности. Ну что же, у нас еще одна, последняя, друзья, на сегодня премьера от шок-рокера Мэрилина Мэнсона. Давно он ничего не выпускал, во всяком случае, приличного. Да, но эта песня неплохая. Сингл называется «Front Tart Enemy». Этой композиции шок-рокер анонсирует свой альбом. Будет называться «One Assassination Under God», часть вторая. 14 августа появится эта пластинка. Ну вот первая часть уже выходила у него в 24 году. Да, ну и лирика песен, я думаю, что в этом диске, как и всегда у Мэнсона, будет насыщена мрачными различными провокационными темами. Тексты у него затрагивают и темы и насилия, и религии, и власти, и личные демоны, что соответствует, конечно, имиджу музыканта. Вот он как и бунтарь, как провокатор, и все это одновременно в нем уживается. Я думаю, что вторая часть будет, конечно же, продолжением первой, как я сказал. А вот название вот этой новой песни «Front Tart Enemy» «Лицом к врагу» — это надпись на фронтальной стороне мины направленного действия, клеймор. Вот ее особенность, что там при убойные элементы у нее есть стальные шарики, вылетают в сторону противника. Да, ну вот специально написали, чтобы особо одаренные не ставили лицом именно к себе, а в сторону противника. Да, но понятно, что Мэнсон, конечно, обращается к темам такой психологической войны, готовность встретить опасность лицом к лицу. А клип, который будет показан сейчас, мы покажем, друзья, да, он придает вот эту главную идею. Там, во-первых, юная копия в клипе, это мальчик, да, а вот режиссер клипа Андре Александр Леви, он еще является основателем модного такого бренда одежды, «Богатые депрессивные дети» это называется, и вот его модели, они основаны на элементах панка и гранж-культуры, и вот костюмы в клипе тоже от него, так вот на мальчике, это копии Мэнсона, костюм, он украшен нашей медалью еще советской эпохи, да, посмотрите, кто будет смотреть, и он еще играет в игрушку, это тоже наш танк, почему все это? Только остается догадываться. Ну что же, сейчас мы это увидим. Вторая часть после новостей будет посвящена жанрам глэм-рок и глэм-метал. Ну а сейчас Мэрилин Мэнсон.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: В Москве 9 вечера. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. При атаке дрона ВСУ получили ранения 3 сотрудника скорой помощи в Горловке. Противник нанес целенаправленный

0: с топлива могут быть сняты правительством раньше по мере восстановления рынка. В нынешней ситуации экспорт мог усугубить нехватку топлива на внутреннем рынке, но запрет продаж за границу не решает проблем с доставкой топлива в отдаленные регионы, отметили эксперты в комментарии «Коммерсанту». Как отмечал вице-премьер Александр Новак, принятые меры, в том числе запрет экспорта нефтепродуктов, насыщение рынка за счет импорта и перенос сроков ремонтов заводов, привели к частичной стабилизации ситуации и снятию ограничений на продажу ресурсов в регионах. Спасатели сообщили о гибели еще одного альпиниста при восхождении на Эльбрус. Его напарник выжил. Сотрудники ведомства проводят операцию по эвакуации спортсмена, который запросил помощь, отметили в управлении МЧС по Кабардино-Балкарии. Там добавили, что пурга и шквалистый ветер в горах не позволили эвакуировать тело альпиниста. Выяснилось, что спортсмены приехали в республику из Тульской области. Ранее стало известно, что в горах Кабардино-Балкарии погибли 5 альпинистов из Боснии и Герцеговины. Еще 2 членов этой группы спасатели нашли живыми и спустили с высокогорья. НХЛ внесла Александра Овечкина в предполагаемый состав сборной мира на матч звезд. В команду также вошли Никита Кучеров, Артемий Панарин, Кирилл Капризов, Игорь Шестеркин и Андрей Василевский. Как сообщила пресс-служба Национальной хоккейной лиги, всего в состав мировой сборной вошли 11 спортсменов. Матч «Звезд НХЛ» в 2027 году пройдет в новом составе. 5 команд будут соревноваться в круговом турнире 3 на 3. В нем сыграют сборные Канады, Финляндии, Швеции, США и сборная мира. В завершении выпуска о курсах валют. Юань 11 рублей 50 копеек, доллар 78 рублей 3 копейки, евро 88 рублей и 89 копеек. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 16, небольшой дождь, ветер северный более 3 метров в секунду. Ночью синоптики обещают плюс 14-15, утром в понедельник осадки до плюс 19-21 градуса. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
1: Внимание, внимание! «Говорит Москва». 94,8.
2: А вы говорите, милит.
3: Я его что?
2: Тоже мне милит.
3: Рекламирую.
2: Да думайте о своей стране.
4: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Подписывайтесь и читайте телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва». Эксклюзивы, актуальные комментарии, анонсы. Все самое ценное и интересное из эфира. Ищите наш канал в поисковой строке «Телеграм» по запросу «Радио говорит МСК» слитно и латиницей.
1: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
4: Рок-радар. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции. Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой. Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это «Рок-Радар». Рок-радар. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Друзья, приветствую еще раз всех слушателей, кто настроил свои приемники на волну «Говорит Москва». Мы продолжаем работать в прямом эфире. И, как я обещал, вторую часть нашей программы мы сегодня посвятим жанрам глэм-рок, глэм-метал. Послушаем яркое представление.

Этих направлений. Конечно же, друзья, вы можете присоединиться вот к нашей радиовстрече, написать нам, и, возможно, ну, я уверен, ваше сообщение дополнит наш рассказ. Давайте, друзья, пожалуйста, смс 925-48-948, телеграм говорит МСК-бот, это вы можете написать, нам будем рады, мессенджер Макс, естественно. Ну, и прямая трансляция у нас работает на официальной странице радио говорит Москва в ВКонтакте и в Рутубе. И, кстати, ВКонтакте вы тоже можете нам написать сообщение, мы все это читаем. Итак, глэм-рок, последующий за ним глэм-метал. Ну, само это словосочетание, да, как звучит такое оксюморон. Здесь лоск, блеск, яркие краски и такой тяжелый, агрессивный звук. Но в этом и есть суть вот этих жанров. Музыка, которая провозглашает жизнь праздником, праздник бесконечным. И спандекс, и начесы, и макияж. Это была вообще эпоха такая гедонизма в чистом виде. Удовольствие как цель, удовольствие как смысл. Ну и как во многих направлениях, как многие направления в рок-музыке, старт был дан в Великобритании. Начало 70-х, мы вспомним сейчас, психоделический рок, хиппи-движения постепенно уходят в прошлое, на смену вот этой такой серьезности и сложным композициям приходит жажда зрелищности, ну и отчет новой эры начинается вот в тот момент, когда музыкант по имени Марк Боун появился на одном из британских телешоу, это было в марте 1971 года, и именно вот это выступление называют точкой отчета глэм-рока. Но группа Марка Боуна T-Rex стала вот локомотивом этого жанра. Марк Боун, его настоящее имя Марк Фелд, вот свой псевдоним Боун он придумал, сократив имя, ну, одного из своих любимых исполнителей Боба Дилана, да. Основал он свой коллектив в 67 году и дал вот название как раз T-Rex. Это акустический дуэт вообще изначально был, поэтому и, кстати, Боб Дилан, он исполнял такой фолк. Второе его... музыкант этого, это дуэт был, да, Стив Перегрин Тук, он играл как бы на перкуссиях, на ударных инструментах, ну, а Марк сам отвечал за гитарные и вокальные партии, да. Однако вот после выпуска нескольких альбомов они перешли на электрическое звучание, стали исполнять как раз такую более современную, серьезную, наверное, музыку по тому времени. Ну, и глэм вообще это такая объединить образ со звуком, потому что, ну, без образа это, наверное, вряд ли так воспринимается. Занимается только на слух, потому что это не только музыка, но и перформанс, который не прекращается, пока музыкант находится на сцене. Такой субъективный индивидуализм, да, материализм, вернее, субъективный материализм. В 71 году T-Rex представили свой альбом Electric Warrior, стал поворотным в творчестве команды, и после его премьеры как раз команда и достигла пика популярности. Диск занимал лидирующую позицию в чартах в течение нескольких недель, и вот одна из композиций этого альбома, она называется «Get It On». Эта песня откроет наш рассказ, а в трансляции, кстати, можно посмотреть видео, которому уже 55 лет.

Друзья, это группа T-Rex и хит Got It On. Ну вот, эстетику, предложенную T-Rex, подхватили потом другие исполнители, и Slate, и Sweet, ну, а сегодня поговорим о них еще. А, Гарри Глиттер, естественно же, он создал такой поджанр, сам его назвал, кстати, глиттер-рок. А вот другую сторону глэма, такую более художественную, интеллектуальную, воплощали Дэвид Боуи, например, или еще группа Roxy Music. Направление было отличалось, оно было более артистичным, амбициозным, как и в звуке, так, естественно, и в лирике. И вот для них как раз было... Вот этот новый стиль был возможностью создавать образы разных персонажей, включая, вот они выступали в гриме и использовали пантомиму, различные перформансы, да. И вот как раз Дэвид Боуи, называли его хамелеоном в рок-музыке, потому что он часто менял стили, амплуа свои, да, и в 72-м году он представил своего такого инопланетного альтер-эго Зигги Стардаста, но это же был не просто такой поп-арт, а продуманный театр с сюжетом. Я предлагаю сейчас увидеть фрагмент концерта Дэвида Боуи и его исполнение как раз песни «Зигги Стардаст».

Ну, стоит заметить, что мода на глэм захватила музыкантов, которые вообще напрямую к этому не относились. Вот такими нарядах всяких прикольных. И, кстати, исполняли такие простые рок-н-ролльные песенки, отмечались такие известные персоны, как Элтон Джон, например, или там Род Стюарт. Они тоже участвовали в этом. Queen и Фредди Меркьюри, конечно же, оставили свой след в глэм-роке. Но вот сейчас мы увидим, как выглядела группа в конце 74-го года.

Да, ну вот группа Queen, композиция Killer Queen, да, от икры до сигарет, тонко знает этикет, там такие слова есть. Ну и, конечно же, яркой звездой глэма того времени стала группа Slade. Начали они путь в 66-м году, 1966-м. Что удивительно, но команда активна и сегодня. Ну, там сильно изменился, конечно, состав. Новых песен они давно не издают, но гастролируют. И вот Дэйву Хиллу, который до сих пор в составе, кстати, он скоро выпускает сольник, первый в своей жизни, ему 80 лет, да, бывшему фронтмену Ноди Хелдеру столько же. Играли они изначально такой грубый, агрессивный рок, успеха у них не было. Тогда они сменили имидж. Платформы, сверкающие костюмы различные, длинные волосы, это все сработало в 70-х. И вот у них хит был «Come on, feel the noise», стал очень популярным. Песню, кстати, перепели в свое время уже позже, в 83-м году «Quiet Riot». Именно вот эта версия стала гимном уже в Америке глэм-метала. Ну, а в 73-м году команда вообще могла потерять барабанщика Дона Паула. Там была тяжелая автоавария, он своей подругой попал в автокатастрофу, звали девушку Анджелу Моррис. Она, кстати, погибла, да, а вот Дон выжил, он долго очень восстанавливался, но смог вернуться в команду. Есть, кстати, неплохой фильм, называется, друзья, «Slade in Flame», это в 75-м году. Он вышел, мы сейчас показываем как раз вот, ну, кадры с него. Это трейлер. Он был отреставрирован не так давно, в 2025-м. Это, кстати, не биография Slade, хотя музыканты, естественно, там снимались. Это такая история вымышленной группы Flame, то есть, ну, вот музыканты сыграли персонажей, но за сюжетом скрывалась там такая реальная жизнь рок-сцены 70-х годов. И фильм вот прослеживает путь группы вот от первых шагов до пика славы, затем следует распад. Главная идея здесь была такая, чтобы показать именно другую темную сторону шоу-бизнеса. Ну, это как деньги, давление, индустрия, что разрушает дружеские связи, приводит к конфликтам, ну и в итоге к краху творческого коллектива. При этом сами вот музыканты Slade подчеркивали, что вот хоть история, конечно, вымышленная, но вот многие ситуации в ней основаны на реальных событиях, которые они сами переживали и видели в турне. Да. Некоторые песни, кстати, у группы, они связаны с такими реальными событиями, такие зарисовки из жизни. Вот, например, мы сейчас обратимся к композиции, называется «Goodbye to Jane». Это такая шуточная зарисовка, основана вот она на реальных событиях. Ее героиня — это девушка по имени Джейн, с которой музыканты познакомились во время, они были в Америке в турне, и участвовали в съемках одного ночного телешоу, да, а Джейн, ну, вот знаете, она одна из участниц, которую пригласили, ну, как вот этих девушек приглашают, для красоты, вот они просто вот там находятся, да. Она ничего, естественно, не говорила во время эфира, только вот изредка она встряхивала волосами, показывала свою красоту, но перед съемками она устроила скандал, потому что она не могла найти свои любимые туфли на высокой платформе, и когда вот вокалист Ноди Хелдер в шутку заметил, что такие туфли вообще можно купить в Англии за бесценок, она пнула его ногой вот от злости, да. И вот песню сочинили и как раз посвятили вот этой истории. Она стала популярной, ее историю, может быть, знают не все. Мы сейчас ее услышим и увидим, как она была исполнена в 73-м году.

Друзья, мы продолжаем нашу радиовстречу, посвященную глэм-року. Чуть позже перейдем к глэм-метал. Я вижу, наши слушатели пишут, спрашивают про Twisted Sister, в частности. Да, ну вот нельзя не упомянуть, конечно, обойти стороной команду Sweet. В 68 году они еще образовались. Первый успех к ним пришел, когда они начали сотрудничать с дуэтом авторов. Это Чина Чепман. Вот, сочиняли они для Sweet, и не только для Sweet, такие незамысловатые, но цепляющие мелодии. Их называли Bubblegum Pop. Да, как жвачка. И в 71 году вот это одна из их таких песен, Funny Funny, она ворвалась в чарты. Группе пришла такая большая, всемирная, можно сказать, всеобщая известность. Хотя, конечно, привкус такой сладкой попсовой музыки. Музыкантам самим это быстро надоело. Вообще у них выходили очень много синглов, выходило, поэтому дискография не такая уж и обширная, да. Они хотели играть потяжелее, и не только вот эти поп-хиты. И добились они своего. В 73 году вышел у них такой супер-хит, называется он «Блокбастер». Тоже он взлетел на вершину чартов. Потом были настоящие гимны, ну, того времени это Hellraiser, Ballroom Blitz, Teenage Rampage, ну, яркий макияж, конечно, все платформы, блески, невероятные сценические шоу, все это для того времени, конечно же. Они были настоящими звездами, да, и флагманами глэм-рока, но все изменил роковой случай. В 74 году на их вокалиста Брайана Коннелли напали. Там непонятная история, около ночного клуба произошло это все, трое неизвестных, и один из них ударил Коннелли в горло. По словам гитариста Энди Скотта, там они хотели что-то сделать с его автомобилем, а Стив Прист, это басист группы, он высказал мнение, что это было заказное такое нападение, потому что группа кому-то очень мешала своей популярностью. Последствия оказались серьезными, его ударили в горло, Коннелли, он долгое время не мог петь, восстанавливался, и чтобы завершить даже работу над альбомом, на котором они тогда работали, в некоторых треках партии ведущего вокала исполняли и Прист, и Энди Скотт, и последствия этой травмы навсегда подорвали вот вокальные возможности Коннелли. Его диапазон сузился, он уже не смог вот вернуть прежнюю чистоту и силу своего голоса. Повлияло это на карьеру, конечно, группы. Да, она потом распалась, потом возрождалась, потом было две группы, но это уже другая история с составом, с музыкантами из оригинального состава. Сегодня в живых из того вот классического состава остался только Энди Скотт. Мы сейчас услышим, друзья, песню золотого периода Sweet, это композиция «Блокбастер», сразу после песни «Небольшой перерыв», после которого мы продолжим, поговорим уже о глэм-метале, ну а сейчас Sweet.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: В эти минуты союзные силы убивают остатки украинских сил из пригорода Плисича.
2: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи вестибулей.
3: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газ.
4: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва.
4: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это «Рок-Радар».
5: Друзья, мы продолжаем нашу радиовстречу и до конца часа говорим о жанрах глэм-рок, глэм-метал, слушаем ярких представителей этих направлений. Вы, конечно, тоже можете присоединиться к нашей радиовстрече, написать нам, пожалуйста, смс 925-48-948, телеграм для сообщений, говорит МСК-бот. Ну, кроме того, можете использовать и мессенджер Макс, если вам это удобно. Ну, и прямую трансляцию, друзья, мы ведем ВКонтакте и в Рутубе. И, кстати, ВКонтакте вы тоже можете нам написать. Ну вот мы остановились на группе Sweet. Ну, и Великобритании, конечно же, где и зародился глэм. И сейчас мы перейдем к американскому периоду. История глэм-рока в Америке — это история, кстати, его трансформации. Вот зародившись как раз в Британии, как эпатажное такое артистичное явление. Вот Роман спрашивает, а можно ли Дэвида Боуи причислить раннее творчество Дэвида Боуи к глэму? Ну да, конечно же можно, я вот об этом уже рассказывал, да, именно артистичное вот его творчество, эпатажное. А в Америке это стало более тяжелым таким бунтарским звучанием, и главными героями в то время стали Нью-Йорк Доллс, они как раз из Нью-Йорка.

Ну вот в отличие от британского гламура, вот арт-рока, музыка New York Dolls, она была такой сырой, энергичной, дерзкой, приближалась к такому гаражному року, даже протопанку. Ну, по сути, вот они создали свой поджанр, называется все это, можно назвать глэм-панк. Да, заимствовали они вот такой визуальный атрибут глэма, этот макияж, но вот сочетали это такой с уличной небрежностью и оказали, конечно, большое влияние New York Dolls на будущий панк-рок, вдохновили даже Sex Pistols, да, ну и что, я считаю, очень важно, заложили такую эстетическую основу для всей сцены глэм-метала 80-х годов, да. Ну что же, мы двигаемся дальше. Отдельно надо сказать вот о внешнем виде музыкантов, о его влиянии. Глэм вообще изменил стиль одежды. И не только музыкантов, но и слушателей стали одеваться ярче и смелее. В равной степени это относится как и к высокой моде, кстати, да, и так и к масс-маркету. Многие черты как раз глэму заимствовали панки, они добавили немножко агрессии. Они носили то же самое, что и глэм-рок-музыканты. Только такими шипами, булавками, делали яркие прически. Вот, это использовали поклонники готической культуры, это 80-х еще, которые, ну, пытались выглядеть как герои хорроров. Даже блэк-металлисты, вот этот черно-белый знаменитый грим Corpse Paint, он обязан как раз глэм-эпохе. Ну, а вот музыкальное влияние здесь как раз все ровно наоборот, как будто его и не было. В 80-х годах вот появился глэм-метал, внешние исполнители напоминали глэм-рокеров, но в музыке практически ничего не было общего. И к началу 80-х глэм в США окончательно трансформировался в глэм-метал, как его называли еще, хайер-метал, да, утяжелив звук за счет вот хард-рока, хэви-метала, а корни, конечно же, уходят в начало 70-х, глэм-рок, и вот в эпатажный стиль таких артистов, как и Дэвид Боуи, да, и, может быть, Кис даже, и театральный хард-рок Элиса Купера. Но, однако, таким непосредственным предшественником жанра считается группа Ван Хелен, вот виртуозная гитарная игра, энергичные выходки вокалиста Дэвида Лерота. Они оказали огромное влияние на будущие глэм-команды. Пионерами, конечно же, Мотли Крю, Quiet Riot, Red, вот сегодня уже кто-то у нас писал уже ВКонтакте о них. Ну, и отдельно стоит отметить, о Мотли Крю поговорим, Twisted Sister команду, они еще в 72-м году образовались, в 76-м году к ним пришел новый вокалист, мы все прекрасно знаем, как его зовут. Ну-ка, как, друзья? Молодцы, Ди Снайдер. У нас самые продвинутые и образованные слушатели в роке и металле. Вот именно он стал главной движущей силой, начал писать оригинальные песни, превратил коллектив в такое в уникальное шоу они стали исполнять. И они разработали вот свой знаменитый провокационный имидж, так они выступали на концертах. Да, концерты были их таким театрализованным представлением настоящим, пиротехникой. Ну, конечно, до признания было еще далеко, а вот пиком их славы стал их альбом 84-го года, называется пластинка «Stay Hungry». И параллельно, кстати, была и волна критики со стороны различных, ну, и в газетах, и консервативной организации. В 85-м году он даже выступал в Сенате США перед Сенатским комитетом. Назывался он «Родительский музыкальный ресурсный центр», который вот обвинял как раз рок-музыку в развращении молодежи. Да, там жена Гора, политика была, да, и вот она как все это возглавляла. Снайдер блестяще отставил свою позицию, но это такая старая известная история. Я сейчас предлагаю обратиться к одной из песен Twisted Sister, называется композиция «We're not gonna take it», «Мы не будем это терпеть» или «Нам это не подходит». В трансляциях смотрите сюжетное видео.

Друзья, группа Twisted Sister, композиция We're Not Gonna Take It, продолжила наш эфир. Но вот еще несколько имен глэм-метала: и Def Leppard, Poison, Bon Jovi, Skid Row, Red, ну, Dokken, Cinderella, Hanoi Rocks, Motley Crue. Напишите нам, кого вы еще можете вспомнить. Ну, давайте Motley Crue, как я говорил, обратимся в скандально известные, конечно, группы. Музыканты жили по-настоящему рок-н-ролльной жизнью, ничем себе не отказывали, встречались с моделями, устраивали шумные вечеринки с группе, шокировали публику непристойными противозаконными выходками, громили номера в отелях. В этом году уже команде 45 лет, а она продолжает быть активной. Правда, вот последний их альбом выходил еще в 2008 году, называется он «Saints of Los Angeles». Неплохая пластинка. Мы сейчас обратимся к песне 84 года «Looks That Kill», но в трансляции смотрите видео.

0: друзья, мы продолжаем нашу радиовстречу, которую посвятили глам-року и металлу. И только что прозвучала команда Motley Crue, это композиция Look That Kill. Ну вот в 80-х ажиотаж вокруг глэм-металла быстро он перекинулся через океан. В Европе чуть это позже, примерно с конца 80-х, можно вспомнить вот шведскую группу Europe, The Final Countdown, хит у них. Ну, Def Leppard, конечно же, они изначально начинали как часть новой волны британского хэви, но вот еще в 81-м году своим альбомом High and Dry. Но во многом, кстати, вот они определили звучание глэма именно в Европе на десятилетия вперед. Отдельная глава вот в этой истории — Япония. Здесь глэм прижился настолько, что популярность не угасает и сегодня. И даже это направление дало жизнь целому стилю. Visual K, вот эта японская группа, X Japan, мы прекрасно помним ее. Они вот вообще переосмыслили такую театральность, визуальную эстетику глэма, создав вот уникальную такую субкультуру, которая вот ассоциируется именно с Японией. Можно назвать начальный, кстати, период нашей группы Парк Горького, когда они были в США, именно то, что они исполняли глэм. Но в 91-м году эпоха глэма внезапно закончилась. На сцену вышел гранж, вот с его такой простотой, депрессивными текстами, и глэм как жанр стремительно потерял свою популярность во время вот подъема групп, как Nirvana, Pearl Jam, и даже были вот глэм-группы, там, Warrant, например, они пытались сменить имидж, чтобы подстроиться под новую моду, но у них ничего не получилось. Не все приняли эту историю. Но менеджеры воротил музыкального бизнеса хотели только зарабатывать, а аудитория при этом частично она оставалась своими любимыми артистами из 80-х. Вот есть хороший фильм, я вспоминаю, «Рестлер», он называется, с Микки Рурком в главной роли, в 2008 году он вышел, да, и вот эта картина рассказывает о стареющем вот этом борце, рестлере, да, Рэнди Баранова зовут там, да, чья жизнь неразрывно связана с музыкой 80-х. Давайте сейчас послушаем, посмотрим и послушаем эпизод, который вот хорошо иллюстрирует это.
1: Это вещь. Ништяк. Давай, малыш, потанцуй со мной. Давай, давай.
2: Здесь?
1: Да, что? Давай. Давай.
2: Под это я уже натанцевалась.
1: Ладно, тогда я тебе станцую. Поехали.
2: Я могу тебя пристроить.
1: А что, мне нужна работа? Вот так вот.
2: О, да это приватный танец.
1: Right from the beginning. That you would end up winning. I knew right from the start. You put an arrow through my heart. Round and round. Да. Да, таких песен уже не пишут.
2: 80-е, мать их, все лучшее на свете.
1: Стопудово. Guns N' Roses круче всех.
2: Крю.
1: Да.
2: Def Leppard.
1: А потом Кобейн сопляк пришел и все испортил.
2: Как будто нельзя просто повеселиться.
1: Я тебе так скажу, ненавижу
2: 90-е.
1: 90-е сосуд. 90-е сосуд.
0: Ну вот да, было бы, конечно, неправильно в этом эфире не обратиться к группе Wasp. История этого коллектива связана, конечно, с музыкантом Блэки Лоусом. Кстати, до того, как он собрал Wasp, это в 82-м году, он успел еще отметиться, кстати, в составе, мы сегодня говорили о них, New York Dolls. Дебютный сингл у них называется Animal F Like a Beast. Я специально одно слово не проговариваю в эфире. Он должен был открывать дебютный студийник, но в последний момент песню продюсеры выкинули и выпустили ее отдельно. Да. Ну, кстати, позже лидер проекта, как раз Блэки, он пожалел об этом, что вообще выпускал ее, он обратился к Богу, перестал исполнять эту песню. Ну, это его личное дело. Но музыка была лишь половиной дела. Главное было, конечно, на сцене. В начале карьеры Wasp изо всех сил поддерживали образ таких глэм-рок-звезд. И они одевались ярко, вели себя вызывающе, использовали и муляжи, и орудия пыток, приносили на сцену сырое мясо. В общем, шокировали, как только могли. Это приводило их к судебным искам. Все неизменно заканчивалось победой группы и, главной известностью. Да, в общем, они стали историей такой, иконами стиля, ну и абсолютными рекордсменами по количеству скандалов на квадратный метр сцены совершенно точно. В первых работах они даже обращались и к кавер-версиям. Мы сейчас обратимся именно к такой песне. Она называется, эта композиция, «I don't need no doctor». Первым исполнителем этой песни был, вы не поверите, блюзовый исполнитель Рэй Чарльз. Эта песня еще в 60-х появилась. Но тогда она прошла совершенно незаметно. Популярность ей дали как раз современные исполнители. Одна из них — это как раз вот группа ВОЗ. В трансляции будет очень эффектное видео.

0: Друзья, группа Wasp, их кавер-версия песни I don't need no doctor. На эту песню много было очень реакций, да, друзья, я сам не хотел ее выключать. Постепенно мы будем завершать нашу радиовстречу. Я бы хотел сказать еще в заключение, что глэм-рок и метал часто называют вообще маскарадом, театром абсурда или просто вот красивой картинкой. Но вот за этим слоем блесток, макияжа скрывается настоящая революция. Глэм добавил к рок-музыке еще больше. Праздника, свободы, музыканты превратили сцену в подиум, а каждый концерт в шоу. Без глэма не было никакой панковской дерзости, ни готической эстетики, ни даже гранжевой иронии. Гранж сам стал уничтожать потом глэм, но тем не менее. И он не просто изменил моду, он изменил подход, потому что вот основной их слоган «Будь кем угодно, но будь ярким», чего я желаю нашим всем слушателям. Сегодня, кстати, заметен возврат вот к этой эстетике. Мы сейчас обратимся к группе, она называется Steel Panther. Это команда из Лос-Анджелеса, которая исполняет глэм-метал. Звук, а главное, вот эти яркие, вызывающие образы, они позаимствовали, ну, конечно, из 80-х, и макияж, и платформы, и лосины, все в лучших традициях классики жанра, но самое главное не сходится одно, дата основания. Группа появилась в 2000-м, сначала она называлась Metal Shop, потом несколько раз меняла имя, но только в 2008-м они финальный вариант себе выбрали Steel Panther. Участники выросли все, естественно, на музыке 80-х, всегда их вдохновляли, как и многие наши слушатели, включая меня, я с вами солидарен, друзья. И мы завершим наш рок-вечер композицией, которая называется 1987. Это год, который музыканты считают одним из важнейших в истории рока, ну и, конечно же, глэм-метала. Текст этой песни наполнен отсылком к творчеству легенд рок-музыки, некоторые из которых прозвучали сегодня. Спасибо всем, друзья, кто слушал нас сегодня. Было очень приятно провести это время вместе с вами. Мы встретимся вновь на волне радио «Говорит Москва». Следующее воскресенье после 8 вечера. На этом я, Дмитрий Добрынин, прощаюсь с вами. Всем самого доброго и слушайте рок.
1: Great, let's do another one, man.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Реклама. Спорт – это движение. Спорт поддерживает организм, укрепляет мышцы и продлевает жизнь. Это чувство самоудовлетворения после тренировки. Это общение с такими же спортсменами. Это радость и веселье. Спорт – это жизнь. Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
2: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
1: Авторская программа Романа Бабаяна.
3: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: 6 утра. 6 утра. Время начинается.

родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

очень вырос. В целом мире грипповирус 3-4 ширится, растет заболевание. Если хилый, сразу гроб. Сохранить здоровье, чтоб, применяйте, люди, обтирание. И если хилый, сразу гроб.

разговаривать не надо. Приседайте до упада. Да не будьте мрачными и хмурыми. Если очень вам не имется, обтирайтесь.

0: есть что вспомнить. Родные песни.
1: Кто поручил ручью смеяться, дождю шуметь? Кто научил дитя ласкаться, а птицу петь? Кто подарил колосья лету, цветы весне? Кто подсказал слова поэту, а песню мне?

и трепет век. Ответь, откуда эта сила огня в крови, огня в крови.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

0: Внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Реклама.
2: Живя в большом мегаполисе, мы каждый день погружаемся в бешеный ритм дорожного движения. Помните, неважно, водитель вы или пешеход, взаимоуважение на дорогах – это залог вашей безопасности. Переходить дорогу в положенном месте, соблюдать скоростной режим и быть внимательным к знакам дорожного движения – это значит ответственно подходить к своей жизни и здоровью.
3: Дом – это место, где тебя ждут, где слышен детский смех, где поддерживают и заботятся друг о друге. Сильная семья – основа спокойного и уверенного будущего. Социальная реклама при поддержке компании «Русский уголь».
4: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
5: А вы говорите «милин».
6: Я его что?
5: Тоже мне «милин».
6: Рекламирую.
5: Да думайте о своей стране.
4: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Право знать. Говорит Москва. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

А мы куда-то все спешим, друг друга ждать не хочется, пока свой путь не завершим, пока тропа не кончится. Остановись и оглянись.

0: Там есть что вспомнить. Родные песни.
1: На фронте в холодной землянке, когда прекратился обстрел, солдатам под звуки старой тальянки я песни о родине пел. И только пришедший из боя

далеком мне ласковом детстве я с песней навек подружил, и доброю песней нашей советской я родине честно служил. И сколько еще я сумею работать.

я, что песня бывала с матросами в дальних морях, и чтобы с солдатами рядом шагала, звучала в широких полях. Чтоб летчик, летя в поднебесье, шахтеры, спускаясь в забой, все брали тебя, моя песня, на труд и на подвиг с собой. Я хочу, чтобы песня плыла

То, что для вас только слова, строчек узор, слов кружева. Вся жизнь для меня, потому что живу я

на радиостанции «Говорит Москва».

0: понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
1: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
0: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
2: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
0: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
3: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.

0: никогда.
1: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

не бывал. В нашем городе светло, над вечерней рекой, и мечтал до зари, друзьями ты не бродил.

нам в Москву приезжай. Ты пройди по Арбату, окунись на Тверской, шум зеленых аллей, хотя бы раз посмотреть.

Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

говорит Москва, поющее сердце столицы, родные песни.

0: есть что вспомнить. Родные песни.
1: Синий лед, в жарких схватках раскаленный лед. Парни в шлемах, словно пять ракет, летят вперед, чтобы чужих

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

0: Говорит Москва. 94,8.
1: Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. «Экономика». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва.
2: 94,8 FM.
3: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: цветы, чтобы их дарить.
1: Для чего нужны мечты?
0: Интереснее жить.
2: Для чего нужна весна, чтобы солнцу быть?
0: Для чего же ты?

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

на дальней станции сойду. Трава по пояс, зайду в траву, как в

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Говорит Москва.
1: 94,8 FM.
2: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. «Экономика». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.

на карнавале, под сенью ночи вы мне сказали: люблю вас очень. На карнавале вы мне шептали, да-да, шептали: я вас люблю. Был я тронут нежной лаской, но, поймав коварство в глазках, снял я с вас мгновенно маску. Под маской леди, краснее меди, торчали

той темноте за окнами угоден. О, одиночество, как твой характер крут, посверкивая циркулем железным, как холодно ты замыкаешь круг, не внемля уверением бесполезным. Дай стать на цыпочки в твоем лесу.

и ощутить сиротство, как блаженство. Даруй мне тишь твоих библиотек, твоих концертов строгие мотивы, и мудрая я позабуду тех, кто умерли или доселе живы. И я познаю мудрость и печаль,

0: секреты. И вот тогда из слез, из темноты, из бедного невежества былого, друзей моих прекрасные черты появятся и растворятся снова. Друзей моих прекрасные черты появятся и растворятся снова.
1: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: все оплачу.
1: Ничего я не хочу.
2: Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
3: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
4: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
5: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газ.
6: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Племена восточных славян. Варяги. Киевская Русь. Удельная Русь. Русское царство. Российская империя. Советский Союз. Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Говорит Москва. 94,8.
7: Радиостанция «Говорит Москва» представляет

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

Мне тебя сравнить бы надо с песней соловьиною, с майским утром, с тихим садом, с гибкою рябиной.

тебя, моя родная, ни с кем я не сравню. Мне тебя сравнить бы надо с первой красавицей, что своим веселым взглядом к сердцу прикасается, что походкой легкою подошла нежданная, самая далекая, самая желанная. Как это все случилось?

свою храню. Тебя, моя родная, ни с кем

0: Говорит Москва.
1: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
2: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
1: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Москва.
3: 94.8 FM.
0: Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
2: Дамы и господа, заводите свои моторы!
1: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
2: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.

0: говорит Москва. Нам есть что вспомнить. Родные песни.
1: Какие могут быть игрушки, и буду счастлив я вполне. Но вы, мои вчерашние подружки, мои вчерашние подружки, напрасно плачете по мне. Не плачьте, сердце раня, смахните слезы с глаз. Я говорю вам до свидания, я говорю вам до свидания, а прощание не для нас. Иветта, Лизетта, Мюзетта, Жанетта, Жоржетта, вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета.

0: Женюсь, ай, женюсь. Их холостяцкие пирушки затихнут, сгинут без следа. Но вы, мои вчерашние подружки, мои вчерашние подружки, со мной останетесь всегда. Не плачьте, сердце раня, смахните слезы с глаз. Я говорю вам до свидания, я говорю вам до свидания, расставание не для нас.
1: Ивета, Лизета, Мюзета, Жанна, Жоржета.
0: Вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда я с вами, клянусь, моя песня не спета. Ивета, Лизета, Мюзета, Жанна, ой, Жоржета. Вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда я с вами, клянусь, моя песня не спета. Ивета, Лизета, Мюзета, Жанетта, Жоржетта, Колетта, Полетта, Кларетта, Флоретта, Мриетта.
2: Говорит Москва, поющее сердце стоит.

этим девушки украдкой не любуются. Не лучше всех, не хуже всех, а просто он один из тех, кого встречаем мы не в песнях, а на улице. Ни одна статья в газете, ни одна строка в куплете не были ему посвящены, потому что был он очень незаметен, парень с петроградской стороны. Лишь в петроградский свой район парнишка был влюблен, и всем он был готов сказать уверенно, что ничего прекрасней нет, чем стройный.

хитро он ехал на метро. И вдруг в толпе увидел он нечаянно. Такая девушка прошла глазами, словно обожгла. Такими, что лишь в песнях и встречаем мы. Парню жизнь одно страдание, парень ищет с ней свидания. До сих пор он ездит с той весны. Между Автовой и площадью восстания. Парень с Петроградской стороны.

0: 8:06.
1: Каждое утро по будням с 8 до 10 часов. Программа Алексея Гудошникова. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.

0: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».
1: Искал ты ласковой да гладкой, и теперь припомнишь, правы мы с тобой. Первую палатку в юге над замерзшую, над дикой ангарой. А нынче отстроенный, братский, легендаренный катер по морю плывет. Марчук играет на гитаре, и море братское поет. Марчук играет на гитаре, и море братское поет.
2: Жил ты, друг и брат мой, братский, так как надо, пел про бригантину, делал чудеса. И над эстакадой, и над эстакадой, кажется, нам краны поднимают паруса. А птицы летят и летят над плотиной, и солнце над морем встает. Марчук поет про бригантину, и море вместе с ним поет. Марчук поет про бригантину, и море вместе с ним поет.
1: Все у нас начало, сколько в них прошли мы, будет вновь в тайге морозная зима.
2: Там на Устилиме, там на Устилиме, все начнется снова, словно молодость сама.
1: Годы не вьюги его не состарят, мечта с ним по жизни идет.
2: Марчук играет на гитаре, и море братское поет.
1: Марчук играет на гитаре, и море братское поет.
0: Есть что вспомнить. Родные песни.

Это странно, очень странно. Но такой уж я законченный чудак. Я гоняюсь за туманом, за туманом, и с собою мне не справиться никак. Люди посланы делами, люди едут за деньгами, убегают от обид, от тоски. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги. Понимаешь, это просто, очень просто для того, кто хоть однажды уходил. Ты представь, что это остро, очень остро. Горы, сопки, солнце, песни и дожди. Пусть полны набиты мне в дорогу чемоданы, память, груз, невозвращенные долги. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги.

полным-полны набиты мне в дорогу чемоданы, память, грусть, невозвращенные долги. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги, за мечтами и за запахом тайги, за мечтами

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 20:00 в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. 94,8. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

письмо, как обычно, без марки солдатское, и прочтешь торопливо, а может, не станешь читать. Обращаюсь к тебе не за помощью и не за ласкою, не пришлю никогда бы твой дом почтальона опять. Обращаюсь к тебе не за помощью и не за ласкою, не пришлю никогда я твой дом почтальона опять. Мне подружка твоя некрасивая, с рыжей челкою, написала по дружбе, что замуж ты вышла весной. Называл я тебя самой лучшей на свете девчонкою, и не думал, что будешь

помнишь, как ты при всех целовал меня на прощанье? Помнишь дым паровозный и 8 коротких минут? Ты любила тогда, я поверил в твои обещания, и увез я пластинку девчонки, которые ждут. Ты любила тогда, я поверил в твои обещания, и увез я пластинку девчонки, которые ждут. Не подумай, что я написал эти строчки с обидой. Ты представь, что мы просто с тобой по душам говорим. Мне сейчас нелегко, но поверь, я ничуть не завидую незнакомому парню, который стал мужем твоим. Мне сейчас нелегко, но поверь, я ничуть не завидую незнакомому парню, который стал мужем.

0: это смутившись, сказала да, да, да, да. С утра побрился, и галстук новый, с горошком синим я одел. Купил три астры, четыре ровно, я прилетел.
1: Я ходил,
2: и я ходила,
1: я так ждал,
2: и я ждала,
1: я был зол,
2: и я сердилась,
1: я ушел,
2: и я ушла.
0: Мы оба были, я у аптеки,

0: были, я у аптеки,
1: а я в кино
0: кара раз. Так значит завтра на том же месте в тот же час.
2: Говорит Москва. Шесть утра. Время начинать движение.
3: Дамы и господа, заводите свои моторы.
2: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
3: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы.
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
5: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. .ру. Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва. .ру. По вопросам размещения рекламы звоните 925-33-17, префикс 495. Говорит Москва.
2: Сердце брошено.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. Галапуз.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
2: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
1: Авторская программа Романа Бабаяна.
3: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: «Говорит Москва» 94,8.